0: Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия, который должен был пройти в следующем году в Эстонии, перенесли в Испанию. Причиной стало решение организаторов не допускать российских и белорусских спортсменов. Мероприятие связано с квалификацией на летние Олимпийские игры 2028 года и на Европейские игры следующего года. На этих соревнованиях должны участвовать все атлеты без ограничений. Международная федерация допускает россиян и белорусов только в индивидуальном нейтральном статусе. По данным Европейской стрелковой конфедерации, турнир состоится в Испании в марте. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей
2: старше 16 лет. Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
3: 30-е. Последний час до Москвы поезд с протяжным свистом катил мимо опустевших дач. Белый дым его путался в осенней листве, в прозрачно-желтом березняке, в пурпуровом осиннике, откуда пахло грибами. Иногда к самому полотну свисала багровая лапчатая ветвь клена. Сквозь поредевший кустарник виднелись кое-где стеклянные шары на клумбах, и в дачных домиках забитые ставни, на дорожках, на ступеньках — облетевшие листья. Вот пролетел мимо полустанок. Два солдата с котомками равнодушно глядели на окна поезда, и на скамье сидела в клетчатом пальтишке грустная, забытая барышня, чертя концом зонтика узор на мокрых досках платформы. Вот за поворотом из-за деревьев появился деревянный щит с нарисованной бутылкой «Несравненная рябиновая шустова». Вот кончился лес, и направо и налево потянулись длинные ряды бело-зеленой капусты, у шлагбаума воз с соломой, баба в мужицком полушубке держит под узцы упирающуюся лошаденку. А вдали под длинной тучей уже видны острые верхи башен и высоко над городом сияющий купол Христа Спасителя. Телегин сидел у вагонного окошка, вдыхая густой запах сентября, запах листьев, прелых грибов, дымка от горящей где-то соломы и земли на рассвете, хваченной морозцем. Он чувствовал позади себя дорогу двух мучительных лет и конец ее в этом чудесном долгом часе ожидания. Иван Ильич рассчитывал, ровно в половине третьего он нажмет пуговку звонка в этой единственной двери, и она ему представлялась светло-дубовой, с двумя окошками наверху, куда он притащился бы и мертвый. Огороды кончились. Из боков дороги замелькали забрызганные грязью домишки предместий, грубомощеные улицы с грохочущими ломовыми, заборы, и за ними сады с древними липами, протянувшими ветви до середины переулков, пестрые вывески, прохожие, идущие по своим пустяковым делам, не замечая гремящего поезда и его, Ивана Ильича, в вагонном окошке. Внизу, в глубину улиц, побежал, как игрушечный трамвай. Из-за дома выдвинулся купол церковки, колеса застучали по стрелкам. Наконец, наконец, после двух долгих лет поплыл вдоль окон дощатый перрон московского вокзала. В вагоны полезли чистенькие и равнодушные старички в белых фартуках. Иван Ильич далеко высунул голову, вглядываясь. Глупость, он же не извещал о приезде. Иван Ильич вышел на вокзальный подъезд и не мог... рассмеялся. В шагах в 50 на площади стоял длинный ряд извозчиков. Махая скозил рукавицами, они кричали: «Я подаю! Я подаю! Я подаю! Ваше здоровье! Вот на вороной! Вот на резвой! На дудках!» Лошади, осаженные вожжами, топали, храпели, взвизгивали. Крик стоял по всей площади. Казалось, еще немного, и весь ряд извозчиков налетит на вокзал. Иван Ильич взобрался на очень высокую пролетку с узким сиденьем. Наглый, красивый лихач с ласковой снисходительностью спросил у него адрес, и для шику, сидя боком и держа в левой руке свободно брошенные вожжи,

0: запустил рысака, дутые шины запрыгали по булыжнику. «С войны, ваше здоровье!» Из плен бежал.
1: «Да неужто? Ну, как у них? Говорят, есть нечего. Эй, поберегись, бабушка! Национальный герой! Ног бегут оттуда! Ломовой, берегись! Ах, невежа! Иван Трифнича знаете?»
0: «Какого?»
1: «Да с разгуляй, сукном торгует. Вчера ездил, на мне плачет. Ах, история. Нажился на поставках, денег девать некуда, а жена его возьми, с полячишком третьего дня и убежала. Наши извозчики всю Москву оповестили о происшествии. Иван-то Трифнич хоть на улицу теперь не выходи. Вот те и наворовал».
0: «Голубчик, скорее, пожалуйста», — проговорил Иван Ильич, хотя лихацкий высокий жеребец и без того, как ветер, летел по переулку, задирая от дурной привычки злую морду.
1: «Приехали, ваше здоровье! Второй подъезд! Тру, Вася!»
0: Иван Ильич быстро с трепетом взглянул на шесть окон белого особняка, где покойно и чисто висели кружевные шторы, и спрыгнул у подъезда. Дверь была старая, резная, с львиной головой, и звонок не электрический, а колокольчик. Несколько секунд Иван Ильич постоял, не в силах поднять руки к звонку. Сердце билось редко и больно. В сущности говоря, ничего еще не известно. Может, дома никого нет? Может, и не примут? — подумал он и потянул медную ручку. В глубине звякнул колокольчик. Конечно, конечно, никого дома нету. И сейчас же послышались быстрые женские шаги. Иван Ильич растерянно оглянулся. Веселая рожа лихача подмигивала. Затем звякнула цепочка. Дверь приоткрылась и высунулось рябенькое лицо горничной.
2: «Здесь проживает Дарья Дмитриевна Булавина», — кашлянув проговорил Телегин.
3: «Дома, дом, пожалуйте», — ласково нараспев ответила рябенькая девушка. «И барыня, и барышня дома».
0: Иван Ильич как во сне прошел через сени галерейку со стеклянной стеной, где стояли корзины и пахло шубами. Горничная отворила направо вторую дверь, обитую черной клеенкой. В полутемной маленькой прихожей висели женские пальто, перед зеркалом лежали перчатки, косынка с красным крестом и пуховый платок. Знакомый, едва заметный запах изумительных духов исходил от всех этих невинных вещей. Горничная, не спросив имени гостя, пошла докладывать. Иван Ильич коснулся пальцами пухового платка и вдруг почувствовал, что связи нет между этой чистой, прелестной жизнью и им, вылезшим из кровавой каши.
3: «Барышня, вас спрашивают!» — услышал он в глубине дома голос горничной.
0: Иван Ильич закрыл глаза. Сейчас раздастся гром небесный. И, затрепетав с ног до головы, услышал голос быстрый и ясный. «Спрашивает меня? Кто?» По комнатам зазвучали шаги. Они летели из бездны двух лет ожидания. В дверях прихожей из света окон появилась Даша. Легкие волосы ее золотились. Она казалась выше ростом и тоньше. На ней была вязаная кофточка и синяя юбка. «Вы ко мне?» Даша запнулась. Ее лицо задрожало. Брови взлетели, рот приоткрылся. Но сейчас же тень мгновенного испуга сошла с лица, и глаза засветились изумлением и радостью. «Это вы?» — чуть слышно проговорила она, закинув локоть, стремительно обхватила шею Ивана Ильича и нежно дрожащими губами поцеловала его. Потом отстранилась. «Иван Ильич, идите сюда!» И Даша побежала в гостиную, села в кресло и, пригнувшись к коленям, закрыла лицо руками. «Ну, глупо, глупо, конечно», — прошептала она, изо всей силы вытирая глаза. Иван Ильич стоял перед ней. Вдруг Даша, схватившись за ручки кресел, подняла голову. «Иван Ильич, вы бежали?»
2: «Убежал».
3: «Господи, ну?»
2: «Вот и прямо сюда».
0: Он сел напротив в кресло, изо всей силы прижимая к себе фуражку.
3: «Как же это произошло?» — с запинкой спросила Даша.
2: «В общем, обыкновенно».
3: «Было опасно?»
2: «Да, то есть не особенно».
0: Так они сказали друг другу еще какие-то слова. Понемногу

0: обоих начала опутывать застенчивость. Даша опустила голову. «Сюда, в Москву, давно приехали?»
1: «Только что с вокзала».
0: «Я сейчас скажу кофе».
1: «Да нет, нет, не беспокойтесь. Я сейчас в гостиницу».
0: Тогда Даша чуть слышно спросила. «Вечером приедете?»
1: Поджав губы, Иван Ильич кивнул. Ему нечем было дышать. Он поднялся. «Значит, я поеду. Вечером приеду».
0: Даша протянула ему руку. Он взял ее нежную и сильную руку, и от этого прикосновения стало горячо. Кровь хлынула в лицо. Он стиснул ее пальцы и пошел в прихожую, но в дверях оглянулся. Даша стояла спиной к свету и глядела из-под лобья.
1: «Часов в 7. Можно прийти, Дарья Дмитриевна?»
0: Она кивнула.
1: Иван Ильич выскочил на крыльцо и сказал лихачу: «В гостиницу! В хорошую! В самую лучшую!»
0: Сидя, откинувшись в пролетке, засунув руки в рукава шинели, он широко улыбался. Какие-то голубоватые тени людей, деревьев, экипажей летели перед глазами. Стадион и пахнувший русским городом ветерок холодил лицо. Иван Ильич поднес к носу ладонь, еще горевшую от Дашиного прикосновения, и засмеялся. «Колдовство!» В это время Даша, проводив Ивана Ильича, стояла у окна в гостиной. В голове звенело. Никакими силами нельзя было собраться с духом, сообразить, что же случилось. Она крепко зажмурилась и вдруг ахнула, побежала в спальню к сестре. Екатерина Дмитриевна сидела у окна, шила и думала. Услышав Дашины шаги, она спросила, не поднимая головы: «Даша, кто был у тебя?» Катя вгляделась, лицо ее дрогнуло. «Он! Не понимаешь, что ли? Он! Иван Ильич!» Катя опустила шитье и медленно всплеснула руками. «Катя, ты пойми, я даже и не рада, мне только страшно», — проговорила Даша глухим голосом.
1: 31. Когда наступили сумерки, Даша начала вздрагивать от каждого шороха, бежала в гостиную и прислушивалась. Несколько раз раскрывала какую-то книжку, все на одной и той же странице. Маруся любила шоколад, который муж привозил ей от Крафта. В морозных сумерках напротив дома, где жила актриса Чародеева, вспыхнули два окна. Там горничная в чепчике накрывала на стол. Появилась худая, как скелет, Чародеева в накинутой на плечи бархатной шубке. Села к столу и зевнула. Должно быть, спала на диване. Налила себе супу и вдруг задумалась, уставясь стеклянными глазами на вазочку с увядшей розой. «Маруся любила шоколад», — сквозь зубы повторила Даша. «Вдруг позвонили». У Даши кровь отлила от сердца. «Но это принесли вечернюю газету». «Не придет», — подумала Даша и пошла в столовую, где горела одна лампочка над белой скатертью, и тикали часы. Было 5:50. Даша села у стола. «Вот так с каждой секундой уходит жизнь». В парадной опять позвонили. Задохнувшись, Даша вскочила и выбежала в прихожую. Пришел сторож из лазарета, принес пакет с бумагами. Иван Ильич не придет, конечно. И прав. Ждала 2 года, дождалась, слова не нашла сказать. Даша вытащила платочек и стала кусать его с уголка. Чувствовала, ведь знала, что именно так это и случится. 2 года любила своего какого-то, выдуманного. Пришел живой человек, и она растерялась. «Ужасно, ужасно», — думала Даша. Она не заметила, как приотворилась дверь, и появилась рябенькая Лиза. «Барышня, к вам пришли». Даша глубоко вздохнула, легко, точно не касаясь пола, пошла в столовую. Катя увидела Дашу первой и улыбнулась ей. Иван Ильич вскочил, мигнул и выпрямился. Одет он был в новую суконную рубаху, с новеньким, через одно плечо снаряжением, чисто выбрит и подстрижен. Теперь особенно было заметно, как он высок ростом, подтянут и широк в плечах. Конечно, это был совсем новый человек. Взгляд светлых глаз его тверд, по сторонам прямого чистого носа две морщинки, две черточки. У Даши забилось сердце, она поняла, что это след смерти, ужаса и страдания. Его рука была сильна и холодна. Даша взяла стул и села рядом с Телегиным. Он положил руки на скатерть, стиснул их и, поглядывая на Дашу быстро, мельком, начал рассказывать о плене и о побеге из плена. Даша, сидя совсем близко, глядела ему в лицо. Рот ее приоткрылся. Рассказывая, Иван Ильич чувствовал, как голос его звучит точно чужой, издалека, а сам он весь потрясен и взволнован. И рядом, касаясь его колена платьем, сидит невыразимое никакими словами существо, девушка, непонятная совершенно, и пахнет от нее чем-то теплым, кружащим голову. Иван Ильич рассказывал весь вечер. Даша переспрашивала, перебивала его, всплескивала руками, оглядываясь на сестру. «Катюша, понимаешь, его приговорили к расстрелу». Когда Телегин описывал борьбу за автомобиль, секундочку, отделявшую от смерти, рванувшуюся машину и ветер, кинувшийся в лицо, свобода, жизнь. Даша страшно побледнела, схватила его за руку. «Мы вас никуда больше не отпустим!» Телегин засмеялся. «Призовут опять, ничего не поделаешь. Я только надеюсь, что меня отчислят куда-нибудь на военный завод». Он осторожно сжал ее руку. Даша стала смотреть ему в глаза, вглядываясь внимательно. На щеки ее взошел легкий румянец. Она освободила руку. «Почему вы не курите? Я вам принесу спички». Она быстро вышла и сейчас же вернулась с коробочкой спичек, остановилась перед Иваном Ильичом и начала чиркать спички, держа их за самый кончик. Они ломались. «Ну уж и спички наша Лиза покупает!» Наконец спичка зажглась. Даша осторожно поднесла к папиросе Ивана Ильича огонек, осветивший ее подбородок. Телегин закурил, жмурясь. Он не знал, что можно испытывать такое счастье, закуривая папиросу. Катя все это время молча следила за Дашей и Телегином. Она была рада, очень рада за Дашу, и все же ей было очень грустно. Из памяти не выходил незабытый, как она надеялась, совсем незабытый Вадим Петрович Рощин. Он также сидел с ними за столом, и также однажды она принесла ему спичек и сама зажгла, не сломав ни одной. В полночь Телегин ушел. Даша, обняв, крепко поцеловала сестру и заперлась у себя. Лежа в постели, закинув руки за голову, она думала, что вот вынырнула, наконец, из тоскливого безвременья. Кругом еще дико и пусто, и жутковато, но все синее. Но это счастье.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
1: 32. На пятый день приезда Иван Ильич получил из Петрограда казенный пакет с назначением немедленно явиться на Балтийский завод. Радость по поводу этого, остаток дня, проведенный с Дашей в суете по городу, торопливое прощание на Николаевском вокзале, затем купе второго класса с сухим теплом и пощелкивающим отоплением и неожиданно найденный в кармане пакетик, перевязанный ленточкой, и в нем лежали два яблока, шоколад и пирожки. Все это было как во сне. Иван Ильич расстегнул пуговки на воротнике суконной рубахи, вытянул ноги и не в силах согнать с лица глупейшей улыбки, глядел на соседа напротив, неизвестного строгого старичка в очках.
3: «Из Москвы? Извольте ехать?» — спросил старичок.
1: «Да, из Москвы». Боже, какое это было чудесное, любовное слово «Москва». Переулки, залитые осенним солнцем, сухие листья под ногами,
0: Легкая, тонкая Даша, идущая по этим листьям. Ее умный, ясный голос, слов он не помнил никаких. И постоянный запах теплых цветов, когда он наклонялся к ней или целовал ее руку.
3: «Содом! Содомский город!» — сказал старичок. «Три дня прожил в Москве. Насмотрелся». Он раздвинул ноги, обутые в сапоги и высокие калоши, и плюнул. «На улице выйдешь, люди, туда-сюда, туда-сюда. Ночью свет, шум, вывески, вертится, крутится. Народ валом валит. Бессмыслица. Да это Москва, отсюда земля пошла. Ну, я вижу, что бесовская, бессмысленная беготня. Вы, молодой человек, в сражениях бывали, ранены? Ага, это я сразу вижу. Скажите мне, старику, неужели за эту суету окаянную у нас там кровь льется? Где отечество? Где вера? Где царь? Укажите мне! Я вот за нитками сейчас в Петроград еду. Да провались они, эти нитки! Тьфу! С чем я в Тюмень вернусь? Что привезу, нитки? Нет, я не нитки привезу. А приеду, скажу, люди, пропали мы все. Вот что я привезу. Попомните мое слово, молодой человек, поплатимся. За все поплатимся. За эту бессмыслицу отвечать придется. Старичок, опираясь о колени, поднялся и опустил шторку на окне, за которым в темноте летели паровозные искры огненными линиями. Бога забыли, и Бог нас забыл. Вот что я вам скажу. Будет расплата. Ох, будет расплата жестокая.
0: Что же вы думаете, немцы нас, что ли, завоюют? Спросил Иван Ильич.
3: Кто их знает? Кого Господь пошлет карателем, от того и примем муку. У меня, скажем, в лавке молодцы начали безобразничать. Потерплю, потерплю. Да ведь одного по затылку, другого за шею, третьего за порог. Россия не моя лавочка. Эй, какое хозяйство. Господь милосерд, но когда люди к нему дорогу забыли, надо дорогу расчистить, или нет, а? О, про что я говорю. Бог от мира отошел. Страшнее этого быть ничего не может.
0: Старичок сложил руки на животе, закрыл глаза и, строго поблескивая очками, потряхивался в углу серой койки. Иван Ильич вышел из купе и стал в проходе у окна, почти касаясь стекла лицом. Сквозь щелку проникал свежий острый воздух. За окном в темноте летели, перекрещивались, припадали к земле огненные линии. Проносилось иногда серое облако дыма, постукивали послушно колеса вагонов. Вот завыл протяжно паровоз, заворачивая, осветил огнем из стопки черные конусы елей. Они выступили из темноты и пропали. Простучала стрелка, мягко колыхнулся вагон, мелькнул зеленый щиток фонаря, и снова огненным дождем понеслись вдоль окна длинные линии. Глядя на них, Иван Ильич с внезапной потрясающей радостью почувствовал во всю силу все, что случилось с ним за эти 5 дней. Если бы он мог рассказать кому-нибудь это свое чувство, его бы сочли сумасшедшим. Но для него не было в этом ничего ни странного, ни безумного. Все необыкновенно ясно. Он чувствовал, в ночной темноте живут, мучаются, умирают миллионы миллионов людей. Но они живы лишь условно. И все, что происходит на земле, условно, почти кажущееся. Настолько почти кажущееся, что если бы он, Иван Ильич, сделал еще одно усилие, все бы изменилось, стало иным. И вот среди этого кажущегося существует живая сердцевина. Это его, Ивана Ильича, пригнувшаяся к окну фигура. Это возлюбленное существо. Оно вышло из мира теней и в огненном дожде мчится над темным миром. Это необыкновенное чувство любви к себе продолжалось несколько секунд. Он вошел в купе, влез на верхнюю койку, поглядел, раздеваясь, на свои большие руки, и в первый раз в жизни подумал, что они красивы. Он закинул их за голову, закрыл глаза и сейчас же увидел Дашу. Она взволнованно, влюбленно глядела ему в глаза. Это было сегодня в столовой. Даша заворачивала пирожки, Иван Ильич, обогнув стол, подошел к ней и поцеловал ее в теплое плечо. Она быстро обернулась, он спросил: «Даша, вы будете моей женой?» Она только взглянула. Сейчас на койке, видя Дашино лицо и не насыщаясь этим видением, Иван Ильич также в первый раз в жизни почувствовал ликование, восторг от того, что Даша любит его, того, у кого большие и красивые руки.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: По приезде в Петербург Иван Ильич в тот же день явился на Балтийский завод и был зачислен в мастерские в ночную смену. На заводе много изменилось за эти 3 года. Рабочих увеличилось втрое, часть была молодые, часть переведенная с Урала или с западных городов, часть взята из действующей армии. Рабочие читали газеты, ругали войну, царя, царицу, Распутина и генералов, были злы и все уверены, что после войны грянет революция. В особенности злы были все на то, что в городских пекарнях в хлеб начали примешивать труху, и на то, что на рынках по нескольку дней иногда не бывало мяса, а бывало так вонючее. Картошку привозили мерзлую, сахар с грязью, и к тому же продукты все вздорожали. Лавочники, скоробогачи и спекулянты, нажившиеся на поставках, платили в это время по 50 рублей за коробку конфет, по 100 за бутылку шампанского и слышать не хотели замеряться с немцем. Иван Ильич получил для устройства личных дел 3-дневный отпуск и все это время бегал по городу в поисках квартиры. Он пересмотрел 10 домов, ему ничто не нравилось. Но в последний день неожиданно он нашел именно то, что представилось ему тогда в вагоне. 5 небольших комнат с чисто вымытыми окнами, обращенными на закат. Квартира эта в конце Каменноостровского была дороговата для Ивана Ильича, но он ее сейчас же снял и написал об этом Даше. На 4-ю ночь он поехал на завод. На черном от угольной грязи дворе горели на высоких столбах фонари. Дым из труб с сыростью и ветром сбивало к земле, желтоватой душной гарью был насыщен воздух. Сквозь полукруглые огромные пыльные окна заводских корпусов было видно, как крутились бесчисленные шкивы и ремни трансмиссий, двигались чугунные станицы станков, сверля, стругая, обтачивая стали бронзу. Вертелись вертикальные диски штамповальных машин, в вышине бегали, улетали в темноту каретки подъемных кранов, розовым и белым светом пылали горны. Потрясая землю ударами, ходила гигантская крестовина парового молота, из низких труб вырывались в темноту серого неба столбы пламени, человеческие фигуры двигались среди этого скрежета, грохота станков. Иван Ильич вошел в мастерскую, где работали прессы, формуя шрапнельные стаканы. Инженер Струков, старый знакомый, повел его по мастерской, объясняя некоторые неизвестные Телегину особенности работы. Затем вошел с ним в дощатую конторку в углу мастерской, где показал книги, ведомости, передал ключи и, надевая пальто, сказал: «Мастерская дает 23% брака. Этой цифры вы и держитесь». В его словах и в том, как он сдавал мастерскую, Иван Ильич почувствовал равнодушие к делу. А Струков, каким он его знал раньше, был отличный инженер и горячий человек. Это его огорчило. Он спросил: «Понизить процент брака, вы думаете, невозможно?» Струков, зевая, помотал головой, надвинул глубоко на нечесанную голову фуражку и вернулся с Иваном Ильичом к станкам. «Плюньте, батюшка! Не все ли вам равно? Ну, на 23% убьем меньше немцев на фронте. К тому же ничего сделать нельзя. Станки износились, ну их к черту». Он остановился около пресса. Старый коротконогий рабочий в кожаном фартуке наставил под штамп раскаленную болванку. Рама опустилась, стержень штампа вошел, как в масло, в розовую сталь. Вспыхнуло пламя, рама поднялась, и на земляной пол упал шрапнельный стакан. И сейчас же старичок поднес новую болванку.
3: Другой молодой, высокий рабочий с черными усиками возился у горна. Струков, обращаясь к старичку, сказал: «Что, Рублев, стаканчики-то с брачком?» Старичок усмехнулся, махнул в сторону редкой бородкой и хитро щелками глаз покосился на Телегина. «Это верно, что с брачком. Видите, как она работает?» Он положил руку на зеленый от жира столбик, по которому скользила рама пресса. «В ней дрожь обозначается. Эту вы чертовину выкинуть давно пора». Молодой рабочий горно, сын Ивана Рублева, Васька, засмеялся. «Много бы надо отсюда повыкидать. Заржавела машина».
4: «Ну ты, Василий, полегче», — сказал Струков весело.
3: «Вот то-то, что легче». Васька тряхнул кудрявой головой, и узкое, слегка скуластое лицо его с черными усиками и злыми пристальными глазами осклабилось недобро и самоуверенно.
4: «Лучшие рабочие в мастерской», — отходя негромко сказал Струков Ивану Ильичу. «Прощайте, сегодня еду в Красные Бубенцы. Никогда там не бывали? Замечательный кабачок. И вино дают». Телегин с любопытством начал приглядываться к отцу и сыну Рублевым. Его поразил тогда в разговоре почти условный язык слов, усмешек и взглядов, какими обменивался с ними Струков, и то, как они втроем словно испытывали Телегина, наш он или враг. По особенной легкости, с какой в последующие дни Рублевы вступали с ним в беседу, он понял, что он наш. Это «наш» относилось, пожалуй, даже не к политическим взглядам Ивана Ильича, которые были у него непродуманными и неопределенными, а скорее к тому ощущению доверия, какое испытывал всякий в его присутствии. Он ничего особенного не говорил и не делал, но было ясно, что это честный человек, добрый человек, насквозь ясный, свой. В ночное дежурство Иван Ильич часто, подходя к Рублевым, слушал, как отец и сын заводили споры. Васька Рублев был начитан и только и мог говорить, что о классовой борьбе и диктатуре пролетариата, причем выражался книжно и лихо. Иван Рублев был старообрядец, хитрый, совсем не богобоязненный старичок. Он говаривал: «У нас в пермских лесах по скитам в книгах все прописано. И это самая война, и как от войны будет разорение. Вся земля наша разорится. И сколько останется народу, а народу останется самая малость. И как выйдет из лесов из одного скита человек и станет землей править, и править будет страшным Божьим словом».
3: «Тьфу, мистика», — говорил Васька.
5: «А ты, подлец, невежа, слов нахватался. Социалистом себя кличет. Какой ты социалист, станишник? Я сам такой был. Ему бы ведь только дорваться, шапку на ухо, в глазах все дыбом лезет, орет, вставай на борьбу, с кем, за что? Тьфу, баклушка осиновая».
3: «О, видите, как старичок выражается», — указывая на отца большим пальцем, говорил Васька. «Анархист, самый вредный, в социализме ни уха, ни рыла не смыслит, а меня в порядке возражения каждый раз лает».
5: «Нет!» — перебивал Иван Рублев, выхватывая из горна брызжущую искрами болванку. «Нет, господа!» — и, описав ее полукруг, ловко подставлял под опускающийся стержень пресса. «Книги вы читаете, а не те читаете, какие нужно! А смиренства нет ни у кого, об этом они не думают. Понятия нет у них, что каждый человек должен быть духом нищий по нашему времени».
6: «Путница у тебя в голове, батя. А давеча кто кричал? Я, говорит, революционер».
5: «Да, кричал. Я, брат, если что, первый это, вилы-то схвачу. Мне зачем за царя держаться? Я мужик. Я сухой за 30 лет, знаешь, сколько земли исковырял? Конечно, я революционер. Мне чай спасение души-то дорого или нет?»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Телегин писал Даше каждый день. Она отвечала ему реже. Ее письма были странные, точно подернутые литком. И Иван Ильич испытывал чувство легонького озноба, читая их. Обычно он садился к окну и несколько раз прочитывал листок Дашиного письма, исписанный крупными, загибающимися вниз строчками. Потом глядел на лилово-серый лес на островах, на облачное небо, такое же мутное, как вода в канале. Глядел и думал, что так именно и нужно, чтобы Дашины письма не были нежными, как ему по недоразумению хочется. «Милый друг мой», — писала она, — «вы сняли квартиру в целых 5 комнат. Подумайте, в какие расходы вы вгоняете себя. Ведь если даже придется вам жить не одному, то и это много — 5 комнат. А прислуга? Нужно держать 2 женщин. Это по нашему-то времени. У нас в Москве осень, холодно, дожди и просвета нет. Будем ждать весны». Как тогда, в день отъезда Ивана Ильича, Даша ответила только взглядом на вопрос его, будет ли она его женой, так и в письмах она никогда прямо не упоминала ни о свадьбе, ни о будущей жизни вдвоем. Нужно было ждать весны. Это ожидание весны и смутной, отчаянной надежды на какое-то чудо теперь было у всех. Жизнь останавливалась, заваливалась на зиму сосать лапу. Но его, казалось, не было больше сил пережить это новое ожидание кровавой весны. Однажды Даша написала: «Я не хотела ни говорить вам, ни писать о смерти Бессонова. Но вчера мне опять рассказывали подробности об его ужасной гибели. Иван Ильич, незадолго до его отъезда на фронт я встретила его на Тверском бульваре. Он был очень жалок, и мне кажется, если бы я его тогда не оттолкнула, он бы не погиб. Но я оттолкнула его. Я не могла сделать иначе, и я бы так же сделала, если бы пришлось повторить прошлое». Телегин просидел полдня над ответом на это письмо. «Как можно думать, что я не приму всего, что с вами?» — писал он очень медленно, вдумываясь, чтобы не покривить ни в одном слове. «Я иногда проверяю себя. Если бы вы даже полюбили другого человека, то есть случилось бы самое страшное со мной, я принял бы и это. Я бы не примирился, нет. Мое бы солнце потемнело. Но разве любовь моя к вам в одной радости? Я знаю чувство, когда хочется отдать жизнь, потому что слишком глубоко любишь. Так, очевидно, чувствовал Бессонов, когда уезжал на фронт. И вы, Даша, должны чувствовать, что вы бесконечно свободны. Я ничего не прошу у вас, даже любви. Я это понял за последнее время». Через 2 дня Иван Ильич вернулся на рассвете с завода, принял ванну и лег в постель, но его сейчас же разбудили, подали телеграмму. «Все хорошо. Люблю страшно. Твоя Даша». В одно из воскресений инженер Струков заехал за Иваном Ильичом и повез его в Красные Бубенцы. Кабачок помещался в подвале. Сводчатый потолок и стены были расписаны пестрыми птицами, младенцами с развращенными личками и многозначительными завитушками. Было шумно и дымно. На эстраде сидел маленький лысый человек с нарумяненными щеками и перебирал клавиши рояля. Несколько офицеров пили крепкий крюшон и отпускали громкие замечания о входивших женщинах. Кричали, спорили присяжные поверенные, причастные к искусству. Громко хохотала царица подвала, черноволосая красавица с припухшими глазами. Антошка Арнольдов, крутя прядь волос, писал корреспонденцию с фронта. У стены на возвышении, уронив пьяную голову, дремал родоначальник футуризма, ветеринарный врач с перекошенным чахоточным лицом. Хозяин подвала, бывший актер, длинноволосый, кроткий и спившийся, появлялся иногда в боковой дверце, глядя сумасшедшими глазами на гостей, и скрывался. Струков, захмелевший от крюшона, говорил Ивану Ильичу: «Я почему люблю этот кабак? Такой гнили нигде не найдешь наслаждения. Посмотрите, вон в углу сидит одна. Худа, страшна, шевелиться даже не может. Истерия в последнем градусе. Пользуется необыкновенным успехом». Струков хохотнул, хлебнул крюшона и, не вытирая мягких, оттененных татарскими усиками губ, продолжал называть Ивану Ильичу имена гостей, указывать пальцами на непроспанные, болезненные, полусумасшедшие лица. «Это все последние магикане, остатки эстетических салонов. А, плесень-то какая, а! Они здесь закупорились и делают вид, что никакой войны нет, все по-старому». Телегин слушал, глядел. От жары, табачного дыма и вина все казалось, будто во сне кружилась голова. Он видел, как несколько человек повернулись к входной двери, разлепил желтые глаза ветеринарный врач, высунулся из-за стены сумасшедшее лицо хозяина. Полумертвая женщина, сидевшая сбоку Ивана Ильича, подняла сонные веки, и вдруг глаза ее ожили. С непонятной живостью она выпрямилась, глядя туда же, куда и все. Неожиданно стало тихо в подвале. Зазвенел упавший стакан. Во входной двери стоял среднего роста пожилой человек, выставив вперед плечо, засунув руки в карманы суконной поддевки. Узкое лицо его с черной висящей бородой весело улыбалось двумя глубокими привычными морщинами, и впереди всего лица горели серым светом внимательные, умные, пронзительные глаза. Так продолжалось минуту. Из темноты двери к нему приблизилось другое лицо чиновника с тревожной усмешкой и прошептало что-то на ухо. Человек нехотя сморщил большой нос. «Опять ты со своей глупостью, а? Надоел!» Он еще веселее оглянул гостей в подвале, мотнул бородой и сказал громко, развалистым голосом: «Ну, прощайте, дружки веселые!» И сейчас же скрылся. Хлопнула дверь, весь подвал загудел. Струков впился ногтями в руку Ивана Ильича. «Видел? Видел!» — проговорил он, задыхаясь. «Это Распутин!»
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
2: 33. В 16:00 Иван Ильич шел пешком с завода. Была морозная декабрьская ночь. Извозчика не попадалось, теперь их трудно было доставать даже в центре города в такой час. Телегин быстро шел посреди пустынной улицы, дыша паром в поднятый воротник. В свете редких фонарей весь воздух был пронизан падающими морозными иглами. Громко похрустывал снег под ногами. Впереди, на желтом и плоском фасаде дома, мерцали красноватые отблески. Свернув за угол, Телегин увидел пламя костра в решетчатой жаровне и кругом закутанные в облаках пара обмерзшие фигуры. Позади на тротуаре стояли, вытянувшись в линию, неподвижно человек 100 женщины, старики, подростки, очередь у продовольственной лавки. Сбоку потоптывал валенками, похлопывал рукавицами ночной сторож. Иван Ильич шел вдоль очереди, глядя на приникшие к стене, закутанные в платки и в одеяло скорченные фигуры. «Вчерась на Выборгской 3 лавки разнесли начисто», — сказал один голос. «Только остается». «Я вчера спрашиваю, керосину 0,5 фунта. «Нет, — говорит, — керосину больше совсем не будет. А Дементьевых кухарка тут же приходит и при мне 5 фунтов взяла по вольной цене».
3: «О чем?»
2: «Это по 2,5 за фунт, девушка».
4: «Это за керосин-то?»
3: «Так это не пройдет лавочнику-то. Припомним, будет время».
4: «С
2: сестра моя сказывала, на Охте так же вот лавошника за такие дела взяли и в бочку с рассолом головой его засунули. Утоп он, милый, а уж как просился отпустить-то? Да мало их мучили. И хуже надо мучить.
3: А что пока? Пока мы мерзни. А что он в это время чаем надувается? «Кто это тут чаем надувается?» — спросил хриплый голос.
2: «Да все они чаем надуваются. Он моя генеральша. Встанет в 12 часов и до самой ночи трескает. Как ее видел, не разорвет».
3: «А ты мерзни. Чахотку получай».
2: «Это вы совершенно верно говорите. Я уже кашляю». «А моя барышня, милые мои, кокотка. Я вернусь с рынка. У нее полна столовая гостей, и все они пьяные. Сейчас потребуют яичницу, хлеба, черного водки, слово, что погрубее».
3: «Английские деньги пропивают», — проговорил чей-то голос уверенно.
2: «Что вы в самом деле говорите?»
3: «Да все продано! Уж я вам говорю, верьте. Вы тут стоите, ничего не знаете, а вас всех продали на 50 лет вперед, и армия вся продана!»
2: «Господи!»
3: — опять чей-то застуженный голос спросил. «Господин сторож? А, господин сторож? Чего случилось? Соль выдавать будут нынче?» «По всей вероятности, соли выдавать не будут». «Ах, проклятые! 5-й день соли нет!» «Конечно! Народную пьют, кровь, сволочи!»
4: «Ладно вам, бабы, орать! Горло застудите!»
3: — сказал сторож густым басом.
2: Терягин миновал очередь. Затих злой гул голосов, и опять прямые улицы были пустынны, тонули в морозной мгле.
3: Иван Ильич дошел до набережной, свернул на мост, и когда ветер рванул полы его пальто, вспомнил, что надо бы найти все-таки извозчика, но сейчас же забыл об этом. Далеко на том берегу едва заметные мерцали точки фонарей, и линия тусклых огоньков пешего перехода тянулась наискось через лед. По всей темной широкой пустыне не вылетел студеный ветер, звенел снегом, жалобно посвистывал в трамвайных проводах, в прорези чугунных перил моста. Иван Ильич останавливался, глядел в эту мрачную темноту и снова шел, думая, как часто он думал теперь все об одном и том же, о Даше, о себе, о той минуте в вагоне, когда он словно огнем был охвачен счастьем. Кругом все было неясно, смутно, противоречиво, враждебно этому счастью. Каждый раз приходилось делать усилия, чтобы спокойно сказать: «Я жив, счастлив, моя жизнь будет светла и прекрасна». Тогда у окна, среди искр летящего вагона, сказать это было легко. Сейчас нужно было огромное усилие, чтобы отделить себя от тех полузастывших фигур в очередях, от воющего смертной тоской декабрьского ветра, от всеобщей убыли, нависающей гибели. Иван Ильич был уверен в одном — любовь его к Даше, Дашина прелесть и радостное ощущение самого себя, стоявшего тогда у вагонного окна и любимого Дашей, в этом было добро. Уютный, старый, может быть, слишком тесный, но дивный храм жизни содрогнулся и затрещал от ударов войны. Заколебались колонны, во всю ширину треснул купол. Посыпались старые камни, и вот среди летящего праха и грохота рушащегося храма два человека, Иван Ильич и Даша, в радостном безумии любви, наперекор всему, пожелали быть счастливыми. Верно ли это? Вглядываясь в мрачную темноту ночи, в мерцающие огоньки, слушая, как надрывающей тоской посвистывает ветер, Иван Ильич думал: зачем скрывать от себя? Выше всего желание счастья. Я хочу наперекор всему, пусть. Могу я уничтожить очереди, накормить голодных, остановить войну? Нет! Но если не могу, то должен ли я также исчезнуть в этом мраке? Отказаться от счастья? Нет, не должен. Но могу ли я? Буду ли счастлив? Иван Ильич перешел мост и, уже совсем не замечая дороги, шагал по набережной. Здесь ярко горели высокие, качаемые ветром электрические фонари. По оголенным торцам летела с сухим шорохом снежная пыль. Окна Зимнего дворца были темны и пустынны. У полосатой будки в нанесенном сугробе стоял великан-часовой в тулупе и с винтовкой, прижатой к груди. На ходу вдруг Иван Ильич остановился, поглядел на окна и еще быстрее зашагал, сначала борясь с ветром, потом подгоняемый в спину. Ему казалось, что он мог сказать сейчас всем, всем, всем людям ясную простую истину, и все бы поверили в нее. Он бы сказал: «Вы видите, так жить дальше нельзя. На ненависти построено государство. Ненавистью проведены границы. Каждый из вас — клубок ненависти, крепость с наведенными во все стороны орудиями. Жить тесно и страшно. Весь мир задохнулся в ненависти. Люди истребляют друг друга, текут реки крови. Вам этого мало? Вы еще не прозрели? Вам нужно, чтобы и здесь, в каждом доме, человек уничтожал человека. Опомнитесь! Бросьте оружие, разрушьте границы, раскройте двери и окна жизни. Много земли для хлеба, лугов для стад, горных склонов для виноградников. Неисчерпаемы недра земли, всем достанет место. Разве не видите, что вы все еще во тьме отжитых веков?» Извозчика и в этой части города не оказалось. Иван Ильич опять перешел Неву и углубился в кривые улочки петербургской стороны. Думая, разговаривая вслух, он, наконец, потерял дорогу и брел наугад по темноватым и пустынным улицам, покуда не вышел на набережную какого-то канала. «Ну и прогулочка!» Иван Ильич, переводя дух, остановился, рассмеялся и взглянул на часы. Было ровно 5. Из-за ближнего угла, скрипя снегом, вынырнул большой открытый автомобиль с потушенными фарами. На руле сидел офицер в расстегнутой шинели. Узкое бритое лицо его было бледно, глаза, как у сильно пьяного, остекленевшие. Позади него второй офицер, съехавший на затылок фуражки. Лицо его не было видно, обеими руками придерживал длинный рогожный сверток. Третий в автомобиле был штатский, с поднятым воротником пальто и в высокой котиковой шапке. Он привстал и схватил за плечо сидевшего у руля. Автомобиль остановился неподалеку от мостика. Иван Ильич видел, как все трое соскочили на снег, вытащили сверток, проволокли его несколько шагов по снегу, затем с усилием подняли, донесли до середины моста перевалили через перила и сбросили под мост. Офицеры сейчас же вернулись к машине. Штатский же некоторое время, перегнувшись, глядел вниз. Затем, отгибая воротник, рысью догнал товарищей. Автомобиль рванулся полным ходом и исчез. «Фу ты! Пакость какая!» — пробормотал Иван Ильич, все эти минуты стоявший, затаив дыхание. Он пошел к мостику, но сколько ни вглядывался в него, в черной большой полынье под мостом ничего не было видно, только булькала вонючая и теплая вода из сточной трубы. «Фу ты, пакость какая!» — пробормотал опять Иван Ильич и, морщась, пошел по тротуару вдоль канала. На углу он нашел, наконец, извозчика, обмерзшего древнего старичка на губастой лошади. И когда, сев в санки, закрыл глаза, все тело его загудело от усталости. «Я люблю. Вот это истинно», — подумал он. «Как бы я ни поступал, если это от любви, это хорошо».
5: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. «Свои люди, сочтемся». Александру Николаевичу Островскому было 26 лет, когда он написал комедию «Свои люди, сочтемся». Работал он тогда стряпчим. Несмотря на название, работа эта не имела отношения к приготовлению пищи. Стряпчий в то время – это помощник прокурора по уголовным делам. Нравы, царившие в обществе, автору были хорошо знакомы. В том числе и нравы купечества. Сословие в целом богатого, не очень образованного и весьма недалекого. Таково и действие пьесы. Дочка хочет замуж, а такое бывает. Папенька хочет обмануть кредиторов, а это, как и желание выйти замуж, было, есть и будет всегда. И вот богатый купец Самсон Силыч Большов решает отдать свое состояние своему же приказчику с красивой фамилией Подхалюзин, а заодно и выдать за него дочку. Дочка уже согласна, нужные люди Подхалюзиным подкуплены, все должно пройти гладко, но тут выясняется, что новый зятек готов заплатить только по 15 копеек, то есть не 25, а 15% долга. Тут папенька понимает, что из долговой тюрьмы придется ехать в дальний путь. Россия, матушка, большая. Обманутыми остаются и сваха, и бывший стряпчий в суде, которого Большов взял в сообщники. В общем, комедия. Цензор, к которому она попала, тоже довольно смешно написал. Все действующие лица – купец, его дочь, стряпчий, приказчик и сваха – отъявленные мерзавцы. Разговоры грязны, вся пьеса обидна для русского купечества. Тут уж не смешно стало автору. Пьесу запретили. И только через 30 с небольшим лет, когда Островский был уже признанным драматургом и не один десяток его пьес шел на российских сценах, комедия «Свои люди, сочтемся» была разрешена к постановке. Ну разве не смешно? Нет, не смешно.
1: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма историографа Николая Михайловича Карамзина поэту Ивану Ивановичу Дмитриеву. 22 октября 1825 года. Царское село. Работа сделалась для меня опять сладка. В своем тихом восторге не думаю ни о современниках, ни о потомстве. Я независим и наслаждаюсь своим трудом, любовью к Отечеству и человечеству. Пусть никто не будет читать моей истории государства российского, но она есть, и этого для меня довольно. За неимением читателей могу читать себя сам и бормотать сердцу, где и что хорошо. Николай Михайлович Карамзин.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. России есть чему научить иностранцев в наукоемких сферах. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на пленарном заседании Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
2: Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет. По-настоящему независимую промышленность. И практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию уже готового серийного производства, масштабирования. Это и силовые установки совершенно различного назначения, современное медицинское оборудование. В прошлом году были открыты новые заводские площадки в системообразующей химической отрасли.
1: По словам премьер-министра, рост обрабатывающей промышленности за предыдущие 3 года достиг в России почти 23%. Также Россия нарастила несырьевой экспорт в прошлом году более чем на 11%, добавил премьер. В МИД России вызвали посла Швеции в Москве и выразили ей решительный протест по причине недавней атаки 2 беспилотников на российское посольство в Стокгольме. Кристине Йоханнессон указали на недопустимость бездействия шведских властей, особенно полиции, в условиях ухудшения безопасности российских представительств в стране. На это указывает серия нападений с использованием дронов. Ранее МИД заявил, что российские дипломаты подвергаются не только угрозам, но и физическим атакам с помощью беспилотников. Крупные банки России повысили ставки по вкладам после того, как Центральный банк снизил ключевую ставку до 14,25%. Средняя максимальная ставка по 3-месячным вкладам теперь составляет 13,5% годовых. Такие данные приводит платформа «Финуслуги». До конца лета ставки останутся на уровне около 12,5% и начнут снижаться постепенно. Эксперты объясняют это сезонным оттоком средств. В период отпусков люди чаще снимают деньги. Чтобы удержать клиентов, банки предлагают краткосрочные вклады с повышенной доходностью. Аналитики предполагают, что динамика будет зависеть от дальнейших решений Центрального банка по ключевой ставке. Дональд Трамп заявил, что не советовал президенту ФИФА Джанни Инфантино, как поступить в ситуации с дисквалификацией футболиста сборной США Балагуна.

0: группы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
4: Глава 10. В Москве. Театр Бренко. Встреча в Кремле. Пушкинский театр в парке. Тургенев в театре. Островский и Бурлак. Московские литераторы. Мое первое стихотворение в «Будильнике». Как оно написано? Скворцовы номера. Гимнастическое общество. В Москве артистка малого театра Бренко, жена известного присяжного поверенного и лучшего в то время музыкального критика, работавшего в «Русских ведомостях» Левинсона, открыла в помещении Солодовниковского пассажа первый русский частный театр в Москве. До того времени столица в отношении театров жила по регламенту Екатерины II, запрещавшему во избежание конкуренции императорским театрам на всех других сценах пляски, пение, представления комедиантов и скоморохов. Бренко выхлопотала после долгих трудов первый частный театр в Москве, благодаря содействию графа Воронцова-Дашкова, который, поздравляя госпожу Бренко с разрешением, сказал ей: «История русского театра и нам с вами отведет одну страничку. Может быть, в будущем. А пока что-то мало писали об этом крупнейшем факте театральной русской истории». Бренко ставила в Солодовниковском театре пьесы целиком и в костюмах, называя все-таки на афише сцены из пьес. Театр ломился от публики. Труппа была до того в Москве невиданная. Стрепетова получала 500 рублей за выход, Писарев 900 рублей в месяц, Понизовский, Немирова Ральф, Рыбчинская, Глама Мещерская, Градов Соколов и прочие, потом Бурлак. Он попал случайно. Градов Соколов в какой-то пьесе обыграл Писарева. Последний обозлился и предложил Бренко выписать Андреева Бурлака, о котором уже шла слава. «С Градовым играть не могу. Это балаган какой-то. Не могу!» — возмущался Писарев выходками актера. С огромным успехом дебютировал Бурлак в Москве и сразу занял первое место на сцене. Закончив пензенский сезон 1880-81 года, я приехал в конце поста в Москву для ангажемента. В пасхальную заутренню я в первый раз отправился в Кремль. Пробился к соборам. Народ заполнил площадь. Все ждут, когда колокола могуче грянут за Иваном безлунной полночью в ответ и засверкают над туманом колосья гаснущих ракет. Тюкнули первой трелью перед боем часы на Спасской башне, и в тот же миг заглохли под могучим ударом Ивановского колокола. Все в Кремле гудело, и медь, и воздух, и ухали пушки с Тайницкой башни, и змейками бежали по стенам и куполам живые огоньки пороховых ниток, зажигая плошки и стаканчики. Мерцающие огоньки их озаряли клубящиеся дымки, а над ними хлопали, взрывались и рассыпались колосья гаснущих ракет. На темном фоне Москвы сверкали всеми цветами церкви и колокольни от бенгальских огней и, казалось, двигались от их живого огненного дыма. Пропадали во мраке и, снова освещенные новой вспышкой, вырастали и сверкали и колыхались. Я стоял у крыльца Архангельского собора. Я знал, что там собираются в этот час знаменитости Москвы.

0: московской сцены и некоторые писатели. Им нет места в Успенском соборе, куда входят только одетые в парадные мундиры высших рангов власти придержащие. Но и те из заслуженных артистов, которые бы имели право и даже по рангу обязаны были бы быть в Успенском, все-таки никогда не меняли этих стоптанных каменных плит вековечного крыльца на огни и золото парада. Самарин, Шумский, Садовский, Горбунов, всегда приезжающие на эту ночь сюда из Петербурга, а посредине их Островский и Чаев. Дальше отдельной группой художники: Маковский, Неврев, Суриков и Пукерев, головой всех выше певец Хохлов в своей обычной позе демона со скрещенными на груди руками. Со многими я еще был знаком с артистического кружка, но сознавал, что здесь мне еще очень рано занимать место близко к светилам. Я издали любовался этим созвездием. Вдруг вижу, ковыляет серединой площади старый приятель Андреев Бурлак с молодой красивой дамой под руку. Это была Бринко. Познакомились. И вот я служу у Бринко. Бурлак, режиссер и полный властитель, несмотря на свою любовь к выпивке, умел вести театр и был, когда надо, для пользы дела, ловким дипломатом. Понадобилась новая пьеса. Бринко обратилась к Потехину, который и дал ей выгодное предприятие, но с тем, чтобы его дочь, артистка-любительница, была взята на сцену. Условие было принято. Госпоже Потехиной дали роль Аксюши в «Лесе», которая у нее шла очень плохо, чему способствовала и ее картавость. После Аксюши начали воздерживаться давать роли Потехиной, а она все требовала, и непременно героинь. Потехин пожаловался Островскому и попросил его повлиять на Бринко. Островский присылает письмо и просит Бринко приехать к нему. Догадываясь, в чем дело, Анна Алексеевна посылает Бурлака. Тот приезжает. Островский встречает его сухо.
1: Что это? Дочь почтенного драматурга обходите? Потрудитесь ей давать роли.
2: Мы ей даем, Александр Николаевич, отвечает Бурлак.
1: Что даете? Героинь давайте.
2: Вот и на днях ей роль готовим дать. Грозу вашу ставим. Так ей постановили дать Катерину.
1: Катерину? Кому? Потехиной? Нет уж, вы от этого избавьте. Кому хотите, да не ей, ведь она 36 букв русской азбуки не выговаривает.
0: Бурлак хохотал, рассказывая труппе разговор с Островским. Так отделались от Потехиной, которая впоследствии в Малом театре, перейдя на старух, сделалась прекрасной актрисой. Островский любил Бурлака, хотя он безбожно перевирал роли. Играли «Лес». В директорской ложе сидел Островский. Во время сцены «Несчастливцева» и «Счастливцева», когда на реплику первого должен быть выход, артиста опоздали выпустить. Писарев сконфузился, злится и не знает, что делать. Бурлак подбегает к нему с папироской в зубах и, хлопая его по плечу, фамильярно говорит одно слово: «Пренебреги». Замешательство скрыто, публика ничего не замечает, а Островский после спектакля потребовал в ложу пьесу и вставил в сцену слово «пренебреги». А Бурлаку сказал: «Хорошо вы играете «Лес», только это «Лес» не мой. Я этого не писал». «А хорошо». В присутствии Островского в гостиной Бринко Бурлак прочел как-то рассказ Мармеладова. Впечатление произвел огромное, но наотрез отказался читать его со сцены.
1: «Боюсь, прямо боюсь», — объяснил он свой отказ.
0: Наконец, бенефис Бурлака. Бринко без его ведома поставила в афише: «Андреев Бурлак прочтет рассказ Мармеладова», и показала ему афишу. Вскипятился Бурлак.
1: «Я ухожу! К
2: черту и бенефис, и театр! Ухожу!» И вдруг опустился в кресло, и старый моряк, видавший виды, разрыдался. Его долго уговаривали Островский, Бренко, Писарев, Глама и другие. Наконец он пришел в себя, согласился читать, но говорил: «Боюсь я его читать». Однако прочел великолепно и имел успех грандиозный. С этого бенефиса и начал читать рассказ Мармеладова.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
2: На лето Баренко сняла у казны старый деревянный Петровский театр, много лет стоявший в забросе. Это огромное здание, похожее на большой театр, но только без колонн, находилось на незастроенной площади парка, справа от аллеи, ведущей от шоссе, где теперь последняя станция трамвая к Мавритании. Бренко его отремонтировала, обнесла забором часть парка и устроила сад с рестораном. Вся труппа Пушкинского театра играла здесь лето 1881 года. Я поселился в театре на правах управляющего и, кроме того, играл в нескольких пьесах. Так в «Царе Борисе» неизменно атамана Хлопку, а по болезни Валентинова — Петра в «Лесе». Несчастливцева играл Писарев, Аркашку Андреев — Бурлак и Аксюшу — Глама Мещерская. Как-то я был свободен и стоял у кассы. Шел лес. Вдруг ко мне подлетает муж Бренко Левинсон и говорит: «Сейчас войдет Тургенев. Проводите его, пожалуйста, в нашу директорскую ложу». Второй акт только что начался. В дверях показалась высокая фигура маститого писателя. С ним рядом шел красивый брюнет с седыми висками в золотых очках. Я веду их в коридор. «Иван Сергеевич, пожалуйте сюда, в директорскую ложу». Он благодарит, жмет руку. Его спутник называет себя Дмитриев. Оба прошли в ложу, я в партер. А там уже шепот: «Тургенев в театре». В антракт Тургенев выглянул из ложи, а вся публика встала и обнажила головы. Он молча раскланялся и исчез за занавеской, больше не показывался и уехал перед самым концом последнего акта незаметно. Дмитриев остался, мы пошли в сад. Пришел Андреев Бурлак с редактором «Будильника» Кичеевым, и мы сели ужинать вчетвером. Поговорили о спектакле, о Тургеневе, и вдруг Бурлак начал собеседникам рекомендовать меня как ходившего в народ, как в Саратове провожали меня на войну, и вдруг обратился к Кичееву: «Николай Петрович, а он, кроме того, поэт. Возьми его под свое покровительство. У него и сейчас в кармане новые стихи. Он мне сегодня читал их». От неожиданности я растерялся. «Не стесняйся, давай, читай». Я вынул стихи, написанные несколько дней назад, и по просьбе Кичеева прочел их. Кичеев взял их у меня, спрятал в бумажник, сказав: «Прекрасные стихи, напечатаем». А Дмитриев попросил меня прочесть еще раз, очень расхвалил и дал мне свою карточку. «Андрей Михайлович Дмитриев, в скобках барон Галкин, Большая Дмитровка, номера Бучумова. Завтра я весь вечер дома, рад буду, если зайдете». На другой день я засиделся у Дмитриева далеко за полночь. Он и его жена Анна Михайловна, такая же прекрасная и добрая, как он сам, приняли меня приветливо. Кое-что я рассказал им из моих скитаний, взяв слово хранить это в тайне. Тогда я очень боялся моего прошлого. «Вы должны писать, обязаны. Вы столько видели, такое богатейшее прошлое, какого ни у одного писателя не было. Пишите, а я готов помочь вам печатать. А нас навещайте почаще». Прошла неделя со дня этой встречи. В субботу, тогда по субботам спектаклей не было, мы репетировали «Царя Бориса», так как приехал Чарский, который должен был чередоваться с Писаревым. Вдруг вваливается Бурлак.
0: Он только что окончил сцену с Киреевым и Борисовским.
2: «Пойдем-ка в буфет, угощай коньяком. Видел?»
0: И он мне подал завтрашний номер будильника от 30 августа 1881 года, еще пахнущий свежей краской. А в нем мои стихи и подписаны «ВЛГИ». Это был самый потрясающий момент в моей богатейшей приключениями и событиями жизни. Это мое торжество из торжеств. А тут еще Бурлак сказал, что Кичеев просит прислать для будильника и стихов, и прозы еще. Я ликовал. И в самом деле думалось, я еще так недавно беспаспортный бродяга, ночевавший зимой в ночлежках и летом под лодкой да в степных бурьянах, сотни раз бывший на границе той или другой погибели, и вдруг и нюхаю свежую типографскую краску и смотрю, не насмотрюсь на мои ведь напечатанные строки. Итак, я начал с Волги, Дона и Разина. «Разина, Стеньки, товарищи славные, Волгой владели до моря широкого». Стихотворение это, открывшее мне дверь в литературу, написано было так. На углу Маховой и Воздвиженки были знаменитые в то время скворцовы номера, занимавшие огромный дом, выходивший на обе улицы, и, кроме того, высокий надворный флигель, тоже состоящий из сотни номеров, более мелких. Все номера сдавались помесячно, и квартиранты жили в нем десятками лет, родились, вырастали, старились, и никогда никого добродушный хозяин старик Скворцов не выселял за неплатеж. Другой жилец чуть не год ходит без должности, а потом получит место и снова живет, снова платит. Старик Скворцов говаривал: «Со всяким бывает. Надо человеку перевернуться дать». В надворном флигеле жили служащие, старушки на пенсии с моськами и балонками и мелкие актеры казенных театров. В главном же доме тоже десятилетиями квартировали учителя, профессора, адвокаты, более крупные служащие и чиновники. Так, помню, жил там профессор-гинеколог Шатерников, известный детский врач Томас, сотрудник Русских ведомостей доктор Воробьев. Тихие были номера, жили скромно. Кто готовил на керосинке, кто брал готовые, очень дешевые и очень хорошие обеды из кухни при номерах. А многие флигельные питались чайком и закусками. Вот в третьем этаже этого флигеля и остановилась приехавшая из Пензы молодая артистка Дубровина Баум в ожидании поступления на зимний сезон.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Мои скитания».
0: 15 июля я решил отпраздновать мои именины у нее. Этот день я не был занят и сказал Бринко, что на спектакле не буду. Закупив закусок, сластей и бутылку автандиловского розоватого кахетинского, я в 8 часов вечера был в скворцовых номерах в крошечной комнате с одним окном, где уже за только что поданным самоваром сидела Дубровина и ее подруга, начинающая артистка Бронская. Обрадовались, что я свои именины справляю у них, а когда я развязал кулек, то уж радости и конца не было. Пили, ели, наслаждались и даже по глотку вина выпили, хотя оно не понравилось. Да, надо сказать, что я купил вино для себя. Дам вообще я никогда не угощал вином. Это было моим всегдашним и неизменным правилом. Два раза меняли самовар и болтали без умолку. Вспоминали с Дубровиной Баум Пензу, первый дебют, Долматову, Свободину, ее подругу М.И.М., только что кончившую 8 классов гимназии. Дубровина читала монологи из пьес и стихи, прекрасно читала. Читал и я отрывки своей поэмы, написанной еще тогда на Волге, «Бурлаки», и невольно с них перешел на рассказы из своей бродяжной жизни, поразив моих слушательниц, не знавших, как и никто почти, моего прошлого. Абронская прекрасно прочитала лермонтовское «Тучки небесные, вечные странники». И несколько раз задумчиво повторяла первый куплет, как только смолкал разговор. И все трое мы повторяли почему-то «Тучки небесные, вечные странники». Пробила полночь. Мы сидели у открытого окна и говорили. А меня так и преследовали тучки небесные, вечные странники. «Напишите стихи на память», — начали меня просить мои собеседницы. «Вот бумага, карандаш, пишите, а мы помолчим». Они отошли, сели на диван и замолчали. Я расположился на окне, но не знал, что писать. В голове лермонтовский мотив мешался с воспоминаниями о бродяжной Волге. «Тучки небесные, вечные странники», — написал я в начале страницы. Потом отделил это чертой и начал. «Все-то мне грезится, Волга широкая». Эти стихи были напечатаны в «Будильнике». В Москве существовала школа гимнастики и фехтования, основанная стариком Пуаре. После него она перешла к Постникову и Тарасову. Первый – знаменитый гимнаст и конькобежец, второй – солдат образцового учебного батальона. Тарас Тарасов, на вид вроде моего дядьки Китаева, только повыше и потолще. Это непобедимый московский боец на штыках и эскадронах. Я случайно забрел в этот зал в то время, когда Тарасов вгонял в седьмой пот гренадерского поручика, бравшего уроки штыкового боя. Познакомился с Постниковым и Селецким, любителем фехтования. Когда Тарасов отпустил своего ученика, я предложил ему пофехтовать. Надели нагрудники, маски и заработали штыками. Тарасов, сначала неглижировавший, бился как с учеником, но получил неожиданную пару ударов, спохватился, и бой пошел вовсю. И кончился, конечно, победой Тарасова, но которую он за победу и не счел. Когда же я ему сказал, что я учился в полку у Ермилова, он сразу ожил. «Конопатый такой, чернявый, Федором звать. Он в Нежинском полку на вторительную службу пошел». «Да, у него три нашивки». «Мы вместе в учебном полку были. Хороший боец». «Ну вот теперь я понимаю, кто вы такой». Постников удивился моим гимнастическим трюкам. Я, конечно, умолчал о цирке и хорошо сделал. Я продолжал заходить в школу, увлекся эскадронами, на которых Тарасов сперва бил меня, как хотел. А тем временем из маленькой школы вышло дело. Селецкий, служивший в конторе пароходства братьев Каменских, собрал нас, посетителей школы, и предложил нам подписать выработанный им устав Русского гимнастического общества. И хорошо, что я промолчал о цирке. В уставе параграф, воспрещающий быть членом общества лицам, выступавшим за вознаграждение на аренах. Устав разрешили. Кроме небольшой кучки нас, гимнастов и фехтовальщиков, набрали и мертвых душ, и в списке первых учредителей общества появились члены из разных знакомых Селецкого, в том числе его хозяева, братья Каменские, и другие разные московские купцы. Еще молодые тогда дети Тимофея Савича Морозова, Савва и Сергей, записанные только для того, чтобы они помогли деньгами на организацию дела. Обратился Селецкий к ним с просьбой дать взаимообразно обществу 1000 рублей на оборудование зала. О разговоре с Саввой нам Селецкий так передавал. «Сидим с Саввой в директорском кабинете в отцовском кресле. Посмотрел в напечатанном списке членов свою фамилию и говорит: «Очень, очень схорошо-с, очень срац, успеха желаю-с». Я ему 1000 рублей взаимообразно.
2: как кипятком его ошпарил. Он откинулся на спинке кресла, поднял обе руки против головы, ладонями наружу, как на иконах молящихся святых изображают, закатив вверх свои калмыцкие глаза, и елейно зашептал. «Не могу-с, и не говорите-с об этом-с. Все, что хотите, но я принципиально дал себе слово не давать взаймы денег. Принципиально-с». Встал и протянул мне руку. Так молча и расстались. Выхожу из кабинета в коридор, встречаю Сергея Тимофеевича. Рассказываю сцену с братом. Он покачал головой и говорит: «Сейчас я не могу, а вы зайдите завтра в эти часы ко мне. Впрочем, нет, пойдемте». Завел меня в другой кабинет, попросил подождать, и тотчас же вернулся и подает увесистый конверт. «Здесь 1000. Желаю успеха». «Я предлагаю написать вексель или расписку». «Ничего не надо. Делом интересуюсь. Будут в обществе деньги, и без векселя отдадите». И Селецкий вынул из конверта 10 сотенных. Оборудовали на Страстном бульваре в доме Редлих прекрасный зал, и дело пошло. Лет через 5 возвратили Сергею 500 рублей, а в 1896 году я, будучи председателем Совета общества, отвез ему и остальные 500 рублей, получив в этом расписку, которая и поныне у меня. В числе членов-учредителей был Антон Чехов, плативший взнос и не занимавшийся. Моя первая встреча с ним была в зале. Он пришел с Селецким в то время, когда мы бились с Тарасовым на эсподронах. Тут нас и познакомили. Я и внимания не обратил, с кем меня познакомил Селецкий. Потом уж Чехов сам мне напомнил. Впоследствии на наше гимнастическое общество обратила свое благосклонное внимание полиция. Начальник охранного отделения Бердяев сказал председателю общества при встрече на скачках: «Школа гимнастов. Знаем мы, что знаем. В Риме тоже была школа Спартака. Нет, у нас это не пройдет». Гимнастические классы тогда у нас были по вторникам, четвергам и субботам от 8 до 10 вечера. В числе помощников Постникова и Тарасова был великолепный молодой гимнаст Постников, впоследствии известный хирург. В числе учеников находились 2 брата Дуровы, Анатолий и Владимир. Уж отсюда они пошли в цирк и стали входить в славу с первых дней появления на арене.

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
1: Глава 11. С бурлаком на Волге. Артистическое турне по Волге. Губа смеется. Обрыдло. Рискованная встреча. Завтрак у полицмейстера. Серебряная ложка. Бурлак хохочет. Весной 1883 года Бурлак пришел ко мне и пригласил меня поступить в организованное им товарищество для летней поездки по Волге. Это был 1883 год, вторая половина апреля. Москва почти на военном положении. Обыски, аресты готовятся к коронации Александра III, которая назначена на 14 мая. Гостиницы переполняются всевозможными приезжими. Частные дома и квартиры снимаются под разные посольства и депутации. 22 апреля труппа выехала в Ярославль, где при полных сборах сыграла весь свой репертуар. Последние два спектакля, как было и далее во всех городах, я не играл, а выехал в Кострому готовить театр. Вот Тверицы, где я нанялся в бурлаки. Вот здесь я расстался с Костыгой. Вот тюремное здание белильного завода. Меня провожали актеры, приветствовали платками и шляпами с берега, а я приважно с капитанского мостика отмахивался им новенькой панамой, а в голову лезло: «Белый пудель шаговит, шаговит». Любовался чудным видом Ярославля, лучшим из видов на Волге. Скрылся Ярославль, пошли тальники, сакмы да ухвостья. Голова кругом идет от воспоминаний. Всю Волгу я проехал со всеми удобствами пассажира первого класса, но почти всегда один. Труппа обыкновенно приезжала после меня, я был передовым. Кроме подготовки театра к спектаклю, в городах я делал визиты в редакцию местной газеты. Прием мне всюду был прекрасный. Во-первых, все симпатизировали нашему турне, во-вторых, в редакциях встречали меня как столичного литератора и поэта. И я в эти два года печатал массу стихотворений в целом ряде журналов и газет. «Будильник», «Осколки», «Москва», «Развлечения». Кроме статей о нашем театре, прямо надо говорить, реклам, я давал в газеты по просьбам редакций стихи и наброски. Никогда я не писал так азартно, как в это лето на пароходе. Из меня, простите за выражение, перли стихи. И ничего удивительного, еду в первый раз в жизни в первом классе по тем местам, где разбойничали и тянули лямку мои друзья Репка и Костыга, где мы с Орловым выгребали в камышах, где... довольно. В конце концов, я рад был, что ехал один, а не с труппой. Не проболтаешься. Ехал и молчал. Молчал, как убитый. Нашел — молчи, украл — молчи, потерял — молчи. Этот завет я блюл строго, и только благодаря этому я теперь имею счастье писать эти строки. Я молчал, и все мои переживания прошлого выходили в строках и успокаивали меня, вполне вознаграждая за вечное молчание. Под шум пароходных колес, под крики чаек да под грохот бури низовой писал я и отдыхал. Тогда на пароходе я написал кусочки моего Стеньки Разина, вылившегося потом в поэму и в драму. Написал кусочки воспоминаний о бродяжной жизни, которую вы уже прочли выше. Писал и переживал. Через борт водой холодной плещут беляки, ветер свищет, Волга стонет, буря нам с руки. Да, я молчал. Десятки лет молчал. Только два человека знали кое-что из моего прошлого. Кое-что. Но эти люди были особые. Вася Васильев, Народник, друг народовольцев, счастливо удравший вовремя. А не удалось бы ему удрать, так процесс был бы не 193, а 194. Васильев – псевдоним. Его настоящая фамилия – Шведевенгер. Но в паспорте – Васильев. Вася умел молчать, как никто. Конспиратор по натуре и привычке. Другой Вася, Андреев Бурлак, был рыцарь, рыцарь слова. Оба знали и молчали. А испытаний было немало. Помню случай в Астрахани, когда мы уже закончили нашу блестящую поездку. Труппа уехала обратно в Москву, а мы с Бурлаком и Ильковым решили проехать в Баку, а потом через Кавказ домой, попутно устраивая дивертисменты. Андреев Бурлак читал записки сумасшедшего, рассказ Мармеладова и свои сочинения. Ильков – сцены из народного быта, а я – стихи. 3 дня прогуляли мы в Астрахани, а потом были в Баку, Тифлисе, Владикавказе, хорошо заработали, а деньги привез домой только скупердяй Ильков. Проводив своих, я и Бурлак в Астрахани загуляли вовсю. Между прочим, подружились с крупным купцом Мочаловым, у которого были свои рыбные промыслы. С тем самым Мочаловым, у которого 10 лет тому назад околачивался на ватагах орлов, а потом он... А мы у него в притоне, где я прожил 5 дней и откуда бежал, обжирались до отвала мочаловской икрой. Об этом и кое-каких других астраханских похождениях, конечно, и об Орлове, я рассказывал в минуты откровенности Бурлаку. Рассказал ему подробно, как пили водку и жрали мочаловскую икру. «Чего икру не жрешь?» — спрашивая Орлова. «Обрыдло, вобла ужовистее». Я рассказал этот случай. Уж очень слова интересные. Бурлак даже записал их в книжку и в рассказ вставил, но дело не в том. На другой день после этого рассказа заявился к нам утром Мочалов и предложил поехать на ватагу. Юшки похлебать, да стерляжьей жарехи почавкать. На крошечном собственном пароходике мы добрались до его промысла. Первым делом из садка вытащили огромнейшего икреного осетра. При нас же его взрезали, целую гору икры бросили на грохотку, протерли и подали нам в медном луженом ведре для закуски к водке, пока уху из стерлядей варили, да на угольях жареху стерляжью на вертелах, как шашлык из аршинных стерлядей готовили. Мочалов наложил нам по полной тарелке серой ароматной икры, подал подогретый калач и столовые ложки. Выпиваем, икру я и Бурлак едим как кашу. «И тогда так же ложками хлебали?» — спросил меня Бурлак, улыбаясь во всю губу. «Только деревянными», — ответил я. «Пьем, чокаемся, а Мочалов, глядим, икры не ест, а ободрал воблу, предварительно помолотив ее о сапог, рвет пальцами и запихивает жирное волокно в рот». «Что ж ты, икру?» — спрашивает Бурлак. «Обрыдло, я только воблу. Гляди, какая подлёдная!» «Так обрыдло, говоришь?» Долго хохотали мы после.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Мои скитания».
1: А был случай, когда Бурлак до упаду хохотал. Этот случай был в Казани. Казань Бурлаку — свой город. Он уроженец Симбирска, был студентом Казанского университета, не кончил, поступил в пароходство, был капитаном парохода «Бурлак», отсюда его фамилия по сцене, настоящая фамилия его Андреев. На Волге тогда капитанов Андреевых было 3, и для отличия к фамилиям прибавляли название парохода. Были Андреев Велизарий, Андреев Ольга и Андреев Бурлак. Потом он бросил капитанство и поступил на сцену. Я знал капитана Андреева Ольгу, здоровенного моряка с седыми баками. Его так и звали Ольга. и он 11 июля на Ольгу именины даже свои неуклонно справлял. 10 мая труппа еще играла в Нижнем, а я с Андреевым Бурлаком приехал в Казань устраивать уже снятый по телеграмме городской театр. Первый спектакль был 14 мая, в день коронации Александра III. Сидим мы вдвоем в номере и на целую неделю составляем афиши. Кроме нас играют в Казани еще две труппы. Одна в Панаевском саду, другая в Адмиралтейской слободке. Составили афишу. На 14 мая «Горькая судьбина». Дальше «Светит да не греет», а там «Кручина», «Иудушка», «Лес». «Ну, теперь едем к полицмейстеру. Николай Хрисанфович Масолов, генерал, мой старый приятель. Едем». «Едем». А сам думаю, вдруг опять тот же полицмейстер, что меня завтраком угощал. И решил, что этого быть не может, так как полицмейстеры меняются часто. Подъезжаем к полиции, все знакомо, все прошлое мелькнуло ярко. Вот окно на крыше под самой каланчой, из которого я удрал. Такая же фигура дремлющего пожарного у ворот. Все то же самое. Вошли через парадное крыльцо, а не через дежурку, как тогда. Доложили, входим в кабинет. Знакомый медведь стоит с подносом, на котором лежат визитные карточки, и важная фигура в генеральском мундире приветливо спешит нам навстречу, протягивая обе руки Андрееву Бурлаку. Обнялись, расцеловались, говорят на «ты». Ужас! Тот самый, который меня арестовал. Только уже не полковник, а генерал, посидевший и обрюзгший. Нас представили. «Очень, очень рад. Друзья моих друзей, мои друзья. Пойдемте закусить». Я улыбнулся. «Ну, думаю, друзья. Пока подпиши-ка афишу, Коля». Сидим. Масолов взял афишу и читает. 14-го «Горькая судьбина». 14-го? Это, Вася, неудобно. Перемени, поставь что-нибудь другое. Ну, лес, что ли. Это почему? Да знаешь, в день коронации и вдруг «Горькая судьбина». Пусть она на второй, на третий день идет, только не в первый. Ну, светит да не греет, с серьезным видом предлагает Бурлак, а губа смеется. Это хорошо, а там после что хочешь ставь. Я переменил числа, и Масолов подписал все афиши, а потом со стола взял пачку афиш, данных для подписи, и показал афишу Панаевского театра, перечеркнутую красными чернилами. «Какие идиоты! Вдруг ни в свои сани не садись! Это в день коронации Александра Третьего! Понимаешь? Александра Третьего!» «Почему ж нельзя? Ведь не в свои сани такая уж скромная пьеса!» «А ты не догадался? Ведь Александр Третий коронуется! А разве его к царствованию готовили? Он занимает место умершего брата цесаревича Николая. Ну, понял?» «А ведь верно, что он не в свои сани садится», — сделал Бурлак серьезную физиономию, «а губа смеется». «Ну вот видишь, ты не смекнул, а я додумался». И в день коронации шло у нас «Светит да не греет», а в слободе «Ворона в павлиньих перьях» и «Недоросль». Нарочно не придумаешь. Мы прошли через две комнаты, где картины были завешаны и мебель стояла в чехлах. «По-холостяцкому закусим. Садитесь, господа». В один миг были поставлены для нас два прибора на накрытом для одного хозяина столе. Появилась селедка, балык и зернистая икра в целом бочонке. Налили по рюмке.
2: «Коля, ты ему стаканчик, он рюмок не признает».
1: И Бурлак налил мне полный стаканчик, поданный для Лафита. Мне захотелось поозорничать. прошлый завтрак мелькнул передо мной до самых мелочей. «Рюмками воробья причащать», — припомнил я сказанную в тот завтрак шутку. «И же вместий вместит. Кушайте на здоровье. Еще холодненькой подадут». Это я в турецкую компанию выучился. Спирт стаканами пили. «Да, вы были на войне. В каких делах?» Я рассказал. Бурлак добавлял. Генерал с уважением посмотрел на георгиевскую ленточку в петлице. А меня так и подмывает поозорничать. К соусу подали столовую ложку, ту самую, которую я тогда свернул. «Кто это, генерал, вам так ложку изуродовал?» — спросил я, и, не дожидаясь ответа, раскрутил ее обратно. Обомлел генерал. «Второго вижу. Знаете, даже жаль, что вы ее раскрутили. Я очень берегу эту память. Если бы вы знали...» «Так поправлю!» И я обратно скрутил ложку, как была. Бурлак смеется. «Он везде ложки крутит. Вот на пароходе тоже две скрутил».
3: «Да-с. Вы знаете историю этой ложки? Лет 10 назад арестовали неизвестного агитатора с возмутительными прокламациями. Помнишь, это был 1874 год, когда они ходили народ бунтовать? Привели ко мне, вижу, птица крупная, призываю для допроса, а он шуточки, анекдотики, еще завтрака просит. Я его с собой за стол в кабинете усадил, да пригласил жандармского полковника. Так он всю водку и весь коньяк чайным стаканом вылокал. Я ему подливаю, думаю проговориться, а он даже имени своего не назвал. Оказался медвежатником. Должно быть, каналья в Сибири медведей бить выучился. Рассказывал обо всем. А потом спать попросился, да ночью и удрал. Разломал ручищами железную решетку в окне на чердаке. Исковеркал всю и бежал. Вот это он ложку свернул. Таких мерзавцев я еще не видал. Пришлось бы мне отдуваться, да спасибо полковнику, дело затушил. «Поймали его потом?» — спрашиваю я. «Как в воду канул. Потом, наверное, поймали. Наверное, уж в Сибири, а то, может, и повесили. Опаснейший фрукт». «А какой он на вид? Богатырь?» — допытывался я. А самому хотелось сказать, что решетки в окне были тонкие и подоконник гнилой. «Какой богатырь?» «Так, обыкновенный человек. Ну, вроде вас. И рука такая же маленькая, как у вас». Генерал пристально посмотрел на меня, как бы вспоминая. Этим наш разговор и кончился. Я чувствовал, что старое забыто, и, прощаясь при выходе из кабинета, не мог не созерничать. Хлопая медведя по плечу, я все-таки сказал, как и тогда: «Бедный Мишка, попал-таки в полицию». Вернувшись в номер, я рассказал и прошлое, и настоящее во всех подробностях Бурлаку, и он, валяясь по дивану, хохотал с полчаса и отпивался содовой. Этой поездкой я закончил мою театральную карьеру и сделался настоящим репортером. 1927 год. Картина.
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Мои скитания».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Валентин Катаев. Рассказ «Толстовец». Читает Дмитрий Шиляев.
2: Когда приятели Пети Миукина бодро спрашивали его: «Ну как дела, Петя? Скоро в Красную армию служить пойдем». Петя Миукин рассеянно подмигивал глазом и загадочно отвечал: «Которые пойдут, а которые, может, и не пойдут».
3: «Это в каком смысле?»
2: «А в таком, в обыкновенном».
3: «Но все-таки ты объясни, в каком таком?»
2: «Ну, известно, в каком. В религиозно-нравственном». «Что-то ты, Петя Миукин, путаешь. Которые путают, а которые, может, и не путают».
3: «Да ты объясни, чудак!»
2: «Че ж там объяснять? Дело простое. Мне отмщение и аз воздам».
3: «Чего-чего?»
2: «Того-того. Аз, говорю, воздам».
3: «Ну?
2: Вот вам и ну. Воздам и воздам. И вообще, духоборы».
3: «Чего духоборы?»
2: «А того самого, которое молокане».
3: «Странный ты какой-то сделался, Петь. Вроде малохольный. Может, болит что-нибудь?»
2: «Болит, брат».
3: «А что именно болит?»
2: «Душа. Душа болит». Приятели сокрушенно крутили головой и на цыпочках отходили от загадочного Миукина. За месяц до призыва Петя Миукин бросил пить и даже перестал гонять голубей. По целым дням он пропадал неизвестно где. Несколько раз знакомые видели Петю в вегетарианской столовой и в Румянцевской библиотеке. За это время Петя похудел, побледнел, стал нежным и гибким, как березка, и только глаза его светились необыкновенным внутренним светом, вроде как бы фантастическим пламенем. На призыв тихий Петя явился минута в минуту. Под мышкой он держал объемистый сверток. Комиссия быстро рассмотрела стройного красивого Петю. «Молодец!» — бодро воскликнул председатель, ласково хлопнув его по плечу. «Годен! В кавалерию!»
4: «Я извиняюсь», — скромно опустил глаза Петя. «Совесть не позволяет».
2: «Чего не позволяет?» — удивился председатель.
4: «Служить не позволяет», — вежливо объяснил Петя.
2: «Это в каком смысле не позволяет?»
4: «А в таком смысле не позволяет, что убеждения мои такие».
2: «Какие такие?»
4: «Религиозные», — тихо, но твердо выговорил Петя, и глаза его вспыхнули неугасимым пламенем веры.
2: «Да вы, товарищ, собственно, кто такой?» — заинтересовался председатель.
4: «Я, извините, толстовец. Мне, так сказать, отмщение и аз, так сказать, воздам. А что касается служить на вашей службе, так меня совесть не пускает. Я очень извиняюсь, но служить хоть и очень хочется, а не могу».
2: «Скажите, пожалуйста, такой молодой, а уже толстовец», — огорчился председатель. «А доказательства у вас есть?»
4: как же», — засуетился Петя, быстро развертывая пакет. «По завету великого старца», — скромно прибавил Петя, вздыхая, — «мне отмщение и аз воздам. А если вы, товарищ председатель, все-таки сомневаетесь насчет моих убеждений, то ради бога, бога ради, проэкзаменуйте по теории». Петя засуетился, вынул пачку книг и разложил их перед комиссией. Всего, можно сказать, Толстого до последней запятой произошел. Как хочете, так и спрашивайте. Хочете сначала, хочете с середины, хочете с конца. Туда и обратно на зубок знаю. Например, из «Князя Серебряного» могу с любого места наизусть произнести. Или, скажем, роман «Хождение по мукам». Опять же, «Хромой барин». А что касается драмы в четырех действиях «Заговор императрицы», то, верите ли, еще в 24-м году мы с папашей Толстовцем и мамашей Толстовкой 6 раз ходили в летний театр смотреть. Петя обвел комиссию круглыми, честными, голубыми глазами. «Можно идти?» — деловито спросил он и быстро надел штаны на пухлые ноги, покрытые персиковой шерстью.
5: «Годен! В кавалерию!» — закричал председатель, корчась от приступа неудержимого хохота. Многие члены комиссии, извиваясь и взвизгивая, ползли под стол.
2: Вечером Петя печально сидел за ужином и говорил родителям.
4: «А между прочим, кто же узнал, что этих самых толстых в СССР как собак нерезанных? Один, например, Лев Николаевич, старикан с бородой, главный ихний вегетарианец. Другой — Алексей Константинович, который князя Серебряного выдумал. А третий тоже Алексей, но, понимаешь, ты уже не Константинович, а обратно Николаевич. Тьфу. И все главное, графы, сукины дети, буржуи, чтобы они сдохли, попили нашей кровушки. Я из-за них, сволочей, может, 8 фунтов в весе потерял».
2: «Кушай, Петечка, поправляйся», — ласково говорила мамаша, подкладывая загадочному Пете на тарелку большие телячьи котлеты, и светлые вегетарианские слезы текли по ее 3-пудовому лицу, мягкому и коричневому, как вымя.
1: Мы читали рассказ Валентина Катаева «Толстовец».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Тульской области. Дмитрий Миляев доложил президенту о мерах поддержки семей в регионе, о ситуации в сфере промышленного производства, здравоохранении, образовании и жилищном строительстве. Президент отметил особую актуальность мер поддержки демографии для этого региона.
2: Выработали сегодня стратегию, которая называется «Тульская область. Территория семейного счастья». Стараемся выстраивать такую полновесную, комплексную работу в части и закрепления в сознании людей образа многодетности, традиционных семейных ценностей.
3: Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости.
2: Очень скромный, Владимир Владимирович. Именно поэтому мы в этом направлении и движемся. И третья, конечно, вещь – это все-таки меры государственной поддержки, поддержки от бизнеса.
1: Одним из реально работающих механизмов Миляев назвал запуск регионального демографического стандарта. К нему присоединились 2500 предприятий в области. При этом флагманом активной социальной политики являются предприятия машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, добавил губернатор Тульской области. Россия рассчитывает, что новое правительство Армении, которое сформирует по итогам июньских парламентских выборов, обеспечит развитие двусторонних отношений в духе дружбы и учета интересов друг друга. Об этом сообщил Михаил Мишустин на встрече с Николом Пашиняном в Екатеринбурге.
4: Несмотря на турбулентность мировой экономики, Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров и инвесторов Армении. Отечественные компании активно работают в горнодобывающей промышленности, в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в энергетике Армении, включая также мирный атом и в цифровой экономике. Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав, законных интересов.
1: Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с Россией и участие Армении в Евразийском экономическом союзе. Удар по музею обороны Севастополя был спланирован британскими спецслужбами, сообщает служба внешней разведки России. По информации ведомства, украинские боевики, вероятно, не знали о реальной цели атаки. Британские специалисты под видом военных советников загружали полетные задания в системы вооружений. В Лондоне украинский конфликт рассматривают как попытку реванша за неосуществленный проект захвата Крыма в 19 веке. А музей воспринимается как исторический символ, добавили в ведомстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Чудный отдых».

0: отдыхал. Как с двухлетнего возраста зарядил, так и пошла работа без отдыха и сроку. А что касается воскресений или праздничных дней, то какой же это отдых? Сами понимаете, то маленько выпьешь, то гости припрутся, то ножку к дивану приклеить надо. Мало ли делов на свете у среднего человека. Жена тоже вот иной раз начнет претензии выражать. Какой тут отдых? А в это лето очень отдыхать потянуло. Главная причина – все вокруг отдыхают. Ванюшка Егоров, например, в Крым ездил. Вернулся черный как черт. И в весе сильно прибавился. Петруха Яичкин, опять же, на Кавказе отдыхал. Миша Бочков в свою деревню смотался. 2 недели отлично прожил. Побили его даже там за что-то такое. Вернулся назад не узнать. Карточку во как раздуло на правую сторону. Вообще все, вижу, отдыхают. И все поправляются. Один я не отдыхаю. Вот и поехал этим летом. Не курица, думаю. В Крым, думаю, неохота ехать. На всякие, думаю, трусики разоришься. Поеду куда поближе. Поехал. В дом отдыха. Очень все оказалось отлично и симпатично. И отношение внимательное, и пища жирная. И сразу как приехал, на весах взвешали. По новой метрической системе. И грудь мерили. И рост. Поправляйтесь, говорят. Да уж, говорю, маленько бы в весе хотелось бы прибавиться. Рост-то, говорю, пес с ним, пущай прежний рост. А маленько потяжелеть не мешает. Не курица, говорю, гражданин фельдшер. Фельдшер говорит, вес — это можно. Нам весу не жалко. Валяйте. Начал отдыхать. И сразу, знаете, обнаружилась очень чрезвычайная скука. Нечего делать, прямо беда. И пища жирная, и уход внимательный, и на весах вешают. А скука между тем сильная. Утром, например, встал, рожу всполоснул, пошамал и лежи на боку. А лежать неохота — сиди. Сидеть неохота — ходи. А к чему, скажите, ходить без толку? Неохота ходить без толку. Привычки такой за 40 лет не выработалось. Один день походил, хотел назад ехать. Да спасибо своих же отдыхающих ребят в саду встретил. Сидят они на лужку и в картишки играются. «В козла, что ли?» – спрашиваю. «Так точно, — говорят, — в козла. Но, — говорят, — можно и в очко перейти. На интерес. Присаживайтесь, уважаемый товарищ. Мы с утра дуемся». Присел, конечно. Сыграли до ужина. Там маленько после ужина. Там утречком пораньше. А там и пошло у нас каждый день. Глядишь, и дней не видно. Не только, скажем, скука, а рожу помыть или кофейку выпить некогда. 2 недельки прошли, как сладкий сон. Отдохнул, можно сказать, за все 40 лет и душой, и телом. А что вес маленько убавился, то вес – дело наживное. Вес и на производстве нагулять можно. А рост, спасибо, остался прежний. Чуть маленько только убавился. Фельдшер говорит – от сидячей жизни.
1: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Чудный отдых».

0: Радио «Звезда». Николай Носов. Рассказ «На берегу моря». Читает Владимир Антоник.
1: Отдав дежурные распоряжения говорить всем, что директора нет и сегодня не будет, директор гостиницы «Приморская» Иван Степанович вышел из своего кабинета черным ходом. К этой уловке Иван Степанович прибегал каждый раз, когда нужно было избавиться от какого-нибудь назойливого приезжего, во что бы то ни стало хотевшего поселиться в его гостинице. В этот день он уже выдержал схватку с несколькими посетителями, ни за что не желавшими верить, что свободных номеров нет и не будет, и по

0: некому находился в таком состоянии духа и тела, когда его, как он выражался, начинало передергивать. Пройдясь по Приморскому бульвару, он уселся на лавочке, на которой уже сидел какой-то одинокий гражданин в темно-зеленой фетровой шляпе и хмуро глядел на море. Солнце только что скрылось за морем, отчего правая половина неба окрасилась пурпуром. Слева же небо еще светилось дневной лазурью. Море мерно плескалось о берег. Директор шумно вздохнул, бросил косой взгляд в сторону своего соседа и, вытащив из кармана коробку папирос «Казбек», размашисто положил ее рядом с собой. С таким же треском он положил на скамейку спички, снова стрельнул глазами в сторону мрачного гражданина и еще раз вздохнул. По всему было видно, что Ивану Степановичу хочется поговорить и излить перед кем-нибудь свою душу. Хотя он и устал от разговоров и споров с бесконечными посетителями, но почему ему не поговорить так просто с хорошим человеком, которому до него нет никакого дела, который ничего от него не требует? Иван Степанович достал папироску, постучал ею о крышку коробки и заговорил. «Приятно посидеть на берегу моря. А? Папироску хотите? Вы курите?» «Казбек», — предложил он, протягивая папиросы.
1: «Спасибо, я беломор», — коротко ответил сосед, и его рука машинально полезла в карман за папиросами.
0: Оба закурили и некоторое время молча дымили, глядя на море. «Хорошее море, а?» — возобновил разговор директор.
1: «Да,
0: успокаивающе действует на нервную систему, если хотите знать. Нервных людей посылают сюда лечиться. Что вы думаете? Они сидят на берегу, слушают шум моря, и это их успокаивает. Да...» Протянул он, и, видя, что сосед не поддерживает разговора, попытался поддержать его сам. «А на меня вот уже и шум моря не действует, честное слово. Специальность у меня собачья. На всех лаю, если хотите знать. Я директор гостиницы. Вы знаете, сколько сюда приезжает отдыхающих? Это вам не Москва, не Ленинград. Это же курорт. Гостиница на самом берегу моря. Пляж рядом, ресторан при гостинице. Это ведь удобно. Каждому сюда хочется, а номеров не хватает. Одному откажешь, другому откажешь. К вечеру сумасшедший. Никакого моря не надо. Вы думаете, почему я здесь? Может быть, думаете, пришел подышать воздухом? Нет. Я от полковника убежал, честное слово. Такой полковник попался, что хуже не надо. Не так полковник, как его жена. Вот жена, скажу я вам. Хрен с Редькой, а не жена. Я ей слово, она мне 20. Вы, говорит, не умеете культурно с людьми разговаривать. Вы, кажется, видите, с кем имеете дело. Я говорю, я прекрасно, гражданка, вижу, что у вас муж полковник. Но ведь гостиницы строятся не для одних полковников. А мне лично все равно, что полковник, что простой человек. Простой человек даже лучше. Ему скажешь, что номеров нет, и он уйдет себе. А, говорит, вам только и нужно, чтобы от вас ушли. Ничего, говорю, мне такого не нужно. Пожалуйста, сидите себе на здоровье, но я вам ясно сказал, что номеров нет. Ну нет, говорит, так будут. Мне, говорю, лучше известно, будут или не будут. Ничего, говорит, вам неизвестно. Мы подождем. Вот и сидят теперь. Ждут. Мрачный гражданин неопределенно хмыкнул и с любопытством взглянул на своего разговорчивого соседа. Это подбодрило Ивана Степановича. «Вы думаете, я не хотел им номера дать?» Заговорил он с новой энергией. «Я хотел, честное слово хотел, но когда со мной вот так разговаривают, то разве у меня самолюбия нет?» Я так считаю. Раз ты приехал, то твое дело просить, а не требовать. А станешь требовать, пеняй на себя, ничего не получишь. Ко мне вот так один художник из Москвы целую неделю подряд ходил и все требовал номер. Вы думаете, он получил у меня номер? Фигу он получил, а не номер.
1: Приходит, понимаете, однажды ко мне в кабинет этот художник. Я тогда и не знал вовсе, что он художник. И говорит: «Что это у вас за гостиница? В ней, может быть, постоянные жильцы живут? Я уже 3 дня хожу, и каждый раз мне дежурная говорит, что номеров нет». Я говорю ему: гостиница, как и всякая другая. Каждый день кто-нибудь приезжает, каждый день кто-нибудь уезжает. Если хотите знать, номера и сегодня были, и вчера, и позавчера. Значит, дежурная просто врала мне, говорит он. Зачем, говорю, врала? Это ее обязанность говорить всем, что номеров нет. Она ведь не распределяет номера. Номера распределяю я. Хорошо, говорит он. Значит, кто поверит дежурной, тот уйдет ни с чем. А кто не поверит и догадается зайти к вам, получит номер. Ну, говорю, если есть свободные номера, то получит, а нет, так тоже уйдет. И вы знаете, что говорит этот художник? Вы, говорит, неправильно делаете. Учите своих сотрудников лгать. Номера у вас получает не тот, кто раньше пришел, а кому просто посчастливилось. Нужно было бы установить очередь. Я фактически вот уже 3 дня жду, а за это время у вас получили номера те, кто после меня пришел. А зачем мне ваша очередь? Говорю я. У меня и без очереди дела хватает. Если освободится вдруг номер, он у меня не будет пустым простаивать. Всегда найдется кому сдать. Люди все время приходят, все время уходят. Вы вот уже где-то устроились, а тут, может быть, человек подойдет, которому негде жить. Он говорит: так и мне негде жить. Я у случайного знакомого остановился. Зачем мне его стеснять? Я имею право в гостинице остановиться, как и всякий другой. Как вам это понравится? Он говорит о праве. Значит, каждый имеет право въехать в гостиницу, хочу я этого или не хочу. Знаете, что я ему сказал? Не знаете?
0: «Нет», — нерешительно протянул гражданин в шляпе.
1: «Так слушайте, я сказал ему, я не знаю, какое у вас право, а если вы так разговариваете, то я вам скажу, наведайтесь завтра, сегодня ни одного свободного номера нет». Вот он и наведывался ко мне целую неделю подряд. «Думаете, я не мог устроить ему номера?»
0: «Конечно, с номерами трудно, особенно в разгар сезона, но ведь это же гостиница. Каждый день уезжают люди, каждый день приезжают». Так он под конец сказал мне: «Я знаю, что вам надо. Вам надо вот это!»
1: Директор потер палец о палец, словно пересчитывал деньги, и спросил: «Вы понимаете, что это значит? Это значит, что я хочу с него взятку. Вы слышали?»
0: «Но ведь вы сами дали ему повод так думать. Если человек ведет себя непонятно, то каждый может думать, что хочет».
1: «Вот!» — подхватил директор обрадованно. «Вы совершенно правы. Я сразу понял, что вы человек умный. Думай себе, что хочешь. А зачем говорить? Я же вижу, какой человек пришел. Хороший человек придет, дежурный ему скажет, что номеров нет, так он и не обижается. Он спросит у дежурной, как имя, отчество директора. Приходит ко мне в кабинет. Здравствуйте, Иван Степанович. Все по-хорошему. Такому человеку я всегда сделаю. Ну, если действительно нет номеров свободных, скажешь, что пришел позже. Такой человек не обижается. Он придет позже, зато получит, что ему надо. В этот сезон пожил, на следующий год снова приедет, как хороший знакомый. Он еще и приятеля с женой привезет, и приятелю его номер устроишь. По-хорошему всегда можно. А этот художник, поверите, за всю неделю даже имени моего не узнал. Ни фамилии, только критику наводил».
0: Иван Степанович пососал догоревшую папиросу, отбросил ее широким жестом в сторону, потом похлопал себя рукой по коленке и продолжал.
1: «А то бывает еще такая публика. Нет номеров, говорит. Так я сяду и буду ждать. И что вы думаете, досидится таки, пока не увидит, что кто-нибудь из гостиницы выезжает. Вот и сейчас я тут с вами сижу, а там полковник с женой сидит. А в 8 часов жилец из 47-го номера выезжает. А у меня этот номер уже давно одному заведующему пивной палатки обещан, потому что этот номер на двоих, а заведующий с женой в одиночном номере живет. Ну ладно, я этого пивного заведующего переведу в 47-й, а полковник с женой пусть идет в одиночный. Все равно от него не отделаешься.
0: Директор вздохнул и огляделся вокруг. Яркие краски заката давно погасли. Над морем загорелась бледная звездочка. Она светилась желтоватым светом и висела точно над серединой горизонта. Казалось, она находилась именно там, где было нужно, что внушало удивительное чувство гармонии и симметрии. Море плескалось по-прежнему. Оно шумело так же, как днем, как вчера и как позавчера, как 1000 лет назад. Директор зевнул и, поднимаясь, сказал:
2: «Очень приятно было поговорить с вами.
1: Благодарю за беседу. Теперь можно и по домам».
0: «Хорошо тому по домам, у кого дом есть», — мрачно сказал гражданин в шляпе.
1: «А что, вы, может быть, приезжий?» — насторожился директор.
0: «Приезжий. И в гостинице у вас был. Дежурная мне сказала, что номеров нет, вот сижу и не знаю, что делать».
1: «Голубчик, кто же с дежурными разговаривает? С директором говорить надо. Пойдемте, я вижу, вы хороший человек. С таким вниманием выслушали меня.
0: Я вас устрою. Сделаем так. Я переведу заведующего пивной палаткой в 47-й. Вам будет чудесный одиночный номер с видом на море. Вы же одиноки».
1: «А как же полковник?»
0: Иван Степанович досадливо махнул рукой и скорчил гримасу, словно хватил уксусной эссенции.
1: «Та, полковник! Кто говорит о полковнике? В 9 часов уезжает целая семья из 50-го номера. Найдется место и для полковника. Все хорошо будет».
0: Гражданин в шляпе достал из-под скамьи чемодан и с повеселевшим лицом зашагал вслед за директором к гостинице.
3: Мы читали рассказ Николая Носова «На берегу моря».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юрий Казаков. Рассказ «Вон бежит собака». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Давно погас высоко рдевший летний закат. Пронеслись, остались позади мертво освещенные люминесцентными лампами пустоватые вечерние города. Автобус вырвался, наконец, на широкую равнинность шоссе. И с заунывным однообразным звуком, с гулом за стеклами, не повышая, не понижая скорости, слегка поваливаясь на поворотах, торжествующе и устрашающе помчался в темноту, далеко и широко бросая свет всех своих нижних и верхних фар. В салоне сперва говорили, шуршали газетами и журналами, потихоньку, прямо из бутылки выпивали, закусывали, ходили вперед курить, потом начали успокаиваться, откидывать кресло, отваливаться, гасить яркие молочные лампочки, стали сонно покачивать головами на валиках, и через какой-нибудь час в теплом, сложно пахнущем автобусе было темно. Все спали. Только внизу, в проходе, горел над полом синий свет, а еще ниже, под полом, струилось намасленное шоссе, и бешено вращались колеса. Не спали только Крымов и его соседка. Московский механик Крымов не спал, потому что давно не выезжал из Москвы и теперь был счастлив. А счастлив он был от того, что ехал на 3 дня ловить рыбу в свое особое тайное место. От того, что внизу, в багажнике, среди многих чужих чемоданов и сумок, в крепком яблочном запахе, в совершенной темноте лежали его рюкзак и спиннинг. От того, наконец, что на рассвете он должен был выйти на повороте шоссе и пойти мокрым лугом к реке, где ждало его недолгое горячечное счастье рыбака. Он не мог сидеть спокойно, оборачивался, провожая взглядом что-то темное, неразборчивое, проносившееся мимо, вытягивал шею и смотрел вперед, через плечо шофера, сквозь ветровое стекло на далекую матовость шоссе. А соседка его не спала, неизвестно почему. Сидела неподвижно, прикрыв ресницы, закусив красные губы, которые теперь в темноте казались черными. Не спал в автобусе и еще один человек. Шофер. Он был чудовищно толст, волосат, весь расстегнут. Сквозь одежду мощно, яростно выпирало его тело. И только головка была мала, гладко причесана на прямой пробор и глинцевита, так что даже поблескивала в темноте. Могучие шерстистые руки его, обнаженные по локоть, спокойно лежали на баранке. Да и весь он был спокоен, точно Будда, как будто знал нечто, возвышающее его над всеми пассажирами, над дорогой и над пространством. Он был силуэтно темен сзади и бледно озарен спереди светом приборов и отсветами с дороги. Крымову захотелось курить, но совестно было беспокоить соседку, и он не пошел вперед. Достал сигарету, нагнувшись, воровато черкнул зажигалкой, с наслаждением затянулся и выпустил дым тонкой, невидимой в темноте струйкой вниз, под ноги. «У вас есть закурить?» — услыхал он шепот соседки. «Страшно хочу курить». Доставая сигарету, Крымов слегка привалился к ней и близко взглянул ей в лицо. Но увидел только бледное пятно с темными провалами глаз и губы, и прямые волосы до плеч. Он дал ей сигарету и снова черпнул зажигалкой. Она, так же, как и он, прикурила, нагнувшись, загораживая огонек ладонями, которые на секунду стали прозрачно-розовыми. И опять Крымов ничего не рассмотрел, только прямой нос, скулу и опущенные ресницы. «А, как хорошо!» — сказала она, затянувшись и наклоняясь к нему. «Это ароматное?» «Спасибо, они крепкие». От нее горько и нежно пахло духами. И было в ее шепоте что-то странное, а не только благодарность. Будто она просила его: «Ну, поговорите же со мной, познакомьтесь, а то мне скучно ехать». И Крымов на минуту ощутил прилив той дорожной легкости, когда хочется говорить игриво, намеками, с нарочитой дрожащей откровенностью в голосе и будто случайно касаться груди спутницы и пригибаться, будто выглядывая что-то в окне, чтобы своим лицом коснуться ее волос и посмотреть, не отстранится ли. А потом, конечно, слова. «Вы меня не так поняли. Что вы, разве я такой?» И, конечно же, адресок, телефон в книжечку. Или просто назначить встречу там-то и тогда-то. Это в случае, если едут в одно место. Он встрепенулся и ощутил сердцебиение. Ноздри его дрогнули. Но тут же все погасло, заслоненное неистребимым счастьем, которое ждало его утром. «Это что?» — зашептал он, загоревшись уже другим. «Это не курение в автобусе или в цехе, а вот на реке утром. Знаете, когда рыба бьет, и все где-то в стороне, и вдруг у тебя как стебанет. На берег ее выволокишь, с крючка снимешь, бросишь в траву, она прыгает. Ах, вот тогда закуришь, так закуришь». «Вы рыбак?» — прошептала она. «Заядлый». Крымов затянулся и сморщил нос от удовольствия. «Я сам механик, месяцами реки не вижу. У нас работа, производство, завод. Это во мне артель, не посидишь. Я последний раз ловил, знаете, когда? В мае. А теперь июль. Я работник толковый, ну, на меня и валят. Дали вот 3 дня отгула за неурочное время. Но ничего. У меня отпуск скоро. Тогда уж я дорвусь». «Куда же вы едете?» — спросила она. И опять в ее шепоте Крымову почудилось что-то странное. Какой-то еще вопрос. «Есть одно местечко», — уклончиво, суеверно пробормотал он. «А вы почему не спите? Скоро сходить?» «Нет, я до конца еду». «Вы говорите, на 3 дня? Когда же назад?»
2: «Во вторник».
1: «Во вторник? Постойте. Во вторник». Она подумала о чем-то, потом вздохнула и спросила: «А почему же вы не спите?»
2: «Мне сходить в 4 утра».
1: Крымов задрал рукав в куртке и долго смотрел на часы, разбирая, который час.
2: «Ай, 3 часа осталось.
1: Да и не спится, тут уж лучше не спать. А то разоспишься, потом на рыбалке будешь носом клевать.

0: Радиозвезда. Юрий Казаков. Рассказ «Вон бежит собака». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Шофер оглянулся, снова стал смотреть на дорогу, и в фигуре его появилась нерешительность. Потом он осторожно протянул руку к радиоприемнику и включил его. Приемник засипел, шофер испуганно приглушил его и стал осторожно бродить по эфиру. Он нашел одну станцию, другую, третью, но все это были или бормочущие иностранные голоса, или народные инструменты. А это, наверное, ему не нужно было. Наконец, из шума возник слабый звук джаза, и шофер отнял руку. Он даже улыбнулся от наслаждения, и видно было сзади, как сдвинулись к ушам его пухлые щеки. Музыка была тиха, однотонна. Одна и та же мелодия бесконечно переходила от рояля к саксофону, к трубе, к электрогитаре. И Крымов с соседкой замолчали, чутко слушая, думая каждый о своем и пошевеливаясь, покачиваясь под ритмические звуки контрабаса. За окном изредка проносились оставленные на ночь одинокие грузовики на обочинах, и было странно смотреть на их неподвижность и одинокость. Казалось, в мире что-то произошло, и все шоферы ушли, включив на прощание подфарники на крыльях. И подфарники эти будут гореть долго, покуда не иссякнет энергия в аккумуляторах. Еще реже попадались навстречу такие же, как и этот, междугородные автобусы. Задолго до встречи за горизонтом, за выпуклостью шоссе начинало дрожать зарево света, потом в неизмеримой дали появлялась сверкающая точка, она близилась, росла, двоилась, троилась, и уже видны были 5 мощных фар внизу и наверху, которые вдруг гасли, снова включались и снова гасли, оба автобуса замедляли ход и, наконец, останавливались. Шоферы, высунувшись, недолго о чем-то переговаривались. От моторов шел дым, и лучи фар пробивали его косыми столбами. Потом автобусы трогались, и через минуту снова мчались в черноту, каждый в свою сторону. «Интересно, куда она едет?» — думал иногда Крымов о соседке. «И замужем ли? И почему стала курить? Так просто? Или от горя?» Но тут же забывал о ней, поглощенной дорогой, ожиданием рассвета, мыслями о 3 днях, которые он проживет у реки. Он думал, не начала ли течь палатка, и что это плохо в случае дождя, и не задержится ли автобус по какой-нибудь причине в дороге, а утренний клев между тем пройдет. Счастливое беспокойство томило его, и соседка занимала воображение. А она теперь молчала, откинув голову на валик кресла и прикрыв глаза. Но когда он слишком долго засматривался вперед на дорогу или в окно, а потом взглядывал на нее, ему казалось каждый раз, что лицо ее будто полуповернуто к нему, а глаза, неразличимые в темноте, следят за ним из-под ресниц. «Кто она?» — думал он. Но спросить не решался и старался догадаться, вспоминая немногое сказанное ею, и тихий ее шепот. Он ее как-то не рассмотрел вечером, не до того ему было. А теперь хотелось, чтобы она была красивой. «Дайте закурить», — внезапно зашептала она. «И расскажите что-нибудь. Что молча ехать? Все равно не спим». Крымов уловил нотку раздражения в ее шепоте, удивился, но промолчал и покорно дал сигарету. «О чем говорить?» — думал он, уже сердясь немного. «Странная какая-то». А сам сказал: «Я все думаю про женщин. Что вы охоты не любите, рыбалки. А ведь это большое чувство. А вы не только не любите, а как-то не понимаете даже. Будто у вас пустота в этом смысле. Почему бы это?» В темноте было видно, как она пошевелилась, откинула волосы и потерла лоб. Охота убийства. А женщина — мать. Ей убийство вдвойне противно. Вы говорите, наслаждение смотреть, как рыба бьется. Мне это гадко. Но я вас понимаю. То есть понимаю, что вы охотитесь и ловите рыбу не из-за жестокости. Толстой, например, очень страдал потом, после охоты. Вспоминая смерть. И Пришвин тоже. Ну, понесла. Уныло подумал Крымов и посмотрел на часы. 1,5 часа осталось, радостно сказал он. Тогда соседка погасила сигарету, подняла воротник плаща, подобрала ноги и положила голову боком на валик, затылком к Крымову. Спать захотела, решил Крымов. Ну и ладно, давно пора. Не люблю языком болтать в дороге. Хорошо еще, что я не женат, неожиданно подумал он. А то была бы вот такая. Рассуждала бы про убийство. Мораль читала. Пупеешь. Но ему где-то и обидно стало. И хотя он думал только об утренней рыбной ловле, но прежней, глубокой, потрясающей радости уже не ощущал. Шофер впереди нагнулся, не отрывая взгляда от дороги. Пошарил что-то внизу, держа одной рукой руль. Потом он выпрямился и стал с чем-то возиться на коленях, по-прежнему держа руль одной левой рукой. Крымов с интересом следил за ним. Наконец шофер взял в рот бутылку, запрокинул ее и отпил. Вздохнул, опять запрокинул и отпил. И видно было, как шея и бока его толстеют и опадают во время глотков. «Что это он пьет?» — подумал Крымов. «Пиво, что ли?» «Да нет, им не положено в дороге». «А, лимонад!» «Ай, хоть бы приехать скорее!» И тут же вспомнил о своем кофе в рюкзаке и о котелке. И ему захотелось кофе.
0: Радио «Звезда». Мы читаем рассказ Юрия Казакова «Вон бежит собака».
1: Стало заметно светлеть. Но зелень на деревьях была еще темна, и только редкие домики, мелькавшие иногда по полям, поражали своей утренней белизной. Во рту у Крымова от курения и жажды пересохло. Но настроение улучшилось. Он забыл уже окончательно про соседку и думал только про свое место, про реку, про туман и жадно смотрел вперед. Шофер выключил фары, и рассвет стал заметнее. Светлело с каждой минутой. И все — километровые столбики, рекламные щиты, дорожные знаки, линия горизонта даже на западе — было отчетливо видно. Миновали 500-й километр. Шофер обернулся, поймал вопросительный взгляд Крымова и кивнул. Через минуту он сбросил газ и взял направо к обочине. Обозначился крутой поворот. Кинулся в глаза большой луг. И там, вдали, метрах в 700 от шоссе, чернели верхушки Ивняка. Автобус уже на холостом ходу катил все медленнее, глуше, тише. Шипы на покрышках уже не жужжали, а дробно лопотали. Наконец, все будто совсем остановилось. И только хруст песка под колесами говорил, что автобус еще движется, проходя последний метр. Все смолкло. Шофер снял руки с баранки, сладко потянулся, выпирая отовсюду телом, зевнул и открыл дверь. Он вышел первый и загремел внизу багажником. «Извините», — сказал Крымов, торопливо поднимаясь и трогая соседку за плечо. «А?» — сказала та испуганно. «Уже вы приехали? Пожалуйста, счастливо. Как это? Ни пуха, ни пера?» «К черту!» — по охотничьей привычке мысленно ответил Крымов, пробираясь вперед. Он выскочил наружу и прежде всего радостно поглядел на луг. Потом обернулся к автобусу. Автобус стоял огромный, длинный, слегка запыленный, с нагретыми покрышками и мотором, источал тепло в утреннем холоде. Отделение багажника по правому борту было открыто. Крымов подошел, раздвинул чемоданы и сумки, достал рюкзак и еле нашел спиннинг. Шофер громко хлопнул железной крышкой багажника, запер его и, обойдя автобус спереди, ушел в лес. «Вот, значит, где ваше место?» — раздалось сзади. Крымов оглянулся и увидал соседку. Она вышла из автобуса и стояла, откидывая назад волосы и глядя на луг. Она была красивая и напоминала киноактрису. Но Крымову уже не до нее было. «Ну, дайте мне на прощание еще закурить», — сказала она, подходя и застенчиво посмеиваясь. «Вы очень добры, а я вас всю ночь мучаю просьбами». Когда она прикуривала, у нее так дрожали губы и руки, что она долго не могла попасть концом сигареты в огонек. «Чего это она?» — удивился Крымов и посмотрел на свой рюкзак. «Надо идти, пожалуй». «Вы счастливый», — сказала она, жадно затягиваясь. «В такой тишине 3 дня проживете». Она замолчала и прислушалась, снимая с губы табачную крошку. Птицы проснулись, слышите? «А мне надо в Псков». «Идти или не идти?» — колебался Крымов, не слушая ее. Но уйти сразу теперь уже было неудобно. «Погожу, пока они уедут. Не час же будут стоять», — решил Крымов и тоже закурил. «Да», — сказал он, чтобы что-нибудь сказать. «А знаете, я давно мечтаю в палатке пожить. У вас есть палатка?» — сказала она, рассматривая Крымова сбоку. Лицо ее внезапно стало скорбным. Углы губ дрогнули и пошли вниз. «Я ведь москвичка, и все как-то не выходило». «Да», — сказал опять Крымов, не глядя на нее, переминаясь и смотря на пустынное шоссе в лес, куда ушел шофер. Тогда она затянулась несколько раз, морщась, задыхаясь, бросила сигарету и прикусила губу. Как раз в эту минуту из придорожных кустов показалась собака и побежала по шоссе, наискось пересекая его. Она была мокра от росы, шерсть на брюхе и на лапах у нее курчавилась, а капли росы на морде и усах бруснично блестели от залившего уже востока. «Он бежит, собака», — сказал Крымов, машинально, не думая ни о чем. «Он бежит, собака». Медленно, с удовольствием повторил он, как повторяют иногда бессмысленно запомнившуюся стихотворную строку. Собака бежала деловито, целеустремленно, не глядя по сторонам, и стояла такая тишина, что слышно было, как по асфальту клацали ее когти. Наконец и шофер появился из лесу. Вышел на шоссе, посмотрел на бегущую собаку, посвистал ей, но она не обернулась. Шофер подошел к автобусу. Я смотрел его, будто видел первый раз. Ботинки его были в росе, даже на шерстистых руках была роса. Он громко потопал ногами, чтобы сбить росу, обошел автобус, пиная покрышки, и полез внутрь. «Что ж, спасибо за сигареты», — сказала девушка. И тоже поднялась на ступеньку. «Счастливо», — пробормотал Крымов, нагибаясь за своим рюкзаком. Мотор взревел, автобус тронулся. На Крымова прощально посмотрело изнутри рассветно-несчастное лицо. А он слабо махнул рукой, улыбнулся, слез с насыпи и пошел прямиком к реке. «Он бежит, собака, он бежит, собака», — нараспев повторял он про себя, идя лугом и подлаживаясь произносить слова в ритм шагам. И с удовольствием смотрел на искристый луг, на небо, дышал во всю грудь, и только одно беспокойство было, как бы кто ни опередил его в этот час и не занял место. Подойдя к реке, он спрыгнул с небольшого обрыва на песок и ревниво огляделся. Но ни одного следа не было на песке. Река неширокая, медленная, с плесами и камышами, с песчаными отмелями, лениво извивалась по лугам и была глуха. Крымов быстро распаковал рюкзак, достал кофе, котелок, сахар, зачерпнул воды, набрал сухого плавника и тут же на песке развел небольшой костерчик. Потом воткнул в песок две рогульки, повесил котелок и стал ждать. Пахло дымом, сырыми берегами и сеном издалека. Крымов сел и ужаснулся своему счастью. Он не предполагал, что может так радоваться этому утру и этой реке, и тому, что он один. «Попью кофе, а потом кину», — решил он, и стал налаживать спиннинг, привычным взглядом замечая одновременно и реку, и как горит огонь, и воду в котелке, которая начинала медленно кружиться. «Вон бежит собака», — повторял он как заклинание. «Вон бежит, попью кофе, а потом кину». На другой стороне, под камышами, громко плеснула щука. Крымов вздрогнул, замер, мгновенно вспотел и посмотрел на то место. Там тяжелыми волнами расходились круги. «Нет, сперва кину, кофе успеется», — тут же решил Крымов, продевая леску сквозь кольца и привязывая к ней любимую свою блесну «Байкал», серебряную, с красным пером. Опять уже в другом месте ударила щука, и тотчас возле берега испуганно сверкнула плотвичка. «Погоди, погоди, ликующе», — думал Крымов. «Он бежит, собака, ох, погоди!» И насаживал катушку на рукоятку спиннинга. Вода в котелке закипела, пена полилась, побежала через край, зашипела на углях, и поднялось облачко пара. Крымов поглядел на котелок, снял его и облизал сухие губы. «Ах, черт, все-таки кофе — это вещь», — подумал он, осторожно косясь на реку и откупоривая банку с кофе. Он сунул нос в банку, понюхал и чихнул. «Ух ты!» — уже вслух сказал он и, зажав спиннинг в коленях, стал заваривать кофе. Заря разгоралась все больше. Краски на камышах и воде беспрестанно менялись. Туман за витками плыл вместе с рекой. Ивовые листья блестели, как лакированные. И уже давно в камышах, и дальше в лесу, и поблизости, где-то в ивнике, трюкали и пикали птицы на разные голоса. Уж первый ветерок пахнул горько-сладким теплым лесным духом и пошевелил камыши. Крымов был счастлив. Он ловил и радовался одиночеству, спал в палатке, но и ночью внезапно просыпался, сам не зная чего, раздувал огонь, кипятил кофе и, посвистывая, ждал рассвета. А днем купался в теплой реке, плавал на ту сторону, лазил в камышах, дышал болотными запахами, потом опять бросался в воду, отмывался и, накупавшись, блаженно лежал на солнце. Так он провел 2 дня и 2 ночи. А на третий, к вечеру, загорелый, похудевший, легкий, с 2 щуками в рюкзаке, вышел на шоссе, закурил и стал ждать московского автобуса. Он сидел блаженно и покойно, разбросав ноги, привалясь к рюкзаку и смотрел в последний раз на луг, на верхушке ивовых кустов вдали, где он недавно был. Мысленно воображал реку под этими кустами и все ее тихие повороты. И думал, что все это навсегда теперь вошло в его жизнь. По шоссе проносились красно освещенные солнцем грузовики, молоковозы, громадные серебристые машины-холодильники, приседающие на заднюю ось «Волги». И Крымов уже с радостью провожал их глазами. Уже ему хотелось города, огней, газет, работы. Уже он воображал, как завтра в цехе будет пахнуть горячим маслом и как будут гудеть станки. И вспомнил всех своих ребят. Потом он слабо вспомнил, как выходил здесь 3 дня назад, на рассвете. Вспомнил он и спутницу свою по автобусу, и как у нее дрожали губы и рука, когда она прикуривала. «Что это было с ней?» — пробормотал он. И вдруг затаил дыхание. Лицо и грудь его покрылись колючим жаром. Ему стало душно и мерзко. Острая тоска схватила его за сердце. «Ай-яй-яй!» — пробормотал он, тягуче сплевывая. «Ай-яй-яй-яй! Как же это, а? Ну и сволочь же я! Ай-яй-яй! Что-то большое, красивое, печальное стояло над ним, над полями и рекой. Что-то прекрасное, но уже отрешенное. И оно сострадало ему и жалело его. «Ах, да и подонок же я!» — бормотал Крымов, часто дыша и вытирался рукавом. «Ай-яй-яй!» И больно бил себя кулаком по коленке.
0: Мы читали рассказ Юрия Казакова «Вон бежит собака».

слушаете «Радио Звезда».

0: Два извозчика.
1: Ну, други, осовели! Ну, одры, ну, живей, чтоб волки вас заели!
2: Так, идя у вазов, бронил и погонял извозчик лошадей. А босс, однако ж, встал. Глядит, пахом его тут с возом обогнал.
1: Давно с Москвы?
3: Вчерась.
1: А я так более недели. Что, брат пахомушка, ума не приложу. С десяток одров я держу. Совсем меня пострелы съели. А на ваза, кажись, гружу не так, чтобы помногу, ну истинно, совсем погиб. Как идет у тебя?
3: Да ладно, слава богу. Сотняшку нынешним путем себе зашиб.
1: Вот как тут не возьмет кручина. Скажи, соседушка, со мной что за причина? Ведь я, брат, тоже не дремлю, а их лишь попусту кормлю.
3: И, кум, какой тебе ждать от коней поживы? Их у тебя табун, да с голоду чуть живы. Попробуй-ка с меня пример возьми. Держи хоть двух, да лучше их кормить.

0: крестьянин и лисица.
1: Скажи мне, кумушка, что у тебя за страсть кур красть? Крестьянин говорил лисице, встретясь с нею. Я, право, тебе жалею. Послушай, мы теперь вдвоем. Я правду всю скажу. Ведь в ремесле твоем ни наволос добра не видно. Не говоря уже, что красть и грех, и стыдно, и что бранит тебя весь свет. До дня такого нет, чтоб не боялась ты за ужин или обед в курятнике оставить шкуры. Ну, стоят ли того все куры? Кому такая жизнь сносна?
2: Лисица отвечает: меня так все в ней столько огорчает, что даже мне и пища невкусна. Когда б ты знал, как я в душе честна, то что же делать? Нужда, дети. Притом же иногда, голубчик кум, и то приходит в ум, что я ли воровством одна живу на свете. Хоть этот промысел мне точно острый нож. Ну что ж,
3: крестьянин говорит: коль вправду ты не лжешь, я от греха тебя избавлю и честный хлеб тебе доставлю. Наймись, курятник мой, от листы охранять. Кому, как не лисе, все лисьи плут не знать. Зато ни в чем не будешь ты нуждаться и станешь у меня, как в масле сыр кататься.
4: Торг слажен. И с того ж часа вступила в караул лиса. Пошло у мужика житье лисе привольно. Мужик богат, всего лисе довольна. Лисица стала и сытей, лисица стала и жирней, но все не сделалось честней. Некраденный кусок приелся скоро ей. И кумушка тем службу повершила, что, выбрав ночку потемней, у куманька всех кур передушила.
2: В ком есть и совесть, и закон, тот не украдет, не обманет, в какой бы нужде ни был он. А вору дай хоть миллион, он воровать не перестанет.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Крестьянин и лисица. Читал Андрей Бархударов.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Группировка войск «Восток» нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области. Операторы разведывательных дронов выявили вражеские беспилотники, пункты управления и оборудование для запуска. В результате ударов уничтожены операторы и технические специалисты подразделений БПЛА. Также артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» поразили опорные пункты и укрытия противника в лесополосах, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. 3 человека пострадали в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород. 1 мирный житель погиб. Об этом в ночь на вторник сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Он уточнил, что в ряде муниципалитетов есть перебои со светом и водой из-за повреждений инфраструктуры. По словам Шуваева, за ночь было 2 волны ракетных атак по Белгороду и окрестностям. Ситуация на Запорожской атомной электростанции становится все сложнее. Это заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на выставке «Иннопром». По его словам, помимо обстрелов добавились психологические атаки.
2: Болевой порог чувствительности и восприятие к этим атакам снижается. И это очень опасная тенденция. Мы в шаге от катастрофы, действительно, от инцидента такого регионального масштаба. И будем использовать все рычаги, в первую очередь рычаги МАГАТЭ, чтобы донести и до мирового сообщества, и до лидеров европейских стран, в том числе, с каким огнем играет киевский режим.
1: Алексей Лихачев также сообщил, что в пятницу проведет личную встречу с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в Калининграде. С 1 сентября в российских школах у первоклассников отменят домашние задания. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на письмо Министерства просвещения. Ранее допускалось постепенное введение домашних заданий на срок не более часа в день. Однако теперь эта норма исключена. Таким образом, обучение в первом классе будет проходить без дополнительной нагрузки. Сборная Бельгии разгромила команду США в 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 4-1. В четвертьфинале бельгийцы встретятся с Испанией, которая накануне обыграла сборную Португалии. Матч Бельгия-США сопровождался скандалом. Нападающий американской команды Фуларин Балаган вышел на поле, хотя должен был пропустить игру из-за красной карточки. Ему помог личный звонок президента Дональда Трампа главе ФИФА Джани Инфантино. О погоде. Сегодня в Москве переменная облачность и небольшой дождь. Днем до 19 градусов тепла. Ночь на среду до плюс 14. Завтра в столице прогнозируется сильный дождь, возможно гроза. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Елец. Музей Бунина. Одноэтажный деревянный дом под железной четырехскатной крышей. Белые резные наличники. Таких домов в историческом центре города не один десяток. Кажется, что будущий писатель мог жить в любом из них. В Елецкой мужской гимназии Ваня Бунин отучился не 7, а 8 лет. 2 года из-за математики просидел в одном классе. Ему снимали комнаты у разных хозяев и по разным адресам. Но музей устроили именно в бывшем доме мещанки Ростовцевой. Здесь, под ее опекой, он прожил целых 3 года из 8.
1: Имя на карте.
2: Прошли годы. Гимназист Ваня Бунин превратился в известного русского писателя. Получил на пару с Куприным Пушкинскую литературную премию. А после Октябрьской революции уехал во Францию. В 1933 году автору «Темных аллей», «Жизни Арсентьевых» и «Антоновских яблок» вручили Нобелевскую премию. А дом мещанки Ростовцевой стал обычной советской коммуналкой. И пробыл он в этом статусе до 1988 года. Вряд ли писатель мечтал когда-нибудь вернуться сюда. Комнатка, в которой он жил, казалась ему клеткой, а он уже тогда мечтал о свободе и путешествиях. И вообще кажется, что о Бунине все давно известно. Биографы знают о сложном характере писателя, о его любви к охоте. Все, да не все. Говорят, что кроме литературного таланта, Бунин обладал сверхчеловеческим слухом и обонянием. Например, в сельской местности слышал за несколько верст звуки приближающейся к дому тройки и по мелодии бубенцов определял ее хозяина. Бунин мог по запаху, так он не раз выигрывал пари, найти одно единственное растение, оказавшееся в клумбе среди множества других.
1: Имя на карте.
2: Елец хоть и нельзя назвать туристическим городом, но кроме Бунинского музеев здесь много. Композитора Тихона Хренникова, художника Николая Жукова, елецкого кружева, рояльных гармоний, воинской славы, добрых услуг и даже музей истории КПСС. Но обокрали из них только один – Бунина. И обокрали как-то странно. Аккуратно выставили стекло, бережно прислонив к стене, явно чтобы не разбить. Проникли внутрь, ничего не разрушили и не сломали, не навели беспорядок. Вынесли 80 предметов. 3 иконы, старинную лампу, 5 картин по шелку, фрагмент кирпича, кованый гвоздь. Абсолютно нелогичный набор. Из 2 карандашей Бунина забрали только 1. Было 2 конверта от его писем, взяли 1. Было 2 ручки, 1 оставили. Пенсне взяли, но оставили очки. Из копилки «Помощь музею» взяли только 200 рублей. И зачем-то прихватили современное издание «Темных аллей». Так что обокрали, конечно. И, конечно, не из-за любви, но с любовью. Елец. Музей Бунина.
1: Имя на карте.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Вообще сбрасывались
3: из-за тропинца.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился Керенов.
4: А Литинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторический

0: со школы помню. Демократию придумали в Афинах.
1: Да, уже в Древней Греции была настоящая власть народа.
2: А вот и нет.
3: При ближайшем рассмотрении афинская демократия очень своеобразна. Например, она не представительная, а прямая, то есть каждый гражданин, а не избранные политики, был обязан посещать заседание народного собрания и голосовать там по ключевым вопросам. Однако один нюанс – гражданских прав у большинства живших тогда в Афинах не было. Ни у женщин, ни у многочисленных рабов, ни у приезжих.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Отсекался от управления государством и бедный класс. Но невозможно было себе позволить днями напролет дискутировать на собраниях. Кто работать будет?
0: Получается, в обсуждениях судьбоносных тем участвовали только обеспеченные и свободные.
3: Да. И к тому же такая специфическая, но все-таки демократия существовала с 6 по 4 века до нашей эры только в Афинах. В остальных древнегреческих полисах предпочитали другие формы правления – монархии и олигархии.
2: А вот и да.
4: Наука на чердаке.
5: Кажется, исследования астероида Рюгу сильно приблизили нас к пониманию, откуда на Земле взялись океаны.
4: Научный журналист Егор Быковский.
5: Вы будете смеяться, друзья, но мы до сих пор точно не знаем, откуда на нашей планете взялись океаны. Есть две основных научных гипотезы, точнее, две группы гипотез. Первая, наиболее распространенная, предполагает, что большая часть воды на Земле была доставлена из космоса кометами и астероидами, а другая, что вода образовалась из недр Земли в результате дегазации магмы и последующей конденсации паров атмосферы. Все это случилось примерно 3,5 миллиарда лет назад. Так вот, новое исследование образцов с астероида Рюгу существенно изменило представление ученых о роли астероидов в формировании водных ресурсов Земли. Анализ показал, что это небесное тело содержало значительно больше жидкой воды, чем предполагалось ранее, что укрепляет гипотезу именно об астероидном происхождении земных океанов. Вопрос о том, откуда взялись океаны, покрывающие 70% поверхности нашей планеты, остается одной из ключевых загадок планетологии. Ведущая теория предполагает, что воду на молодую раскаленную Землю доставили астероиды в период поздней тяжелой бомбардировки Земли миллиарды лет назад. Однако многие исследователи сомневались в достаточности такого механизма для формирования современных океанов. И тут как сомневаешься, значит, надо изучить глубоко. Особое внимание в этом вопросе привлекают углеродистые астероиды класса Си. Это темные объекты, сформировавшиеся из пыли и льда в холодных регионах внешней части Солнечной системы около 4,5 миллиардов лет назад. Один из них, тот самый Рюгу, стал объектом детального изучения японской миссии «Хаябуса-2». Зонд, запущенный в 2014 году, успешно доставил на Землю 5,5 граммов образцов грунта Рюгу в 2020 году. Первоначальные наблюдения поверхности астероида разочаровали исследователей своей видимой сухостью. Однако лабораторный анализ образцов выявил совершенно иную картину.
4: Наука на чердаке.
5: Команда японских ученых применила радиоизотопное датирование образцов почвы с астероида на основе распада лютеция-176 в гафний-176 и получила неожиданный результат. Возраст образцов составил 4,8 миллиарда лет, что превышает общепринятый возраст Солнечной системы в 4,5 миллиарда лет. Этот парадокс объясняется не реальной древностью материала, а сбоем в работе радиоактивных часов. исследователи пришли к выводу, что примерно через миллиард лет после формирования родительского тела Рюгу произошло событие, разогревшее его недра настолько, что внутренний лед превратился в жидкую воду. Потоки воды вымыли часть лютеция-176 из минералов, исказив изотопный состав и создав иллюзию большего возраста. Чтобы растопить лед на глубине до метра, где формировались изученные образцы, требовался внутренний источник тепла, вероятно, столкновение с другим небесным телом. Расчеты показали, что для такого изменения изотопного состава астероид должен был состоять из воды процентов этак на 30, а это существенно больше предыдущих оценок. Что означает, что астероиды могли доставлять на Землю не только гидратированные минералы с химически связанной водой, но и настоящий лед с гораздо более высоким содержанием H2O. Открытие делает астероидную гипотезу происхождения земных океанов значительно более убедительной, поскольку одно небесное тело с высоким содержанием льда могло доставить на планету гораздо больше воды, чем предполагалось ранее. Возможно, вместе с водой, кстати, откуда-то доставили и наших очень дальних предков. Но об этом говорить пока рановато, данных еще нет.
4: Наука на чердаке. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радиозвезда.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Летом 1703 года он записал в своем дневнике:
3: «Вечером на приеме у русского царя московиты выпили столько хмельного напитка, сколько я один за весь прошлый год. Заберите меня отсюда. Я приехал рисовать, но руки трясутся все сильнее. С утра попросил принести что-нибудь освежающее. Дали какую-то мутную жидкость, сказали, рассол. Гадость несусветная, но помогло».
2: Имя художника-бедолаги – Корнелис де Брюин. Он много путешествовал по миру. В 1674 году посетил Рим, Египет, Иерусалим. Его иллюстрированные книги пользовались успехом и были переведены сразу на несколько европейских языков. В начале 18 столетия голландец Корнелис де Брюин отважился на очередное заморское приключение по маршруту Московия, Персия, Индия, даже не подозревая, что его ждет. Поздней осенью 1701 года де Брюин добрался по морю до Архангельска, а оттуда на санях через Вологду и Ярославль прибыл в Москву. Он влюбился в нашу столицу с первого взгляда.
3: «С высоты Ивановской колокольни открывается самый лучший вид на город со множеством каменных церквей, которыми он наполнен. Я обошел Москву по кругу, и это заняло у меня не менее 3 часов. Красота!»
1: Приключения иностранцев в России.
2: У де Брюина были с собой рекомендательные письма. С их помощью он и познакомился с царем Петром. Они долго беседовали на голландском языке, которым русский государь владел в совершенстве. Корнелис рассказывал о далекой Венеции, египетских пирамидах. Петр внимательно слушал, после чего заказал де Брюину портреты своих племянниц. Впоследствии эти картины были разосланы потенциальным женихам, а сам голландский художник в качестве награды получил возможность делать зарисовки всего, что захочет. В Москве или по всей России никаких запретов. Де Брюина интересовало абсолютно все. Он обращал внимание на русскую национальную одежду, праздники, погодные условия, средства передвижения. Но больше всего его поразили наши избы.
3: «Дома эти строятся из бревен или древесных стволов, сложенных вместе так, что их можно разобрать, перенести по частям куда угодно и потом опять сложить в очень короткое время. Продаются они в таком виде по 100 или по 200 рублей за один сруб. Это гениально».
2: В 1703 году Московия готовилась к войне со Швецией. А в это время в Воронеже строился новый русский флот для защиты южных рубежей. Именно тогда Петр Алексеевич пригласил де Брюина посмотреть на боевые корабли, а заодно сделать несколько эскизов. Художник согласился. Через пару дней был дан пир во славу будущих побед. Обильные возлияния в компании царя слегка подорвали здоровье голландца. Чтобы прийти в себя, де Брюину потребовалась целая неделя.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Когда похмелье улетучилось, де Брюин засобирался в дорогу. В апреле 1703 года он выехал из Москвы и продолжил свое путешествие речным путем. Ака, Волга. Через Астрахань и Нижний Новгород художник добрался до южных границ российского государства. А оттуда отправился в Персию и далее на Цейлон. На родину голландец Корнелис де Брюин возвращался по хорошо знакомому маршруту, вновь через Россию. Он посетил Смоленск, Вязьму, Ярославль, Великий Устюг, Архангельск, после чего покинул нашу страну. Де Брюин увозил с собой теплые воспоминания о гостеприимной Московии, пару десятков картин и несколько огромных бутылей, теперь уже любимого рассола.
1: Приключения иностранцев в России.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчет баражирующего боеприпаса «Куб» группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления беспилотниками противника на Краснолиманском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал оператор баражирующего боеприпаса «Куб» с позывным «Хам».
2: В основном это пункт управления БПЛА, также склады с боеприпасами, опорные пункты противника. То есть все, что разведка докладывает, где засел противник, какие скопления, как правило, туда работаем, чтобы не дать им закрепиться. Бывает, что мы хорошенько попадаем в газовый баллон, либо в боеприпасы, и выглядит все это на объективке, как будто туда маленький ФАП упал. По маршруту он двигается по навигации. Борт хотя и без камеры, но здесь позволено ему практически все делать, как и с камерой. То есть менять скорость, высоту.
1: Баражирующий боеприпас «Куб» способен продолжительное время патрулировать заданный район. При подлете к объекту беспилотник переходит в вертикальное пикирование и поражает цель. Экипаж новейшего морского тральщика Северного флота «Полярный» успешно отработал мероприятие боевой подготовки в прибрежной зоне Баренцева моря. На первом этапе военнослужащие обеспечили безопасный проход кораблей Северного флота через минные заграждения условного противника. Также выполнили задачи по поиску и уничтожению мин. После моряки провели стрельбы из корабельного артиллерийского комплекса по мишеням, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника. Танк Т-80 стал более защищенным. Это констатировал в интервью «Известиям» конструктор завода-производителя концерна «Уралвагонзавод». Он отметил, что если сравнить изделия образца 2020 года и то, что сходит с конвейера сегодня, это два разных танка. Они существенно отличаются по массе, управляемости, надежности и, в первую очередь, по уровню защищенности. По его словам, танк меняется непрерывно. Сейчас завод-производитель танков концерна «Уралвагонзавод» получает обратную связь из зоны боевых действий. Бригады работают рядом с передовой, общаются с экипажами, командирами, ремонтниками, а руководство оперативно реагирует на их критику и предложения. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. На одном из тактических направлений специальной военной операции сержант Дмитрий Камьянов обеспечил безопасное выведение группы подчиненных из зоны артиллерийского обстрела украинских боевиков. Он сопровождал группу эвакуации с линии боевого соприкосновения. Сержант во время движения заметил летящий беспилотник противника и уничтожил его из стрелкового оружия, благодаря чему потерь среди личного состава удалось избежать. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
0: Премьера

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали название кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят без козырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова обереги или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.
3: И содержание, история армейского обмундирования.
2: Самая известная литературная ленточка от бескозырки — «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ затопленных.

0: радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все, приплыли».
1: Не секрет, что автомобилисты часто выручают друг друга в пути. Бензином поделятся, двигатель помогут запустить, если аккумулятор сел. С толкача машину заведут слегка фарами. Лихачу подмигнут, мол, дружок, сбрось скорость, впереди ДПС. Точно так же поступали мореплаватели и путешественники прошлого. Поступали по-своему, на карту мира. Они наносили географические объекты с весьма красноречивыми названиями, предостережениями. К примеру, в Тихом океане у берегов Аляски множество опасных течений, рифов, скалистых островов. В этих водах погибли сотни кораблей, тысячи моряков. Но наши предки оставили нам спасительные подсказки. Вот они. Остров Альбриола. В переводе с испанского значит «смотри в оба». Остров Китасуэньо. На том же языке означает «не спи». Остров Алар-Гетто. «Посторонись». «Приносящий несчастье». Именно так нарекли мыс Пунта-Мальдонато. А вот в Карпатах есть горная вершина – Стой. А у берегов Чили есть остров – Десоласьон или Горе. Но не все так мрачно на самом деле. Существуют географические названия, которые символизируют хорошие, добрые пожелания. Например, итальянский город Беневенто. Знаете, как переводится? «Попутного ветра». А вот в Гренландии и в Новой Зеландии есть сразу два мыса с одинаковым именем. «Будь здоров». Но это еще что? На карте мира существуют названия, которые вызывают, как правило, добродушную улыбку, а иногда даже смех. К примеру, на юге Франции есть река Агу, а в Германии река Ах. В Австрии течет река Ау, а в Ханты-Мансийском округе Тюменской области можно найти реку Ух. Возгласом «Ай» назвали левый приток реки Уфы в Башкирии. А название азербайджанского города Ленкорань переводится как «задержись» или «останься». Интересно, что один из поселков Семипалатинской области в Казахстане носит название «Караул». Переводить надо? Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Экскурсия по заповеднику «Ясная поляна». Дом Льва Толстого.
4: В романе «Война и мир» фамилия вымышленных героев Элен и Анатолия Курагиных образована путем замены одной буквы в названии реального аристократического рода Куракиных.
3: Эта старинная княжеская династия ведет свое начало от Андрея Ивановича Булгакова по прозвищу Курака. Слово тюркское. Переводится как «сухой», «высохший», «задумчивый» или «мрачный». Во второй половине 16-го столетия Куракины были приближены к царской семье и активно участвовали в государственной жизни страны. Управляли Москвой в отсутствие Ивана Грозного, возглавляли заговор против Лжедмитрия, воевали с крымскими татарами. Возвышение фамилии произошло при государе Алексее Михайловиче, когда князь Борис Иванович Куракин женился на сестре будущей русской царицы Евдокии Лопухиной, Ксении. Так, правда, через несколько лет наш герой стал свояком самого Петра I. Куракины, Романовы, Лопухины.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Тайная война. История мирового шпионажа.
1: В 1983 году сотрудники британской разведки проводили плановую инвентаризацию архивных материалов. Очередной, четвертый по счету старинный шкаф не предвещал ничего хорошего, кроме двухчасовой пыльной работы. А тут, как назло, еще одна напасть. На самой верхней полке обнаружилась никем не зарегистрированная папка, в которой хранились секретные документы времен Первой мировой. Что ж, в архиве подобное уже случалось. Кто-то в очередной раз забыл пронумеровать страницы, а затем внести их в общий каталог. Обычное дело. Вот и в этом случае вроде бы ничего странного. 150 листов мелко размашистого почерка. Разве что подпись крайне неразборчива.
0: Алан Милн.
1: Это была сенсация. Автор Винни-Пуха и вдруг разведчик. И не просто разведчик, а секретный агент тайного отдела Ми-7, проще говоря, подразделение спецпропаганды. Когда «Таймс» опубликовала эту информацию в 1983 году, англичане пребывали в шоковом состоянии. Любимый всеми Алан Милн – шпион. Да быть того не может. Наивные люди. Он не хотел быть разведчиком. Во всяком случае, не планировал. Шла Первая мировая война. 1 февраля 1915 года Алана Милна призвали в Королевский Йоркширский полк, и уже совсем скоро во Франции в битве при Сомме писатель был ранен и отправлен домой на лечение. В то тяжелое для страны время Британии нужны были все солдаты. Любая помощь. О литературных талантах Милна знали все, в том числе сотрудники Ми-7. Они и пригласили Алана на секретную службу. Он согласился, даже не подозревая, чем ему придется заниматься.
0: Тайная война.
1: Бывает, что одна маленькая газетная статья бьет по врагу сильнее полковой артиллерии. Спецпропаганда – страшное оружие. Великобритании нужна была правдивая ложь. Требовалось срочно ослабить мощные антивоенные настроения после первых больших потерь в войне. Алан Милн задание Родины выполнил, а потом записал в своем дневнике.
2: То, что я сделал, омерзительно. Я ненавижу себя за это.
1: В 1915 году специальные газетные репортажи Алана Милна рассказывали всему миру о якобы секретных немецких фабриках, которые перерабатывали павших солдат собственной армии на мыло, свечи и другие продукты. Якобы из-за экономической блокады в Германии возник острый дефицит жира. Это была ложь. Все компрометирующие Алана Милна документы планировалось уничтожить в ходе распуска разведслужбы в 1918. Однако одному из сотрудников Ми-7 удалось их спасти.
0: Тайная война.
1: Лживая пропаганда на время изменила писателя. Он стал раздражительным, замкнутым, сторонился людей. На секретной службе Алан Милн безмерно страдал. Он писал своему брату.
2: Я обнаруживаю, что у слова «хороший» 14 значений. Но ни одно из них не передает того, что вкладывают в это слово нормальные люди.
1: Он ушел из разведки после завершения Первой мировой. Через некоторое время написал книгу «Мир с честью», в которой осуждал войну. До рождения Винни-Пуха в 1926 году оставалось меньше 10 лет. И потом, очень долгое время, никто не догадывался, что историю про веселого, добродушного медвежонка сочинил разведчик-пропагандист.
0: Алан Милн. Тайная война. Радиозвезда. Операции специальных подразделений.
3: В 1934 году по Европе прокатилась волна политических убийств. Во время визита во Францию застрелен король Югославии Александр Карагеоргиевич. В Варшаве смертельно ранен министр внутренних дел Польши Бронислав Пиратский. Во Львове погиб сотрудник советского консульства Андрей Майлов. Громкие теракты спецслужбы связывали с именем одного человека. Евгений Коновалец, петлюровский офицер, агент Абвера и руководитель общества украинских националистов. После происшествия во Львове советская разведка приняла решение ликвидировать главу ОУН. Задание было поручено молодому сотруднику ОГПУ Павлу Судоплатову.
4: Павел Анатольевич, можете ознакомиться с легендой.
5: Павлусь Валюх?
4: Ваше новое имя. Придется привыкнуть. И к чужой биографии тоже. Выучите, как учи... В общем, выучите.
5: Кто сведет меня с Коновальцем?
4: Наш агент ВАУН. Он представит вас как своего племянника. Для начала попробуйте сблизиться с Коновальцем. Узнайте об этом человеке все.
5: А дальше?
4: Будем решать.
3: Павел Судоплатов справился с задачей. За 2 года он стал не просто полноправным участником ОУН, но и доверенным лицом самого Коновальца. Операция близилась к финалу. 23 мая 1938 года в Роттердам прибыл советский теплоход. На берег сошел молодой человек с коробкой конфет в руках. Через полчаса он уже сидел в ресторане «Атлант» и беседовал с каким-то мужчиной. Разговор продолжался недолго. Молодой человек ушел, оставив конфеты на столе. Через несколько минут раздался взрыв. В яркой коробке была спрятана хитроумная бомба. Она сработала, когда второй посетитель ресторана, Евгений Коновалец, вышел с ней на улицу. Конфеты ему вручил Павел Судоплатов. Сладкие подарки из Советского Союза были традицией. За 2 года Коновалец успел к ним привыкнуть.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Одна империя от Варшавы и до Чукотки, над второй никогда не заходило солнце. Английский лев и русский медведь. О российско-британских отношениях расскажет кандидат исторических наук Екатерина Романова.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Три человека пострадали в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород. Один мирный житель погиб. Об этом в ночь на вторник сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Он уточнил, что в ряде муниципалитетов есть перебои со светом и водой из-за повреждений инфраструктуры. По словам Шуваева, за ночь было две волны ракетных атак по Белгороду и окрестностям. Подразделения южной группировки войск не дают боевикам, сбежавшим из Константиновки, закрепиться в окрестностях города. Об этом сегодня сообщает Министерство обороны. Российские бойцы наносят удары одновременно по логистике и местам скопления противника. Расчеты FPV-дронов уничтожают наземные роботоплатформы, которыми ВСУ доставляют боеприпасы, продовольствие и другие грузы. Только за последние двое суток разбито не меньше 10 таких комплексов. Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Тульской области. Дмитрий Миляев доложил президенту о мерах поддержки семей в регионе, о ситуации в сфере промышленного производства, здравоохранения, образования и жилищном строительстве. Президент отметил особую актуальность мер поддержки демографии для этого региона.
2: Выработали сегодня стратегию, которая называется «Тульская область. Территория семейного счастья». Стараемся выстраивать такую полновесную, комплексную работу в части и закрепления в сознании людей образа многодетности, традиционных семейных ценностей.
3: Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости.
2: Очень скромный, Владимир Владимирович. Именно поэтому мы в этом направлении и движемся. И третья, конечно, вещь – это все-таки меры государственной поддержки, поддержки от бизнеса.
1: Одним из реально работающих механизмов Миляев назвал запуск регионального демографического стандарта. К нему присоединились 2500 предприятий в области. При этом флагманом активной социальной политики остаются предприятия машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, добавил губернатор Тульской области. Спасатели нашли пропавших в Магаданской области туристов. Путешественников обнаружили в 30 километрах от места окончания маршрута. Их здоровью ничего не угрожает. Туристов оперативно доставили на вертолете в Магадан, сообщает местный главком МЧС. Накануне стало известно, что 5 туристов пропали во время сплава по рекам Иганджа и Армань. Выяснилось, что их лодка оказалась под водой, вместе с ней и спутниковый телефон. Поэтому группе не удалось выйти на связь и подать сигнал бедствия. С 1 сентября в российских школах у первоклассников отменят домашние задания. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на письмо Министерства просвещения. Ранее допускалось постепенное введение домашних заданий на срок не более часа в день. Однако теперь эта норма исключена. Таким образом, обучение в первом классе будет проходить без дополнительной нагрузки. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Масштабный парад ретро-транспорта пройдет в Москве 11 июля. В день московского транспорта по улицам столицы проедет колонна исторических трамваев и ретро-автомобилей. Маршрут парада пройдет от метро Новокузнецкая до Чистопрудного бульвара. Московский департамент транспорта просит водителей быть внимательными на пути следования колонн. Теперь о заторах в Москве. Информация по трафику от Яндекс.Карт. К этой минуте на дорогах почти свободно. Больше всего времени потерять можно на Ленинградском шоссе от Черной Грязи до Международного шоссе. Время в пути 15 минут. Затор на 10 минут на Первомайской улице от 16-й Парковой до Измайловской площади. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем удивляет посетителей выставка «Иннопром», когда впервые прошли игры доброй воли, как сформировался язык суахили. Международная выставка «Иннопром» проходит

0: десятки инновационных решений предлагают и на стенде Минпромторга России. Чем удивляет выставка, рассказал собственный корреспондент телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин.
1: Очень интересные разработки представили уральские производства, в частности, экспонаты челябинского предприятия. Это электрическая винторулевая колонка. Огромная составная часть ледокола. Это реально действующий агрегат, который после выставки сразу направится в Петрозаводск, на судостроительный завод, где будет установлен на ледокол. Помимо этого, много вездеходной техники. Все-таки здесь Урал, много ферьевиков, и данная техника востребована. Много беспилотных решений. Есть машины грузовые, беспилотные, без водителя, которые могут перемещаться на довольно длительное расстояние. Как всегда, широко представлена Беларусь своими машинами. Широко представлен Казахстан. Много экспонатов, всегда проходящего совместно с Иннопромом российско-китайского экспо.
0: Тема выставки отражает три ключевых тренда промышленности – международная кооперация, гибкие производственные цепочки и стирание границ между отраслями. В рамках форумной части запланировано более 100 мероприятий по нескольким направлениям – от цифрового производства до современных технологий для городов. Отдельный блок будет посвящен развитию сотрудничества с Индонезией, товарооборот с которой удвоился за последние 5 лет.
2: Утро на радио «Звезда».
0: Как Олимпиада, только никакой политики. 40 лет назад в Москве стартовали первые в истории «Игры доброй воли». Международные соревнования, придуманные как альтернатива олимпийскому движению. Кто из будущих звезд отечественного спорта прошел через эти игры? Чем они отличались от Олимпиады? И почему в итоге проект себя изжил? Ким Андреев разобрался в истории. Середина 80-х. Только что от поездки на Олимпиаду в США отказалась сборная СССР и члены Варшавского договора. А за 4 года до этого многие страны Запада бойкотировали игры в Москве. В условиях, когда политика вмешивается в спорт, страдают в первую очередь сами атлеты, а еще зрители, которых лишают противостояния сильнейших с сильнейшими. Раньше всех эту упущенную возможность разглядел американский медиамагнат Тед Тернер и придумал формат мировых стартов, где участвуют лучшие вне зависимости от паспорта, достаточно желания приехать. Так и родились игры доброй воли. Первые решили провести в Москве в 1986-м. И сразу же бешеный успех. 1000 атлетов из 70 стран, 18 видов спорта и даже несколько мировых рекордов, вспоминает спортивный журналист Алексей Лебедев.
3: Я, например, был на легкой атлетике, когда Сергей Бубко прыгнул на 6 метров 1 сантиметр. До этого мировой рекорд был ровно 6 метров, и все думали, гадали, сможет ли человек выше 6 метров в шестом когда-то взлететь. И Сергей Бубко тогда на 6 метров 1 сантиметр взлетел. До сих пор, помню, переполненные, естественно, лужники, 100 тысяч, незабываемое зрелище, то впечатление, которое у меня вот прямо сейчас перед глазами.
0: Проводить игры доброй воли решили поочередно в Советском Союзе и Соединенных Штатах. В 90-м году соревнования принимал Сиэтл. Победу в общекомандном зачете одержала сборная СССР, завоевав 66 золотых медалей. 4 года спустя соревнования вернутся, но уже не в Советский Союз, а в Россию. Их примет Санкт-Петербург. Одним из триумфаторов тех игр станет молодой гимнаст Алексей Немов. Он завоюет сразу 4 золота. В будущем он неоднократно выиграет чемпионаты мира и Олимпиады, но едва ли не главным стартом в жизни для него будут именно игры доброй воли, рассказывает сам спортсмен.
4: Это реально были крутые соревнования, это была суперорганизация. Поверьте, вот мне есть с чем сравнить. Я прошел 3 Олимпиады, потом после этих соревнований меня судьи приняли. Конечно же, понимали, что я могу конкурировать уже и претендовать на золотые медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
0: В 98-м году «Игры доброй воли» принимал Нью-Йорк. Мир к тому моменту серьезно изменился. Про холодную войну уже не вспоминали. Страны перестали бойкотировать международные первенства. Главной площадкой в мировом спорте снова становится Олимпиада. А потому у «Игр доброй воли» начинают резко падать телевизионные рейтинги. Главная статья дохода для организаторов, рассуждает Алексей Лебедев.
3: В итоге они и скончались благополучно именно из-за того, что они были хороши в свое время, так скажем. Когда требовалось вот это соперничество сильнейших вновь продемонстрировать, предъявить миру. А потом,

0: понятно, что на Олимпийских играх происходило то же самое.
1: В нулевые предпримут попытку перезагрузить соревнования. В 2000-м в первый и последний раз проведут зимние игры доброй воли. Год спустя состоятся пятые летние игры, которые станут финальными. После этого проект навсегда закроют, но теплые воспоминания о нем до сих пор хранят и спортсмены, и зрители, а, возможно, и сам Международный олимпийский комитет, который тогда убедился, что спорт должен оставаться вне политики. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Сегодня Всемирный день языка суахили. Это один из самых распространенных языков Африки и мира. Максим Петренко узнал, как он сформировался, а затем стал инструментом региональной интеграции. И какие слова на суахили нам хорошо известны.
4: Суахили – язык, который начал формироваться на востоке Африки, на берегах Индийского океана, в первом тысячелетии нашей эры. Это территории современных Кении, Танзании и Занзибара. Из языка местных жителей суахили постепенно превратится в средство межэтнического взаимодействия, ведь в эти края издавна приплывали за слоновой костью и золотом торговцы со всего мира. Они возьмут за основу именно этот язык, он при этом обогатится заимствованиями, и больше всего в нем окажется арабских слов. Собственно говоря, даже само слово «суахили» арабское и означает «житель побережья». «В регионе смешаются целые культуры», продолжает журналист-международник, автор канала и подкаста «Галопом по Африкам» Дарья Лабутина.
5: Купцы из Персии, из стран Персидского залива, Индии приезжали торговать и задерживались там на несколько месяцев, пока ждали обратного ветра попутного. Вот так вот, собственно, возник этот этнос суахили. И люди этноса суахили, населяющие восточную часть Танзании, Кении, они внешне отличаются от жителей глубинной Танзании и Кении. У них более такие арабские черты лица.
4: В середине 20 века у этого торгового языка, который распространился и вглубь Африки, появится еще одна роль. В ходе борьбы за независимость он стал мостиком, объединившим народы континента. Больше других эту идею продвигал Джулиус Ньерере, первый президент Танзании. В своей стране он внедрял суахили в образование и лично перевел на него несколько произведений Шекспира. Одно из них – пьеса «Венецианский купец». И тут был нюанс. В переводе Ньерере название звучит «Венецианские капиталисты», рассказывает преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Анна Сиим Москвитина.
6: В этом его вклад и в содержание, адаптация ко времени. Также заложен такой критический мотив, потому что сам Ньерере был скорее такой социалист, нежели капиталист.
4: Вслед за Танзанией суахили в числе официальных языков признали в Кении, Уганде и Конго. Слова в нем читаются, как пишутся. В этом он легок. Но много и непривычных моментов. Мужского, женского и среднего рода нет. Но есть система именных классов, их полтора десятка, и все существительные распределены по ним. Класс – люди, класс – деревья или места, и от этого зависят приставки у прилагательных. А еще фраза может представлять собой одно длинное слово – корень, и к нему вначале прицепляются местоимения, направление действия и время. Анна Сиим Москвитина приводит пример.
6: «Не такапо куандзикия». Когда я напишу тебе «ни» – это я, дальше «така» – показатель будущего времени, «по» – это аналог союзного слова «когда». Вот. Но он встраивается прямо вот в середину глагола. «Ку» – это «тебе», дальше смысловая часть глагола «андикия», когда ты пишешь.
4: Вспомним имена героев в мультфильме «Король лев». Так вот, это слова на суахили. «Симба» – «лев», «пумба» означает «глупец». Произнося «акуна матата», мы тоже говорим на суахили. Переводится как «нет проблем». Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, какие корабли участвовали в Чесменском сражении 1770 года? Как влияют ипотечные каникулы на кредитную историю заемщика? Когда в мире начали отмечать День Ивана Купалы?
2: слушаете «Радио Звезда». Новости.
7: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом, которые использовались в интересах подразделений ВСУ в оккупированной части Донецкой Народной Республики. Об этом только что сообщили в Министерстве обороны России. Япония придает большое значение укреплению сотрудничества с НАТО. С таким заявлением перед журналистами выступил генеральный секретарь Кабинета министров Минору Кихара. Комментируя открывшийся в Анкаре саммит Североатлантического альянса, он упомянул о неразрывности безопасности Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов. 1 сентября в российских школах у первоклассников отменят домашние задания. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на письмо Министерства просвещения. Ранее допускалось постепенное введение домашних заданий на срок не более часа в день. Однако теперь эта норма исключена. Сборная Бельгии разгромила команду США в 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 4-1. В четвертьфинале бельгийцы встретятся с испанцами, которые накануне обыграли сборную Португалии с Криштиану Роналдо. Для известного нападающего этот матч стал последним в майке национальной команды. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
8: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
9: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине. Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Сегодня день воинской славы. День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении. История награды.
10: Медаль за победу при Чесме. В сентябре 1770 года в Адмиралтейскую коллегию Санкт-Петербурга был вызван известный немецкий художник Якоб Филипп Гаккерт. Ему предложили изготовить эскиз для новой боевой награды «Медали в честь победы русского флота над турками в Чесменском сражении». «Помилуйте, господа!» – воскликнул Гаккерт. «Я ведь пейзажи пишу. Батальные сцены для меня в новинку». В Адмиралтействе решили помочь художнику. В гавани Финского залива поставили на якорь 2 старых военных корабля, трюмы набили бочками с порохом, матросы подожгли фитили и как можно быстрее отплыли на шлюпках. Раздался взрыв, за ним второй. Сотни обломков взметнулись в небо. Мачты, борта, рели.
11: Unvergleichlich!
10: Якоб Филипп Гаккерт был в восторге.
11: Unvergleichlich!
10: Взял, да и нарисовал картину маслом, которая до сих пор хранится в Эрмитаже. Но изготовить эскиз для новой русской боевой награды отказался. В итоге Авторами эскиза медали за победу при Чесме стали наши мастера Самойло Юдин и Тимофей Иванов. Эта награда стала последней боевой медалью в России с изображением развернутой сюжетной композиции боя. Медаль за победу при Чесме.
2: История в письмах и воспоминаниях.
12: Из письма графа Алексея Григорьевича Орлова брату Григорию о победе русского флота над турками в Чесменском сражении. Лето 1770 года. Государь-братец, здравствуй. За неприятелем мы пошли, к нему подошли, схватились, сразились, разбили, победили, потопили, сожгли и в пепел обратили. А я, ваш слуга, здоров. Алексей Орлов.
13: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
14: От слов к делу.
13: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
14: От слов к делу. Военные училища России.
13: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Честь, знание, сила. Первое в России президентское кадетское училище было создано в Оренбурге в 2010 году. Сюда поступают мальчишки со всей страны. Срок обучения – 7 лет, с 5 по 11 класс. В основе образования – воинские дисциплины, иностранные языки, компьютерные технологии.
1: От слов к делу.
2: В принципе, это обычная школьная программа. Правда, есть одно преимущество. Выпускники-кадетки могут претендовать на внеконкурсное поступление в любые военные вузы, если заканчивают училище успешно или с отличием. Все необходимое для этого есть. Опытный преподавательский состав, современные учебные кабинеты, оборудованные интерактивными досками и проекторами. Что же касается армии, то воспитанники училища регулярно изучают приемы рукопашного боя и проводят учения на реальных воинских полигонах. В дальнейшем каждый из них мечтает стать офицером вооруженных сил.
1: От слов к делу.
2: Честь, знание, сила.
1: Оренбургское президентское кадетское училище.
3: Очень важные вопросы.
4: Слышала в новостях, что на самом деле по факту горящих туров нет. Существует только маркетинговый ход. Так ли это?
5: Отвечает руководитель частного турагентства Дмитрий Мир.
6: Действительно, маркетинговый ход. И это значит, что у оператора, именно в чартере, а не в регулярном рейсе, остаются свободные места, и он готов сделать скидку. Соответственно, на хороший отель этого быть не может. Ну и скидка там не очень большая, учитывая, что стоимость перелета, она не очень дорогая. А если люди хотят забронировать люкс-отель по суперскидке, самые крутые отели в мире, они, в принципе, практически не дают никаких скидок, но у них есть у всех раннее бронирование. То есть, если там за полгода и больше, они могут давать сколько-то номеров для того, чтобы пощупать спрос. Поэтому я бы подытожил так, что горящие туры – это фейк. Раннее бронирование – это то, что действительно существует, и это то, чем надо действительно пользоваться.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские военные нанесли удары по автозаправочным станциям и цистернам с топливом в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Целями стали объекты в Краматорске, Шахтерском и других населенных пунктах. По данным Министерства обороны России, эта инфраструктура использовалась в интересах боевиков. Военное ведомство также опубликовало видеокадры поражения целей. Россия рассчитывает, что новое правительство Армении, которое сформирует по итогам июньских парламентских выборов, обеспечит развитие двусторонних отношений в духе дружбы и учета интересов друг друга. Об этом сообщил Михаил Мишустин на встрече с Николом Пашиняном в Екатеринбурге.
2: Несмотря на турбулентность мировой экономики, Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров и инвесторов Армении. Отечественные компании активно работают в горнодобывающей промышленности, в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в энергетике Армении, включая также мирный атом и в цифровой экономике. Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав, законных интересов.
1: Никол Пашинян, в свою очередь, заверил, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с Россией и участие в Евразийском экономическом союзе. Иран выпустил как минимум 2 ракеты по коммерческим судам в Ормузском проливе. Это утверждают источники издания «Эксиос» в американской администрации. Атаки произошли в понедельник после истечения недельного соглашения о приостановке ударов. По оценке издания, это ставит под угрозу меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Сборная Бельгии разгромила команду США в 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 4-1. В четвертьфинале бельгийцы встретятся с Испанией, которая накануне обыграла сборную Португалии. Матч Бельгия-США сопровождался скандалом. Нападающий американцев Фоларин Балаган вышел на поле, хотя должен был пропустить игру из-за красной карточки. Ему помог личный звонок президента Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино. В честь Всероссийского дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, колесо обозрения «Солнце Москвы» подсветят в тематические бело-желтые цвета. Об этом рассказали агентству ТАСС в пресс-службе аттракциона. Отмечается, что эти цвета будут отсылать к одному из главных символов праздника – ромашке. Кроме того, это станет визуальным акцентом праздничного вечера. О погоде. Сегодня в Москве переменная облачность и небольшой дождь. Днем до 19 градусов тепла. В ночь на среду до плюс 14. Завтра в столице прогнозируется сильный дождь, возможно, гроза. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, что помогло русским морякам разгромить турецкий флот в Чесменской битве. Кто сможет воспользоваться ипотечными каникулами по новым правилам? Какие традиции связаны с днем Ивана Купалы? Седьмого июля Россия отмечает День воинской славы, который посвящен одной из самых славных страниц военно-морской истории – победе в Чесменском сражении 1770 года. Максим Петренко о том, как русским морякам удалось победить превосходящий по численности флот противника и каково значение этой битвы.
5: Балканы, Закавказье, Крым – регионы, где особенно остро в XVIII веке пересекались интересы России и Османской империи. Для того, чтобы отвлечь мощнейший на тот момент турецкий флот, сражавшийся в Причерноморье, был предложен такой план – Поддержать освободительное движение в Греции и на помощь восставшему, тоже православному, народу направить с Балтики в Эгейское море наши корабли. Снарядили две эскадры. Первая под командованием Григория Спиридова с 7 линейными кораблями, фрегатом, бомбардирским судном и несколькими парусными. Вторая поменьше, 3 линейных и 2 фрегата. Штормы, болезни, рифы, ряд потерянных кораблей, сложности с которыми всем пришлось столкнуться на пути в Грецию на первом дальнем походе Отечественного флота, рассказывает историк, член регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ленинградской области Максим Коршев.
6: Наши корабли до этого никогда в таком большом количестве не выходили дальше Северного моря. Пришлось пройти потом Английский канал или Ла-Манш, как французы его называют, потом дойти до Гибралтара, то есть фактически обогнуть всю Европу и войти в Средиземное море.
5: Турецкий флот будет превосходить русский минимум вдвое, как по количеству кораблей, так и по численности экипажей. А флагман противника, Реал Мустафа, и вовсе имел на борту сразу 100 пушек. Первые столкновения трехдневного чесменского сражения прошли в Хиосском проливе 5 июля 1770 года. Смело прорываясь на так называемую пистолетную дистанцию, русские моряки обстреливали турок картечью. Однако в ходе этих ближних боев пострадает наш флагман, Святой Евстафий. Неуправляемый он врежется в Реал Мустафу, где возникнет пожар. Это деморализует вражеский строй, и турецкие корабли отойдут в Чесменскую бухту, небольшую по размерам, где создастся настоящая сутолока. 6 числа ее будет ждать массированный обстрел. А параллельно готовили брандеры, корабли-камикадзе из греческих торговых судов, рассказывает историк Борис Кипнис.
7: Прием с античности. Послать на вражеский флот несколько судов, начиненных зажигательными веществами. Но из трех брандеров дошел только один, и то уже когда сражение было в разгаре. Течения в бухте были неизвестны, и они не довели брандеры до неприятеля.
5: Но флот неприятеля был в итоге подожжен огнем наших кораблей, которые двинулись в бухту 7 июля. Линейный корабль «Европа» под командованием капитана первого ранга Федота Клокачева сразу двумя зажигательными снарядами поджег борт, находившийся в основной массе вражеских судов. Тот взорвался. Вокруг загорятся еще минимум 3 корабля, начнется жуткая паника, и в течение последующих нескольких часов в бухте из 80 разных кораблей, включая малые и вспомогательные, огнем будет уничтожено больше 70. Это было самое крупное поражение турок на море. Они потеряли 11 тысяч человек, продолжает Максим Коршев.
6: Одна из самых крупных побед русского военно-морского флота. За все сражение был потерян, по сути, один линейный корабль «Евстафий». Правда, он погиб со всем личным составом, то есть из 760 человек удалось спасти менее 30.
5: Миф о непобедимости турецкого флота был развеян. Русские эскадры стали господствовать на всем Средиземном море, что в итоге привело к положительному окончанию для Российской империи русско-турецкой войны 1768-74 годов. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: С 1 сентября в России расширят ипотечные каникулы. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Теперь семьи при рождении второго ребенка и последующих детей смогут приостановить выплаты на срок до 1,5 лет. При этом больше не нужно подтверждать, что доходы упали. На каких условиях будет действовать льготный период, рассуждает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
8: Сейчас уже после вступления новых изменений может воспользоваться любой заемщик, ну и, соответственно, свою финансовую нагрузку ежемесячную перенести на 1,5 года. То есть сейчас у нас по старым условиям нужно предоставить справку о доходе, что доход уменьшился, либо есть потеря работы, банк рассматривает заявление и после этого принимает решение. То есть тут еще могут банки отказать. В новых ипотечных каникулах достаточно будет только лишь свидетельство о рождении второго либо последующих детей. Самый главный момент, чтобы данная возможность у нас была прописана на законодательном уровне, и банковские учреждения этот момент учитывали. Потому что в классическом виде сейчас ипотечные каникулы не совсем положительно влияют на кредитную историю заемщиков. И вследствие при обращении в другие банковские учреждения банки обращают внимание и могут отказать, потому что понимают, что были каникулы ипотечные, значит, были финансовые сложности. Здесь надо еще учитывать, что что банк не прощает эти ежемесячные платежи, они просто переносятся на 1,5 года, если это заявлено заемщиком.
4: Согласно новому закону, приостановить выплаты по ипотеке заемщик сможет один раз. В течение первых 6 месяцев каникул банк не будет начислять проценты на оставшуюся сумму долга. В оставшийся период они продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре.
0: Утро на радио «Звезда».
4: 7 июля отмечается народный праздник восточных славян Иван Купала. Наши предки в этот день просили природу о плодородии и проводили обряды, связанные с солнцем, огнем и водой. Как появились традиции прыгать через костры и сжигать чучело? И почему есть разные версии происхождения этого праздника? Ким Андреев расскажет подробнее.
9: Солнцестояние происходит из-за того, что Земля имеет наклон по отношению к орбите вокруг Солнца. Планета получила из-за этого времена года, а ее обитатели – богатую пищу для суеверий и повод для праздника. Например, считается, что с солнцестоянием связан Иван Купала. До перехода на новый календарный стиль его отмечали в конце июня, но с реформой праздник переехал на 7 июля. Хотя, например, неоязычники отмечают как раз в июне. Иванов день они тоже празднуют. Благо, сейчас для этого есть целая индустрия, рассказывает организатор мероприятий Алина Зевакина.
10: У нас и был специальный человек приглашенный, он называл себя ведуном, и он говорил, как правильно провести это мероприятие, какие обряды приветствуются. Мы сделали из дерева специальный, там старовер сделал нам чертог, вот как бы символ вот этого бога Велеса, и вот мы там каравай подносили. Для нас это было немножко странно, но мы все выполнили, все сделали, и все было хорошо.
9: По поводу возникновения праздника есть две версии. Общепринятая гласит, что так в народе повелось отмечать церковный праздник Рождества Иоанна Предтечи, который крестил, окуная в воду. Разумеется, народные традиции этого дня ничего общего с церковными обрядами не имеют. Другой вариант – дохристианское происхождение праздника, что и может объяснять множество ритуалов, связанных с мифами и магией. Но это лишь гипотеза, так как подтверждений никаких нет, только лишь догадки. Факт в том, что уже не одно столетие народ в ночь на Ивана Купалу участвует в самых разных играх и обрядах. Что же принято делать накануне Иванова дня? Купаться и ходить в баню, прыгать через костры, тоже ради символического очищения, плести венки и гадать по ним, как поплывут, так и сложится задуманное, зазывать сватов, искать цветок папоротника, который способен наделить разными сверхспособностями, вроде знания языка животных или мест, где спрятаны клады. Готовили специальные блюда, к примеру, ячменную кашу, вареники или лепешки. Водили хороводы, пели, плясали. Береглись от нечистой силы, для чего втыкали в окна и двери острые предметы. Бывало, что и проказничали, могли и имущество по двору разбросать, и в избе запереть, тоже ради защиты от нечистой силы. Были и своеобразные магические спа-процедуры, рассказывает заведующий отделом Государственного центра народного творчества Красноярского края Светлана Калинина.
11: В Ивана Купалу собирали росу, которая выпадает. Под росу выкладывали собранные лекарственные травы, чтобы усилить их воздействие. Росу и умывались ею. И это должно было стимулировать их всяческую красоту. Мне вот всегда было интересно, вот если я не лицо хочу умыть, а все остальное, да, а говорят, тогда можно волочить по траве простыню, набрать эту простыню, сделать ее влажной и в нее завернуться. И типа будет тебе счастье.
9: Что-то подобное давным-давно существует и у других народов, не только у восточных славян, причем празднуется тогда, когда повелось издревле, в конце июня. Например, у латышей это лига, у финнов и некоторых других народов – юханус. Традиции похожи. Есть и купание, и костры, и плетение венков, и поиск знаменитого цветка – папоротника. Ким Андреев, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, какие тренды промышленности отражены на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, чем игры доброй воли отличались от Олимпиады, сложно ли освоить язык суахили.
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Два столичных аэропорта Шереметьево и Внуково возобновили работу. Об этом сообщила Росавиация. Их временно закрывали по соображениям безопасности. Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, добавили представители ведомства. Российским руферам, которые забрались на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, грозит до 20 лет тюрьмы. Им предъявили 3 обвинения по уголовным статьям. Действия руферов квалифицируются как безрассудная угроза жизни, преступное причинение вреда имуществу и кража со взломом. В России предложили сделать 8 июля – День семьи, любви и верности – всероссийским выходным. С такой инициативой в интервью агентству ТАСС выступил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. Он подчеркнул, что несмотря на обилие праздников, выпадающих на выходные, в российском календаре отсутствует общий для всех нерабочий день, посвященный семейным ценностям. Все 3 сборные, хозяйки чемпионата мира, вылетели в 1/8 финала, пропустив не меньше 3 мячей. Сборная Канады уступила Марокко, Мексика проиграла Англии, а Соединенные Штаты минувшей ночью были разгромлены Бельгией. Турнир завершится 19 июля. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
3: Премьера на Радио Звезда. Дай 5. 5 удивительных фактов
12: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
13: Программа создана с

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о кофе.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Слово «кофе» происходит от арабского термина «кахва», который означал «вино». В Йемене кофе долгое время называли «вином из бобов».
0: Факт второй.
2: Кофе – это фрукт. То, что мы называем кофейными зернами, на самом деле косточки внутри красной или желтой ягоды, которая называется кофейной вишней.
0: Факт третий.
2: Растение вырабатывает кофеин, чтобы отпугивать насекомых-вредителей и привлекать опылителей. Для человека же кофеин стал мощным психоактивным стимулятором.
0: Факт четвертый.
2: Кофе несколько раз пытались запретить. В Мекке его считали одурманивающим зельем. В Европе называли «черной кровью турок». И даже Фридрих Великий в Пруссии пытался заставить немцев пить пиво вместо кофе.
0: Факт пятый.
2: В мире выпивают больше 2 миллиардов чашек кофе ежедневно. Финляндия лидирует по потреблению на душу населения. Финны пьют в среднем 5 чашек в день.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о кофе. Словарь современного города.
3: С. Столовая. Борщ со сметаной, гуляш, гречка, сдобная булочка и стакан сладкого черного чая. Комплексный обед из 3 блюд – вот еда по-советски. Цена 60 копеек. Декрет о создании предприятий общественного питания Ленин издал на 2-й день после Октябрьской революции. В те голодные времена столовые спасли немало жизней. Пункты общепита открывались в каждом городе и на каждой фабрике. Под них переделывались даже бары, рестораны и трактирные. «Долой кухонное рабство! Даешь новый быт! Кто не работает, тот не ест! Зашел в столовую – сними шапку!» Общепит не только кормил всю страну, но и помогал в идейном воспитании. Это сейчас нормально мыть руки перед едой, а 100 лет назад людей учили хорошим манерам и правилам поведения. Привычку вырабатывали. Кроме школьных и студенческих, были еще столовые общего пользования и ведомственные. На заводах и фабриках именно общепиты помогали поддерживать высокую производительность труда, что называется «не отходя от станка». Меню разрабатывалось по единому государственному стандарту. Получалось не всегда вкусно, зато сытно и недорого. И в каждом блюде строго определенное количество калорий. Так всю страну и кормили. Уже много лет нет того советского общепита, но идея жива. Столовые по-прежнему востребованы. И если приглядеться, то среди разнообразия блюд всегда можно найти и борщ со сметаной, и гуляш, и гречку, и сдобную булочку, и стакан сладкого черного чая. Что тут говорить? Еда, проверенная годами.
0: Словарь современного города.
1: Радио «Звезда».
4: Есть что рассказать.
5: Программа об открытиях и изобретениях.
6: Законы Ньютона. Действие равно противодействию. Этот закон Ньютона мы вспоминаем, когда начальник начинает нас ругать. И нам работать, ну, в общем, совсем не хочется. А Ньютону хотелось? Наверное, нет. Но яблоки заставили, так и сыпались на голову. Только в саду присядет, бац, получил. На другое место перейдет, и там тоже бац. Как тут отдохнуть-то нормально? Мысли сами так и лезут.
7: Ох, и не говори.
6: Земля притянула яблоко, закон всемирного тяготения. Но 3-й закон Ньютона гласит, что действие равно противодействию. Что ж, и яблоко притянуло землю. Ответ однозначный. Да, притянуло. Но только на очень маленькое расстояние, ну что-то около радиуса атома. А если вырваться за пределы, так, чтобы ни земля не притягивала ничего, Тогда можно кинуть яблоко в космосе, например. Оно и полетит, и будет равномерно двигаться по прямой. Равномерно, ровненько. И это уже первый закон Исаака. Ньютона так звали. И жил он во второй половине 17-го, первой четверти 18 века. Сейчас среди ученых идут большие споры о том, могут ли яблоки вообще способствовать пробуждению гениальности. Некоторые утверждают, что это зависит от сорта яблока.
8: А вот отсюда поподробнее.
6: Злые языки сразу стали утверждать, что в Ньютоновском саду росла крупная Антоновка, но мы-то знаем, что это не так, потому что ускорение движущегося тела прямо пропорционально силе, которую к нему приложили. Интуитивно это понятно, сильнее двинул, сильнее полетело. Но ускорение еще и обратно пропорционально массе. И это ясно. Легкое улетело бы дальше, а очень тяжелое отбило бы пальцы ног. И от сорта яблок это не зависит. Ускорение равно сила, деленная на массу. Второй закон Ньютона. Закона получилось всего три. Ньютон один.
8: Голова.
9: Голова?
6: Эти законы получили название законов механики. Они и до сих пор применяются. Повсеместно. От полета в космос до досуга автомехаников после работы. Потому что законы эти фундаментальные. А Ньютона до сих пор считают чуть ли не самым гениальным ученым всех времен и народов. Но мы-то знаем, в чем дело. Просто в семье мелкопоместных дворян, в которой он родился, был очень хороший яблоневый сад. Судя по всему, экологически чистый, и это доказано. Итак, вот они, законы механики Ньютона. Первый. Если на тело не действуют никакие силы, оно равномерно движется по прямой. То есть кинули – летит. Второй. Ускорение равно силе, деленной на массу. Пинок – лучшая тому иллюстрация. Третий. Всякое действие имеет противодействие, равное по силе и направленное навстречу. Тут уж сами решите, что это напоминает.
4: Да, есть что рассказать.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
13: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Три человека пострадали в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород. Один мирный житель погиб. Об этом в ночь на вторник сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Он уточнил, что в ряде муниципалитетов есть перебои со светом и водой из-за повреждений инфраструктуры. По словам Шуваева, за ночь было две волны ракетных ударов по Белгороду и окрестностям. Российские военные нанесли удары по автозаправочным станциям и цистернам с топливом в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Целями стали объекты в Краматорске, Шахтерском и других населенных пунктах. По данным Министерства обороны России, эта инфраструктура использовалась в интересах боевиков. Военное ведомство также опубликовало видеокадры поражения целей. Россиянка, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, передана сотрудникам посольства России в Таиланде. Как сообщили в дипломатической миссии, сейчас решаются вопросы ее безопасного возвращения на родину. Операция стала результатом совместной работы российских дипломатов, МВД и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда, сообщает агентство ТАСС. Международная промышленная выставка «Иннопром» собрала в Екатеринбурге более 850 организаций. Подробнее о развитии высокотехнологичных производств, реализованных при финансовой поддержке ПСБ, на форуме рассказал заместитель председателя банка Олег Минаев.
2: Один из них – это «Атом», первый электрический автомобиль в сотрудничестве между «Росатомом» и «КамАЗом». На днях должна появиться первая продукция, пойти первые продажи, и это первый электроавтомобиль полностью российского производства. А второй проект – это компания «Полипласт», вот здесь тоже ее есть. Стенд – это производство жидких эпоксидных смол, которые закроют полностью внутристрановые потребности.
1: ПСБ проводит всестороннюю работу по поддержке и развитию промышленности России. Речь идет о предоставлении льготного финансирования, банковском сопровождении и обслуживании контрактов в рамках внешнеэкономической деятельности. Спасатели нашли пропавших в Магаданской области туристов. Путешественников обнаружили в 30 километрах от места окончания маршрута. Их здоровью ничего не угрожает. Туристов оперативно доставили на вертолете в Магадан, сообщает местный главком ЧС. Накануне стало известно, что пятеро туристов пропали во время сплава по рекам Иганджа и Армань. Выяснилось, что их лодка оказалась под водой, а вместе с ней и спутниковый телефон. Поэтому группе не удалось выйти на связь и подать сигнал бедствия. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Масштабный парад ретро-транспорта пройдет в Москве 11 июля. В день московского транспорта по улицам столицы проедет колонна исторических трамваев и ретро-автомобилей. Маршрут парада пройдет от метро Новокузнецкая до Чистопрудного бульвара. Московский департамент транспорта просит водителей быть внимательными на пути следования колонны. Теперь о трафике. В Москве информация от Яндекс.Карт. Сейчас на дорогах 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Егорьевском шоссе от железнодорожной эстакады до Рязанского шоссе. Время в пути 20 минут. Затор на четверть часа на Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до Луховицкой улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем удивляет посетителей выставка «Иннопром», когда впервые прошли игры доброй воли, как сформировался язык суахили. Международная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге. В форуме участвуют порядка 900 организаций. Свои национальные экспозиции представили Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Белоруссия. Крупнейший стенд у партнера выставки Индонезии, где представлены разработки в различных сферах – от информационных технологий до легкой промышленности. Десятки инновационных решений предлагают и на стенде Минпромторга России. Чем удивляет выставка, рассказал собственный корреспондент телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин.
2: Очень интересные разработки представили уральские

0: ледокол. Помимо этого, много вездеходной техники, все-таки здесь Урал, много сырьевиков, и данная техника востребована. Много беспилотных решений. Есть машины грузовые, беспилотные, без водителя, которые могут перемещаться на довольно длительное расстояние. Как всегда, широко представлена Беларусь своими машинами, широко представлен Казахстан. Много экспонатов, всегда проходящего совместно с Иннопромом российско-китайского экспо.
1: Тема выставки отражает три ключевых тренда промышленности – международная кооперация, гибкие производственные цепочки и стирание границ между отраслями. В рамках форумной части запланировано более 100 мероприятий по нескольким направлениям – от цифрового производства до современных технологий для городов. Отдельный блок будет посвящен развитию сотрудничества с Индонезией, товарооборот с которой удвоился за последние 5 лет.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Как Олимпиада, только никакой политики. 40 лет назад в Москве стартовали первые в истории «Игры доброй воли». Международные соревнования, придуманные как альтернатива олимпийскому движению. Кто из будущих звезд отечественного спорта прошел через эти игры? Чем они отличались от Олимпиады? И почему в итоге проект себя изжил? Ким Андреев разобрался в истории. Середина 80-х. Только что от поездки на Олимпиаду в США отказалась сборная СССР и члены Варшавского договора. А за 4 года до этого многие страны Запада бойкотировали игры в Москве. В условиях, когда политика вмешивается в спорт, страдают в первую очередь сами атлеты, а еще зрители, которых лишают противостояния сильнейших с сильнейшими. Раньше всех эту упущенную возможность разглядел американский медиамагнат Тед Тернер и придумал формат мировых стартов, где участвуют лучшие вне зависимости от паспорта, достаточно желания приехать. Так и родились игры доброй воли. Первые решили провести в Москве в 1986-м, и сразу же бешеный успех. Тысячи атлетов из 70 стран, 18 видов спорта и даже несколько мировых рекордов, вспоминает спортивный журналист Алексей Лебедев.
3: Я, например, был на легкой атлетике, когда Сергей Бубко прыгнул на 6 метров 1 сантиметр. До этого мировой рекорд был ровно 6 метров, и все думали, гадали, сможет ли человек выше 6 метров в шестом когда-то взлететь. И Сергей Бубко тогда на 6 метров 1 сантиметр взлетел. До сих пор, помню, переполнены, естественно, лужники, 100 тысяч, незабываемое зрелище, то впечатление, которое у меня вот прямо сейчас перед глазами.
1: Проводить игры доброй воли решили поочередно в Советском Союзе и Соединенных Штатах. В 90-м году соревнования принимал Сиэтл. Победу в общекомандном зачете одержала сборная СССР, завоевав 66 золотых медалей. 4 года спустя соревнования вернутся, но уже не в Советский Союз, а в Россию. Их примет Санкт-Петербург. Одним из триумфаторов тех игр станет молодой гимнаст Алексей Немов. Он завоюет сразу 4 золота. В будущем он неоднократно выиграет чемпионаты мира и Олимпиады, но едва ли не главным стартом в жизни для него будут именно игры доброй воли, рассказывает сам спортсмен.
4: Это реально были крутые соревнования, это была суперорганизация. Поверьте, вот мне есть с чем сравнить. Я прошел 3 Олимпиады, потом после этих соревнований меня судьи приняли. Конечно же, понимали, что я могу конкурировать уже и претендовать на золотые медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
1: В 98-м году игры доброй воли принимал Нью-Йорк. Мир к тому моменту серьезно изменился. Про холодную войну уже не вспоминали. Страны перестали бойкотировать международные первенства. Главной площадкой в мировом спорте снова становится Олимпиада. А потому у игр доброй воли начинают резко падать телевизионные рейтинги. Главная статья дохода для организаторов, рассуждает Алексей Лебедев.
3: В итоге они и скончались благополучно именно из-за того, что они были хороши в свое время, так скажем. Когда требовалось вот это соперничество сильнейших вновь продемонстрировать, предъявить миру. А потом, ну, понятно, что на Олимпийских играх происходило то же самое.
1: В нулевые предпримут попытку перезагрузить соревнования. В 2000-м в первый и последний раз проведут зимние игры доброй воли. Год спустя состоятся 5-е летние игры, которые станут финальными. После этого проект навсегда закроют, но теплые воспоминания о нем до сих пор хранят и спортсмены, и зрители, а, возможно, и сам Международный олимпийский комитет, который тогда убедился, что спорт должен оставаться вне политики. Ким Андреев, Сергей Жуков, «Радио Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».

0: Сегодня Всемирный день языка суахили. Это один из самых распространенных языков Африки и мира. Максим Петренко узнал, как он сформировался, а затем стал инструментом региональной интеграции. И какие слова на суахили нам хорошо известны.
1: Суахили – язык, который начал формироваться на востоке Африки, на берегах Индийского океана, в первом тысячелетии нашей эры. Это территории современных Кении, Танзании и Занзибара. Из языка местных жителей суахили постепенно превратится в средство межэтнического взаимодействия, ведь в эти края издавна приплывали за слоновой костью и золотом торговцы со всего мира. Они возьмут за основу именно этот язык, он при этом обогатится заимствованиями, и больше всего в нем окажется арабских слов. Собственно говоря, даже само слово «суахили» арабское и означает «житель побережья». В регионе смешаются целые культуры, продолжает журналист-международник, автор канала и подкаста «Галопом по Африкам» Дарья Лабутина.
2: Купцы из Персии, из стран Персидского залива, Индии приезжали торговать и задерживались там на несколько месяцев, пока ждали обратного ветра попутного. Вот так вот, собственно, возник этот этнос суахили. И люди этноса суахили, населяющие восточную часть Танзании, Кении, они внешне отличаются от жителей глубинной Танзании и Кении. У них более такие арабские черты лица.
1: В середине 20 века у этого торгового языка, который распространился и вглубь Африки, появится еще одна роль. В ходе борьбы за независимость он стал мостиком, объединившим народы континента. Больше других эту идею продвигал Джулиус Ньерере, первый президент Танзании. В своей стране он внедрял суахили в образование и лично перевел на него несколько произведений Шекспира. Одно из них – пьеса «Венецианский купец». И тут был нюанс. В переводе Ньерере название звучит «Венецианские капиталисты», рассказывает преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Анна Сиим Москвитина.
3: В этом его вклад и в содержание, адаптация ко времени. Также заложен такой критический мотив, потому что сам Ньерере был скорее такой социалист, нежели капиталист.
1: Вслед за Танзанией суахили в числе официальных языков признали в Кении, Уганде и Конго. Слова в нем читаются, как пишутся. В этом он легок. Но много и непривычных моментов. Мужского, женского и среднего рода нет. Но есть система именных классов, их полтора десятка, и все существительные распределены по ним. Класс – люди, класс – деревья или места, и от этого зависят приставки у прилагательных. А еще фраза может представлять собой одно длинное слово – корень, и к нему вначале прицепляются местоимения, направление действия и время. Анна Сиим Москвитина приводит пример.
3: «Нитакапо куандзикия». Когда я напишу тебе «ни» — это «я», дальше «така» — показатель будущего времени, «по» — это аналог союзного слова «когда». Вот. Но он встраивается прямо вот в середину глагола. «Ку» — это «тебе», дальше смысловая часть глагола «андикия», когда ты пишешь.
1: Вспомним имена героев в мультфильме «Король лев». Так вот, это слова на суахили. «Симба» — «лев», «пумба» означает «глупец». Произнося «акуна матата», мы тоже говорим на суахили. Переводится как «нет проблем». Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут мы расскажем, какие корабли участвовали в Чесменском сражении 1770 года? Как влияют ипотечные каникулы на кредитную историю заемщика? Когда в мире начали отмечать День Ивана Купалы?
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом, которые использовались в интересах подразделений ВСУ в оккупированной части ДНР. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Россиянка, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, передана сотрудникам посольства России в Таиланде. Как сообщили в дипмиссии, сейчас решаются вопросы ее безопасного возвращения на родину. Операция стала результатом совместной работы российских дипломатов МВД и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда. Социальный фонд теперь будет самостоятельно находить данные о стаже и заработке россиян. Гражданам нужно предоставить только паспорт и СНИЛС. Как уточнили в РИА Новости, новые правила касаются страховых, накопительных и государственных пенсий. Интерес россиян к вождению мототранспорта вырос в минувшем июне на 11% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования, текст которого публикует ТАСС. Там уточняют, что за год спрос на обучение вождению мотоциклов вырос на 52%. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали названия кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят без козырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова обереги или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.

Самая известная литературная ленточка без козырки «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ затопленных.

0: радиозвезда.
1: Год 1900-й. На петербургском заводе «Новое Адмиралтейство» спущен на воду крейсер «Аврора», который станет одним из символов Октябрьской революции. В том же году Гавайские острова в Тихом океане получили статус территории США, но вот штатом Гавайи станут лишь в 1959-м. А в Москве в 1900 году умирает русский предприниматель и благотворитель Павел Михайлович Рябушинский. Своим сыновьям он завещает 20 миллионов рублей. Но наиболее успешными бизнесменами и инвесторами окажутся лишь двое из рода Рябушинских.
2: Соратники. Сергей и Степан Рябушинские.
1: Всего в семье Рябушинских было 8 братьев, но не все продолжили семейное дело. Дмитрий и Федор ушли в науку, Павел и Владимир – в политику. Михаил больше увлекался картинами, чем бизнесом, а Николай прославился скорее своим шикарным особняком на Нарышкинской аллее. Другое дело – Сергей и Степан Рябушинские, серьезные и предприимчивые. К знаменитой текстильной фабрике своего отца они быстро добавили лесопильный, стекольный заводы и бумажный комбинат. Сергею 28 лет, Степану 26. Оба брата молоды и прогрессивно мыслят. К примеру, Рябушинские одними из первых в России сократили рабочий день на своих фабриках с 11 часов до 9.
2: Соратники.
1: В 1902 году талантливые предприниматели создают свой банкирский дом «Братья Рябушинские». Спустя 10 лет он превратится в Московский банк, один из крупнейших в столице. А капитал вырастет с 1 миллиона рублей до 20. Незадолго до Первой мировой Рябушинские создают товарищество на паях Автомобильного московского общества, сокращенно АМО. Братья вовремя осознали, что грядущая война потребует производства большего числа грузовых автомобилей. На заводе успеют собрать без малого 1500 машин. После революции предприятие национализируют, и в будущем на его базе возникнет знаменитый ЗИЛ – завод имени Лихачева.
2: Сергей и Степан Рябушинские. Соратники.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Одна империя от Варшавы и до Чукотки, над второй никогда не заходило солнце. Английский лев и русский медведь. О российско-британских отношениях расскажет кандидат исторических наук Екатерина Романова.
3: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда».

0: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Специалисты войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили личный состав и блиндаж украинских боевиков. Подробнее о боевой работе рассказал оператор-разведчик с позывным «Брут».
3: Мои обязанности входят разведка местности, поиск целей, также корректировка как FPV расчетов, так и артиллерии. Я навожу его, так скажем, помогаю ему, подсказываю вправо-влево, где спуститься пониже, где наоборот приподняться. Навожу на блиндажи, на орудия, ну и на прочие цели. Очень часто удается отследить вражеские расчеты БПЛА, и как бы самая интересная работа, мне кажется, происходит по ним. Уничтожение их антенн, их блиндажей. В принципе, такой работы очень много, и каждая из них яркая. В моей работе больше всего я, конечно, люблю разведку. Искать цели, какой-то появляется азарт, соревновательный дух, чтобы найти врага первее, чем он найдет меня.
2: После совместной работы с артиллерийскими подразделениями противнику приходится заменять подразделения и оттягивать свои силы в тыловые районы, в то время как штурмовые отряды группировки войск «Север» продолжают планомерное наступление в рамках расширения буферной зоны безопасности. Концерн «Калашников» поставил крупную партию зенитных управляемых ракет заказчику в рамках государственного контракта. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. Там отметили, что эти снаряды применяются зенитным ракетным комплексом «Стрела-10» и его модификациями. Они предназначены для поражения низколетящих самолетов и вертолетов в любое время суток, в том числе в условиях применения оптических помех. Головка самонаведения изделия оснащена тремя режимами работы – фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым. В конце июня в Ростехе сообщали, что в установленные сроки успешно отгрузили крупную партию 40-миллиметровых подствольных гранатометов ГП-34 государственному заказчику. Это изделие активно используется российскими подразделениями в зоне проведения специальной военной операции. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир мотострелкового взвода, младший лейтенант Павел Грицов, выполнял боевую задачу по охране и обороне своего подразделения. Он получил данные о приближении двух беспилотников противника. Офицер отдал команду расчету радиоэлектронной борьбы применить изделие «Гроза», что позволило подавить беспилотники и предотвратить потери среди личного состава. Благодаря профессионализму и решительности младшего лейтенанта Павла Грицова нашим подразделениям удалось выполнить боевые задачи без потерь. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, что помогло русским морякам разгромить турецкий флот в Чесменской битве? Кто сможет воспользоваться ипотечными каникулами по новым правилам? Какие традиции связаны с днем Ивана Купалы? Седьмого июля Россия отмечает День воинской славы, который посвящен одной из самых славных страниц военно-морской истории – победе в Чесменском сражении 1770 года. Максим Петренко о том, как русским морякам удалось победить превосходящий по численности флот противника и каково значение этой битвы.
7: Балканы, Закавказье, Крым – регионы, где особенно остро в XVIII веке пересекались интересы России и Османской империи. Для того, чтобы отвлечь мощнейший на тот момент турецкий флот, сражавшийся в Причерноморье, был предложен такой план – Поддержать освободительное движение в Греции и на помощь восставшему, тоже православному, народу направить с Балтики в Эгейское море наши корабли. Снарядили две эскадры. Первая под командованием Григория Спиридова с 7 линейными кораблями, фрегатом, бомбардирским судном и несколькими парусными. Вторая поменьше, 3 линейных и 2 фрегата. Штормы, болезни, рифы, ряд потерянных кораблей, сложности с которыми всем пришлось столкнуться на пути в Грецию на первом дальнем походе Отечественного флота, рассказывает историк, член регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ленинградской области Максим Коршев.
4: Наши корабли до этого никогда в таком большом количестве не выходили дальше Северного моря. Пришлось пройти потом Английский канал или Ла-Манш, как французы его называют, потом дойти до Гибралтара, то есть фактически обогнуть всю Европу и войти в Средиземное море.
7: Турецкий флот будет превосходить русский минимум вдвое, как по количеству кораблей, так и по численности экипажей. А флагман противника «Реал Мустафа» и вовсе имел на борту сразу 100 пушек. Первые столкновения трехдневного чесменского сражения прошли в Хиосском проливе 5 июля 1770 года. Смело прорываясь на так называемую пистолетную дистанцию, русские моряки обстреливали турок картечью. Однако в ходе этих ближних боев пострадает наш флагман, святой Евстафий. Неуправляемый он врежется в Реал Мустафу, где возникнет пожар. Это деморализует вражеский строй, и турецкие корабли отойдут в Чесменскую бухту, небольшую по размерам, где создастся настоящая сутолока. 6 числа ее будет ждать массированный обстрел. А параллельно готовили брандеры, корабли-камикадзе из греческих торговых судов, рассказывает историк Борис Кипнис.
8: Прием с античности. Послать на вражеский флот несколько судов, начиненных зажигательными веществами. Но из трех брандеров дошел только один, и то уже когда сражение было в разгаре. Течения в бухте были неизвестны, и они не довели брандеры до неприятеля.
7: Но флот неприятеля был в итоге подожжен огнем наших кораблей, которые двинулись в бухту 7 июля. Линейный корабль «Европа» под командованием капитана первого ранга Федота Клокачева сразу двумя зажигательными снарядами поджег борт, находившийся в основной массе вражеских судов. Тот взорвался. Вокруг загорятся еще минимум 3 корабля, начнется жуткая паника, и в течение последующих нескольких часов в бухте из 80 разных кораблей, включая малые и вспомогательные, огнем будет уничтожено больше 70. Это было самое крупное поражение турок на море. Они потеряли 11 тысяч человек, продолжает Максим Коршев.
4: Одна из самых крупных побед русского военно-морского флота. За все сражение был потерян, по сути, один линейный корабль «Евстафий». Правда, он погиб со всем личным составом, то есть из 760 человек удалось спасти менее 30.
7: Миф о непобедимости турецкого флота был развеян. Русские эскадры стали господствовать на всем Средиземном море, что в итоге привело к положительному окончанию для Российской империи русско-турецкой войны 1768-74 годов. Максим Битренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: С 1 сентября в России расширят ипотечные каникулы. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Теперь семьи при рождении второго ребенка и последующих детей смогут приостановить выплаты на срок до 1,5 лет. При этом больше не нужно подтверждать, что доходы упали. На каких условиях будет действовать льготный период, рассуждает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
9: Сейчас уже после вступления новых изменений может воспользоваться любой заемщик, ну и, соответственно, свою финансовую нагрузку ежемесячную перенести на 1,5 года. То есть сейчас у нас по старым условиям нужно предоставить справку о доходе, что доход уменьшился, либо есть потеря работы, банк рассматривает заявление и после этого принимает решение. То есть тут еще могут банки отказать. В новых ипотечных каникулах достаточно будет только лишь свидетельство о рождении второго либо последующих детей. Самый главный момент, чтобы данная возможность у нас была прописана на законодательном уровне, и банковские учреждения этот момент учитывали. Потому что в классическом виде сейчас ипотечные каникулы не совсем положительно влияют на кредитную историю заемщиков. И вследствие при обращении в другие банковские учреждения банки обращают внимание и могут отказать, потому что понимают, что были каникулы ипотечные, избыточные, значит, были финансовые сложности. Здесь надо еще учитывать, что банк не прощает эти ежемесячные платежи, они просто переносятся на 1,5 года, если это заявлено заемщиком.
6: Согласно новому закону, приостановить выплаты по ипотеке заемщик сможет один раз. В течение первых 6 месяцев каникул банк не будет начислять проценты на оставшуюся сумму долга. В оставшийся период они продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре.
0: Утро на радио «Звезда».
6: 7 июля отмечается народный праздник восточных славян Иван Купала. Наши предки в этот день просили природу о плодородии и проводили обряды, связанные с солнцем, огнем и водой. Как появились традиции прыгать через костры и сжигать чучело? И почему есть разные версии происхождения этого праздника? Ким Андреев расскажет подробнее.
10: Солнцестояние происходит из-за того, что Земля имеет наклон по отношению к орбите вокруг Солнца. Планета получила из-за этого времена года, а ее обитатели – богатую пищу для суеверий и повод для праздника. Например, считается, что с солнцестоянием связан Иван Купала. До перехода на новый календарный стиль его отмечали в конце июня, но с реформой праздник переехал на 7 июля. Хотя, например, неоязычники отмечают как раз в июне. Иванов день они тоже празднуют праздник. Благо сейчас для этого есть целая индустрия, рассказывает организатор мероприятий Алина Зевакина.
11: У нас и был специальный человек приглашенный, он называл себя ведуном, и он говорил, как правильно провести это мероприятие, какие обряды приветствуются. Мы сделали из дерева специальный, там старовер сделал нам чертог, вот как бы символ вот этого бога Велеса, и вот мы там каравай подносили. Для нас это было немножко странно, но мы все выполнили, все сделали, и все было хорошо.
10: По поводу возникновения праздника есть две версии. Общепринятая гласит, что так в народе повелось отмечать церковный праздник Рождества Иоанна Предтечи, который крестил, окуная в воду. Разумеется, народные традиции этого дня ничего общего с церковными обрядами не имеют. Другой вариант – дохристианское происхождение праздника, что и может объяснять множество ритуалов, связанных с мифами и магией. Но это лишь гипотеза, так как подтверждений никаких нет, только лишь догадки. Факт в том, что уже не одно столетие народ в ночь на Ивана Купалу участвует в самых разных играх и обрядах. Что же принято делать накануне Иванова дня? Купаться и ходить в баню, прыгать через костры, тоже ради символического очищения, плести венки и гадать по ним, как поплывут, так и сложится задуманное, зазывать сватов, искать цветок папоротника, который способен наделить разными сверхспособностями, вроде знания языка животных или мест, где спрятаны клады. Готовили специальные блюда, к примеру, ячменную кашу, вареники или лепешки. Водили хороводы, пели, плясали. Береглись от нечистой силы, для чего втыкали в окна и двери острые предметы. Бывало, что и проказничали, могли и имущество по двору разбросать, и в избе запереть, тоже ради защиты от нечистой силы. Были и своеобразные магические спа-процедуры, рассказывает заведующий отделом Государственного центра народного творчества Красноярского края Светлана Калинина.
12: В Ивана Купалу собирали росу, которая выпадает. Под росу выкладывали собранные лекарственные травы, чтобы усилить их воздействие. Росу и умывались ею. И это должно было стимулировать их всяческую красоту. Мне вот всегда было интересно, вот если я не лицо хочу умыть, а все остальное, да, а говорят, тогда можно волочить по траве простыню, набрать эту простыню, сделать ее влажной и в нее завернуться. И типа будет тебе счастье.
10: Что-то подобное давным-давно существует и у других народов, не только у восточных славян, причем празднуется тогда, когда повелось издревле, в конце июня. Например, у латышей это лига, у финнов и некоторых других народов – юханус. Традиции похожи. Есть и купание, и костры, и плетение венков, и поиск знаменитого цветка – папоротника. Ким Андреев, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут мы расскажем, какие тренды промышленности отражены на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, чем игры доброй воли отличались от Олимпиады, сложно ли освоить язык суахили.
0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России поразили железнодорожные краны и локомотивы в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Там отметили, что эти объекты были задействованы в интересах ВСУ. Для поражения инфраструктуры противника задействовали беспилотники «Герань». НАТО поддерживает удары Украины по территории России, заявил президент Финляндии Александр Стуб в интервью Financial Times. По его словам, таким образом Москва вернется за стол переговоров. Максимальную стоимость ремонта по ОСАГО ограничат суммой 400 тысяч рублей. Заключение на законопроект есть у «Известий». Сейчас распространились случаи, когда автоюристы через суд взыскивают со страховщиков компенсацию больше этого лимита. Сумму выплат могут превышать его вдвое. Ягоды, шашлык, окрошка лидируют в списке самых любимых летних блюд. Опрос провела «Комсомольская правда». Еще четверть россиян проголосовали за мороженое. Некоторые отметили, что лето у них ассоциируется не столько с едой, сколько с напитками, например, с квасом. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Спартанцы вообще
13: сбрасывались.
14: А Ленинге шлемы с рогами носили.
15: Аляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Спортанцы
3: отравился
2: перед Олейникинге. Шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторический

0: со школы помню. Демократию придумали в Афинах.
1: Да, уже в Древней Греции была настоящая власть народа.
2: А вот и нет.
3: При ближайшем рассмотрении афинская демократия очень своеобразна. Например, она не представительная, а прямая, то есть каждый гражданин, а не избранные политики, был обязан посещать заседание народного собрания и голосовать там по ключевым вопросам. Однако один нюанс – гражданских прав у большинства живших тогда в Афинах не было. Ни у женщин, ни у многочисленных рабов, ни у приезжих.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Отсекался от управления государством и бедный класс. Но невозможно было себе позволить днями напролет дискутировать на собраниях. Кто работать будет?
0: Получается, в обсуждениях судьбоносных тем участвовали только обеспеченные и свободные.
3: Да. И к тому же такая специфическая, но все-таки демократия существовала с 6 по 4 века до нашей эры только в Афинах. В остальных древнегреческих полисах предпочитали другие формы правления – монархии и олигархии.
2: А вот и да.
4: Вокруг меча.
5: 1958 год. Кубинские повстанцы во главе с Фиделем Кастро вступили в бой с правительственными войсками. Главный хит года – итальянская песня «Валаре». Впервые в магазинах появляется кукла Барби. В Швеции проходит 6-й чемпионат мира по футболу. Наконец, в чемпионате мира участвует сборная СССР. Победа наших футболистов в Олимпийском Мельбурне 1956 года убедила советское руководство, что у страны есть команда, за которую стыдно не будет. Из Стокгольма впервые были организованы телетрансляции турнира. Тогда еще никто и представить не мог, какое влияние на мировой футбол окажет телевидение. И какие колоссальные деньги оно будет приносить ФИФА и самим футболистам через 2-3 десятилетия. Команда СССР попала в так называемую группу смерти. Судите сами. Неподражаемые бразильцы, бронзовый призер прошлого чемпионата сборная Австрии и родоначальники футбола англичане. Впрочем, советская команда сумела доказать, что олимпийское золото получила не случайно. Ей удалось выйти из этой группы в четвертьфинал, оставив за бортом и Англию, и Австрию. Именно на этом чемпионате впервые была зафиксирована игра со счетом 0-0. Так в сухую сыграли Англия и Бразилия. После этого тренер бразильцев решил перестроить свою команду и усилить нападение. В результате в основном составе появился никому неизвестный юнец – 17-летний Пеле. Для советской сборной чемпионат мира закончился в четвертьфинале. Команда шведов оказалась сильнее. На родине поражение было воспринято очень болезненно, и вскоре тренер был отправлен в отставку. Финальный матч состоялся между хозяевами чемпионата и Бразилией. Первыми в матче захватили инициативу именно шведы, забив уже на 4-й минуте. Но их радость была недолгой. Бразильцам удалось сравнять счет, а дубли Пеле и Вова поставили жирную точку. На том чемпионате было столько всего впервые, что его по праву можно считать турниром открытий. Дебют советской сборной, восход звезды Пеле, начало телетрансляции. И главное, в первый раз сборной Бразилии удалось завоевать заветный кубок. К этому она шла уже очень давно, но все время что-то мешало. Год 1958, Швеция, 6-й чемпионат мира по футболу.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск не дают боевикам, сбежавшим из Константиновки, закрепиться в окрестностях города. Российские бойцы наносят удары одновременно по логистике и местам скопления противника. Расчеты FPV-дронов уничтожают наземные роботоплатформы, которыми ВСУ доставляют боеприпасы, продовольствие и другие грузы. Только за последние двое суток разбито не меньше 10 таких комплексов, сообщили в Минобороны России. Пожарные тушат возгорание на складах на территории торгового центра в Ижевске. О происшествии на улице Пойма сообщает управление МЧС по Удмуртии. По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели смогли локализовать возгорание на площади 1250 квадратных метров. Известно, что произошло обрушение кровли. Причина пожара пока не установлена. Министерство промышленности и торговли проработает дополнительные меры поддержки производителей воздушных судов для малой авиации, в том числе с помощью льготных кредитов. Об этом сообщил министр Антон Алиханов в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Он также подчеркнул, что новые двигатели, такие как АПД-13 для гражданских беспилотников и М-105 для малой авиации, должны быть доступны для производителей.
2: У нас, помимо того, что, по сути, мы сейчас занимаемся импортозамещением и созданием традиционных двигателей, у нас очень большая перспектива как раз вот в гибридных схемах. До середины следующего мы линейку должны полностью закрыть. И что я хочу, чтобы все потенциальные производители легких самолетов, малой авиации, понимали, куда им нужно прийти, чтобы получить от нас требования все, чтобы они знали, что вот он движок, он носит такие-то технические характеристики, и я под него дальше начинаю проектировать машины.
1: Сообщается, что двигатель АПД-13 уже прошел наземные и летные испытания, а М-105 в ближайшее время получит сертификат разработчика от Росавиации. Иран выпустил как минимум 2 ракеты по коммерческим судам в Ормузском проливе. Это утверждают источники издания «Axios» в американской администрации. Атаки произошли в понедельник после истечения недельного соглашения о приостановке ударов. По оценке издания, это ставит под угрозу меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. В России упростили оформление пенсии. Социальный фонд теперь самостоятельно запрашивает данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Для оформления достаточно паспорта и СНИЛС. Новые правила касаются страховых, накопительных и государственных пенсий. Об этом сообщил РИА Новости доцент финансового университета Игорь Балынин. Право на досрочную пенсию сохраняется у многодетных матерей, жителей Крайнего Севера, педагогов, медиков и творческих работников. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 11 июля временно будет закрыто движение для проезда транспорта на ряде центральных улиц в связи с проведением парада ретро-транспорта. В столичном департаменте транспорта предупредили водителей и призывают быть внимательными и строить маршрут в центр заранее. Информация теперь о трафике. Она предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сервис оценивает загруженность в Москве на 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Время в пути 20 минут. Затор на четверть часа на Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем удивляет посетителей выставка «Иннопром», когда впервые прошли игры доброй воли, как сформировался язык суахили. Международная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге. В форуме участвуют порядка 900 организаций. Свои национальные экспозиции представили Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Белоруссия. Крупнейший стенд у партнера выставки Индонезии, где представлены разработки в различных сферах, от информационных технологий до легкой промышленности. Десятки инновационных решений предлагают и на стенде Минпромторга России. Чем удивляет выставка, рассказал собственный корреспондент телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин.
2: Очень интересные разработки представили уральские производства, в частности, экспонаты челябинского предприятия. Это электрическая винторулевая колонка. Огромная составная часть ледокола. Это реально действующий агрегат, который после выставки сразу направится в Петрозаводск, на судостроительный завод, где будет установлен на ледокол. Помимо этого, много вездеходной техники. Все-таки здесь Урал, много сырьевиков, и данная техника востребована. Много беспилотных решений. Есть

0: Три ключевых тренда промышленности – международная кооперация, гибкие производственные цепочки и стирание границ между отраслями. В рамках форумной части запланировано более 100 мероприятий по нескольким направлениям – от цифрового производства до современных технологий для городов. Отдельный блок будет посвящен развитию сотрудничества с Индонезией, товарооборот с которой удвоился за последние 5 лет.
1: Утро на радио «Звезда».
0: Как Олимпиада, только никакой политики. 40 лет назад в Москве стартовали первые в истории «Игры доброй воли». Международные соревнования, придуманные как альтернатива олимпийскому движению. Кто из будущих звезд отечественного спорта прошел через эти игры? Чем они отличались от Олимпиады? И почему в итоге проект себя изжил? Ким Андреев разобрался в истории. Середина 80-х. Только что от поездки на Олимпиаду в США отказалась сборная СССР и члены Варшавского договора. А за 4 года до этого многие страны Запада бойкотировали игры в Москве. В условиях, когда политика вмешивается в спорт, страдают в первую очередь сами атлеты, а еще зрители, которых лишают противостояния сильнейших с сильнейшими. Раньше всех эту упущенную возможность разглядел американский медиамагнат Тед Тернер и придумал формат мировых стартов, где участвуют лучшие вне зависимости от паспорта, достаточно желания приехать. Так и родились игры доброй воли. Первые решили провести в Москве в 1986-м, и сразу же бешеный успех. 1000 атлетов из 70 стран, 18 видов спорта и даже несколько мировых рекордов, вспоминает спортивный журналист Алексей Лебедев.
2: Я, например, был на легкой атлетике, когда Сергей Бубко прыгнул на 6 метров 1 сантиметр. До этого мировой рекорд был ровно 6 метров, и все думали, гадали, сможет ли человек выше 6 метров в шестом когда-то взлететь. И Сергей Бубко тогда на 6 метров 1 сантиметр взлетел. До сих пор помню переполненные, естественно, лужники, 100 тысяч, незабываемое зрелище, то впечатление, которое у меня вот прямо сейчас перед глазами.
0: Проводить игры доброй воли решили поочередно в Советском Союзе и Соединенных Штатах. В 90-м году соревнования принимал Сиэтл. Победу в общекомандном зачете одержала сборная СССР, завоевав 66 золотых медалей. 4 года спустя соревнования вернутся, но уже не в Советский Союз, а в Россию. Их примет Санкт-Петербург. Одним из триумфаторов тех игр станет молодой гимнаст Алексей Немов. Он завоюет сразу 4 золота. В будущем он неоднократно выиграет чемпионаты мира и Олимпиады, но едва ли не главным стартом в жизни для него будут именно игры доброй воли, рассказывает сам спортсмен.
3: Это реально были крутые соревнования, это была суперорганизация. Поверьте, вот мне есть с чем сравнить. Я прошел 3 Олимпиады, потом после этих соревнований меня судьи приняли. Конечно же, понимали, что я могу конкурировать уже и претендовать на золотые медали на чемпионатах мира и Олимпийских игр.
0: В 98-м году «Игры доброй воли» принимал Нью-Йорк. Мир к тому моменту серьезно изменился. Про холодную войну уже не вспоминали. Страны перестали бойкотировать международные первенства. Главной площадкой в мировом спорте снова становится Олимпиада. А потому у «Игр доброй воли» начинают резко падать телевизионные рейтинги. Главная статья дохода для организаторов, рассуждает Алексей Лебедев.
2: В итоге они и скончались благополучно именно из-за того, что они были хороши в свое время, так скажем. Когда требовалось вот это соперничество сильнейших вновь продемонстрировать, предъявить миру. А потом, понятно, что на Олимпийских играх происходило то же самое.
0: В нулевые предпримут попытку перезагрузить соревнования. В 2000-м в первый и последний раз проведут зимние игры доброй воли. Год спустя состоятся 5-е летние игры, которые станут финальными. После этого проект навсегда закроют, но теплые воспоминания о нем до сих пор хранят и спортсмены, и зрители, а, возможно, и сам Международный олимпийский комитет, который тогда убедился, что спорт должен оставаться вне политики. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
0: Сегодня Всемирный день языка суахили. Это один из самых распространенных языков Африки и мира. Максим Петренко узнал, как он сформировался, а затем стал инструментом региональной интеграции. И какие слова на суахили нам хорошо известны.
4: Суахили – язык, который начал формироваться на востоке Африки, на берегах Индийского океана, в 1-м тысячелетии нашей эры. Это территории современных Кении, Танзании и Занзибара. из языка местных жителей.

0: суахили постепенно превратится в средство межэтнического взаимодействия, ведь в эти края издавна приплывали за слоновой костью и золотом торговцы со всего мира. Они возьмут за основу именно этот язык, он при этом обогатится заимствованиями, и больше всего в нем окажется арабских слов. Собственно говоря, даже само слово «суахили» арабское и означает «житель побережья». «В регионе смешаются целые культуры», продолжает журналист-международник, автор канала и подкаста «Галопом по Африкам» Дарья Лабутина.
1: Купцы из Персии, из стран Персидского залива, Индии приезжали торговать и задерживались там на несколько месяцев, пока ждали обратного ветра попутного. Вот так вот, собственно, возник этот этнос суахили. И люди этноса суахили, населяющие восточную часть Танзании, Кении, они внешне отличаются от жителей глубинной Танзании и Кении. У них более такие арабские черты лица.
0: В середине 20 века у этого торгового языка, который распространился и вглубь Африки, появится еще одна роль. В ходе борьбы за независимость он стал мостиком, объединившим народы континента. Больше других эту идею продвигал Джулиус Ньерере, первый президент Танзании. В своей стране он внедрял суахили в образование и лично перевел на него несколько произведений Шекспира. Одно из них – пьеса «Венецианский купец». И тут был нюанс. В переводе Ньерере название звучит «Венецианские капиталисты», рассказывает преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Анна Сиим Москвитина.
2: В этом его вклад и в содержание, адаптация ко времени. Также заложен такой критический мотив, потому что сам Ньерере был скорее такой социалист, нежели капиталист.
0: Вслед за Танзанией суахили в числе официальных языков признали в Кении, Уганде и Конго. Слова в нем читаются, как пишутся. В этом он легок. Но много и непривычных моментов. Мужского, женского и среднего рода нет. Но есть система именных классов, их полтора десятка, и все существительные распределены по ним. Класс – люди, класс – деревья или места, и от этого зависят приставки у прилагательных. А еще фраза может представлять собой одно длинное слово – корень, и к нему вначале прицепляются местоимения, направление действия и время. Анна Сиим Москвитина приводит пример.
2: «Нитакапо куандзикия». «Когда я напишу тебе». «Ни» — это «я». Дальше «така» — показатель будущего времени. «По» — это аналог союзного слова «когда». Вот. Но он встраивается прямо вот в середину глагола. «Ку» — это «тебе». Дальше смысловая часть глагола. «Андикия» — «когда ты пишешь».
0: Вспомним имена героев в мультфильме «Король лев». Так вот, это слова на суахили. «Симба» — «лев». «Пумба» означает «глупец». Произнося «акуна матата», мы тоже говорим на суахили. Переводится как «нет проблем». Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, какие корабли участвовали в Чесменском сражении 1770 года? Как влияют ипотечные каникулы на кредитную историю заемщика? Когда в мире начали отмечать День Ивана Купалы?
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» уничтожил пункт управления беспилотниками и живую силу противника на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Об этом сегодня сообщает Министерство обороны России. Отличились подразделения беспилотных летательных систем 25-й общевойсковой армии группировки «Войск Запад». Соединенные Штаты считают, что Иран накануне выпустил как минимум две ракеты по коммерческим судам, шедшим через Ормузский пролив. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источники в американской администрации. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, помимо этого, в некоторых регионах, в том числе в Липецкой области, уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое, в частности, помогает врачу сформировать клинические рекомендации для пациента. Москвичам рекомендуют пользоваться сегодня городским транспортом из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Кроме того, автомобилистов призвали избегать на дорогах резких маневров, увеличивать дистанцию, снижать скорость, а также заранее тормозить перед пешеходными переходами. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
7: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Премьера на радио «Звезда».
9: Дай 5. 5 удивительных фактов
10: о предметах и явлениях вокруг нас.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
11: Программа создана

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о кофе.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Слово «кофе» происходит от арабского термина «кахва», который означал «вино». В Йемене кофе долгое время называли «вином из бобов».
0: Факт второй.
2: Кофе – это фрукт. То, что мы называем кофейными зернами, на самом деле косточки внутри красной или желтой ягоды, которая называется кофейной вишней.
0: Факт третий.
2: Растение вырабатывает кофеин, чтобы отпугивать насекомых-вредителей и привлекать опылителей. Для человека же кофеин стал мощным психоактивным стимулятором.
0: Факт четвертый.
2: Кофе несколько раз пытались запретить. В Мекке его считали одурманивающим зельем. В Европе называли «черной кровью турок». И даже Фридрих Великий в Пруссии пытался заставить немцев пить пиво вместо кофе.
0: Факт пятый.
2: В мире выпивают больше 2 миллиардов чашек кофе ежедневно. Финляндия лидирует по потреблению на душу населения. Финны пьют в среднем 5 чашек в день.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о кофе. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
3: Савельев сегодня на удаленке. Работает из дома. Удобно разместился на диване с ноутбуком и чашечкой кофе. Проверяет почту, отвечает на письма. Как вдруг в дверь позвонили. От неожиданности наш герой выронил чашку из рук, и все содержимое пролилось на клавиатуру. Придется менять компьютер? Или еще можно спасти? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
3: Первое. Последствия для залитой техники во многом зависят от самой жидкости. Самой безобидной можно считать обычную воду. А вот сок, молоко или кофе грозят не только замыканием электроники, но и коррозией некоторых элементов. Второе. Для начала отключите компьютер. И чем быстрее, тем лучше. Оптимально длинным нажатием кнопки включения. Отсоедините технику от сети и выньте аккумулятор. Устройство лучше перевернуть вниз клавиатурой, просушить салфеткой и оставить на несколько дней до полного высыхания. Третье. А вот разбирать технику самостоятельно эксперты не рекомендуют. Внутри ноутбука много мелких элементов, которые вы можете повредить при вскрытии. К тому же, ремонт своими руками, скорее всего, лишит вашу технику гарантии, если она предусмотрена. Четвертое. Самым разумным будет обратиться в сервис, где проведут диагностику и тщательную очистку всех элементов ноутбука. Порой для устранения неполадок достаточно просто заменить клавиатуру. А еще полезным будет купить кружку-непроливайку, чтобы еще раз случайно не залить технику. Подведем итоги. Первым делом выключите залитый ноутбук. Выньте аккумулятор и переверните лэптоп вниз клавиатурой. Оставьте технику на несколько дней до полного высыхания. Не разбирайте компьютер сами. Лучше обратитесь в сервис. Савельеву повезло. Пролитый напиток не успел добраться до микросхем. И пришлось заменить только кнопки клавиатуры. Но если ситуация повторится еще раз, он знает, что делать. Узнали вы. На всякий случай.
0: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В Москве 9:30, в студии Богдан Ходаченко. Три человека пострадали в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород. Один мирный житель погиб. Об этом в ночь на вторник сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Он уточнил, что в ряде муниципалитетов есть перебои со светом и водой из-за повреждений инфраструктуры. По словам Шуваева, за ночь было две волны ракетных ударов по Белгороду и окрестностям. Российские военные нанесли удары по автозаправочным станциям и цистернам с топливом в подконтрольной ВСУ часть Донецкой Народной Республики. Целями стали объекты в Краматорске, Шахтерском и других населенных пунктах. По данным Министерства обороны России, эта инфраструктура использовалась в интересах боевиков. Военное ведомство также опубликовало видеокадры поражения целей. Россиянка, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, передана сотрудникам посольства России в Таиланде. Как сообщили в Дипмиссии, сейчас решаются вопросы ее безопасного возвращения на родину. Операция стала результатом совместной работы российских дипломатов, МВД и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда. Международная промышленная выставка «Иннопром» собрала в Екатеринбурге более 850 организаций. Подробнее о развитии высокотехнологичных производств, реализованных при финансовой поддержке ПСБ, на форуме рассказал заместитель председателя банка Олег Минаев.
3: Один из них – это «Атом», первый электрический автомобиль в сотрудничестве между «Росатомом» и «КамАЗом». На днях должна появиться первая продукция, пойти первые продажи, и это первый электроавтомобиль полностью российского производства. А второй проект – это компания «Полипласт», вот здесь тоже ее есть. Стенд – это производство жидких эпоксидных смол, которые закроют полностью внутристрановые потребности.
2: ПСБ проводит всестороннюю работу по поддержке и развитию промышленности России. Речь идет о предоставлении льготного финансирования, банковском сопровождении и обслуживании контрактов в рамках внешнеэкономической деятельности. В честь Всероссийского дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, колесо обозрения «Солнце Москвы» подсветят в тематические бело-желтые цвета. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе аттракциона. Отмечается, что эти цвета будут отсылать к одному из главных символов праздника – ромашке. Кроме того, это станет визуальным акцентом праздничного вечера. О погоде. Сегодня в Москве переменная облачность и небольшой дождь. Днем до 19 градусов тепла. В ночь на среду до плюс 14. Завтра в столице прогнозируется сильный дождь, возможно, гроза. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов. На радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте mygektar.ru. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. mygektar.ru.
5: звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
9: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, что помогло русским морякам разгромить турецкий флот в Чесменской битве, кто сможет воспользоваться ипотечными каникулами по новым правилам, какие традиции связаны с днем Ивана Купалы. Седьмого июля Россия отмечает День воинской славы, который посвящен одной из самых славных страниц военно-морской истории – победе в Чесменском сражении 1770 года. Максим Петренко о том, как русским морякам удалось победить превосходящий по численности флот противника и каково значение этой битвы.
10: Балканы, Закавказье, Крым – регионы, где особенно остро в XVIII веке пересекались интересы России и Османской империи. Для того, чтобы отвлечь мощнейший на тот момент турецкий флот, сражавшийся в Причерноморье, был предложен такой план – поддержать освободительное движение в Греции и на помощь восставшему, тоже православному, народу направить с Балтики в Эгейское море наши корабли. Снарядили две эскадры – первая под командованием Григория Спиридова с 7 линейными кораблями, фрегатом, бомбардирским судном и несколькими парусными. Вторая поменьше – 3 линейных и 2 фрегата. Штормы, болезни, рифы, ряд потерянных кораблей, сложности с которыми всем пришлось столкнуться на пути в Грецию на первом дальнем походе Отечественного флота, рассказывает историк, член регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ленинградской области Максим Коршев.
11: Наши корабли до этого никогда в таком большом количестве не выходили дальше Северного моря. Пришлось пройти потом Английский канал или Ла-Манш, как французы его называют, потом дойти до Гибралтара, то есть фактически обогнуть всю Европу и войти в Средиземное море.
10: Турецкий флот будет превосходить русский минимум вдвое, как по количеству кораблей, так и по численности экипажей. А флагман противника, Реал Мустафа, и вовсе имел на борту сразу 100 пушек. Первые столкновения трехдневного чесменского сражения прошли в Хиосском проливе 5 июля 1770 года. Смело прорываясь на так называемую пистолетную дистанцию, русские моряки обстреливали турок картечью. Однако в ходе этих ближних боев пострадает наш флагман, святой Евстафий. Неуправляемый он врежется в Реал Мустафу, где возникнет пожар. Это деморализует вражеский строй, и турецкие корабли отойдут в Чесменскую бухту, небольшую по размерам, где создастся настоящая сутолока. 6 числа ее будет ждать массированный обстрел. А параллельно готовили брандеры, корабли-камикадзе из греческих торговых судов, рассказывает историк Борис Кипнис.
12: Прием с античности. Послать на вражеский флот несколько судов, начиненных зажигательными веществами. Но из трех брандеров дошел только один, и то уже когда сражение было в разгаре. Течения в бухте были неизвестны, и они не довели брандеры до неприятеля.
10: Но флот неприятеля был в итоге подожжен огнем наших кораблей, которые двинулись в бухту 7 июля. Линейный корабль «Европа» под командованием капитана первого ранга Федота Клокачева сразу двумя зажигательными снарядами поджег борт, находившийся в основной массе вражеских судов. Тот взорвался. Вокруг загорятся еще минимум 3 корабля, начнется жуткая паника, и в течение последующих нескольких часов в бухте из 80 разных кораблей, включая малые и вспомогательные, огнем будет уничтожено больше 70. Это было самое крупное поражение турок на море. Они потеряли 11 тысяч человек, продолжает Максим Коршев.
11: Одна из самых крупных побед русского военно-морского флота. За все сражение был потерян, по сути, один линейный корабль «Евстафий». Правда, он погиб со всем личным составом, то есть из 760 человек удалось спасти менее 30.
10: Миф о непобедимости турецкого флота был развеян. Русские эскадры стали господствовать на всем Средиземном море, что в итоге привело к положительному окончанию для Российской империи русско-турецкой войны 1768-74 годов. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
9: С 1 сентября в России расширят ипотечные каникулы. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Теперь семьи при рождении второго ребенка и последующих детей смогут приостановить выплаты на срок до 1,5 лет. При этом больше не нужно подтверждать, что доходы упали. На каких условиях будет действовать льготный период, рассуждает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
7: Сейчас уже после вступления новых изменений может воспользоваться любой заемщик, ну и, соответственно, свою финансовую нагрузку ежемесячную перенести на 1,5 года. То есть сейчас у нас по старым условиям нужно предоставить справку о доходе, что доход уменьшился, либо есть потеря работы, банк рассматривает заявление и после этого принимает решение. То есть тут еще могут банки отказать. В новых ипотечных каникулах достаточно будет только лишь свидетельство о рождении второго либо последующих детей. Самый главный момент, чтобы данная возможность у нас была прописана на законодательном уровне, и банковские учреждения этот момент учитывали. Потому что в классическом виде сейчас ипотечные каникулы не совсем положительно влияют на кредитную историю заемщиков. И вследствие при обращении в другие банковские учреждения банки обращают внимание и могут отказать, потому что понимают, что были каникулы ипотечные, значит, были финансовые сложности. Здесь надо еще учитывать, что банк не прощает эти ежемесячные платежи, они просто переносятся на 1,5 года, если это заявлено заемщиком.
9: Согласно новому закону, приостановить выплаты по ипотеке заемщик сможет один раз. В течение первых 6 месяцев каникул банк не будет начислять проценты на оставшуюся сумму долга. В оставшийся период они продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре.
1: Утро на радио «Звезда».
9: 7 июля отмечается народный праздник восточных славян Иван Купала. Наши предки в этот день просили природу о плодородии и проводили обряды, связанные с солнцем, огнем и водой. Как появились традиции прыгать через костры и сжигать чучело? И почему есть разные версии происхождения этого праздника? Ким Андреев расскажет подробнее.
13: Солнцестояние происходит из-за того, что Земля имеет наклон по отношению к орбите вокруг Солнца. Планета получила из-за этого времена года, а ее обитатели – богатую пищу для суеверий и повод для праздника. Например, считается, что с солнцестоянием связан Иван Купала. До перехода на новый календарный стиль его отмечали в конце июня, но с реформой праздник переехал на 7 июля. Хотя, например, неоязычники отмечают как раз в июне. Иванов день они тоже празднуют. Благо, сейчас для этого есть целая индустрия, рассказывает организатор мероприятий Алина Зевакина.
14: У нас и был специальный человек приглашенный, он называл себя ведуном, и он говорил, как правильно провести это мероприятие, какие обряды приветствуются. Мы сделали из дерева специальный, там старовер сделал нам чертог, вот как бы символ вот этого бога Велеса, и вот мы там каравай подносили. Для нас это было немножко странно, но мы все выполнили, все сделали, и все было хорошо.
13: По поводу возникновения праздника есть две версии. Общепринятая гласит, что так в народе повелось отмечать церковный праздник Рождества Иоанна Предтечи, который крестил, окуная в воду. Разумеется, народные традиции этого дня ничего общего с церковными обрядами не имеют. Другой вариант – дохристианское происхождение праздника, что и может объяснять множество ритуалов, связанных с мифами и магией. Но это лишь гипотеза, так как подтверждений никаких нет, только лишь догадки. Факт в том, что уже не одно столетие народ в ночь на Ивана Купалу участвует в самых разных играх и обрядах. Что же принято делать накануне Иванова дня? Купаться и ходить в баню, прыгать через костры, тоже ради символического очищения, плести венки и гадать по ним, как поплывут, так и сложится задуманное, зазывать сватов, искать цветок папоротника, который способен наделить разными сверхспособностями, вроде знания языка животных или мест, где спрятаны клады. Готовили специально специальные блюда, к примеру, ячменную кашу, вареники или лепешки, водили хороводы, пели, плясали, береглись от нечистой силы, для чего втыкали в окна и двери острые предметы. Бывало, что и проказничали, могли и имущество по двору разбросать, и в избе запереть, тоже ради защиты от нечистой силы. Были и своеобразные магические спа-процедуры, рассказывает заведующий отделом Государственного центра народного творчества Красноярского края Светлана Калинина.
15: В Ивана Купалу собирали росу, которая выпадает, под росу выкладывали собранные лекарственные травы, чтобы усилить их воздействие, росу и умывались ею. И это должно было стимулировать их всяческую красоту. Мне вот всегда было интересно, вот если я не лицо хочу умыть, а все остальное, да, а говорят, тогда можно волочить по траве простыню, набрать эту простыню, сделать ее влажной и в нее завернуться. И типа будет тебе счастье.
13: Что-то подобное давным-давно существует и у других народов, не только у восточных славян, причем празднуется тогда, когда повелось издревле, в конце июня. Например, у латышей это лига, у финнов и некоторых других народов – юханус. Традиции похожи. Есть и купание, и костры, и плетение венков, и поиск знаменитого цветка – папоротника. Ким Андреев, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
9: Через 15 минут мы расскажем, какие тренды промышленности отражены на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, чем игры доброй воли отличались от Олимпиады, сложно ли освоить язык суахили.
1: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
2: 9:46 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России поразили железнодорожный кран и локомотивы в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. В оборонно-ведомстве уточнили, что ЖД-объекты были задействованы в интересах ВСУ. Для поражения инфраструктуры противника были использованы беспилотники «Герань». НАТО поддерживает удары Украины по территории России, заявил президент Финляндии Александр Стуб. Он дал интервью изданию Financial Times. По словам Стуба, таким образом Москва вернется за стол переговоров. Максимальную стоимость ремонта по ОСАГО ограничат суммой 400 тысяч рублей. Заключение на законопроект есть у «Известий». Сейчас распространились случаи, когда автоюристы через суд взыскивают со страховщиков компенсацию больше этого лимита. Суммы выплат могут превышать его вдвое. Инициатива закрепит это ограничение в законе и пресечет недобросовестные практики. Ягоды, шашлык, окрошка лидируют в списке самых любимых летних блюд. Опрос провела «Комсомольская правда». Еще четверть россиян проголосовали за мороженое. Некоторые отметили, что лето у них ассоциируется не столько с едой, сколько с напитками, например, с квасом. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
16: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
17: От слов к делу.
16: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
17: От слов к делу. Военные училища России.
16: Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Честь, знание, сила. Первое в России президентское кадетское училище было создано в Оренбурге в 2010 году. Сюда поступают мальчишки со всей страны. Срок обучения – 7 лет, с 5 по 11 класс. В основе образования – воинские дисциплины, иностранные языки, компьютерные технологии.
1: От слов к делу.
2: В принципе, это обычная школьная программа. Правда, есть одно преимущество. Выпускники-кадетки могут претендовать на внеконкурсное поступление в любые военные вузы, если заканчивают училище успешно или с отличием. Все необходимое для этого есть. Опытный преподавательский состав, современные учебные кабинеты, оборудованные интерактивными досками и проекторами. Что же касается армии, то воспитанники училища регулярно изучают приемы рукопашного боя и проводят учения на реальных воинских полигонах. В дальнейшем каждый из них мечтает стать офицером вооруженных сил.
1: От слов к делу.
2: Честь, знание, сила.
1: Оренбургское президентское кадетское училище.
3: Очень важные вопросы.
4: Слышала в новостях, что на самом деле по факту горящих туров нет. Существует только маркетинговый ход. Так ли это?
5: Отвечает руководитель частного турагентства Дмитрий Мир.
6: Действительно, маркетинговый ход. И это значит, что у оператора именно в чартере, а не в регулярном рейсе, остаются свободные места, и он готов сделать скидку. Соответственно, на хороший отель этого быть не может. Ну и скидка там не очень большая, учитывая, что стоимость перелета, она не очень дорогая. А если люди хотят забронировать люкс-отель по суперскидке, самые крутые отели в мире, они, в принципе, практически не дают никаких скидок, но у них есть у всех раннее бронирование. То есть, если там за полгода и больше, они могут давать сколько-то номеров для того, чтобы пощупать спрос. Поэтому я бы подытожил так, что горящие туры — это фейк. Раннее бронирование — это то, что действительно существует, и это то, чем надо действительно пользоваться.
3: Очень важные вопросы. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские военные нанесли удары по автозаправочным станциям и цистернам с топливом в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Целями стали объекты в Краматорске, Шахтерском и других населенных пунктах. По данным Министерства обороны России, эта инфраструктура использовалась в интересах боевиков. Военное ведомство также опубликовало видеокадры поражения целей. Союзники Украины теряют к ней интерес. Таким мнением с агентством ТАСС поделился председатель президиума Общероссийской организации офицеры России, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
2: На самом деле они не помогают, они убивают Украину, они разбили уже экономику, они фактически уничтожили все запасы, все ресурсы, которые были на территории Украины. И сегодня интерес к Украине начинает постепенно пропадать, потому что видят о том, что Украина уже выдыхается и по людским ресурсам, и по экономическим. И фактически Россия уверенно продвигается вперед, и уже в Европе говорят о том, что Россию не победить.
1: Липовой добавил, что предложение европейцев сесть за стол переговоров является политической уловкой, которая необходима для накопления ресурсов и возобновления боевых действий против России. В возрасте 80 лет скончался главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Владимир Домнин. Об этом сообщила пресс-служба Уралвагонзавода. Под руководством Домнина созданы боевая машина поддержки танков, модернизированные танки Т-72Б3 и Т-90МС. Он проработал на предприятии с 1967 года. Домнин награжден орденами за службу Родине в Вооруженных силах СССР и почета. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, помимо этого, в некоторых регионах, в том числе в Липецкой области, уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое, в частности, помогает врачу сформировать клинические рекомендации для пациента. С 1 сентября в российских школах у первоклассников отменят домашние задания. Об этом сообщает агентство ТАСС. Оно ссылается на письмо Министерству просвещения. Ранее допускалось постепенное введение домашних заданий на срок не более часа в день. Однако теперь эта норма исключена. Таким образом, обучение в первом классе будет проходить без дополнительной нагрузки. Сборная Бельгии разгромила команду США в 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 4-1. В четвертьфинале бельгийцы встретятся с Испанией, которая накануне обыграла сборную Португалии. Матч Бельгия-США сопровождался скандалом. Один из нападающих американской команды вышел на поле, хотя должен был пропустить игру из-за красной карточки. Ему помог личный звонок президента Трампа главе ФИФА. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 11 июля временно закроют движение для проезда транспорта на ряде центральных улиц в связи с проведением парада ретро-транспорта. В столичном департаменте транспорта водители призывают быть внимательными и строить маршрут в центр заранее. Теперь о загруженности столичных дорог. Информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность на 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Садового кольца от Долгоруковской улицы до Баррикадной, ехать не менее 25 минут. Также затор на 25 минут на Ярославском шоссе от Олимпийского проспекта до Фуражного переулка. Более 20 минут составит потеря по времени на внешней стороне МКАДа от Каширского шоссе до Бесединского путепровода.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем удивляет посетителей выставка «Иннопром», когда впервые прошли игры доброй воли, как сформировался язык суахили. Международная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге. В форуме участвуют порядка 900 организаций. Свои национальные экспозиции представили Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Белоруссия. Крупнейший стенд у партнера выставки Индонезии, где представлены разработки в различных сферах, от информационных технологий до легкой промышленности. Десятки инновационных решений предлагают и на стенде Минпромторга России. Чем удивляет выставка, рассказал собственный корреспондент телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин.
2: Очень интересные разработки представили уральские производства, в частности, экспонаты челябинского предприятия. Это электрическая винторулевая колонка. Огромная составная часть ледокола. Это реально действующий агрегат, который после выставки сразу направится в Петрозаводск, на судостроительный завод, где будет установлен на ледокол. Помимо этого, много вездеходной техники. Все-таки здесь Урал, много сырьевиков, и данная техника востребована. Много беспилотных решений. Есть машины грузовые, беспилотные, без водителя, которые могут перемещаться на довольно длительное расстояние. Как всегда, широко представлена Беларусь своими машинами. Широко представлен Казахстан. Много экспонатов, всегда проходящего совместно с Иннопромом российско-китайского экспо.
1: Тема выставки отражает три ключевых тренда промышленности – международная кооперация, гибкие производственные цепочки и стирание границ между отраслями. В рамках форумной части запланировано более 100 мероприятий по нескольким направлениям – от цифрового производства

0: стартовали первые в истории «Игры доброй воли». Международные соревнования, придуманные как альтернатива олимпийскому движению. Кто из будущих звезд отечественного спорта прошел через эти игры? Чем они отличались от Олимпиады? И почему в итоге проект себя изжил? Ким Андреев разобрался в истории. Середина 80-х. Только что от поездки на Олимпиаду в США отказалась сборная СССР и члены Варшавского договора. А за 4 года до этого многие страны Запада бойкотировали игры в Москве. В условиях, когда политика вмешивается в спорт, страдают в первую очередь сами атлеты, а еще зрители, которых лишают противостояния сильнейших с сильнейшими. Раньше всех эту упущенную возможность разглядел американский медиамагнат Тед Тернер и придумал формат мировых стартов, где участвуют лучшие вне зависимости от паспорта, достаточно желания приехать. Так и родились игры доброй воли. Первые решили провести в Москве в 1986-м, и сразу же бешеный успех. Тысячи атлетов из 70 стран, 18 видов спорта и даже несколько мировых рекордов, вспоминает спортивный журналист Алексей Лебедев.
1: Я, например, был на легкой атлетике, когда Сергей Бубко прыгнул на 6 метров 1 сантиметр. До этого мировой рекорд был ровно 6 метров, и все думали, гадали, сможет ли человек выше 6 метров в шестом когда-то взлететь. И Сергей Бубко тогда на 6 метров 1 сантиметр взлетел. До сих пор помню переполненные, естественно, лужники, 100 тысяч, незабываемое зрелище, то впечатление, которое у меня вот прямо сейчас перед глазами.
0: Проводить игры доброй воли решили поочередно в Советском Союзе и Соединенных Штатах. В 90-м году соревнования принимал Сиэтл. Победу в общекомандном зачете одержала сборная СССР, завоевав 66 золотых медалей. 4 года спустя соревнования вернутся, но уже не в Советский Союз, а в Россию. Их примет Санкт-Петербург. Одним из триумфаторов тех игр станет молодой гимнаст Алексей Немов. Он завоюет сразу 4 золота. В будущем он неоднократно выиграет чемпионаты мира и Олимпиады, но едва ли не главным стартом в жизни для него будут именно игры доброй воли, рассказывает сам спортсмен.
2: Это реально были крутые соревнования, это была суперорганизация. Поверьте, вот мне есть с чем сравнить. Я прошел 3 Олимпиады, потом после этих соревнований меня судьи приняли. Конечно же, понимали, что я могу конкурировать уже и претендовать на золотые медали на чемпионатах мира и Олимпийских игр.
0: В 98-м году «Игры доброй воли» принимал Нью-Йорк. Мир к тому моменту серьезно изменился. Про холодную войну уже не вспоминали. Страны перестали бойкотировать международные первенства. Главной площадкой в мировом спорте снова становится Олимпиада. А потому у «Игр доброй воли» начинают резко падать телевизионные рейтинги. Главная статья дохода для организаторов, рассуждает Алексей Лебедев.
1: В итоге они и скончались благополучно именно из-за того, что они были хороши в свое время, так скажем. Когда требовалось вот это соперничество сильнейших вновь продемонстрировать, предъявить миру. А потом, понятно, что на Олимпийских играх происходило то же самое.
0: В нулевые предпримут попытку перезагрузить соревнования. В 2000-м в первый и последний раз проведут зимние игры доброй воли. Год спустя состоятся 5-е летние игры, которые станут финальными. После этого проект навсегда закроют, но теплые воспоминания о нем до сих пор хранят и спортсмены, и зрители, а, возможно, и сам Международный олимпийский комитет, который тогда убедился, что спорт должен оставаться вне политики. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
0: Сегодня Всемирный день языка суахили. Это один из самых распространенных языков Африки и мира. Максим Петренко узнал, как он сформировался, а затем стал инструментом региональной интеграции. И какие слова на суахили нам хорошо известны.
4: Суахили – язык, который начал формироваться на востоке Африки, на берегах Индийского океана, в первом тысячелетии нашей эры. Это территории современных Кении, Танзании и Занзибара. Из языка местных жителей суахили постепенно превратится в средство межэтнического взаимодействия, ведь в эти края издавна приплывали за слоновой костью и золотом торговцы со всего мира. Они возьмут за основу именно этот язык. Он при этом обогатится заимствованиями, и больше всего в нем окажется арабских слов. Собственно говоря, даже само слово «суахили» арабское и означает «житель побережья». В регионе смешаются целые культуры, продолжает журналист-международник, автор канала и подкаста «Галопом по Африкам» Дарья Лабутина.
5: купцы из Персии, из стран

0: Персидского залива, Индии, приезжали торговать и задерживались там на несколько месяцев, пока ждали обратного ветра попутного. Вот так вот, собственно, возник этот этнос суахили. И люди этноса суахили, населяющие восточную часть Танзании, Кении, они внешне отличаются от жителей глубинной Танзании и Кении. У них более такие арабские черты лица.
1: В середине 20 века у этого торгового языка, который распространился и вглубь Африки, появится еще одна роль. В ходе борьбы за независимость он стал мостиком, объединившим народы континента. Больше других эту идею продвигал Джулиус Ньерере, первый президент Танзании. В своей стране он внедрял суахили в образование и лично перевел на него несколько произведений Шекспира. Одно из них – пьеса «Венецианский купец». И тут был нюанс. В переводе Ньерере название звучит «Венецианские капиталисты», рассказывает преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Анна Сиим Москвитина.
2: В этом его вклад и в содержание, адаптация ко времени. Также заложен такой критический мотив, потому что сам Ньерере был скорее такой социалист, нежели капиталист.
1: Вслед за Танзанией суахили в числе официальных языков признали в Кении, Уганде и Конго. Слова в нем читаются, как пишутся. В этом он легок. Но много и непривычных моментов. Мужского, женского и среднего рода нет. Но есть система именных классов, их полтора десятка, и все существительные распределены по ним. Класс – люди, класс – деревья или места, и от этого зависят приставки у прилагательных. А еще фраза может представлять собой одно длинное слово – корень, и к нему вначале прицепляются местоимения, направление действия и время. Анна Сиим Москвитина приводит пример.
2: «Нитакапо куандзикия». «Когда я напишу тебе». «Ни» — это «я». Дальше «така» — показатель будущего времени. «По» — это аналог союзного слова «когда». Вот. Но он встраивается прямо вот в середину глагола. «Ку» — это «тебе». Дальше смысловая часть глагола «андикия», когда ты пишешь.
1: Вспомним имена героев в мультфильме «Король лев». Так вот, это слова на суахили. «Симба» — «лев». «Пумба» означает «глупец». Произнося «акуна матата», мы тоже говорим на суахили. Переводится как «нет проблем». Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, какие корабли участвовали в Чесменском сражении 1770 года? Как влияют ипотечные каникулы на кредитную историю заемщика? Когда в мире начали отмечать День Ивана Купалы?
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 10.15 в Москве. Главное к этой минуте. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Кабардино-Балкарии 8 членов террористической ячейки. В ведомстве уточнили, что они готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов, чтобы отобрать оружие и уйти в подполье. Власти Евросоюза отложат до следующего года введение новой электронной системы пограничного контроля из-за частых сбоев, пишет британская газета Financial Times. Электронная система саморегистрации плохо показала себя в работе из-за постоянных неполадок и медленного внедрения второго элемента пограничного контроля, отмечает газета. Средняя заработная плата в России за 10 лет увеличилась более чем на 72 тысячи рублей. Это утверждает Росстат. В апреле этого года средняя зарплата составила без малого 110 тысяч рублей. В 2016 году того же месяца почти 37 тысяч, согласно материалам ведомства. Каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпусков. Это выяснили эксперты одного из сайтов по поиску работы. Они утверждают, что в случае разногласий 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая начальство. А 5% респондентов рассказали, что урегулирование конфликта возможно исключительно при вмешательстве руководства. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Музыка. Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Сегодня день воинской славы. День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении. История награды.
9: Медаль за победу при Чесме. В сентябре 1770 года в Адмиралтейскую коллегию Санкт-Петербурга был вызван известный немецкий художник Якоб Филипп Гаккерт. Ему предложили изготовить эскиз для новой боевой награды «Медали в честь победы русского флота над турками в Чесменском сражении».
10: «Помилуйте, господа!» – воскликнул Гаккерт. «Я ведь пейзажи пишу. Батальные сцены для меня в новинку».
9: В Адмиралтействе решили помочь художнику. В гавани Финского залива поставили на якорь 2 старых военных корабля, трюмы набили бочками с порохом, матросы подожгли фитили и как можно быстрее отплыли на шлюпках. Раздался взрыв, за ним второй. Сотни обломков взметнулись в небо. Мачты, борта, рели.
11: Unvergleichlich!
9: Якоб Филипп Гаккерт был в восторге.
11: Unvergleichlich!
9: Взял, да и нарисовал картину маслом, которая до сих пор хранится в Эрмитаже. Но изготовить эскиз для новой русской боевой награды отказался. В итоге авторами эскиза медали за победу при Чесме стали наши мастера Самойло Юдин и Тимофей Иванов. Эта награда стала последней боевой медалью в России с изображением развернутой сюжетной композиции боя. Медаль за победу при Чесме.
8: История в письмах и воспоминаниях.
12: Из донесения адмирала Григория Андреевича Спиридова об итогах Чесменского сражения. Июнь 1770 года. Чесменская бухта. Слава Богу и честь Всероссийскому флоту! С 25 на 26 июня неприятельский военный флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили, а сами стали быть во всем архипелаге господствующими. Адмирал Григорий Спиридов, июнь 1770 года. Чесменская бухта.
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Бартанцев вообще сбрасывали с
15: детей. Отравился Америка.
16: А викинги шлемы с рогами носили.
17: Аляску продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались
1: на тропинку.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: со школы помню. Демократию придумали в Афинах.
1: Да, уже в Древней Греции была настоящая власть народа.
2: А вот и нет.
3: При ближайшем рассмотрении афинская демократия очень своеобразна. Например, она не представительная, а прямая, то есть каждый гражданин, а не избранные политики, был обязан посещать заседание народного собрания и голосовать там по ключевым вопросам. Однако один нюанс – гражданских прав у большинства живших тогда в Афинах не было. Ни у женщин, ни у многочисленных рабов, ни у приезжих.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Отсекался от управления государством и бедный класс. Но невозможно было себе позволить днями напролет дискутировать на собраниях. Кто работать будет?
0: Получается, в обсуждениях судьбоносных тем участвовали только обеспеченные и свободные.
3: Да. И к тому же такая специфическая, но все-таки демократия существовала с 6 по 4 века до нашей эры только в Афинах. В остальных древнегреческих полисах предпочитали

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: Поторопились! Так нумизматы-коллекционеры называют деньги царской России, выпущенные или слишком рано, или не вовремя. Вот пример. В 1740 году в нашей стране отчеканили первую в истории медную монету с профилем действующего монарха. Номинал – 2 копейки. На аверсе – портрет императрицы Анны Иоанновны. Поторопились. Государыня умерла, и новые деньги пришлось срочно переплавлять. До наших дней сохранилось всего 6 экземпляров тех самых медных двухкопеечных монет. Редкая вещь. Цена за одну штуку – 5 миллионов рублей. В 1825 году в Петербурге отчеканили целую партию так называемых «константиновских рублей». На каждом профиль родного брата императора Александра I Константина Павловича, который должен был стать следующим монархом. И снова поторопились. Константин от престола отказался. И Министерству финансов пришлось монеты из обращения изымать и уничтожать. И опять сохранилось лишь несколько экземпляров. В 2004 году на аукционе за тот самый константиновский рубль заплатили 22 миллиона рублей. Теперь это самая дорогая серебряная монета царской России и мечта любого коллекционера.
0: Все деньги мира. История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: Одна империя от Варшавы и до Чукотки, над второй никогда не заходило солнце. Английский лев и русский медведь. О российско-британских отношениях расскажет кандидат исторических наук Екатерина Романова.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: если можешь, прости.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Подразделения южной группировки войск не дают боевикам, сбежавшим из Константиновки, закрепиться в окрестностях города. Российские бойцы наносят удары одновременно по логистике и местам скопления противника, сообщает сегодня Министерство обороны России. Расчеты FPV-дронов уничтожают наземные роботоплатформы, которыми ВСУ доставляют боеприпасы, продовольствие и другие грузы. Только за последние двое суток разбито не меньше 10 таких комплексов. Сотрудники ФСБ задержали в Кабардино-Балкарии 8 членов террористической ячейки. Они планировали напасть на здание правоохранительных органов, чтобы завладеть оружием и уйти в подполье. Сообщается, что при обысках у них нашли 10 единиц оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 зажигательных устройств, ножи, рации и снаряжение для жизни в лесу. Словакия приостановила выдачу шенгенских виз российским туристам почти по всем целям поездки, кроме спортивных. Прием заявлений должен возобновиться после августа, но точных сроков пока нет. Это говорят в Ассоциации туроператоров России. Всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. В России упростили оформление пенсии. Социальный фонд теперь самостоятельно запрашивает данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Для оформления достаточно паспорта и СНИЛС. Новые правила касаются страховых, накопительных и государственных пенсий. Об этом сообщил РИА Новости доцент финансового университета Игорь Балынин. Право на досрочную пенсию сохраняется у многодетных матерей, жителей Крайнего Севера, педагогов, медиков и творческих работников. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем международного турнира «Шахматные звезды». Для 28-летнего шахматиста нынешний успех на этом турнире уже пятый за карьеру. О силе соревнований в эфире телеканала «Россия-24» рассказал сам Артемьев.
2: Состав усилился, то есть больше конкурентов стало. В каждом прошлом году состав был представительный, но менее опасный. В этом году китайского шахматиста пригласили. Андрей Сипенко играл, один из ведущих шахматистов России. По сути, я каждый день чувствовал, что все очень близко и по-разному может завершиться. У меня не было ощущения, что именно я выиграю в этот раз. Но в конце, наверное, я был немного точнее, немного удачливее.
1: Соревнования проходили в два этапа. Сначала шахматисты сыграли в рапид, а после в блиц. В быстрые шахматы гроссмейстеры провели по 9 партий, в блиц по 18. Призовой фонд соревнований составил 15 миллионов рублей. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, что помогло русским морякам разгромить турецкий флот в Чесменской битве, кто сможет воспользоваться ипотечными каникулами по новым правилам, какие традиции связаны с днем Ивана Купалы. Седьмого июля Россия отмечает День воинской славы, который посвящен одной из самых славных страниц военно-морской истории – победе в Чесменском сражении 1770 года. Максим Петренко о том, как русским морякам удалось победить превосходящий по численности флот противника и каково значение этой битвы.
6: Балканы, Закавказье, Крым – регионы, где особенно остро в XVIII веке пересекались интересы России и Османской империи. Для того, чтобы отвлечь мощнейший на тот момент турецкий флот, сражавшийся в Причерноморье, был предложен такой план – поддержать освободительное движение в Греции и на помощь восставшему, тоже православному, народу направить с Балтики в Эгейское море наши корабли. Снарядили две эскадры – первая под командованием Григория Спиридова с 7 линейными кораблями, фрегатом, бомбардирским судном и несколькими парусными. Вторая поменьше – 3 линейных и 2 фрегата. Штормы, болезни, рифы, ряд потерянных кораблей, сложности с которыми всем пришлось столкнуться на пути в Грецию на первом дальнем походе Отечественного флота, рассказывает историк, член регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ленинградской области Максим Коршев.
3: Наши корабли до этого никогда в таком большом количестве не выходили дальше Северного моря. Пришлось пройти потом Английский канал или Ла-Манш, как французы его называют, потом дойти до Гибралтара, то есть фактически обогнуть всю Европу и войти в Средиземное море.
6: Турецкий флот будет превосходить русский минимум вдвое, как по количеству кораблей, так и по численности экипажей. А флагман противника «Реал Мустафа» и вовсе имел на борту сразу 100 пушек. Первые столкновения трехдневного чесменского сражения прошли в Хиосском проливе 5 июля 1770 года. Смело прорываясь на так называемую пистолетную дистанцию, русские моряки обстреливали турок картечью. Однако в ходе этих ближних боев пострадает наш флагман, Святой Евстафий. Неуправляемый он врежется в Реал Мустафу, где возникнет пожар. Это деморализует вражеский строй, и турецкие корабли отойдут в Чесменскую бухту, небольшую по размерам, где создастся настоящая сутолока. 6 числа ее будет ждать массированный обстрел. А параллельно готовили брандеры, корабли-камикадзе из греческих торговых судов, рассказывает историк Борис Кипнис.
7: Прием с античности. Послать на вражеский флот несколько судов, начиненных с зажигательными веществами.

0: качествами, но из трех брандеров дошел только один, и то уже когда сражение было в разгаре. Течения в бухте были неизвестны, и они не довели брандеры до неприятеля.
1: Но флот неприятеля был в итоге подожжен огнем наших кораблей, которые двинулись в бухту 7 июля. Линейный корабль «Европа» под командованием капитана первого ранга Федота Клокачева сразу двумя зажигательными снарядами поджег борт, находившийся в основной массе вражеских судов. Тот взорвался. Вокруг загорятся еще минимум 3 корабля, начнется жуткая паника, и в течение последующих нескольких часов в бухте из 80 разных кораблей, включая малые и вспомогательные, огнем будет уничтожено больше 70. Это было самое крупное поражение турок на море. Они потеряли 11 тысяч человек, продолжает Максим Коршев.
2: Одна из самых крупных побед русского военно-морского флота. За все сражение был потерян, по сути, один линейный корабль «Евстафий». Правда, он погиб со всем личным составом, то есть из 760 человек удалось спасти менее 30.
1: Миф о непобедимости турецкого флота был развеян. Русские эскадры стали господствовать на всем Средиземном море, что в итоге привело к положительному окончанию для Российской империи русско-турецкой войны 1768-74 годов. Максим Битренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: С 1 сентября в России расширят ипотечные каникулы. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Теперь семьи при рождении второго ребенка и последующих детей смогут приостановить выплаты на срок до 1,5 лет. При этом больше не нужно подтверждать, что доходы упали. На каких условиях будет действовать льготный период, рассуждает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
5: Сейчас уже после вступления новых изменений сможет воспользоваться любой заемщик, ну и, соответственно, свою финансовую нагрузку ежемесячную перенести на 1,5 года. То есть сейчас у нас по старым условиям нужно предоставить справку о доходе, что доход уменьшился, либо есть потеря работы, банк рассматривает заявление и после этого принимает решение. То есть тут еще могут банки отказать. В новых ипотечных каникулах достаточно будет только лишь свидетельство о рождении второго либо последующих детей. Самый главный момент, чтобы данная возможность у нас была прописана на законодательном уровне и банковские учреждения этот момент учитывали. Потому что в классическом виде сейчас ипотечные каникулы не совсем положительно влияют на кредитную историю заемщиков. И вследствие при обращении в другие банковские учреждения банки обращают внимание и могут отказать, потому что понимают, что были каникулы ипотечные, значит, были финансовые сложности. Здесь надо еще учитывать, что банк не прощает эти ежемесячные платежи, они просто переносятся на 1,5 года, если это заявлено заемщиком.
4: Согласно новому закону, приостановить выплаты по ипотеке заемщик сможет один раз. В течение первых 6 месяцев каникул банк не будет начислять проценты на оставшуюся сумму долга. В оставшийся период они продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре.
3: Утро на Радио Звезда.
4: 7 июля отмечается народный праздник восточных славян Иван Купала. Наши предки в этот день просили природу о плодородии и проводили обряды, связанные с солнцем, огнем и водой. Как появились традиции прыгать через костры и сжигать чучело? И почему есть разные версии происхождения этого праздника? Ким Андреев расскажет подробнее.
6: Солнцестояние происходит из-за того, что Земля имеет наклон по отношению к орбите вокруг Солнца. Планета получила из-за этого времена года, а ее обитатели – богатую пищу для суеверий и повод для праздника. Например, считается, что с солнцестоянием связан Иван Купала. До перехода на новый календарный стиль его отмечали в конце июня, но с реформой праздник переехал на 7 июля. Хотя, например, неоязычники отмечают как раз в июне. Иванов день они тоже празднуют. Благо, сейчас для этого есть целая индустрия, рассказывает организатор мероприятий Алина Зевакина.
7: У нас и был специальный человек приглашенный, он называл себя ведуном, и он говорил, как правильно провести это мероприятие, какие обряды приветствуются. Мы сделали из дерева специальный, там старовер сделал нам чертог, вот как бы символ вот этого бога Велеса, и вот мы там каравай подносили. Для нас это было немножко странно, но мы все...

0: выполнили, все сделали, и все было хорошо.
1: По поводу возникновения праздника есть две версии. Общепринятая гласит, что так в народе повелось отмечать церковный праздник Рождества Иоанна Предтечи, который крестил, окуная в воду. Разумеется, народные традиции этого дня ничего общего с церковными обрядами не имеют. Другой вариант – дохристианское происхождение праздника, что и может объяснять множество ритуалов, связанных с мифами и магией. Но это лишь гипотеза, так как подтверждений никаких нет, только лишь догадки. Факт в том, что уже не одно столетие народ в ночь на Ивана Купалу участвует в самых разных играх и обрядах. Что же принято делать накануне Иванова дня? Купаться и ходить в баню, прыгать через костры, тоже ради символического очищения, плести венки и гадать по ним, как поплывут, так и сложится задуманное, зазывать сватов, искать цветок папоротника, который способен наделить разными сверхспособностями, вроде знания языка животных или мест, где спрятаны клады. Готовили специальные блюда, к примеру, ячменную кашу, вареники или лепешки. Водили хороводы, пели, плясали. Береглись от нечистой силы, для чего втыкали в окна и двери острые предметы. Бывало, что и проказничали, могли и имущество по двору разбросать, и в избе запереть, тоже ради защиты от нечистой силы. Были и своеобразные магические спа-процедуры, рассказывает заведующий отделом Государственного центра народного творчества Красноярского края Светлана Калинина.
2: В Ивана Купалу собирали росу, которая выпадает, под росу выкладывали собранные лекарственные травы, чтобы усилить их воздействие, росу и умывались ею. И это должно было стимулировать их всяческую красоту. Мне вот всегда было интересно, вот если я не лицо хочу умыть, а все остальное, да, а говорят, тогда можно волочить по траве простыню, набрать эту простыню, сделать ее влажной и в нее завернуться, и типа будет тебе счастье.
1: Что-то подобное давным-давно существует и у других народов, не только у восточных славян, причем празднуется тогда, когда повелось издревле, в конце июня. Например, у латышей это лига, у финнов и некоторых других народов – юханус. Традиции похожи. Есть и купание, и костры, и плетение венков, и поиск знаменитого цветка – папоротника. Ким Андреев, Радио Звезда.
3: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
5: Без четверти 11 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военные нанесли удары по автозаправочным станциям и цистернам с топливом в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Целями стали объекты в Краматорске, Шахтерском и других населенных пунктах. По данным Минобороны, эта инфраструктура использовалась в интересах боевиков. Сирийские СМИ сообщают о взрывах в Дамаске, в районе отеля, где в настоящее время находится президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в страну с официальным визитом. Уточняется, что он не пострадал. В России стоимость авторемонта за последние полгода в среднем выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом газете «Ру» рассказали в одной из сетей автосервисов. Таким образом, средний чек по ремонту и обслуживанию автомобилей составил 13 тысяч рублей. С 1 сентября первоклассники не будут делать домашнее задание, сообщили в Министерстве просвещения. В ведомстве отметили, что нововведение снизит нагрузку на детей и облегчит их адаптацию к учебному процессу. Ранее первоклассникам разрешалось задавать домашнее задание с ограничениями. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали название кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят без козырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова «береги» или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.

самая известная литературная ленточка от бескозырки «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ, затопленную.

0: «Вокруг мяча».
1: 1962 год. США ввели полное эмбарго на торговлю с Кубой. В СССР начала вещание молодежная радиостанция «Юность». В результате Карибского кризиса мир оказался как никогда близок к атомной войне. В Чили проходит 7-й чемпионат мира по футболу. Принять этот чемпионат хотели три страны – Чили, Аргентина и ФРГ. Немцы сошли с дистанции первыми. Проводить третий подряд турнир в Европе ФИФА не захотела. Из двух южноамериканских кандидатов фаворитом выглядела Аргентина. А тут еще в Чили произошло мощное землетрясение, унесшее 5000 жизней. Казалось, теперь там должны позабыть о футболе. Но все получилось наоборот. Чилийцы заявили: «Теперь у нас нет ничего, отдайте нам хотя бы чемпионат мира». И ФИФА откликнулась на эту просьбу. Удивительно, но все работы по строительству инфраструктуры Чили выполнила в срок. Любовь к футболу порой творит чудеса. Чемпионат оказался неудачным для двух самых знаменитых игроков – Пеле и Яшина. У Пеле, героя предыдущего турнира, обострилась старая травма, и он выбыл из строя. Лев Яшин, один из лучших вратарей мира, был в плохой форме из-за сотрясения мозга, полученного в матче с Колумбией. Один из эпизодов турнира стал знаменитым примером честной игры. В матче СССР-Уругвай мяч влетел в ворота уругвайцев с внешней стороны – через дырку в сетке. Арбитр, не заметив этого, собирался засчитать гол. Но капитан сборной СССР Игорь Нетте подтвердил судье, что гола не было, при том, что эта игра имела решающее значение для определения ситуации в группе. И все равно советские футболисты добились победы в этом матче. По-честному. В финальном турнире сошлись сборные Чехословакии и Бразилии. Впервые матч такого уровня судил советский арбитр Николай Латышев. Бразилия победила. А чехословацкие игроки потом упрекали судью. Он не дал пенальти за явно умышленную игру рукой бразильца Нилтона Сантоса. По мнению чехословаков, в этом эпизоде арбитр проявил непонимание задач социализма. Главной звездой чемпионата стал бразильский форвард Гаринча. Чилийская газета даже вышла с заголовком: «С какой планеты Гаринча?» Журналисты не уставали удивляться. То, что он выделывает с мячом своими кривыми ногами, не смогли бы повторить даже баскетболисты руками. Бразильцы явно наверстывали упущенное. До футбольной короны они добрались лишь на своем 6-м чемпионате мира. И вот уже на следующем стали двукратными победителями, повторив успех уругвайцев и итальянцев. И останавливаться на этом, похоже, не собирались. Год 1962, Чили, 7-й чемпионат мира по футболу.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск не дают боевикам, сбежавшим из Константиновки, закрепиться в окрестностях города. Российские бойцы наносят удары одновременно по логистике и местам скопления противника, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Расчеты FPV-дронов уничтожают наземные роботоплатформы, которыми ВСУ доставляют боеприпасы, продовольствие и другие грузы. Только за последние двое суток разбито не меньше 10 таких комплексов. В Кабардино-Балкарии задержали 8 членов террористической ячейки. Они планировали напасть на здание правоохранительных органов, чтобы завладеть оружием и уйти в подполье. Об этом сегодня сообщила Федеральная служба безопасности. При обысках нашли 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 зажигательных устройств, ножи, рации и снаряжение для жизни в лесу. В пункте базирования Северного флота встретили большой противолодочный корабль «Североморск». Моряки завершили выполнение задач дальнего похода. Об этом рассказали в Министерстве обороны России. Как отметил командир корабля, капитан первого ранга Тарас Фанасьев, экипаж прошел более 35 тысяч миль, сопроводил и обеспечил безопасность судов гражданского флота.
2: Корабль находился в походе более 212 суток с 5 декабря прошлого года. Выполнял задачи по защите судоходства в Балтийской морской зоне. Несмотря на тяжелые условия похода, штормовое море, противодействие военно-морских сил иностранных государств, корабль выполнил все поставленные задачи с высоким качеством. Экипаж показал высокий профессионализм, выдержку и стойкость при решении всех поставленных задач.
1: В завершении торжественного митинга в Североморске военнослужащие состава экипажа, отличившиеся при выполнении задач дальнего похода, получили государственные и ведомственные награды. Под Киевом нашли тело женщины, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Она была застрелена, сообщают украинские СМИ. По этому делу уже задержаны два подозреваемых. Один из них – действующий офицер Главного управления разведки, другой – бывший сотрудник правоохранительных органов. Вечером 29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. Трое человек получили серьезные ранения. Один из них – Ермолаев, бывший гражданин Украины, отказавшийся от украинского паспорта, а ныне гражданин Киева, которого СМИ включили в список самых состоятельных украинских предпринимателей. О погоде. Сегодня в Москве переменная облачность и небольшой дождь. Днем до 19 градусов тепла. В ночь на среду до плюс 14. Завтра в столице прогнозируется сильный дождь, возможно, гроза. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 11 июля временно будет закрыто движение для проезда транспорта на ряде центральных улиц в связи с проведением парада ретро-транспорта. В столичном департаменте транспорта водители призывают быть внимательными и строить маршрут в центр заранее. Информация о пробках от Яндекс.Карт. Сейчас сервис оценивает загруженность столичных дорог на 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой. От Каширского шоссе до Бесединского путепровода время в пути 20 минут. Затор на четверть часа на Егорьевском шоссе от железнодорожной эстакады до Рязанского шоссе. Также 15 минут составит потери по времени на внутренней стороне третьего кольца от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».

0: Это обычно в учебниках такие вещи не освещаются. На самом деле взаимодействие древних людей с животными оказывали на них огромное влияние, потому что люди зависели от природы. И мамонты, конечно, были решающим фактором. Сразу заспойлерю, и для нашего расселения, и для того, как мы учились питаться, и какие мы растения выбирали себе в пищу. Вот, то есть, в общем, мы с ними много от них получили разной пользы. Мамонты, ну вообще, слоны появились на Земле очень давно, в районе 40 миллионов лет назад они начали формироваться, и там 15 миллионов лет назад уже всякие разные слоны по Земле бегали. Род мамутус, ну то есть именно мамонты, появился в районе 5 миллионов лет назад и был расселен довольно-таки широко и по Евразии, и по Северной Америке. Но я в этой программе хотела бы сосредоточиться на шерстистом мамонте. Это конкретно те, которые бегали именно по России в огромных количествах, особенно в последние 200 тысяч лет. Действительно, в огромных количествах, потому что, ну, вот эта шутка про Россию, родину слонов, это, конечно, для современных слонов Россия не родина. Африканские слоны вышли из Африки, индийские формировались в азиатской части Евразии. И, кстати, мамонты с индийскими слонами немножко более близкие родственники, чем индийские и африканские слоны между собой. Потому что наши мамонты и индийские слоны – это как бы один центр видообразования, хотя и растекшиеся в разные регионы, далеко зашедшие за последние миллион лет друг от друга. То есть они разошлись далеко, ну, скажем, как шимпанзе и гориллы, или там как шимпанзе и люди, даже можно сказать. Ну, не настолько сильно, чуть поменьше, но тем не менее далеко. А африканские слоны, у них вообще собственный там был центр, собственная история, своя там африканская совершенно. Хоть тоже слоновые животные, но на самом деле все сделали по-другому. Ну, и это я уже молчу о том, что ближайшие к слонам разные родственники, всякие доманы – маленькие животные, похожие на крупных хомяков, которые живут в горах Ближнего Востока. На самом деле это маленькие слоны. Вообще-то, по своему происхождению, анатомии просто... В общем, вот немножко укатились в такие теплые регионы, внешне изменились. Есть, ну, ламантины, например, довольно близкие родственники слонов. То есть не все они похожи между собой, и, в общем, довольно далеко угодились друг от друга. Кстати, что их всех объединяет, ну, кроме разных нюансов генетики и анатомических особенностей, это то, что они все здорово сопротивляются раку. И вполне вероятно, что мамонты тоже были неплохо устойчивы к раку. И понятно, что ученых очень волнует этот вопрос, и поэтому исследовать слонов и остатки мамонтов важно и интересно, чтобы мы тоже могли так же классно, как они, сопротивляться опухолям. Нам тоже это, в общем, не суперинтересно. У них очень много генов, которые подавляют развитие опухолей. Судя по всему, у этого есть разные другие нюансы. То есть это не то, что мы бесплатно можем себе встроить и больше ничего не бояться в этом смысле. Но, тем не менее, интересно исследовать, как это работает. Ну и, конечно, попробовать, ну, применить к себе, если получится. Так вот, мамонты шерстистые, они на протяжении последнего там, полмиллиона лет ходили по территории Евразии, и их останков очень много на территории России, потому что в России были удивительные биотопы. Они называются тундростепи. А сейчас их практически нигде не встретишь. Нужна довольно специфическая комбинация факторов. Мы привыкли, что огромные участки России занимает тайга. Это, ну, как бы такое привычное детское знание. Лес с елочками – это какой-то, в общем, понятный символ, вот, который занимает очень много места. Так было не всегда. Когда-то тундростепь занимала буквально все эти пространства. Но то, какой биотоп себе может позволить континент, зависит от кучи разных факторов. От того, как сейчас орбита Земли вокруг Солнца пульсирует, она поближе или она подальше. От того, насколько высок или низок уровень моря, насколько на планете холодно или жарко, и сколько тепла океан может себе запасти. Мы все эти вещи вообще не замечаем. Они настолько глобальные, что в частной жизни человека это все не очень бросается в глаза. Сколько тепла океан хранил 10 лет назад, сколько он хранит сейчас. Вроде как не очень заметно, особенно когда у тебя есть там свитера, центральное отопление, вентилятор, в общем, все, что нужно, чтобы справиться с любым поведением океана. Не слишком вызывающим, я имею в виду. Соответственно, тундростепь – это биотоп, который был возможен на планете при определенной ее холодности. И на удивление, тайга, она адаптирована к еще большему холоду, но гораздо больше влажности. Тундростепь была сухой и холодной. Мамонты были хорошо адаптированы, чтобы жить именно в ней. Это, кстати, не представляется очень уж логичным, потому что мамонты были в два раза больше современных слонов. Слон весит там 5 тонн, крупный, вообще часто и поменьше, часто 3-4 может весить там слон. Мамонты весили там по 10, 11, 12 тонн. Это были гигантские животные высотой 5,5 метров, ну, то есть такие, как двухэтажный дом. Как известно, они были шерстистые. Об этом, кстати, ученые узнали не сразу. Дело в том, что мамонтов было много, они населяли тундростепь. Это, кажется, не очень логично, то, что они были гигантскими, нужно было много пищи. Если слону нужно в день там, 200 килограммов растений, чтобы прокормить 5 тонн, то с большой вероятностью мамонту было нужно хотя бы в полтора раза больше, хотя бы там 300 килограммов пищи. И кажется, навскидку, что в лесу проще вырывать 300 килограммов растений в день, чем в тундростепи, чем ходить по открытому пространству и что-то там выщипывать, как коровка, хоботом из земли.
1: Мамонты. Область знаний.
0: На самом деле, пастбищные регионы очень хорошо кормят большое количество растительноядных животных, потому что пастбищные растения адаптированы очень быстро возвращаться в рост. То есть, как только их срезали или повыдирали неаккуратно, они начинают расти снова. Они к этому адаптированы, более того, они рассчитаны на то,

0: чтобы с ними так поступали. То есть пастбищные растения очень адаптированы, они эволюционировали вместе с пастбищными животными. И они друг другу помогают существовать комфортным образом. Здесь это должен быть тейк о том, что не все в природе очень жестоко. Все-таки вещи коэволюционируют и друг другу хорошо подходят. Даже если кто-то поедает растения, вполне возможно, что они этого хотели и к этому готовились на протяжении последних миллионов лет эволюции. И мамонты в огромном количестве сохранились на этих пространствах, потому что тундростепь из-за своей сухости, у нее не очень богатая почвенная флора и фауна, и после смерти животные не так уж хорошо разлагаются. Ну, в смысле, это долго происходит по сравнению с лесом, или тем более там с тропическим лесом, где все гниет очень быстро и просто дотла ничего не остается. А в сухих регионах, в степях, тундростепях, все сохраняется лучше, и больше шансов, что кости окаменеют и дойдут до каких-то там, через там сотни тысяч лет, миллионы лет сохранятся. Тундростепь сохранила для нас огромное количество мамонтов. И в России много любителей археологии, палеонтологии. Вот то, с чем легко встретиться, это аммониты и бельмиты везде, где были реки. Вот Московская область – это реки. Поэтому здесь мы находим в основном чертовы пальцы, так называемые остатки древних моллюсков. А на огромных площадях России была тундростепь. И сейчас там легко встретить остатки мамонтов, шерстистых бизонов, пещерных львов. Но мамонтов легче, чем других, потому что кости очень большие, очень плотные. Им проще сохраниться, чем там костям меньшего объема. Плюс мамонты не всегда сохраняются в виде костей, их много. Само слово «мамонт», оно встречается в языках местных разных народов, там тех же селькупов, тех же ненцев, потому что они думают, что это огромное подземное животное, которое, когда выходит на поверхность, умирает. Они находят кости, вот эти черепа огромные, бивни, ну и все такое. Есть у местных народов, есть истории из 17 века, когда там русские цари начали двигаться в сторону Сибири, там Ермак, то есть все походы. При многих экспедициях, кроме людей военных, были также разные интеллигенты, архитекторы, которые там строили города разные сибирские, и были обычные какие-то натуралисты, ну такие между геологами, биологами там всем на свете, ну в общем так или иначе, люди ученые, скажем так. Они тоже находили остатки мамонтов, пытались у местных людей выяснить, что это. И им рассказывали эту историю про подземных зверей страшных, индрозверя, который вот уходит на поверхность и умирает, потому что на воздухе, на свете жить не может. Вот. Но в какой-то момент ученые начали ездить в Сибирь уже очень образованные, которые много где были и много чего видели, которые видели слонов, слоновьи черепа. И поэтому их нельзя было обмануть, что это какой-то подземный зверь, не знали, что это какой-то слон. Только откуда он взялся в середине Сибири в вечной мерзлоте между оленеводами, вот это было совершенно непонятно. И откуда их там еще так много? Это вызывало много перетолков, кривосудов. Есть знаменитый рисунок купца по фамилии Ботов, который нарисовал мамонта. В общем, пытался его реконструировать. У него там бивни смотрят в разные стороны. Ну, в общем, он какой череп видел, он так его примерно нарисовал. Там очень детская, наивная, ну, такая лубочная картинка, это не какая-то научная реконструкция. Но все равно интересно, что это попытка человека нарисовать более грамотно это животное, потому что, ну, местные народы, они там изобретали, они же не знали, что должно быть выглядеть как слон. Они слона-то не видели, поэтому ему приделали там самые разные плавники, клыки, там, в общем, все на свете. А с какого-то момента начинается вот с 18 века сначала, с там, времен Петра I, отношение к мамонтам как к каким-то сибирским слонам, как ни странно. Ну и дальше мамонты активно изучались и изучаются до сих пор. И интересно, что кроме костей в России очень много находок туш мамонтов, потому что они регулярно умирали какими-то дурацкими способами. Утопали в болотах, проваливались в эти пустоши, как бы такие пузыри воздуха в этой вечной мерзлоте, тонули, после смерти замерзали во льдах, то есть умирали каким-то обычным способом, там, болезни хищника или чего-нибудь такого, несчастного случая, но потом застывали во льдине и сохранялись очень надолго, соответственно. И поэтому в России постепенно, вместе с глобальным потеплением, постепенно размораживаются останки все больше и большего числа мамонтов, ну и также настали шерстистых бизонов, пещерных львов и других животных, вот. Но нас сегодня больше других интересует, наверное, мамонты.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Мамонты. Рассказывает антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
1: Область знаний.
0: И эти находки позволяют исследовать такие вещи, о которых вот антропологи могут только мечтать. Вот, к сожалению, люди в тундростепи особенно сильно не водились, ну, до последних 40 тысяч лет, 35-40. И мы не можем позволить себе такие же вещи, какие себе позволяют палеонтологи, изучающие мамонтов. Потому что палеонтологи могут выяснить, какого цвета были мамонты, потому что очень часто на этих больших тушах остается какое-то количество шерсти. Это не всегда хороший источник, потому что если мамонт начинает вытаивать, то шерсть, она начинает, у нее разрушается кератиновый слой, который хранил в себе пигмент, и пигмент просто растекается рыже-коричневым таким невнятным совершенно цветом. И таких мамонтов часто такими рисуют в мультиках и в фильмах, такими изображают. На самом деле, это цвет, который мы просто не смогли сохранить. То есть это просто какие-то пигменты, которые вытекли, окислились. Ну, то есть непонятно, насколько можно доверять. Пока единственная форска, которой можно доверять, это мамонтенок Люба, найденный в 2007 году на Ямале. Ну, ее очень жалко, это маленький мамонтенок, возраст в один месяц, она еще молочная, то есть она должна была еще пить мамино молоко вообще. И она утонула в болоте, ну, вот на современном Ямале. Скорее всего, для матери это был ужасный шок, потому что ты носила ребенка больше года. Слоны долго вынашивают, очень долго беременные ходят. Потом его довольно трудно родила с большой высоты, и он выжил, все было в порядке. Потом ты вместе кормила молоком и очень любила, и как-то раз ты идешь, проходишь через болото, оборачиваешься, и ребенка нет. Все, просто он шел за тобой, ты прошла по болоту неосмотрительно, и все, как бы, не идет он больше с тобой. Но очень драматическая, скорее всего, была история. Слоны очень эмоциональные, очень социальные животные, они очень трудно переживают такие вещи, то есть даже животное с несложной психикой трудно переживает потерю детей, а уж крупное социальное животное, ну, это вообще, ну, настоящая драма, которую мы себе можем представить, в общем, как это ощущается в полноте. Хотя случай был довольно драматичный, для ученых это, конечно, большой подарок, потому что в болотах огромное количество молочнокислых бактерий, они замечательно консервируют останки. И Люба оказалась очень тщательно законсервирована и сохранилась, ну, не прямо в первозданном виде, но очень много деталей сохранились, которые никогда не сохраняются. Мумии, которые просто замораживаются, они все-таки очень... Но очень многие вещи в них разрушены, фрагментированы, потому что мороз – это жесткий фактор достаточно консервации, в нем кое-что остается, но многое разрушается. А болото – вот это был такой мягкий способ консервации, потом, конечно, ее в ледниковую линзу забрало, потому что просто в болоте она бы 30 тысяч лет бы не пролежала. Но, тем не менее, вот эта начальная фаза, первое это время, она была очень важной для дальнейшей консервации. И мы знаем, что она была беленькая. Мы знаем, что ее шерстка была белого цвета. И это было вообще весьма логично, потому что полярные животные, они часто белого цвета, потому что это и маскирует, и позволяет им лучше обращаться с лучами солнца, так же, как мы с вами это делаем. Но, кстати, у белых животных есть всякие секреты. Например, у белого медведя шерсть белая, а кожа черная. С одной стороны, солнце защищается, с другой стороны, то, что долетает, оно всасывается меланоцитами очень интенсивно, и витамин D работает у белых медведей очень хорошо. Ну, правда, у них еще в печени есть заначка витамина. В общем, там много разных систем, компенсирующих друг друга. Я просто пытаюсь сказать, что полярному животному или такому приполярному в суровых этих регионах нормально быть белым, ну или желтовато-белым. Понятно, что в природе они не такие беленькие, как мягкие игрушки, но тем менее белого цвета. Это было весьма логично. И мне кажется, что мультики бы изменились в лучшую сторону, если бы там гигантские белые слоны бы расхаживали там с этими белками, ищущими орехи, и гигантскими ленивцами. Вот. Еще мы знаем очень много о питании слонов, потому что даже если не сохраняются мягкие ткани, если сохраняется большая часть скелета хотя бы или туши, то на месте желудка очень часто остается пыльца. Пыльца – это вообще удивительный источник информации для ученых. Вот, наверное, не то, что никто бы не подумал. Все ботаники об этом знают, а вот больше никто бы не подумал. Пыльца очень-очень прочная. У нее, у этих клеток, мужских гаметофитов, если точно говорить, у них очень жесткая оболочка шипастая. А, ну, конечно, почему только ботаники? Аллергики прекрасно знают, что пыльца растений неубиваема, неустранима, невыводима и очень сильно ощущается. Если ты на нее реагируешь, то ты ощущаешь ее сильно. Но вот пыльца здорово сохраняется через не только тысячелетия, а через миллионы лет. И мы можем изучать древнейшие растения. Известно, что цветковые растения появились незадолго до вымирания динозавров. Мы знаем, что они цветковые, потому что они производили пыльцу. И мы знаем, что динозавры, которые злоупотребляли цветковыми растениями, умирали, и мы их тоже находим с этой пыльцой. То есть это алкалоид, насыщенные алкалоидами растения. Цветковые вообще, они хорошо умеют защищаться от того, чтобы их ели, если они этого не хотят. Вот, но мы с вами можем отрегулировать и не есть что-то ядовитое, что при нас кто-то что-то съел ядовитое, мы не будем повторять. Вот, у динозавров был очень маленький мозг, они не могли такую причинно-следственную связь такую совершить, поэтому просто при тебе один динозавр наедается кустом, падает замертво, ты думаешь, о, все, перестал, нет конкурента, и начинаешь поедать этот же куст, все, примерно так. Ну, и так можно кучку трупов с одинаковой пыльцой магнолии в животе как бы найти. В смысле, такие кейсы есть, это не фантастика. Хорошо, что мы с вами так не делаем. Ну и, кстати, залог нашей мудрости во многом то, что мы подсмотрели за тем, что едят мамонты. И как бы они в тундростепи жили много десятков тысяч лет, люди пришли туда только вот там 40-35 тысяч лет назад, по большому счету. В основном пришельцы из Азии как раз, которые уже как бы тропики и субтропики азиатской части континента освоили, двигаются дальше.
2: Мамонты.
1: Область знаний.
0: В суровых регионах либо ты живешь возле водоемов, они тебя кормят, либо ты охотишься на пастбищных животных. История азиатской части северной нашего континента и история североамериканских индейцев – это история людей, которые учились охотиться на гигантских пастбищных животных. Придумали для этого разные способы. Индейцам немножко, наверное, больше повезло, потому что, например, бизонов можно загонять. И можно как бы гнаться за стадом, убивать всех последних. Ну, там будут больные, там старые, там беременные и так далее. Вот кто более уязвим, вот их убивать. И у тебя мужчины гонятся за стадом, сколько-то много убивают, а женщины и устрики идут дальше пешком и разделывают прямо туши. И здесь же там коптят, вялят. Ну, в общем, сразу делаешь огромную заготовку мяса. Они вот с бизонами им в этом смысле повезло, научились хорошо обращаться. Хорошо для людей, понятно, что не для бизонов. Бизонов мы сейчас спасаем от страшной, как бы, из страшной потери численности, устанавливаем снова как вид обратно после всего, что, как мы с ними общались. Вот. Но с мамонтами так легко не получится, потому что мамонты на порядке больше бизонов, бизон это большой бык. Это там максимум тонна, ну, может, до полутора. Но это гораздо меньше животное, чем мамонт, и гораздо более пробиваемое копьем и луком. Мамонты в этом смысле, конечно, менее уязвимые, и до сих пор антропологи и археологи очень много спорят о том, сколько люди охотились на мамонтов. Мы точно знаем, что кроманьонцы охотились, в этом вообще сомнений нет. Уже хотя бы потому, что есть сцены охоты на стенах пещер, отображенные там во Франции, в Руфиньяке, а и в других пещерах. В России, кстати, нет таких сцен. И вообще-то удивительно, что Россия максимально богатая слонами была страна, местность, да, по сравнению с Европой, там было гораздо меньше слонов, они были гораздо меньше размером, и раньше оттуда вымерли, и вообще многие уходили, потому что в степи было максимально комфортно. Но при этом у нас совсем нет их картинок. То есть у нас есть наскальная живопись, и это разные причудливые там антропоморфные фигуры, там морские млекопитающие там вот на территории Карелии, Шульганташи в Каповой пещере, там верблюды, ну какая-то другая вообще мамонтовая фауна мелкая. И мамонтов никто не рисует. Как будто их было так много, что их рисовать, это как, ну, как камни рисовать. Что такое обычное, что, ну, как-то странно было бы уделять на внимание. А вот во Франции там какое-нибудь изображение мамонта довольно много, потому что это было, видимо, что-то такое, ну, великолепное, чем хотелось обладать, чем хотелось как-то заколдовать, что-то сделать. Вызывало много эмоций. Но я, на самом деле, честно говоря, у меня есть затаённое желание, я все жду, что когда-нибудь в России вскроются где-то такие вот пещеры, где будет много-много-много изображений мамонтов, и у нас будет своя Альтамира. Только она была с бизонами, а у нас будет с мамонтами. Но пока не нашли. Я жду. И люди на мамонтов точно охотились. Мы это знаем, потому что есть картинки, мы это знаем, потому что мы находим в костях мамонтов застрявшие наконечники, но с таким нюансом, мы никогда не находим мамонта, про которого мы были бы уверены, что его убили люди. Вот мы находим обстрелянных, которые потом еще долго жили. У них наконечник врос в мясо и врос в кости. То есть люди, очевидно, пытались и, очевидно, не смогли. Мы находим кости мамонтов, из которых строили дома, как в Воронежской области, в костенках. Ну, не дома, такие постройки. Это, скорее всего, либо что-то ритуальное, либо что-то для хранения. То есть не прям, чтобы люди жили, но все равно конструкция. Местность такая, что деревьев немного, вокруг Дона равнинная тоже открыта достаточно. Есть кладбище мамонтов, то есть мамонты умирают, и все стараются идти в одно и то же место. И там как бы копятся эти кости огромные. Почему не использовать? Это же тоже биоматериал. Если другого нет, это неплохо. Знаем, что люди охотились, знаем, что люди иногда ели мамонтов. Ну, то есть мы находим кости мамонтов, с которых счищено мясо содрано, следы каменных ножей. То есть мы уверены, что это мясо с него обдирали. Но на костях трудно найти какой-либо след убийства мамонта. Это, конечно, не исключает, что люди убивали мамонтов, но это очень трудно доказать. И люди все еще в этой истории выглядят такими, ну, как бы с чистыми руками из нее выходят, потому что напрямую доказать, что прям мамонтов убивали и ели очень много, не получается. Ели иногда, но, возможно, брали уже мертвых. И совершенно точно падальничали. Совершенно точно, что иногда мамонты умирали, люди доедали трупы, это точно было очень много раз. В этом сомнений вообще нет. Но вот насколько люди прям были способны убить 12-тонное животное, с тем снаряжением, которое у них было там 35 тысяч лет назад. Ну, это все еще большой вопрос. Пока точного ответа нет. Может быть, находок станет больше, узнаем, пока не ясно. Мамонты в массе своей вымерли к 12 тысячам лет назад, и это было связано в основном с изменением климата, причем с его потеплением, а не похолоданием, и с тем, что тут на степи стало более мокро и стало зарастать деревьями. Как раз. Большинство археологов сейчас в мире сходится на том, что все-таки это был самый главный фактор для вымирания мамонтов. Но роль людей, она обсуждается, потому что непонятно, может быть, они достаточно подкосили численность, чтобы 12 тысяч лет назад как бы остальные не перенесли изменения климата. Но самые последние мамонты, про которых больше написано в интернете, мамонты на острове Врангеля, они дожили до 4 тысяч лет назад. И везде в интернете про них шутят, что мамонты дожили до постройки пирамид. Это как бы правда, но это были карликовые мамонты, очень маленькие, на маленьком острове в Северном Ледовитом океане, которые там жили крошечной популяцией, но вымерли, когда климат уже окончательно изменился, все, когда уже было бесповоротно, все, тяжело. И тем не менее факт остается фактом. Да, они, мамонты, дотянули как бы край своей популяции до постройки пирамид.
2: Рассказывала антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Геленджике сотрудники ФСБ задержали 27-летнего местного жителя, который следил за автомобилями военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и передавал данные украинским спецслужбам. Мужчина сам вышел на связь с представителем СБУ. По указанию куратора он вел видеосъемку на одной из парковок. За выполнение задания он получил денежное вознаграждение, ему обещали помочь с выездом за границу. В преддверии Дня семьи, любви и верности Российское общество знания провело форум «Знание. Семья». Психолог Любовь Розенберг рассказала «Радио Звезда» простые правила семейного счастья.
2: Не напрягайтесь вы так по любому поводу. Но в этой расслабленности будьте чуткими. Старайтесь уловить, что происходит с ребенком. Потому что время, правда, непростое. И дети прячутся в комнатах, прячутся в гаджетах. Самое главное, чтобы ребенок, приходя домой, мог сказать обо всем, что происходит. И верить в то, что его поймут, поддержат, не будут ругать, унижать и так далее. Здесь нужна чувствительность.
1: Специалист также рассказала, какую ошибку чаще всего допускают родители при воспитании ребенка. По ее словам, их убежденность в правильности своего мнения сеет в детях зерно неуверенности, из-за чего во взрослой жизни они не умеют доказывать свою точку зрения и убеждать других. Минпромторг рассматривает введение новых фискальных сборов для поддержки обрабатывающей отрасли. Глава ведомства Антон Алиханов объявил об инициативе расширения практики утильсбора на железнодорожное машиностроение. По его словам, ведомство постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсов для промышленности. Также Минпромторг использует импортные пошлины, например, на парфюмерно-косметическую продукцию. Визовый центр Словакии временно приостановил прием заявлений на шенгенские визы для туристических, деловых и гостевых поездок. В июле и августе оформить словацкий шенген смогут только те, кто едет на спортивные мероприятия. Ранее поданные заявки аннулируют, сервисный сбор вернут. Прием документов обещают возобновить после августа. В Ассоциации туроператоров России отметили, что серьезного ажиотажа не будет. Словакия не входит в число популярных стран для получения виз. За прошлый год выдано чуть более 1000. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет облачно, временами небольшой дождь. Столбики термометров не превысят отметку в плюс 19 градусов. Сейчас в столице 18. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
1: От слов к делу.
0: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
1: От слов к делу. Военные училища России.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Честь, знание, сила. Первое в России президентское кадетское училище было создано в Оренбурге в 2010 году. Сюда поступают мальчишки со всей страны. Срок обучения – 7 лет, с 5 по 11 класс. В основе образования – воинские дисциплины, иностранные языки, компьютерные технологии.
1: От слов к делу.
2: В принципе, это обычная школьная программа. Правда, есть одно преимущество. Выпускники-кадетки могут претендовать на внеконкурсное поступление в любые военные вузы, если заканчивают училище успешно или с отличием. Все необходимое для этого есть. Опытный преподавательский состав, современные учебные кабинеты, оборудованные интерактивными досками и проекторами. Что же касается армии, то воспитанники училища регулярно изучают приемы рукопашного боя и проводят учения на реальных воинских полигонах. В дальнейшем каждый из них мечтает стать офицером вооруженных сил.
1: От слов к делу.
2: Честь, знание, сила.
1: Оренбургское президентское кадетское училище.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о кофе.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт 1.
5: Слово «кофе» происходит от арабского термина «кахва», который означал «вино». В Йемене кофе долгое время называли «вином из бобов».
3: Факт 2.
5: Кофе – это фрукт. То, что мы называем кофейными зернами, на самом деле косточки внутри красной или желтой ягоды, которая называется кофейной вишней.
3: Факт 3.
5: Растение вырабатывает кофеин, чтобы отпугивать насекомых-вредителей и привлекать опылителей. Для человека же кофеин стал мощным психоактивным стимулятором.
3: Факт 4.
5: Кофе несколько раз пытались запретить. В Мекке его считали одурманивающим зельем. В Европе называли «черной кровью турок». И даже Фридрих Великий в Пруссии пытался заставить немцев пить пиво вместо кофе.
3: Факт 5.
5: В мире выпивают больше 2 миллиардов чашек кофе ежедневно. Финляндия лидирует по потреблению на душу населения. Финны пьют в среднем 5 чашек в день.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о кофе.
0: Радиозвезда.
6: Кто так строит?
7: Энциклопедия домов мира.
6: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
8: Миллионы советских, а затем и российских граждан.
6: Что?
8: Хрущевки. Многоэтажные дома типовой застройки. Свое народное прозвище они получили в честь первого секретаря партии Никиты Сергеевича Хрущева. Ведь именно при нем началось массовое строительство этих зданий.
6: Где?
8: Одна из первых типовых пятиэтажек появилась в Москве в 1949 году, еще при Сталине. В условиях колоссального послевоенного дефицита жилья советское руководство решило обратиться к западному опыту. Функциональным домам безо всяких архитектурных излишеств. То есть никаких колонн, скульптур, шпилей и лепнины, которыми отличался так называемый сталинский ампир. Первый квартал пятиэтажек был возведен в тогда еще подмосковных Черемушках в 1956 году.
6: Из чего?
8: Хрущевки были и кирпичными, и иногда крупноблочными, но больше всего в нашей стране было панельных пятиэтажек. Как следует из названия, их строили из отдельных железобетонных панелей. Такое архитектурное решение делало их возведение дешевым
0: и быстрым.
6: Как?
0: Партии панелей строители получали прямо с заводов. Им оставалось лишь скомпоновать их, как конструктор. В итоге вся постройка занимала не больше месяца. Нередки были случаи, когда хрущевки вырастали за пару недель. А одна бригада ленинградских стахановцев закончила целый дом всего за 5 дней. Правда, такие сроки частенько плохо отражались на качестве жилья. Однако почти никто не жаловался. Ведь для многих советских граждан хрущевки стали чуть ли не единственной возможностью переехать из тесных коммуналок в собственную квартиру. С отоплением, кухней, пусть крохотной, но с газовой плитой и отдельным санузлом с ванной.
6: А что теперь?
0: Хрущевки строили вплоть до конца 80-х годов прошлого века. До сих пор многие из них считаются крепким и недорогим жильем. Однако даже самые ухоженные стали приходить в негодность. Недавно столичные власти начали программу реновации по сносу отслуживших свое хрущевок. Так что скоро в Москве, а потом, быть может, и по всей России, на месте устаревших пятиэтажек вырастут новые современные дома.
6: Кто так строит?
9: Один за всех и все за одного.
10: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1801 году на российский престол зашел Александр I. Новый император с детства ненавидел придворный этикет.
3: И что за удобство, когда тебе прислуживают? Мне гораздо больше помогает один единственный камердинер, чем все эти царские полотеры или заблюды. К счастью, у нас уже понимают. Место во дворце не есть должность и не может наполнять всей деятельности человека.
2: Александр поселился в царском селе, где вел абсолютно уединенную жизнь. Никаких лакеев, никаких слуг, никаких фрейлин. Император сам просматривал счета всех расходов, сам распечатывал почту, один гулял в парке без какой-либо охраны. Часовые стояли только у дворца.
3: А зачем мне свита? Убирать за мной? Подносить перо и бумагу? Накрывать пледом? Сам справлюсь. К чему кого-то заставлять? К тому же, как можно до такой степени унижать достоинство простого человека?
2: Александр полностью изменил придворный этикет своего отца, Павла I. Запретил торжественные выезды императора, а старинный обряд коленопреклонения и целования руки монарха заменил вежливым, учтивым поклоном. Теперь для изъявления благодарности разрешалось целовать государя в плечо. Александр I любил все новое, современное. Он предоставил нашим дворянам большую свободу в выборе одежды. Что модно, то и носи. Говорят, когда в 1801 году в Петербурге увидели мужчину в невиданной доселе круглой шляпе, то от неожиданности сразу несколько впечатлительных дам упали в обморок. Но император и не думал останавливаться. Он разрешил уезжать за границу всем, кому заблагорассудится. Обычай выходить из кареты при встрече с экипажем государя отменил. Зато предписал народу ежедневно изучать науки всяческие, иностранные языки, особливо французский, а также заниматься различными искусствами – музыкой, стихосложением, танцами. Царь Петр Великий не любил глупцов и лентяев. Елизавета Петровна коллекционировала платья и терпеть не могла красивых женщин. Анна Иоанновна ненавидела пыль и грязь. Больше всего ей нравились карлики и шуты. Екатерина II как перчатки меняла фаворитов. Император Павел всю жизнь боялся заговора, обожал все немецкое и военное. У Александра I тоже был свой индивидуальный заскок. В 1801 году государь подписал особый указ об истреблении непозволительных карточных игр. Однажды Александра спросили, зачем он запрещает народу развлекаться. Император глубоко вздохнул и ответил:
3: толпа бесчестных хищников, с хладнокровием обдумав разорение целых фамилий, одним ударом исторгает из рук неопытных юношей достояние предков, веками службы и трудов уготованное. Сему не бывать.
2: И действительно, согласно предписанию русского царя, всех увлеченных в карточных играх немедленно брали под стражу и предавали суду.
1: Теперь так не принято.
0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
4: Слышала в новостях, что на самом деле по факту горящих туров нет. Существует только маркетинговый ход. Так ли это?
5: Отвечает руководитель частного турагентства Дмитрий Мир.
6: Это маркетинговый ход, и это значит, что у оператора именно в чартере, а не в регулярном рейсе, остаются свободные места, и он готов сделать скидку. Соответственно, на хороший отель этого быть не может, ну и скидка там не очень большая, учитывая, что стоимость перелета, она не очень дорогая. А если люди хотят забронировать люкс-отель по суперскидке, самые крутые отели в мире они, в принципе, практически не дают никаких скидок, но у них есть у всех раннее бронирование, то есть если там за полгода и больше, они могут давать сколько-то номеров для того, чтобы пощупать спрос. Поэтому я бы подытожил так, что горящие туры — это фейк, раннее бронирование — это то, что действительно существует, и это то, чем надо действительно пользоваться.
1: Очень важные вопросы.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесской республике силовики задержали более 60 участников подпольной ячейки международного религиозного экстремистского объединения, запрещенного в России. По сообщению ФСБ, сторонники глубоко законспирированной сети, проповедующие деструктивную идеологию, отрицали светские законы и институты гражданского общества. Координацию их деятельности осуществляли выходцы из республики, которые находятся за рубежом. По решению суда задержанные заключены под стражу на 2 месяца. При обысках изъята экстремистская литература, возбуждено уголовное дело. Режим техногенной чрезвычайной ситуации введен на территории Херсонской области. Это позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, избежав лишних процедур. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он добавил, что для жителей региона ничего не изменится, ограничений никаких не вводится. С избежанием лишних процедур станет возможно оперативнее проводить необходимые работы, закупать технику, оборудование и материалы. Напомню, в ночь на вторник все округа Херсонской области полностью или частично остались без электричества. Если у участника спецоперации завершился срок действия договора аренды или безвозмездного пользования земельным участком, то такой договор автоматически продлевается. Об этом на встрече с премьером Михаилом Мишустиным рассказал руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский.
2: Мы дали соответствующее поручение нашим всем территориальным органам во всех регионах страны. Они держат вопрос на контроле совместно с региональными управленческими командами. И все вопросы участников специальной военной операции будут решены. В отношении участников и членов семей приняты специальные меры поддержки. Они освобождены от госпошлины при учетно-регистрационных действиях. Действует скидка существенная, более 50% на кадастровые работы.
1: Олег Скуфинский добавил, что соответствующие изменения в законодательство уже внесены. На Средиземноморском и Эгейском побережьях Турции к выходным ожидается аномальная жара, предупреждают синоптики. В Анталье, Измире и Аланье температура воздуха может подняться до 40 градусов и выше. Туристам и местным жителям рекомендуют избегать солнца в полуденные часы, пить больше воды и следить за самочувствием. В конце июня от аномальной жары в Европе погибли более 1300 человек. Продажи кондиционеров выросли на 70%. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Одна империя от Варшавы и до Чукотки, над второй никогда не заходило солнце. Английский лев и русский медведь. О российско-британских отношениях расскажет кандидат исторических наук Екатерина Романова.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать.

0: Иный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
0: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему глазник. И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат глазник?
0: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате глазник используется лазерная стимуляция красным излучением. Глазник – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «Глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
0: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
0: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат «Глазник» помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой. диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшее ухудшение

0: и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
0: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.

слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Издалека.

радиозвезда.

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали название кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят бескозырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова о береге или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Самая известная литературная ленточка от бескозырки – «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ затопленных.

0: «Вокруг мяча».
1: 1966 год. Массовые демонстрации в США с требованием прекратить войну во Вьетнаме. В СССР судят писателей Синявского и Даниэля. На экраны выходит фильм «Кавказская пленница». В Англии проходит 8-й чемпионат мира по футболу. На этот раз чести принять мировой кубок удостоилась Англия. Не так давно жители Туманного Альбиона считали футбол своей собственностью и высокомерно отказывались участвовать в международных чемпионатах. Но оказалось, что эта игра завоевала весь мир, и сильные команды есть практически во всех уголках планеты. Англичане теперь всерьез хотели завоевать титул чемпионов в честной и равной борьбе. В каждой стране есть свои национальные особенности. Например, начало матча между Англией и Уругваем пришлось отложить. 7 игроков английской сборной забыли свои аккредитационные карточки в отеле. Несмотря на то, что в Англии все знают своих игроков в лицо, полицейские отказались пропустить футболистов на стадион. Почему? Так ведь правило, регламент, не положено. Случайность? Не думаем. Матч между Францией и Уругваем должны были сыграть на стадионе Уэмбли. Однако в этот день на арене проводились ежегодные королевские бега борзых собак. Для Британии традиции святы, и игру пришлось перенести на другой лондонский стадион. Что за Англия без детективной истории? Чемпионский кубок выставили на всеобщее обозрение в здании Вестминстерского аббатства. Однако 20 марта золотая статуэтка была похищена, а организаторы получили требование о выкупе приза за 15 тысяч фунтов стерлингов. Неслыханные по тем временам деньги. К чести знаменитого Скотланд-Ярда преступник был вскоре задержан. Вот только кубок, золотую богиню Нику, обнаружить не удалось. Стартовала общенациональная кампания по поиску похищенного приза. В итоге статуэтку, завернутую в газету, обнаружила собака по кличке Пиклс в зарослях кустарника. Для подготовки к чемпионату сборную Северной Кореи на полгода заперли на высокогорной тренировочной базе. Без выходных, отпусков и права видеться с близкими. Как ни странно, это дало эффект. По ходу турнира КНДР сенсационно обыграла Италию и стала первой азиатской сборной, вышедшей в плей-офф. Корейцы чуть было не вышли в полуфинал. Они вели 3-0 по ходу встречи с португальцами, но те смогли переломить игру и добиться победы. Успешным было выступление и советской сборной. Команда СССР вышла в полуфинал. Ее тренер произнес тогда пророческие слова: «Такого еще 50 лет не повторится». Он оказался прав. 50 лет прошло, российские футболисты не подошли даже близко к результату 1966 года. В финале встретились сборные Англии и ФРГ. Один из голов в ворота немцев был на редкость спорным. Мяч отлетел от верхней перекладины, попал в линию ворот и отскочил в поле. Но арбитр принял решение засчитать гол. Наконец-то Англия чемпион. А победителей, как известно, не судят. Год 1966, Англия, 8-й чемпионат мира по футболу.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Гроза 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда» новости медицины. В регионах появляются производства инновационных лекарств и медицинских изделий. Каждый новый завод – это вклад в благополучие граждан, заявил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что усиление промышленного потенциала способствует решению социальных задач и влияет на повседневную жизнь граждан.
2: В прошлом году в Кировской области запустили первое отечественное производство полного цикла вакцины против вируса папилломы человека. В Нижегородской области внедрили соответствующую сквозную технологию изготовления специальной нержавеющей стали и особых сплавов для нужд хирургии и стоматологии. Ну и таких примеров по стране очень-очень много. Особенно значимые инновации, которые помогают возвращать людям качество жизни. Как изобретенные сверхмалые мотор-редукторы для бионических протезов, которые обеспечивают подвижность пальцев.
1: Глава правительства добавила, что власти будут расширять возможности российской фармацевтики и индустрии медицинской техники. Число школьников с третьей группой здоровья превысило 2 миллиона 300 тысяч по всей стране. Рост этого числа связан не с ухудшением состояния детей, а с расширением скрининговых обследований и улучшением выявляемости заболеваний, сообщили в Минздраве. Самыми распространенными болезнями у школьников остаются нарушение зрения, осанки, сколиоз, плоскостопие, хронический гастрит и ожирение. Среди основных факторов риска – длительное сидение, использование гаджетов и высокая учебная нагрузка. Концерн «Калашников» запатентовал и апробировал в зоне специальной военной операции первое в России быстродействующее ненаркотическое обезболивающее в форме быстрорастворимых пастилок. Скорость достижения эффекта на 95% выше, чем у таблеток, и сопоставима с инъекциями. Препарат не требует запивания водой, полностью растворяется во рту и действует мгновенно. Он предназначен для купирования боли при ранениях, переломах, ушибах и может использоваться при оказании первой помощи во время эвакуации или в стационаре. Федеральное медико-биологическое агентство предложило провести на российской орбитальной станции ряд экспериментов. Среди них исследование влияния радиации на эффективность лекарств, изучение изменений в системах органов человека и оценка свойств замороженных стволовых клеток для возможного применения у космонавтов. Также планируется совершенствовать методы изучения космического излучения и разрабатывать меры по обеззараживанию поверхностей. Это были новости медицины. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали детей.
3: Отравился Ельцин.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Радиозвезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались
3: отравился.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет.

0: со школы помню. Демократию придумали в Афинах.
1: Да, уже в Древней Греции была настоящая власть народа.
2: А вот и нет.
3: При ближайшем рассмотрении афинская демократия очень своеобразна. Например, она не представительная, а прямая, то есть каждый гражданин, а не избранные политики, был обязан посещать заседание народного собрания и голосовать там по ключевым вопросам. Однако один нюанс – гражданских прав у большинства живших тогда в Афинах не было. Ни у женщин, ни у многочисленных рабов, ни у приезжих.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Отсекался от управления государством и бедный класс. Но невозможно было себе позволить днями напролет дискутировать на собраниях. Кто работать будет?
0: Получается, в обсуждениях судьбоносных тем участвовали только обеспеченные и свободные.
3: Да. И к тому же такая специфическая, но все-таки демократия существовала с 6 по 4 века до нашей эры только в Афинах. В остальных древнегреческих полисах предпочитали другие формы правления – монархии и олигархии.
2: А вот и да.
4: Приключения иностранцев в России.
5: Он приехал в загадочную дикую Московию, чтобы подороже продать свою шпагу, изворотливый ум и отвагу. Его называли еретиком, министром веселья и даже французским дебошаном. Проще говоря, транжирой, гулякой, мотом и горлодером. Однако этот человек стал фаворитом Петра Великого, опытным дипломатом и адмиралом. Позже русские историки признаются.
6: «Доколе будет существовать Россия, с именем Петра будет неразлучно имя Франца Лефорта».
5: В 1674 году, когда ему не исполнилось и 19 лет, он решил покинуть родную Женеву и отправиться в далекую Россию, где иностранцы, особенно военные, ценились особо. А Лефорт уже был офицером. Одна беда – путешествие не задалось с самого начала. Московские бояре предложили юноше убираться во свояси, молод еще воевать-то. И это несмотря на отменную выправку, богатырский рост и отличный послужной список иноземца. И вот тогда, чтобы остаться в России, Лефорт решает срочно жениться.
4: Приключения иностранцев в России.
5: Это было красиво. Лефорт увозом похищает дочь генерала, и очень скоро родня девушки вынуждена была согласиться на этот брак. К чему позор и кривотолки? Лучше свадьба. Лефорт обосновался в немецкой слободе и уже в 1678 году стал офицером русской армии в чине капитана. Киевский гарнизон. Два неудачных крымских похода. Несколько боевых ранений. Звание полковника. И это все? Ради этого он переехал в Московию? Нет, конечно. Так что же дальше? Помог случай. Когда молодой Петр и его сестра Софья начали делить российский престол, Лефорт сделал правильный выбор. Перешел на сторону Петра и вскоре стал его фаворитом. «Любые прихоти за ваши деньги». Так поступал Франц Лефорт. «Царю нужны потешные полки? Сформируем, построим, обучим. Желаете лучше в Европе маскарад? Выписываем из Франции опытного фейерверкера. Спину ломит государю? Аглицкого медика сюда и немедля. Царское золото – лучшее средство от хандры». Каждый день Лефорт отправлял в Европу десятки заманчивых предложений.
7: «По милости Божьей, мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам».
5: Немецкое платье с иголочки. На шее ожерелье. На пальцах кольца дивной красоты. На голове длинный до пояса завитой парик. Таким Лефорта можно было увидеть в мирное время. Но когда начиналась война, его внешний вид тут же менялся. Адмиральский мундир, орденская лента, именная шпага на поясе. Смелость, отвага на поле боя – таким был Лефорт в сражениях. Его боялись и уважали, любили и ненавидели.
4: Приключения иностранцев в России.
5: Однажды Лефорт упал с лошади и сильно ушибся о камень. Из-за этого в правом боку у него образовалась опухоль, которая, скорее всего, впоследствии стала злокачественной. В 1699 году Франц Лефорт неожиданно скончался от неизвестной болезни. Ему было 43 года. На мраморной надгробной доске Лефорта Петр распорядился вырезать слова.
8: «На опасной высоте придворного счастья стоял непоколебимо».
5: Москва. Район Лефортово. Лефортовский парк, Лефортовская набережная, Лефортовский переулок, Лефортовский рынок, Лефортовский мост, Лефортовская тюрьма.
6: Пока Москва остается Москвой, не было бы в ней иностранца, который пользовался бы таким могуществом. Он приобрел бы большее состояние и славу, если бы не оставался великодушным слугой своего народа.
5: Так говорили современники о человеке, который приехал в Россию лишь на время, но решил остаться здесь навсегда. Франц Лефорт.
4: Приключения иностранцев в России.
9: Один за всех и все за одного.
10: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Михаил Катуков.
2: 1943 год. Москва, Кремль. Всесоюзный староста Михаил Калинин вручает награды героям Курской битвы.
3: Вам, товарищ Катуков, орден особый, полководческий. Статуту ордена Кутузова первой степени как раз и соответствует действия вашей армии. Переход от активной обороны к решительному контрнаступлению.
2: На Курской дуге части Катукова противостояли моторизованной дивизии «Великая Германия» и танковым дивизиям «Мертвая голова» и «Адольф Гитлер». Кстати, немецкий план операции, который называлась «Цитадель», фюрер утвердил лично.
4: Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Победа должна явиться факелом для всего мира.
2: 10 тысяч орудий и минометов, 2700 танков и штурмовых орудий, более 2000 самолетов. Мощный кулак. Оборона армии Катукова гнулась, но не ломалась.
5: Помню, была половина четвертого дня, но казалось, что наступило солнечное затмение. Солнце скрылось за тучами пыли, и впереди, в полумраке, виднелись всплески выстрелов. Взлетала и осыпалась земля, ревели моторы, лязгали гусеницы.
2: 50 суток длилась битва. Но война на этом не закончилась. Едва Катуков отчитался о своих достижениях, Георгий Жуков поставил ему новую задачу.
6: Имеешь шанс отличиться, генерал. Значит, через недельку будь со своей армией вот здесь.
2: Военачальник карандашом ткнул на карту.
6: Тебе все понятно? Хорошо. А там ура и будь здоров.
2: Михаил Катуков стал маршалом бронетанковых войск в 1959 году. С этим званием его поздравили многие танкисты-фронтовики, а простой солдат по фамилии Ерофеев даже посвятил полководцу стихи.
7: Он был легендой, мужество примером. Он был страшнее смерти для врагов. Своим умом и действием победным снискал любовь в народе Катуков.
1: Михаил Катуков. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда.
1: Оружейка.
8: Ракетное вооружение.
1: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
9: Фамилия, конечно же, громкая. Непобедимый. Но не все так просто. Дед известного советского конструктора жил в деревне, еще при царе. Местные мужики часто выясняли отношения в кулачных боях. Становились друг напротив друга и дрались до крови. Кто выиграл, тот и прав. Правда, когда в стенку вставал тот самый дед, человек необыкновенной физической силы, то противная сторона тут же признавала свое поражение, даже не начиная борьбы. Поэтому деда и прозвали Непобедный. Отсюда и фамилия.
1: Оружейка.
8: Ракетное вооружение.
1: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
9: Внук Непобедного деда Сергей. В 1938-м он поступил в Московский краснознаменный механико-машиностроительный институт имени Баумана. Когда началась война, попросился на фронт. Не пустили. Будущие выпускники призыву не подлежали. Их отправили на оборонные предприятия. Так Сергей оказался в Ижевске и продолжил учебу на оружейном заводе. Его преподавателем стал легендарный создатель «Катюши» Юрий Победоносцев. Вот откуда у юноши любовь к ракетам. Они станут целью всей его жизни.
1: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого «АК».
9: Его собственное конструкторское бюро. Новый ракетный комплекс разрабатывался несколько лет и вскоре был принят на вооружение. Но в 80-е годы Советский Союз и США подписали соглашение о взаимном разоружении. Невероятно, но факт. В список уничтожения ракетных комплексов с дальностью свыше 500 километров попала и новейшая АК. Как же так? Ведь ее радиус действия не превышал даже 400 км. Сергей Непобедимый делал все, чтобы сохранить свое детище. На самом высоком уровне доказывал значимость разработки для обороны страны. Не помогло. Только вдумайтесь, 360 ракет и 160 пусковых установок были утилизированы.
10: Не сумев превзойти мою АКУ, американцы расправились с ней другим способом.
9: Да, его ракеты, «Искандеры», к примеру, до сих пор в строю. Но тогда Непобедимый попросту не выдержал и подал в отставку.
1: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого «АК». Оружейка.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Петро-Ивановка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. По данным ведомства, контроль над этим селом, которое расположено на левом берегу реки Верхняя Двуречная, установили военнослужащие 344-го мотострелкового полка. Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы. В Кремле будут с интересом отслеживать информацию, поступающую из Анкары, где открылся саммит стран НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах, которые состоятся на полях.
1: Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на саммите Альянса в Анкаре 7-8 июля прозвучат существенные заявления по Украине, а итоговое коммюнике удивит содержанием. Под Киевом обнаружено тело женщины, которую подозревают в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Погибшую застрелили, ее тело было закопано. По данным украинских СМИ, женщина вернулась на Украину 1 июля, а покинула страну еще в марте прошлого года. По делу о покушении задержаны двое подозреваемых, действующий офицер Главного управления разведки Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов. Напомню, взрыв у жилого дома в Монако прогремел 29 июня. Пострадали три человека – сам Ермолаев, его спутница и их 13-летний сын. В России зафиксирован заметный рост зарплат у ряда профессий. Доходы фотографов увеличились в более чем 1.5 раза по сравнению с прошлым годом. На втором месте переводчики. Их зарплаты за год выросли на 55%. Замыкают тройку лидеров сотрудники негосударственных пенсионных фондов с приростом наполовину. Также существенное увеличение доходов отмечено у дизайнеров, юристов и специалистов по добыче газа. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Джон Вароли, американский журналист и политолог. Джон, приветствуем тебя.
2: Добрый день, спасибо за приглашение.
1: Рада, что ты с нами, тем более, что количество событий на единицу времени приходится огромное. Мы много говорили о том, что вот-вот приближаемся к такому масштабному противостоянию в мире. И мне кажется, уже очевидно, что то самое глобальное противостояние, которого так многие опасались, оно уже разворачивается на наших глазах, и мы становимся свидетелями исторических событий. Что такое Вторая мировая война и теперь Третья мировая война? Это факт переустройства, глобального переустройства мира, из которого мир выйдет уже с другими границами, с другим контуром безопасности. Если попристальнее посмотреть вообще в разные точки нашей планеты, то совершенно очевидно, что вот это противостояние в более активной или менее активной фазе, оно действительно разворачивается сегодня и сейчас, но самое главное, отдача общественно-политическая, экономическая, она задевает весь мир абсолютно. Именно поэтому я говорю, что события масштабные, и мы без преувеличения исторические события наблюдаем. Поэтому хотелось бы сегодня с тобой поподробнее поговорить о том, что происходит за океаном, поскольку США, Америка по-прежнему претендуют на роль главенствующую в этой картине, на роль гегемона, но там все непросто складывается. Мы сейчас, кстати говоря, стали свидетелями масштабной траурной церемонии в Иране. Несколько миллионов человек присутствовало на похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и это

0: американский римский папа на торжества, Лев XIV и так далее, и так далее, и так далее. Вот я предлагаю сегодня об этом поговорить, но первый вопрос, с которого хотелось бы начать, это, наверное, США и ЕС внутри одного военно-политического блока – НАТО. Mm-hmm. Насколько правда то, что говорит Трамп? НАТО – это я. Вот сегодня, с твоей точки зрения, какая диспозиция?
1: Нет, она абсолютно говорит правду. И это редкий случай, когда Трамп говорит правду. Потому что НАТО – это просто американская империя. В переводе – это американская империя. Кто главный в НАТО? США. Кто главный в США? Президент США, Трамп. И это очень важно подчеркнуть, это, потому что, к сожалению, как мы знаем, много наших коллег, экспертов, они почему-то распространяют и раздувают вот это ложный, я хочу подчеркнуть, ложный нарратив, что якобы глубокий раскол внутри НАТО, США и Европа, они не согласны друг с другом, глубокий раскол между ними. Такого абсолютно нет, никогда не было. НАТО, это всегда было американская империя, в сути. И какая-то там любая дискуссия или неразногласие, или когда Макрон говорит что-то против Трампа, или Мерц, или Штаммер, это просто все как это театр. Это театр абсурда, это цирк какой-то, медийный цирк. Чистый. Почему? Почему так? Может быть, потому что, давай так, как аналог. Но представляете, эмоциональная, горячая итальянская семья. Они обзывают друг друга, кричат на друг друга. Может быть, они кидают тарелки на друг друга. Но в конце концов, они любят друг друга. И они понимают, что они сидят, они живут под одной крышей, они сидят в одной лодке. И в случае НАТО у них общий враг. Кто это враг? Ну, они считают, что Россия враг. Но почему они считают, что Россия враг, мы можем это обсудить, потому что я, как адекватный американец, я абсолютно не вижу Россию как враг. Я думаю, много американцев тоже так думают, много европейцев тоже так думают. Но, к сожалению, наши элиты, европейские и американские элиты, они считают, что Россия враг, и это их объединяет. В конце дня, как мы говорим, at the end of the day, в конце дня, в итоге, они все заодно. Они заодно, и США, Вашингтон всегда диктуют условия, как НАТО будет поступить. И поэтому, когда вы, особенно в Москве, любят говорят, что Европа там ведет войну против России, это Европа, которая хочет испортить мирный процесс. Нет, это не так, это не так. Европа полностью под контролем Вашингтона. Я хочу это подчеркнуть. Ни в коем случае. Европа не может независимо поступить независимо от Вашингтона. Абсолютно не может.
0: А если рассмотреть события в Ормузском проливе, согласится ли Трамп с условиями мирного соглашения, на которых настаивает Иран? И если ни та, ни другая сторона не будут готовы к компромиссу, то что будет дальше? И вот именно в этом смысле, конечно, интересно твое мнение, Джон, а как же вот этот вопрос? Здесь-то разошлись все-таки Вашингтон с Брюсселем, и по-прежнему Трамп точит зуб на Испанию, на Италию, которые очень откровенно его не поддержали в этом наступлении на Иран. Как здесь?
1: Хорошо, давай. Да, есть публичные заявления и несогласия там разных глав государства внутри НАТО. Но давай смотрим на факты. Что происходит в реальности? Мы видим, как американские военные самолеты все равно летят из Европы. Все равно есть американские военные базы в Европе. И они продолжают работать, как Вашингтон указывает, как Пентагон говорит. Европейские государства уже не могут остановить этот процесс. Военные базы американские в Англии, в Италии, в Германии, они полностью под контролем США. Германия не имеет полномочия. Италия, Англия. Но фактически, в реальности, они не имеют полномочия на этом территории, этой базе, которая находится, собственно, в их стране. Поэтому еще раз, главы государства могут быть не согласны, якобы не согласны по каким-то вопросам, но все равно Пентагон продолжает работать. Ну, это как в Украине. Пентагон и ЦРУ все равно работают по полной программе. Несмотря на то, что Трамп говорит. Оправляет оружие бесплатно в Киеве или продает. Все равно американские оружия идут в Киев. В конце концов. Но по поводу, хорошо, вернемся к тему Ирану. И здесь очень важно подчеркнуть, давай чуть-чуть назад, по поводу, вы говорили в начале, по поводу Третьей мировой войны. Почему мы на грани реально Третьей мировой войны? Вот надо отвечать на этот вопрос. Потому что мы находимся в такой ситуации, как в 1939 году, в 1940 году, когда была одна страна, которая хотела установить мировое господство. И поэтому началась Вторая мировая война. И сегодня мы на грани Третьей мировой войны, потому что одна страна хочет установить мировое господство. И как Вашингтон это видит? И, к сожалению, война Третьей мировой возможна, потому что есть две

0: страны, которые препятствуют наше мировое господство. Вот Иран и Россия. Но как вы смеете препятствовать наше желание установить мировое господство? Поэтому есть война. Если вы будете просто сдаваться, если вы с Ираном будете поднять белый флаг, да, поднять белый флаг, тогда не будет война. Ребята, не будет война. Давай дружим, давай договоримся. Просто, очень просто. Вам надо, как, сдаться? Сдаться?
1: Да.
0: Вам надо сдаться, и не будет войны. Вот эта логика нашей американской элиты. Как вам эта логика?
1: Ну, никак не подходит, я бы так сказала. Хорошо, а если на события в Ормузском проливе посмотреть попристальнее, то с твоей точки зрения, каким тебе видится вообще дальнейшее их развитие?
0: Это так называемый, как это по-русски будет, меморандум?
1: Меморандум.
0: Меморандум, да? Меморандум, но это тактическая пауза. Это просто пустая бумага, абсолютно не имеет никакого веса, никакой силы, абсолютно нет. Поэтому это тактическая пауза. В чем проблема? Проблема в том, что в конце лета американский нефтяной стратегический резерв заканчивается с 1 сентября. И если этот резерв закончится, тогда все, будет дикий скачок цен на бензин и нефть, будет мировая финансовая и экономическая кризис и в США, и по всему миру. И США старается избежать этого сценария, понятно, да? Потому что, еще раз, сейчас не только американский нефтяной резерв, японский тоже заканчивается, ну, ближе, может, японский может к 1 октября, например. Но поэтому Трамп понимает, что надо сегодня остановить этот вооруженный конфликт, надо якобы попытаться договориться с Ираном, делать вид, что мы хотим мир, и наполнить, снизить цены на нефть. Мы видим, как цены на нефть падают, и США будут покупать нефть подешевле, пополнить свои нефтяные резервы, еще подождать до выборов, выборы в ноябре, и потому что американский народ очень недоволен с этой войной, американский народ против войны в Иране. И я думаю, что после ноября, после выборов в ноябре, опять США обновляет военные действия против Ирана. Но еще раз, ближе к декабре, конец ноября, в декабре США обновляет войну против Ирана, потому что стратегически наша американская стратегическая задача, к сожалению, это покорить Иран, уничтожить Иран. Это их мечта, это мечта вашингтонской элиты уже полвека уничтожить Иран. И тоже, как мы знаем, с Россией тоже они хотят поставить на колени.
1: Пауза, и мы продолжим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: В этом контексте вопрос такой. А что детально означает лозунг Трампа «Сделаем Америку вновь великой»? Это про экономическую мощь, про возрождение экономики, про совершенствование социальной защиты граждан или про стремление безраздельно управлять планетой? Вот что это значит?
0: Однозначно, это как Гитлер хотел делать Германию великой, Трамп хочет сделать Америку великой. Что еще это может быть? Это империя. У нас имперское сознание. Президент Вашингтон, первый американский президент, он реально мечтал о великой империи по всему

0: Северная Америка. Это было вот как раз 250 лет назад. И новые президенты уже потом, они мечтали о том, что мировое господство. Я просто... может быть, это действительно наш американский менталитет, может, действительно это вам сложно. Ну, вы мирным русским людям, может, действительно вам это сложно. Я хочу это понять, между прочим. Это вопрос к вам. Вы... понимаете это? Вы верите мне или нет? Потому что, когда я говорю, что Америка хочет установить мировое господство, это 100% правда. Я вырос в семью федерального госслужащего, мой отец, и мы не воспитывались с этого возраста, что, Джон, мы установим, ваше поколение установит мировое господство. Я вырос с такой желание, реально желание, такое, да, мы будем хозяин всего мира, как круто было. Я вырос в такой семье. Но это не каждая американская семья. Но те, которые служат в правительстве или военных, они действительно, у них такие мировоззрения.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вот это очень интересный вопрос, который ты задал, Джон. Сознаем ли мы серьезность намерений Трампа и в целом этого истеблишмента американского, который говорит всерьез про мировую гегемонию? Ну, я могу за себя сказать. Конечно же, совершенно четко я отдаю себе отчет в том, что это их подлинное реальное желание. Не могу сказать за остальных. Думаю, что, наверное, все-таки русскому человеку в это верится с трудом. Почему? Mm-hmm. Потому что это действительно очень чуждо, наверное, нашему мировоззрению, культурному коду. И я поясню, по какой причине. Мы-то знаем про себя, что это невозможно. Невозможно американская гегемония в том виде, в котором ее представляет себе американский истеблишмент. Поясню. Уже несколько раз русская цивилизация сталкивалась с амбициями западных соседей, которые хотели установить свое владычество безраздельное. И каждый раз они сталкивались в этом вопросе с Россией, и каждый раз им это сделать не удавалось. Это была очень тяжелая борьба. Можно вспомнить и Наполеона, можно вспомнить и Гитлера. На самом деле, еще раньше, со времен Александра Невского, эти столкновения были. Но мы абсолютно точно понимаем, что сейчас для нас стоит экзистенциальный вопрос. Просто будет ли существовать Россия или не будет существовать Россия? Точно так же, как этот экзистенциальный вопрос стоял для нас во времена Третьего Рейха и Гитлера. Мы знаем, какие задачи ставил Третий Рейх перед собой: полное порабощение, уничтожение славянского, в частности, населения. И это был геноцид советского народа, о чем мы сегодня говорим. Естественно, мы этого позволить не можем, и мы точно знаем про себя, что мы одержим в этой схватке победу. Но твой вопрос, он все-таки продолжает оставаться актуальным. Американцы, в свою очередь, как мне кажется, они не могут понять, что русские никогда не согласятся в подлинном смысле. В смысле этого слова. И американцы, судя по всему, искренне верят, что это возможно, их мировая гегемония.
0: Да, они искренне верят в это. И вы помните, когда была как инаугурация? Инаугурация Трампа.
1: Инаугурация.
0: Инаугурация.
1: Сложное слово даже по-русски звучит, оно не русское.
0: Я просто помню, как один олигарх за другим, в том числе Илон Маск, выступил, и они открыто говорили, мы будем остановить наш американский порядок в 21 веке. И потом Маск сказал что-то очень интересное, продолжал. И навсегда. Forever, да? Forever. Навсегда. Вот, они реально так мечтают. Это очень интересно, потому что Маск сам из Южной Африки вырос в семье, которая фактически была нацистская семья. Вот это очень интересно. Питер Тил, американский олигарх, вырос в нацистской, немецкой нацистской семье. Вот мы это часто видим, вот эта тематика нацизма мы часто видим у верхушки Запада, да, в Канаде, ну, в Германии, США. Вот это действительно очень тревожно, потому что здесь еще такое ощущение, что это реванш, да, какое-то возвращение нацистов. Я хорошо помню, когда папа, я был маленький, опять буду говорить о моих детских воспоминаниях, как папа сказал, что да, очень много людей в американском правительстве, которые мечтают об этом. Мы с немцами, вместе с немцами мы можем восстановить наш порядок по всему миру. Вы сами знаете, как сколько нацистов бежали. Куда они бежали? В США. Поэтому, и вот, что такое американская исключительность? Это просто красивый способ говорить американский нацизм, да? Американская исключительность, это значит, Америка убралась. Мы выше раса. Мы действительно, американцы, люди думают о себе, как выше раса. Но понятно, что американец, это не раса. Но все равно как какая-то избранная нация. Не избранная нация, не по-хорошему. Не именно в плане, что вот, мы как Римская империя. Понятно, что никакой американец не будет сравнивать себя с нацистской Германией, но мы очень часто сравниваем себя с Римской империей, которая была абсолютно, как мы знаем, беспощадной, кровавой, очень страшной империей, в конце концов.
1: Отношения США и Израиля. Давай об этом пару слов скажем. Нетаньяху, в общем-то, совершенно все равно, что думает Трамп по вопросу урегулирования на Ближнем Востоке. В том числе и в той части, где одним из условий разрешения конфликта являются требования Ирана перестать уничтожать Ливан. Это Трампа заставляет уговаривать Нетаньяху, для которого война козырь. Тем временем Иран последовательно уничтожает американские базы на Ближнем Востоке. Как быть в этой ситуации?
0: Эта ситуация очень сложная, потому что, как мы знаем, сионисты, произраильские лобби полностью окружают Трампа. И даже допустим, он хотел мир, даже допустим, что он был настоящий миротворец, но не настоящий миротворец, но если вдруг он хотел мир, он не может, ему не дадут заключить мир ни с Ираном, ни с Россией, потому что его окружает вот это произраильское лобби. Это невозможно преувеличивать влияние произраильского лобби в США, в Вашингтоне, потому что, как мы знаем...
1: Невозможно преуменьшить, наверное.
0: Преуменьшить, да? To exaggerate, да. Да, преуменьшить, да? Ну, в общем, давай.
1: Оно серьезное, огромное, это лобби,
0: оно
1: да?
0: Огромное, не просто серьезное, да, серьезное и огромное. Это самый мощный лобби в Вашингтоне, потому что он идет из нескольких источников. Там, понятно, именно израильский лобби, самый израильский лобби. И еще, как мы знаем, так называемые христианские сионисты, да, которые очень мощные лобби. Нельзя забыть, что база, это как географическая база христианские сионисты, это Техаса, это Южные Штаты. Техаса, Флорида, это очень богатые штаты. Подумай, да? Нефть и газ, например, в Техасе, нефть и газ, это очень богатые штаты. У них огромные ресурсы, они могут вкладывать деньги в любого кандидата, но в Сената и самого президента. Ну, собственно, вы знаете, так работает наша американская система. Все полностью опирается на деньгах. И они реально покупают конгрессменов, президентов, губернаторов, они просто открыто покупают всех, которые нужны, чтобы продвигать эту произраильскую политику. Израиль – это самая главная задача. Защищать Израиль, продвигать Израиль – это самая главная задача американской элиты. Это просто так. Почему? Мы можем долго обсудить, но это просто факт.
1: Вот это очень интересный момент. Во-первых, лирическое отступление. Удивительно, христианский сионизм на самом деле это откровенная ересь. То есть это попытка скрестить да. абсолютно несовместимые между собой идеи, скажем так. Но, тем не менее, очень глубокие корни, судя по всему, эта идеология имеет в американском истеблишменте. А как так получается, что в Америке все время какие-то странные ереси да. укрепляются да. и берут верх? В чем причина этого явления, на твой взгляд?
0: Well, именно вот этот христианский цинизм, он родился в Техасе, по-моему, лет 50, ну, почти 60 лет назад, или, может быть, чуть больше. Вы знаете, как сейчас вкратце я постараюсь объяснить, американское сектантство, протестантизм, особенно так называемые евангелисты, да? Evangelicals.
1: Да.
0: Любой человек может назначить, говорить, что я пастор, я открою свою церковь, и потом я могу проповедовать моя трактовка Библию. И, допустим, я открою свою церковь, потом вы хотите открыть свою
1: церковь. Женщина тоже легко может открыть.
0: Да. Потом еще третий, четвертый, и открывает свою церковь. И они все как сам по себе. Ну, понятно, что они стараются базировать свое учение на Библию. Они стараются. Я хорошо знаком с евангелистами, между прочим. У них нет одна глава, да? Нет глава как Папа Римского, как Патриарха, или как в исламе Хомейни, как мы сейчас видим в Иране. Поэтому рождается очень легко, рождается много сектов и культов, настоящих сектов и культов в этом Южных Штатах. Там и бывает очень кровавый. Было очень много печальных случаев, когда они все пошли на самоубийство, потому что глава этой церкви сказала, что вот, Христа сейчас... спустится, но мы сначала должны убивать друг друга. Столько много трагедий были именно из этого сектантства. Ну хорошо, в чем проблема, если мы говорим конкретно в отношении Израиля? Ну, приблизительно, я забыл точно, 60 или 70 лет назад один очень авторитетный пастор, он начинал проповедовать идею, что израильский народ, вот тогда только что создался израильское государство, и он говорит, что вот это есть реализация библейского пророчества. Вот, это Бог создал это государство Израиля, это избранный народ, И мы, Америка, должен их полностью поддерживать. И он, этот человек был настолько авторитетно, что он смог убедить всех остальных евангелистов, евангелистической церкви. И они все пошли за него. Потому что действительно, на поверхности, кажется, я тоже в это время, тоже, как я с ним общался, лет 20 или 30 лет назад, я тоже начинал так думать. Да. И государство Израиля, это точно, это Божий промысел, да?
1: Да.
0: Точно, я был уверен, да. И потом... Но вы понимаете, что это ложный, абсолютно ложный нарратив.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. Оснований для неконтролируемого роста цен на мясо птицы в России нет, заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Высокая конкуренция и значительный объем предложения остаются сдерживающими факторами. При этом определенная корректировка цен возможна из-за роста затрат на корма, энергоресурсы и логистику. Однако говорить о кризисе или дефиците некорректно. Российское птицеводство остается одним из самых технологичных сегментов агропромышленного комплекса. Операторы связи в Крыму включили аварийный роуминг на всей территории полуострова. Это позволит жителям и гостям региона оставаться на связи в случае отключения электричества и сбоев в работе базовых станций. В режиме аварийного роуминга абонентам доступны звонки и СМС без дополнительной платы. Местные операторы открыли свои сети друг для друга. Ранее на всей территории Крыма произошел блэкаут из-за внешних воздействий. Росреестр практически завершил работу по внесению в ЕГРН границ населенных пунктов и территориальных зон. Это составляет основу для территориального планирования и развития, заявил руководитель Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Олег Скуфинский.
2: Мы уточнили границы у 14,5 миллионов земельных участков, потому что не было границ. Причем по 9 миллионам сделали это в рамках комплексных кадастровых работ бесплатно для людей. Это почти 80 миллиардов средств, которые мы сэкономили нашим гражданам. Уточнили у 25 миллионов объектов сведения о правообладателях. Это тоже исключает риски для людей с точки зрения землепользования.
1: Олег Скуфинский рассказал, что с 2020 года Росреестр системно занимается вовлечением в оборот объектов недвижимости в интересах ряда отраслей, включая сельское хозяйство, жилье, строительство. В России ужесточаются требования к производителям вискового дистиллята. Теперь на него распространяются те же строгие лицензионные нормы, что и на производителей этилового спирта. В частности, минимальный размер уставного капитала для таких компаний установлен на уровне 100 миллионов рублей. Производители также обязаны уведомлять контролирующие органы о своих бенефициарах и руководстве. Закон вступает в силу с 1 сентября. Ужесточение связано с резким ростом производства вискового дистиллята в последние годы. Это были новости общества и потребительского рынка. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
7: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Джон Вароли, американский журналист и политолог. Подписывайтесь на его канал в Телеграме и в Максе, который называется «Вакцина против лжи». подпишите прямо сейчас, друзья. Джон, я не просто так задала вопрос сначала относительно американской гегемонии, а затем мы перешли на вопрос Израиля, потому что, мне кажется, мы сегодня наблюдаем вот этот самый момент сцепки и формирования той самой новой агрессивной идеологии, которая вот пытается поработить собой весь мир. А ведь если вспомнить недавние события на Ближнем Востоке, а именно, ну, де-факто геноцид жителей Газы, который осуществлял Израиль, если вспомнить события в Южном Ливане, где абсолютно точно так же уничтожаются местные жители, христианские святыни, это, в общем-то, довольно откровенные действия, которые были подкреплены, более того, таким серьезным общественным мнением на израильских телеканалах и в израильских средствах массовой информации. То есть это тот способ и метод действия, который часть жителей Израиля и, конечно же, весь истеблишмент Израиля сегодня считает нормальным. Мы будем отделять, потому что надо понимать, огромное количество жителей Израиля, в принципе, евреев по всему миру, совершенно не согласны с той повесткой, которую сегодня продвигает Нетаньяху. Еще нас, еще раз надо очень четко разделить это. Повестка Нетаньяху и народ, который очень часто не поддерживает. Однако, если мы говорим о политике и о той генеральной линии, которую продвигают сегодня США и которую продвигает сегодня Израиль. Все вместе. Это опять-таки получается возвращение к траектории превосходства в целом и провозглашение своего превосходства, а также подкрепляемого всеми возможными и доступными методами. Я здесь перехожу к вопросу о манифесте технологического фашизма, к вопросу об уничтожении школы девочек в Иране, об ударах по колледжу, где подростки обучались в Старобельске в несколько волн, то есть это был осознанный удар именно по детям, к удару по автобусу с белорусскими детьми, то есть это я к вопросу о том, что отменяется мораль и нравственность, и о том, что все методы сегодня становятся доступными для достижения целей собственных, да, мы говорим про истеблишмент, который стремится к гегемонии.
8: Западный истеблишмент.
7: Да, это с твоей точки зрения, вот как следует расценивать, это действительно уже состоявшийся переход на новый качественный уровень борьбы за собственное влияние в мире в целом и борьбы за то, чтобы весь мир, в принципе, был захвачен окончательно и вопрос был решен.
8: Да. Первое, я хочу объяснить, почему западные эстаблишменты так поступают и как они могут так поступить именно в отношении Ирана, Газа и России. Потому что демонизация мусульман, исламская община идет, ну, больше полвека в США. А в американском мировоззрении...
7: Демонизация.
8: Демонизация, да. В американском политическом дискурсе и менталитете, и мировоззрении мусульман – это террорист. И террорист можно уничтожить. А наши и СМИ, и наша Голливуд, и политический эстаблишмент, они смогли так промывать мозгов американского народа, что как бы мусульмане – это не люди. Их можно уничтожать. Поэтому, когда идет бомбежка школы в Иране или больница в Газе, это не люди, это не люди. Между прочим, это дети дьявола. Это дети дьявола. Да, вот это христианские ционисты, евангелисты, они это говорят. Они говорят, что это... Я это слушал. Я, пока я еще был в США, 2 года назад, я просто... Мне было интересно. Я слушаю это христианское евангелистическое радио. И человек, пастор, открыто говорит, что это дети дьявола. Не надо расстраиваться. Не надо... Ребят, типа он говорит своему приходу, мы не должны расстраиваться, что идет бомбежка Газа, потому что это дети дьявола. Их можно и уничтожить. Хорошо, это ислам, это Иран, Газа. Россия, демонизация. Россия точно идет уже 35 лет. Между прочим, во время холодной войны, так называемой холодной войны, 70-80-е годы, между прочим, наши СМИ были относительно лояльны России, Советскому Союзу. Вы знаете, да? Они были. Наши эстаблишменты, потому что много было либералов в Голливуде, в СМИ, что во время советской власти американские эстаблишменты были более лояльны к советскому народу. Сегодня полный демонизация, с 92-го года, 91-го года, полная демонизация русского народа. В России живут только бандиты, мафиози и проститутки. Вот это образ русского человека в американском мировоззрении. Я беру пример из новостей недавно. В прошлой неделе вы слышали, что 2 русские люди залезли в Empire State Building, да, в Нью-Йорке. Слышал новости, да? И, в общем, это такой подвиг, это круто, да? И что вы думаете? Наши американские СМИ, они писали, что 2 русских человека поднялась на Днем простей билден. Нет, они просто писали two people, два человека. Они ни в американские СМИ, ни в коем случае не хотел, что американский народ, что два классные, сильные ребята из России залезли на Empire State Building. Потому что американцы любят такие вещи. Американцы любят таких ребят. И американские СМИ говорят, нет, не слушай, нет, это кризис. Мы не можем позволить, что американский народ знает, что есть такие классные, сильные ребята из России, которые могут достичь такой подвиг, как залезть на Empire State Building. В американские СМИ, в главе американского эстаблишмента, русские только проститутки и бандиты, мафиозы. Не может быть каких-то классных ребят из России. Ну хорошо, я знаю, есть исключения. Овечкин, окей, я понимаю, есть такие исключения. Такие исключения 1-2.
7: Но если вернуться к вопросу, который я задала, то есть действительно ли получается сегодня, и продолжая твою мысль, кстати, что есть для американского эстаблишмента сегодня некие народы, государства, нации, которые можно взять и отменить? То есть полностью уничтожить, ничего страшного в этом не будет, то есть нормально.
8: Да, абсолютно. Ну, вы слышали, весь мир слышал, что Трамп сказал, что я сегодня вечером, ночью, я уничтожу Иран. Вы помните это, да? Сколько там, 2-3 месяца назад? Да, вот. Так американский эстаблишмент рассуждает. Вот это тоже такой редкий случай, когда он говорит правду, когда действительно к нему надо серьезно относиться, когда он делает такую угрозу. Потому что в Иране не живут люди. Америка, но американский эстаблишмент демонизирует иранского народа уже полвека. Полвека. Вы не представляете, ну, я знаю, вы, ну, насколько вы и ваша аудитория, вы не жили в США, но я жил, и я помню, постоянно демонизация, каждый день. Иран, это дикари, это не люди, их надо уничтожить. Я сейчас говорю то, что было в 80-е годы, ну, вы помните, после захвата посольства 79-го, постоянно демонизация, и это продолжается каждый день.
7: Джон, а как это соотносится с той самой американской политкорректностью?
8: Да.
7: Когда, мол, надо быть очень правильным, называть правильно вещи своими именами, потому что ты можешь попасть под уголовную статью и так далее. Ведь одно с другим не вяжется.
8: Но это касается то, что внутри страны. Вот это действительно хороший вопрос, потому что внутри страны это якобы закон политической корректности действует. Да, это правда. Но за предел США все открытое поле, беззаконие, можно делать что мы хотим, мы будем делать. Вот бомбит Иран, бомбит Газу. Ну, я говорю, Америка бомбит через Израиль, через свои прокси, бомбит Россию, опять через свои прокси. Потому что, ну, бомбежка, например, просто я хочу подчеркнуть для вас, чтобы вы понимаете американский менталитет. Бомбежка, идея бомбежка, бомбежка как феномен, это просто это как американский народный спорт. Мы так любим бомбить другие страны. Вы не представляете, какой кайф американцы получают. Ну, я не говорю все 340 миллионов, но полстраны точно, пол Америки точно. Они так любят, да, мы бомбили Иран, мы бомбили еще какую-то другую страну. Это круто. Это реально кровожадный народ. А я знаю, что действительно вы, люди русские, мирные, вам действительно сложно понимать, потому что вы смотрите американское кино, все такие классные ребята, хорошая липка, хорошие зубы. Американские не могут быть такие плохие. Посмотрите, хорошая музыка, там джаз, блюз, рок-н-ролл. Нет, там, ну да, это все тоже правда, но есть хорошая Америка. Но тоже в Америке там что-то есть очень темная душа тоже. Но в американской душе там что-то есть очень темное.
7: Но получается, что мы сегодня вышли на тот самый новый качественный уровень идеологии вот той, что была осуждена на Нюрнбергском трибунале 2.0. И если даже посмотреть на лозунги «Deutschland über alles», «Украина понад усе», «Америка прежде всего», и если посмотреть на политику Израиля в отношении Газы и Южного Ливана, как-то все очень сильно сходится и напоминает все то, что мы уже проходили.
8: Совершенно верно, к сожалению.
7: А если посмотреть на внутреннее поле в Америке, мы же видим, что раскол, он действительно существует. Ну, один факт того, что демократы не пришли на торжества по случаю 250-летия независимости Америки. Означает ли это, что политика, которую мы только что с тобой, Джон, обсудили, она неприемлема для другой части американского истеблишмента? Или тут разногласия только лишь в способах и методах ведения борьбы, и дело только в личности Трампа? Вот как здесь обстоят дела?
8: Да, может быть, в первом взгляде кажется, что есть такая какая-то шизофрения в американской политике, как бы да, внутри страны есть две группировки, консерваторы и либералы, демократы и республиканцы. И это то, что касается всякой политики внутри страны. Но потом внешняя политика, все то, что за пределы страны, как бы интересно, как так, что это две лагеря, они сотрудничают, они всегда, они почти не всегда, но очень часто, они действуют совместно, когда касается внешней политики. Это не всегда на все 100%. Действительно, мы видим, как демократы стараются сопротивлять Трампа по вопросу Ирана. Но потом мы видим, как, когда касается России, либералы и демократы, они полностью поддерживают Трампа. И они, наоборот, они еще более требуют более жесткой линии в отношении России. So, я не говорю, что все, не все так гладко на 100%. Понятно, что есть разногласия. Я сейчас говорю о внешней политике. Но все равно, в конце концов, поэтому есть глубинное государство. Глубинное государство до сих пор существует. И глубинное государство существует, чтобы обеспечить полный continuity, продолжение, чтобы обеспечить систематическое продолжение американской внешней политики, чтобы, не дай бог, не был никакой кардинальный поворот в другое направление. Поэтому так и существует глубинное государство. Потому что Америка не может позволять себе, что вот но один президент, мы идем направо. О, вдруг новый президент, мы сейчас налево. Налево. Да? Так нельзя, когда касается внешней политики. Внешняя политика действительно должна быть одна линия все время на 50 лет, на 100 лет. Это даже правильно. Я не спорю с этим. Это реально правильно. Но хорошо, что касается внутри страны, да, там все, там бой без правил. Пожалуйста, там либералы, демократы бьют друг друга, обзывают друг друга, портят жизнь друг друга. Социальный вопрос, как мы знаем, очень острый. Социальный идеологический вопрос. Там всякий, все то, что связано с там, иммигрантами, нетрадиционные и нетрадиционные ценности. Вот это борьба реально. Это реально. Это идет очень активно все время. И действительно, в этом есть такой глубокий раскол в американском обществе.
7: А что касается социальных процессов, которые разворачиваются внутри американского общества, вот мы видим эти ужасающие картинки с повальной наркоманией. Напомню, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, а их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Вот эти картины, которые мы видим, как просто зомби ходят по американским улицам. Это все действительно существует?
8: Да. Я объясню. Ну, вы знаете нашу федеральную систему. Вы знаете, да? Поэтому первый, внутри Америки, это наблюдается уже 10-15 лет, идет очень сильная внутренняя миграция самих американцев. И, допустим, я консерватор, я живу в либеральный штат Нью-Йорк. Мне там очень неуютно. Я абсолютно не согласен с либеральной политикой и местной элитой. Все, я собираю вещи, собираю свою семью, и мы поедем, допустим, в Южную Каролину. Это штат, который под контролем консерваторов. И вот там мне уютно, мне хорошо, я там живу. So, мы видим этот процесс внутренней миграции уже идет 15 лет. И укрепляются либеральные штаты и консервативные штаты. И приблизительно, чтобы вы понимаете, я объясню, 20 штат приблизительно под контролем консерваторов, 20 штатов под контролем либералов, и 10 как бы смешанные, да? И вот Техасия, Флорида – это такая крепость консервативная Америка. Нью-Йорк, Калифорния – это крепость либеральная Америка. Хорошо, дальше что? О чем вы говорите? Даже внутри консервативных штатов, я хороший пример из своей собственной жизни. Северная Каролина под контролем консерваторов. Но города, почти все крупные американские города, и даже не крупные, они под контролем демократов. Да, и даже в Техасе. Техасе, который консервативный штат, но крупные города под контролем демократов, под контролем либералов. Вот это наша система. И поэтому все эта страшная картина, о ком вы говорите, это абсолютно связано с тем, что либеральная демократическая власть демократов, она очень лояльна в отношении к преступникам, мигрантам, наркоманам и другим нетрадиционным людям. Вот это есть либеральная идеология. Поэтому вот это либеральная Америка, в отличие от консервативной Америки.
7: Но сегодня состояние Америки внутреннее, как бы ты оценил, исходя из всех параметров, которые мы обсудили? То есть, с одной стороны, есть очень агрессивная внешняя политика, а с другой стороны, вот база внутренняя, с твоей точки зрения, позволяет ли она идти уверенно вперед с этой агрессивной политикой?
8: Да, из-за того, что раскол очень глубокий в Америке, люди ненавидят друг друга, и именно на идеологические принципы, и, в общем, экономический кризис ухудшается с каждым днем. Очень тяжелый экономический кризис. Например, какие-то статистики, например, 55% американцев абсолютно не имеют никакого сбережения. 3/4 американцев говорят, что они живут сейчас хуже, чем год назад. So, мы видим, как жизнь становится хуже и хуже с каждым годом для американцев. Но власть, верхушка, правящая элита, они прекрасно все это понимают. И что они делают? Как они отвечают? Жесткой. Они создают сейчас жесткую систему, реально авторитарный режим, реально полицейское государство, государство тотальная слежка, тотальный контроль. Вот, спасибо, типа, там, господин Тил, Алекс Карп, ну, все, Илон Маск, все олигархи, так, и поэтому Белый дом так дружится крупной технологической компанией. Да? Помните, когда в начале правления Трампа, кто был первый гость? Самый первый гость это был из крупной технологической компании. Почему сейчас строится дата-центр? Да? Дата-центр
7: да.
8: По всему США. Огромное количество дата-центров. Но США уже занимает первое место в мире по количеству дата-центров на душу населения. И будет еще больше и больше. Почему? Потому что они реально они строят такой цифровый тюремную систему, где каждое движение наше будет абсолютно полностью под контроль и под наблюдение, и будет жестко наказывать. Потому что США это абсолютно, это реально аморальная страна, безнравственность. Еще хуже и хуже, особенно среди молодежи. У меня сын, один 30 лет, другой 20 лет. Когда я разговариваю со своими детьми, я в шоке, насколько молодежь стала и аморальная.
7: Аморальная.
8: Но у нас, я думаю, у вас тоже, ваше поколение, были ценности, да? Я не знаю, как среди молодежи в России сегодня, но у нас молодежь очень большой духовный кризис.
7: Очень интересная беседа и ощущение, что мы даже треть тем с тобой не обсудили. Джон, спасибо тебе огромное за эту беседу. У нас время уже все вышло. Джон Вароли, американский журналист и политолог, спасибо. Был сегодня с нами. Подписывайтесь на его канал «Вакцина против лжи» в Максе и в Телеграме. До новых
8: спасибо.
7: Встреч.
8: Спасибо.
6: Стратегия национальной безопасности.
4: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
3: От слов к делу. Военные училища России.
9: Честь, знание, сила. Первое в России президентское кадетское училище было создано в Оренбурге в 2010 году. Сюда поступают мальчишки со всей страны. Срок обучения 7 лет. С 5 по 11 класс. В основе образования – воинские дисциплины, иностранные языки, компьютерные технологии.
3: От слов к делу.
9: В принципе, это обычная школьная программа. Правда, есть одно преимущество. Выпускники-кадетки могут претендовать на внеконкурсное поступление в любые военные вузы, если заканчивают училище успешно или с отличием. Все необходимое для этого есть. Опытный преподавательский состав,
10: современные учебные кабинеты, оборудованные интерактивными досками и проекторами. Что же касается армии, то воспитанники училища регулярно изучают приемы рукопашного боя и проводят учения на реальных воинских полигонах. В дальнейшем каждый из них мечтает стать офицером вооруженных сил.
3: От слов к делу.
10: Честь, знание, сила.
3: Оренбургское президентское кадетское училище.
11: Очень важные вопросы.
12: Слышала в новостях, что на самом деле по факту горящих туров нет. Существует только маркетинговый ход. Так ли это?
13: Отвечает руководитель частного турагентства Дмитрий Мир.
14: Действительно, маркетинговый ход. И это значит, что у оператора, именно в чартере, а не в регулярном рейсе, остаются свободные места, и он готов сделать скидку. Соответственно, на хороший отель этого быть не может. Ну и скидка там не очень большая, учитывая, что стоимость перелета, она не очень дорогая. А если люди хотят забронировать люкс-отель по суперскидке, самые крутые отели в мире, они, в принципе, практически не дают никаких скидок. Но у них есть у всех раннее бронирование. То есть, если там за полгода и больше, они могут давать сколько-то номеров для того, чтобы пощупать спрос. Поэтому я бы подытожил так, что горящие туры – это фейк. Раннее бронирование – это то, что действительно существует, и это то, чем надо действительно пользоваться.
11: Очень важные вопросы.
15: Один за всех – и все за одного.
16: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Петроивановка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что вооруженные силы России ударили по объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов «Хаймерс», 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и почти 800 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров противника. Расчет самоходной артиллерийской установки «МСТА-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками украинских формирований на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал командир самоходки Александр Федотов.
2: Поддерживаем группу пехоты, штурмовые подразделения, работаем с закрытых огневых позиций, поражаем живую силу противника, также и легкобронированную технику, подвоз противнику боеприпасов, продовольствия. Разбираем опорные пункты противника, ищем опорные пункты беспилотных подразделений, работаем, прикрывая штурмовые подразделения по наземной цели и по легкобронированной технике. Беспилотные подразделения корректируют всю нашу работу. После поражения беспилотных опорных пунктов намного легче наши войска продвигаются, и уже не такое давление идет.
1: После выполнения стрельбы расчет оперативно произвел маскировку орудия. Благодаря слаженным и профессиональным действиям военнослужащих расчета самоходки противник лишился важного элемента управления беспилотной авиацией. Концерн «Калашников» поставил крупную партию зенитных управляемых ракет заказчику в рамках государственного контракта. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. Эти снаряды применяются зенитным ракетным комплексом «Стрела-10» и его модификациями. Они предназначены для поражения низколетящих самолетов и вертолетов в любое время суток, в том числе в условиях применения оптических помех. Головка самонаведения изделия оснащена 3 режимами работы – фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым. Это изделие активно используется российскими подразделениями в зоне проведения специальной военной операции. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда». Слушайте в 17 часов.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Одна империя от Варшавы и до Чукотки, над второй никогда не заходило солнце. Английский лев и русский медведь. О российско-британских отношениях расскажет кандидат исторических наук Екатерина Романова.
3: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Приветствую всех, друзья. С вами Владимир Туз. Британия. К началу 20 века самая большая империя за всю историю человечества. Округленно 32 миллиона квадратных километров, четвертая часть населения подданной британской короны, самый сильный флот, самая сильная промышленность. Ну и Россия тоже немаленькая держава. О российско-британских отношениях расскажет кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Екатерина Романова. Здравствуйте, Екатерина Владимировна.
3: Здравствуйте.
2: Я предлагаю начать с эпохи наполеоновских войн, чтобы не уходить глубоко в древность, когда Россия была втянута в европейские дела как никогда ранее и оказалась, как бы между молотом и наковальней Франции и Англии. Надо было делать выбор, и Россия этот выбор сделала. Вкратце об этом историческом периоде.
3: Период наполеоновских войн действительно период выбора. И выбора неоднозначного, потому что мы видим и время сотрудничества в англо-русских отношениях, и периоды враждебности, и периоды войны. Мы говорим о сотрудничестве в период второй антинаполеоновской коалиции 1805-1807 год, а затем разрыв отношений и война, которая не сопровождалась масштабными столкновениями, но тем не менее это война, и затем возобновление дипломатических отношений и новое сотрудничество, новый этап сотрудничества против.

0: мы вступили в такие вот отношения с Францией в период Тильзитского мира. У нас на почве как раз вот этой второй коалиции союза странного и нелепого, как его назвал Ключевский, когда мы в 1798 году, в 1799 году с Англией сотрудничали. Сотрудничали, что удивительно, с Турцией, с Неаполем и с Австрией против Наполеона. Но затем проявилось то, что, несмотря на общность интереса ограничения французского влияния, недопущение французского доминирования, каждый из этих членов коалиции преследует собственные интересы. И эти интересы расходятся. И эти войны второй коалиции, действия русского флота в Средиземноморье, это возможность проходить через Черноморские проливы, это блестящие победы Суворова, но затем направление Суворова в Швейцарию. А если говорить об англо-русских действиях, то это не очень удачные действия в Голландии. И Павел I делает вывод о том, что интересы России, Австрии, Англии расходятся.
1: Он обиделся из-за Мальты.
0: Он обиделся, ну, действительно, он вступил в войну против Наполеона во многом из-за Мальты в 1798 году, когда Наполеон Мальту захватил, а затем англичане захватили Мальту в 1800 году. И в этом вообще есть большая доля истины, потому что действительно русские интересы ассоциировались и с утверждением влияния в Восточном Средиземноморье. И здесь было противоречие между Россией и Англией, между Россией и Австрией.
1: Если бы я был великим магистром Мальтийского ордена, я бы на месте Павла I тоже обиделся. Континентальная блокада Англии, к которой примкнула Россия наряду с другими европейскими державами, это был вынужденный, просто выкрутил руки Наполеон Александру I. Ведь это же было очень горькое по своим последствиям, ну, экономическая не катастрофа, но кризис для России.
0: Это был вынужденный шаг, действительно, это было одно из условий Тильзитского мира. И действительно, Англия была чрезвычайно важным торговым партнером для России. Кстати, опять же, возвращаясь немножко назад к событиям 1800-1801 года, к вот этому первому периоду холодных отношений, разрыва отношений во время наполеоновских войн с Англией, там же тоже наложено эмбарго на торговлю. И это вызывает недовольство русского дворянства, для которого Англия – это огромный рынок.
1: Ну да, Россия уже тогда главный поставщик хлеба в Европу.
0: Конечно,
1: да?
0: Тильзитский мир – это вынужденный шаг во многом, вынужденное присоединение к континентальному блокаде и очень разная политика в отношении торговли с третьими странами, например, Соединенными Штатами. Наполеон пытался ее где-то ограничить, потому что считал, что это лазейка в блокаде.
1: Континентальная блокада нарушалась, это известно.
0: Ну, она нарушалась, конечно.
1: Друзья, вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Давайте, все, Наполеон побежден. Все, Наполеон уже на острове Елена. Послевоенный Священный Союз создан. Это детище Александра I, по большому счету. Утвердить мир в Европе, не дать распространиться вот этой вот революционной заразе. Британия внимательно наблюдает за действиями Священного Союза, но к нему не присоединяется. А как складывались отношения России и Британии после поражения, сокрушения наполеоновской Франции?
0: В период наполеоновских войн в 1804-1805 году Россия и Англия обсуждают контуры послевоенного мира. У них разное представление, конечно, о послевоенном мире, но и там есть мысль о том, что надо выстраивать систему безопасности. И здесь есть, опять же, как и всегда, наверное, в отношениях государств, элемент сотрудничества и соперничества. В Англии боятся Священного Союза, считают, что под покровом этих идей легитимизма Россия может распространить свое влияние и в первую очередь на Османскую империю, которая оказывается вне рамок венского урегулирования. В то же время Каслари, который занимает тогда пост министра иностранных дел Великобритании, наиболее европейский, как сами англичане считают, из всех министров иностранных дел, и он выступает с инициативой создания системы концертов.

0: многосторонней дипломатии, когда стабильность будет поддерживаться существованием механизма обсуждения международных вопросов между великими
1: державами. Европейский концерт. Я достаточно часто встречал вот эту формулировку «европейский концерт». А предполагается, что это гармония. Если это концерт.
0: Концерт это и соперничество же инструментов. Нет,
1: предполагается и дирижер. А кто дирижирует европейский? Подождите, европейский концерт это многополярный мир в современных терминах, да?
0: Это многосторонняя дипломатия в какой-то степени, да. А, действительно, идея концерта как гармония, идея концерта как соперничество. Дело в том, что вот эти войны породили мысль о том, что невозможно все отдать на откуп этому принципу баланс сил, который действует автоматически. Что войны очень разрушительны, что нужен какой-то механизм регулирования, и когда мы говорим о Венской системе, мы говорим о том, что возникает иерархия выделяются великие державы, которые, ну, это такая английская во многом терминология, берут на себя ответственность за поддержание мира. Что это значит? В чем это воплощается? Они договариваются собираться на совещание и обсуждать международные вопросы. И на это, кажется, согласен Каслари. Но уже в 1820 году, то есть буквально спустя 5 лет после Венского конгресса, мы видим разногласия. А в 22-м году система конгрессов разрушается. Это последний конгресс держав.
1: То есть система коллективной безопасности
0: система коллективной уходит безопасности. В никуда. О концерте говорят вплоть до Первой мировой войны. И когда мы говорим о международных отношениях XIX века, мы говорим о том, что это век конференций. Ведь масса конференций по бельгийскому вопросу, по вопросам проливов, конгрессы, которые, правда, завершали войны. Но их намного больше, чем раньше.
1: Профессия дипломата – это профессия словоохотливых людей, я понимаю. Вы Киплинга любите?
0: Люблю.
1: Несите бремя белых и лучших сыновей, на тяжкий труд пошлите за 3-9 морей. Куда только не посылала своих сыновей Британия, равно как и Россия, как-никак все-таки дошли до Камчатки. А континентальная империя, морская империя, и похоже, что земной шарик для этих двух империй был мал. Оставайтесь с нами в студии кандидат исторических наук Екатерина Романова.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Архивные тайны. На радио «Звезда».
1: Мы продолжаем беседу о российско-британских отношениях в 19 и 20 столетиях. Главный принцип Британской империи – это политика равновесия. Это мы уже выяснили, да? А усиливать того, кто слаб, и ослаблять того, кто силен. Вот еще один принцип. И Крымская война, о которой мы поговорим сейчас, это, в принципе, один из примеров усилилась, Россия в молдавских княжествах сделала попытки, ну, освоить, скажем так, Балканский полуостров, и тут же пошло вмешательство Англии. Я правильно, ну, если кратко...
0: Я бы добавила к этому еще тот факт, что Россия не затронута революциями 1848-1849 года, равно как и Англия. Это две державы, где нет этих революций. И действительно создается ощущение, что на фоне ослабления других держав Россия очень значительно.
1: На фоне ослабления Австрии.
0: На фоне ослабления Австрии. Отчасти можно сказать и на фоне ослабления Франции, хотя, конечно, Наполеон III очень большую роль играет в вот этом провоцировании Крымской войны. Но ощущение такое, что континентальная Европа, а вот не эти фланговые державы, как их иногда называют, Россия и Англия, они ослаблены. Ну и плюс, да, Балканы, да, Дунайские княжества, но и Синопское сражение. Конечно, Синопское сражение – это то, что подталкивает Великобританию к вступлению в войну. А война вообще очень интересная и удивительная. На протяжении всей войны в парламенте Великобритании идут дискуссии, а надо ли нам воевать. Разногласия в правящих кругах. Одни говорят, что надо отбросить Россию, как Пальмерстон, к границам начала XVIII века. Другие говорят о том, что это потребует 30-летней войны, этого делать не надо. Когда уже война закончится, спустя годы и даже десятилетия, Солсбери скажет, Крымская война была заслуживающей сожаления глупостью. Мы поставили...
1: С чьей стороны?
0: С британской. Мы поставили не на ту лошадь. Удивительно. Наш историк Владилен Николаевич Виноградов справедливо сказал, Солсбери, конечно, лукавил, потому что Крымская война много дала Великобритании в плане преобладания на Востоке. Но в то же время она открывает дорогу объединению Германии, которая становится таким серьезным конкурентом Великобритании, с которой той приходится иметь
1: дело. И Франции там до 1870 года остается всего ничего до франко-прусской войны.
0: Да, она открывает дорогу перекройки европейской карты. Но действительно, восприятие того, что Россия наиболее сильная держава, Россия соперник на Востоке, основной соперник, против которого надо поддерживать сильную Османскую империю. И это то, что подвигает Великобританию на объявление
1: войны.
0: Я
1: вот что хочу у вас спросить. Я понимаю, что политика это не спорт, да, и не хит-парад, но вот тем не менее, говоря о концерте держав, в этом рейтинге кто на каком месте находился? Смотрите, Австро-Венгрия, Пруссия, Франция, Британия, Россия. Я в произвольном порядке их назвал. По мощи и по степени влияния, как бы вы расположили вот эти европейские могущественные державы? Первое место.
0: Первое место, сложно. Вот не скажу Великобритания или Россия, а может быть иногда выходит на первый план и какая-то третья держава, да, за счет того, что она может играть на противоречиях. Потому что ведь параметры мощи разные. Ведь, конечно, морская, британская мощь, экономическая мощь. Великобритания в XIX веке единственная мировая держава. Сильнейшая армия России, безусловно, наиболее сухопутная армия, наиболее мощная континентальная держава Россия. Австрия и искусство дипломатии тоже нельзя сбрасывать со счетов. И тот факт, что в какой-то степени, ну, в большей, наверное, степени Англия идет на сотрудничество с Австрией, иногда, правда, от него отходит. И Австрия – держава, которая в наибольшей степени заинтересована в этом легитимизме венской системе, в поддержании... статус-кво, даже не стабильности, не динамической вот такой стабильности, за которую всегда англичане выступают в XIX веке, и даже в начале XX они говорят о том, что должен быть элемент развития, должна быть возможность Пейс-Монтера договоров. Австрии надо заморозить ситуацию, потому что любое развитие против ее интересов. Но я бы сказала, что Пруссия, конечно, в этот период на таких вторых ролях. Ну и Франция... она очень постепенно интегрируется в эту систему. Казалось бы, на Аахенском конгрессе уже включают Францию в эту систему, но ведь восприятие Венской системы как антифранцузски направленной сохраняется. Сохраняется и в 1948 году, и в период Крымской войны. Наполеон хочет разбить это согласие восточных дворов Пруссии, Австрии, России.
1: Екатерина Владимировна, я понял, я уяснил главную мысль, что биполярным тогдашний мир назвать было невозможно. 19-е столетие, он был многополярным. В общем-то, ничего хорошего из этого не проистекало, из многополярного мира. Войны были. Это «Радио Звезда», и вы слушаете программу «Архивные тайны». Давайте обратимся, сразу прыгаем через эпоху, и обращаемся к такому понятию, как «большая игра». А это означает экспансию России. Это совершенно нормальное дело, экспансия для империи. А на юге страны, в Туркестане, где она соприкасается с зоной ответственности Великобритании. По-моему, впервые в истории смыкаются границы двух великих держав.
0: Смыкаются действительно границы двух великих держав, и это такое геополитическое противостояние. Правда, историки, как правило, расширяют хронологические границы этой большой игры. И ее основание, ее начало – это конец 20-х годов XIX века. Это и столкновение интересов на Кавказе. Утверждение России на Кавказе. Это туркманчайский и адарианопольский мир. Это очевидное превосходство России по отношению к Турции и к Ирану в начале.
1: Это нервировало Британию?
0: Это нервировало Британию. В Ост-Индской компании в начале XIX века уже создается ощущение, что Россия угроза Индии. В Лондоне так это не воспринимают. И в Лондоне спокойно относятся к началу русско-персидской войны в 1826 году, а в Индии нет. Сам термин «большая игра» появляется в 1840 году. Да, в переписке. И он был воспринят, мне кажется, потому что это соперничество, которое не предполагало вот такого вот прямого столкновения.
1: То, что он звучит игриво, несерьезно.
0: Это элемент того, о чем вы говорили, цивилизаторской миссии. Это воспринимается англичанами как большая задача и миссия. Миссия преобразования целого региона. Кстати, Россию они здесь часто воспринимали как силу тоже цивилизаторскую. Здесь и противостояние, но и элементы, безусловно, взаимного уважения в этой игре есть. И поле очень сложное, потому что тут местные игроки, и надо построить такую комбинацию, которая даст стратегический выигрыш. И вот 40-е годы – это стремление создать такой буфер владений для англичан, стремление создать буфер владений на границе Индии. И вот тогда идея целостности Османской империи. В этом плане Крымская война может быть вписана в большую игру. Это укрепление позиций в Афганистане, 40-е и 50-е годы покорения Синды и Пенджаба, ведь Индию тоже покоряют, ставят под контроль шаг за шагом. И в этом плане начало 19 века важно, потому что Ост-Индская компания распространяет свое влияние на значительную часть Индии, на еще часть Индии.
1: Ост-Индская компания, тут просто пояснить надо, это государство в государстве.
0: Своего рода, да.
1: Ну, что и до Британии было, да. Она только потом передала свои владения британской короне. Есть очень смешной такой пассаж той эпохи. Генерал Черняев взял Ташкент. Никто не знает, зачем и почему. Господа генералы действовали на свой страх и риск, нарушая приказы из Петербурга. Генерал Черняев взял Ташкент, ему никто не разрешал.
0: Ну, порой действительно деятели на местах проявляли инициативу. Это же не современная система коммуникации, они отчасти вынуждены.
1: Пока гонец доскачет.
0: Но иногда, да, это действительно и местные силы, и центральная политика. Но, конечно, продвижение в 60-е, 70-е, 80-е годы в Центральную Азию России... Действительно сближает границы.
1: Екатерина Владимировна, коль скоро вы любите Киплинга, еще одна цитата из него. «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд». Вот в парадигме Восток-Запад мы тоже, наверное, рассмотрим отношения России и Великобритании, но это будет чуть позже.
5: Архивные тайны на радио «Звезда».
4: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Госдума приняла закон о расширении социальных гарантий для героев России, полных кавалеров Ордена Славы и сотрудников органов внутренних дел. Дети героев и кавалеров получают право на первоочередной прием в школы и детские сады, а дети погибших – на внеочередной. Супруги, родители и дети сотрудников, ставших инвалидами, смогут брать отпуск одновременно с ними. Союзники Украины теряют интерес к ней. Таким мнением с агентством ТАСС поделился председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», герой России генерал-майор Сергей Липовой.
3: На самом деле они не помогают, они убивают Украину, они разбили уже экономику, они фактически уничтожили все запасы, все ресурсы, которые были на территории Украины. И сегодня интерес к Украине начинает постепенно пропадать, потому что видят о том, что Украина уже выдыхается и по людским ресурсам, и по экономическим, и фактически Россия уверенно продвигается вперед, и уже в Европе говорят о том, что Россию не победить.
2: Липовой добавил, что предложение европейцев сесть за стол переговоров является политической уловкой, которая необходима для накопления ресурсов и возобновления боевых действий против нашей страны. В России стартовала уборочная кампания. К сбору урожая приступили в 16 регионах страны, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. На данный момент аграрии намолосили более 4,5 миллионов тонн зерновых. Патрушев отметил, что работы идут в соответствии с агротехнологическими сроками, а урожайность превышает прошлогодние показатели. Московский зоопарк ведет переговоры с китайской стороной, чтобы оставить панду Катюшу в России. По международным правилам все панды принадлежат Китаю, и такого прецедента еще не было, но зоопарк попросил разрешения на переговоры. Для Катюши уже строят новый просторный павильон с кормокухней и летними вольерами. Первый в истории России детеныш большой панды родился в московском зоопарке в конце августа 2023 года. По соглашению, все рожденные детеныши могут находиться в России только до 4-летнего возраста, после чего должны участвовать в программе разведения. О погоде. По данным Центра Фобоса, завтра в Москве будет облачно во второй половине дня с прояснениями, временами дождь. Южный ветер, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов, днем до 21. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Одна империя от Варшавы и до Чукотки, над второй никогда не заходило солнце. Английский лев и русский медведь. О российско-британских отношениях расскажет кандидат исторических наук Екатерина Романова.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда». Архивные тайны.
4: Кандидат исторических наук, доцент ИСТФАКа МГУ Екатерина Романова у нас в гостях. Мы продолжаем разговор о российско-британских отношениях, которые периодически бывали и союзническими. Есть такая шутливая формулировка. Вы против кого дружите? Россия и Британия когда начали дружить против уже объединенной Германии, уже против германской империи? Это самый-самый конец 19-го столетия.
5: А это даже скорее начало 20-го столетия.
4: Все-таки,
5: Дан,
4: да?
5: Дантанта 1907 года. Понимаете, объединение Германии, конечно, создало в России представление о том, что Германия может представлять опасность для России, но в то же время это период сотрудничества России и Германии, союз трех императоров, союза на консервативной основе, союза, который, кстати, обеспечил своего рода дипломатическое прикрытие для продвижения в Центральной Азии. Нельзя сказать, что Россия и Германия дружили против Великобритании, но каждая из держав использовала это сотрудничество в своих интересах. В Великобритании Германию начинают воспринимать как угрозу в конце XIX века. Это переход к мировой политике, это колониальная экспансия, Багдадская Германия. Железная дорога, да, колониальная экспансия Германии, железнодорожный империализм, назвал этот период один историк, а против этого флот ничего не может сделать, вот построить железную дорогу, и Великобритания фактически не может противостоять тому, что самый короткий путь к побережью Персидского залива будет пролегать по суше. Поэтому германский рост экономического влияния, германские амбиции, строительство германского флота, 1898 год, первый морской закон, а второй морской закон 1900 года ставит целью сделать флот орудием дипломатического давления на Великобританию. И в Англии это понимают, что германский флот строится против Великобритании. Германию начинают рассматривать как соперника, как угрозу, и начинают задумываться о возможности сближения с Россией. На самом деле об этом начинают говорить с конца XIX века, но тогда кажется, что у Великобритании позиции неблагоприятны, плохие позиции, слабые позиции, а у России, наоборот, достаточно сильные. А ведь даже размежевание на блоке, на союз русско-французский и союз тройственный, Германия, Австрия, Венгрия, Италия, не ведет к конфликту. И порой Германия и Россия действуют совместно и вместе с Францией, оказывая давление на Японию после Японо-Китайской войны на Дальнем Востоке. А Англия в своей блестящей изоляции, с одной стороны, кажется арбитр в этом конфликте, но порой все державы объединяются против Англии. У Англии нет союзника. И это становится проблемой в конце 19-го, начале 20-го века.
4: Как Россия входит в Антанту? Союз трех императоров разрушается.
5: Союз трех императоров разрушается, когда уходит в отставку Бисмарк. 1890 год. Его преемники считают, что нет смысла поддерживать такие сложные комбинации. Только Бисмарк может играть пятью шарами одновременно. Они на это не способны. Надо упростить систему союзов и постараться заключить союз с Англией. Этого сделать они не смогли. Кто-то упрекает их, поссорились с Россией, не договорились с Англией. Но, тем не менее, несмотря на то, что Россия заключает союз с Францией, направленный, очевидно, против тройственного союза, это не ведет к конфронтации. И конец XIX века русско-германские отношения неплохие. Англия зондирует возможности заключения соглашения с Россией. Николай II говорит, я пальцем не пошевельну для того, чтобы пойти на сотрудничество с Англией. Где-то рассматриваются даже проекты континентального союза, чтобы обуздать, как опять же пишется в русских документах, чрезмерное нахальство англичан. Русско-японская война очень существенно ослабляет позиции России. И для Англии, кстати, делает более настоятельной задачу возвращения России в Европу, потому что такой вечный, неизменный принцип британской политики – принцип баланса сил. А Россия ослабевает, Россия отвлечена на Дальний Восток, и баланс, очевидно, оказывается в пользу Германии. Поэтому, если в начале русско-японской войны, в преддверии войны, Англия идет на союз с Японией, Англия поддерживает Японию, то в 1905 году в Российском министерстве иностранных дел констатируют, что и та, и другая партия, это важно, потому что сменяется кабинет министров Великобритании, благожелательно настроена в отношении России. Надо возвращать Россию в Европу, надо воспользоваться моментом относительной слабости для того, чтобы урегулировать противоречия. А России надо получить передышку, надо закрепить свои позиции. И это открывает дорогу к соглашению 1907 года, к Антанте.
4: Это «Радиозвезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Давайте непосредственно перейдем к Первой мировой войне. Вот до сих пор говорят, что Россия, ну, нету исторического детерминизма. История всегда имеет развилки. Россия была втянута в эту войну, а могла бы в ней не участвовать. А участвовала она в ней благодаря проискам Франции и все той же Британии. Ну, поясните этот вопрос. Я понимаю, что сослагательное наклонение неуместно в этой ситуации, но все же.
5: Вы знаете, я считаю, что основной конфликт, конечно, англо-германский.
4: Англо-германский,
5: конфликт.
4: Именно.
5: И он стал главной осью противоречий. В какой-то степени от Первой мировой войны хотят откреститься и в Англии, и во Франции, говоря о том, что это не наша война. Нет, конечно, это война и Англии, и Франции. Это война за передел сфер влияния, за сохранение...
4: За рынки сбыта, Англии. За источники сырья.
5: Для Англии за сохранение своих позиций.
4: За торговые пути.
5: Для каждой державы в какой-то степени за сохранение своей позиции. Вы знаете, тогда довольно такое, может быть, циничное и жестокое в чем-то высказывание появилась, которая принадлежит одному из британских дипломатов, что статус во многом великой державы и позиции великой державы определяются возможностью вести большую войну, если государство за свои интересы, ну, в отношении ситуации начала 20 века, не может вести войну, значит, оно перестает быть великой державой.
4: С поправочкой для 20 века или три малых локальных войны, но три. На разных фронтах. Это я вспомнил доктрину США. Умение вести три локальных войны, как минимум, да, в разных точках земного шара. Да, пожалуйста.
5: Понимаете, продолжайте. Очень сложно отступить. Вот этот период, который характеризуется, с одной стороны, ощущением мощи и силы, а с другой стороны, уязвимости. Может быть, это оборотная сторона мощи. С одной стороны, державы утверждают свое влияние, и кажется, что очень велика цена потери отступления. Отказаться от влияния на Балканах для России...
4: Невозможно.
5: Предать
4: Сербию интересы. Невозможно.
5: Более того, ведь блоки не жесткие, опасения того, что слабость приведет к перегруппировке, и другие объединятся против России. Те же Англия и Германия в преддверии Первой мировой войны, несмотря на противоречия, многие говорят о перегруппировке, и много есть противников у Антанты. Поэтому очень тяжело.
4: Екатерина Владимировна, Россия крайне неудобная страна для Запада, большая, сильная, чужеродная по духу, это называется иной цивилизационный код, это всегда бередит людей. Когда происходят две революции подряд, февральская и октябрьская, и Ленин вдруг главной целью внешней политики объявляет мировую революцию и создает третий интернационал, я понимаю, в каком ступоре и в каком ужасе оказывается Запад и прежде всего Великобритания. Вот первые шаги Великобритании в тот момент, вспомните их, пожалуйста.
5: Когда приходят к власти большевики, тут надо представлять себе, наверное, контекст и ситуацию. Великобритания все еще в войне с Германией. И иногда возникает ощущение, что революция затмевает эту войну. Но все-таки в 18-м году война еще продолжается, и главная задача для Великобритании – выиграть эту войну. Поэтому, с одной стороны, конечно, неприятие большевиков, их идеологии, С другой стороны, какой-то момент облегчения. Сотрудники департамента политической разведки говорят, вопреки нашим ожиданиям, ну, они действительно многого, они не знали, не представляли, у них не было никакого опыта взаимодействия. Дэвид Ллойд Джордж, британский премьер-министр, очень часто сравнивал Россию с джунглями. Он очень полюбил эту метафору, что ничего не видно на небольшом расстоянии. Непонятно, что там происходит. И они говорят, большевики, вопреки нашим ожиданиям, не продали Россию Германии. Говорят, когда большевики затягивают переговоры. Обрезки угу. мир – неизбежность. И Ленин говорит, выступая, и говорит о обрезком мире, как о тильзитском мире, но не между Россией и Францией, а между Францией и Пруссией, когда Пруссия потеряла очень значительную территорию. Но говорит о том, что настал после этого мира 1870-71 год. И интересно, в британских документах апреля, то есть после Брестского мира 1918 года, Россия характеризуется как полусоюзническая держава.
4: Замечательно, потому
5: что... поворот происходит летом 18-го года. И сначала эта интервенция по приглашению, по согласованию, когда начинается интервенция, когда союзники высаживаются в Мурманске, а вот лето, август, высадка в Архангельске, это уже интервенция, которая приобретает и, очевидно, антисоветский характер. Меняется ситуация.
4: Екатерина Владимировна... Установление дипломатических и торговых отношений произошло относительно рано. Но относительно рано для той эпохи. С удивлением узнал недавно, что часть британских архивов, касающихся времен Первой мировой войны и времен русской революции, наглухо закрыты для исследований. Что такое? Почему так? Больше 100 лет прошло.
5: Но все-таки тут зависит от того, какие это архивы, потому что значительная часть документов, конечно, открыта. Если частные фонды, они могут быть закрыты по воле, так сказать, владельца этого архива. Установление торговых отношений происходит раньше, уже в 1921 году, да, раньше дипломатических, хотя тоже в обстановке очень серьезной такой борьбы в Англии, где одни британские деятели говорят о том, что надеяться на русский рынок не надо, не стоит, и Россия может экспортировать только революцию. Это колониальные деятели, это, скажем, Керсон, который антисоветски, безусловно, настроен, который воспринимает советскую Россию как угрозу британским имперским интересам. А тут происходит еще одно такое важное явление. Может быть, Россия во многом перехватывает инициативу в политике на Востоке. Если в XIX веке Англия представляла себя как силу прогресса, то после революции Россия, отказываясь от неравноправных договоров, может представить себя как силу прогресса. И англичане это замечают и очень этого боятся. На это надо как-то реагировать. А другие считают, что можно вовлечь Россию в мирохозяйственные связи, и Ллойд Джордж даже надеется на то, что это приведет к трансформации режима в России. Вот такая своего рода доктрина вовлечения.
4: Екатерина, я был бы счастлив поговорить с вами еще и еще, но, увы, истекает время. Спасибо вам за эту беседу. Напомню, с нами была кандидат исторических наук, доцент ИСТФАКа МГУ Екатерина Романова. Лет 40 назад я побеседовал с одним стареньким британским парламентарием, соратником еще Черчилля. Я сказал, вам, наверное, было больно наблюдать распад Британской империи после войны. А кто вам сказал, что мы распались? У нас подрос старший сын. Вы не забыли, как он называется? Соединенные Штаты Америки. Хорошо это было сказано. Друзья, всех благ вам. С вами был Владимир Туз.
1: Архивные тайны.
0: Тайны. Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
6: Один за всех и все за одного.
7: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Спортанцев вообще
3: а викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: со школы помню. Демократию придумали в Афинах.
1: Да, уже в Древней Греции была настоящая власть народа.
2: А вот и нет.
3: При ближайшем рассмотрении афинская демократия очень своеобразна. Например, она не представительная, а прямая, то есть каждый гражданин, а не избранные политики, был обязан посещать заседание народного собрания и голосовать там по ключевым вопросам. Однако один нюанс – гражданских прав у большинства живших тогда в Афинах не было. Ни у женщин, ни у многочисленных рабов, ни у приезжих.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Отсекался от управления государством и бедный класс. Но невозможно было себе позволить днями напролет дискутировать на собраниях. Кто работать будет?
0: Получается, в обсуждениях судьбоносных тем участвовали только обеспеченные и свободные.
3: Да. И к тому же такая специфическая, но все-таки демократия существовала с 6 по 4 века до нашей эры только в Афинах. В остальных древнегреческих полисах предпочитали другие формы правления – монархии и олигархии.
2: А вот и да.
4: Вокруг меча.
5: 1970 год. Пол Маккартни объявляет о распаде группы «Битлз». Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе. Первый полет «Боинга» 747. В Мексике проходит 9-й чемпионат мира по футболу. За право принять чемпионат боролись Аргентина и Мексика. Выбор пал на Мексику. Понравилось это не всем. Опасения внушали высота над уровнем моря и жара. Тем более стало известно, что многие матчи будут начинаться в полдень, в самый разгар дневного зноя. Такое требование выдвинули телекомпании, выкупившие за огромные деньги права на трансляцию матчей в восточном полушарии. Кому хочется смотреть футбол глубокой ночью? Впервые мир стал свидетелем настоящей футбольной войны. Отношения между Сальвадором и Гондурасом были накалены. 27 июня 1969 года сальвадорцы в решающем матче обыграли гондурасцев и получили путевку на чемпионат мира. В этот же день между двумя странами были разорваны дипломатические отношения. А 14 июля началась война. Активные боевые действия продолжались 6 дней. Число погибших с обеих сторон составило до 3000 человек. Что тут скажешь? Футбол – дело серьезное. На этом турнире впервые у рефери появились красные и желтые карточки. До этого арбитры удаляли игроков устно. Причиной нововведения стал случай на прошлом чемпионате, когда аргентинский игрок сделал вид, что не понимает слов удалившего его судьи и некоторое время оставался на поле. Бразильцы стали настоящими героями чемпионата. Сборная образца 70-го года считается лучшей за всю историю бразильского футбола. Это подтверждается и статистикой. Ни в отборочном, ни в финальном турнирах они не потеряли ни одного очка, одержав в 12 матчах 12 побед. Финал должен был решить не только судьбу футбольной короны, но и кто заберет себе кубок Жюля Реме навсегда. Дело в том, что еще в 1930 году на заре чемпионатов мира было решено, сборная, которая сумеет завоевать чемпионский кубок трижды, заберет его на вечное хранение. И надо же такому случиться. Оба финалиста, и Бразилия, и Италия, уже побеждали дважды. Бразильцев в том году было не остановить. Не смогли этого сделать и итальянцы. Пеле даже позволил себе перед началом финального матча дерзкую выходку. Арбитр уже готовился дать стартовый свисток, как вдруг к нему подошел Пеле и попросил повременить. Естественно, все камеры мира нацелились на великого футболиста. В этот момент он демонстративно начал перешнуровывать бутсы. Оказалось, за пару дней до финала Пеле подписал новый спонсорский контракт с одной торговой маркой и устроил таким образом рекламное шоу. Чемпионат, по общему мнению, удался, став торжеством футбола, атакующего и честного. На мексиканских стадионах судьям даже ни разу не пришлось использовать появившиеся в их арсенале красные карточки. А Бразилия стала чемпионом третий раз подряд, одержав победу красивую и безоговорочную. Год 1970-й, Мексика, 9-й чемпионат мира по футболу.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Гроза 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
6: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой. Среди невзятых рубежей.

среди нехоженных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удар по стоянкам грузового автотранспорта, который используется для снабжения ВСУ. Атаки с применением БПЛА «Герань-4» «Секер» проведены в трех локациях. На трассе Днепр-Никополь уничтожены три фуры и два тягача, перевозившие беспилотники. В Харькове и Павлограде еще до 10 автомобилей на каждой стоянке. Удары нанесены для срыва ударов противника беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории России. В результате удара все цели поражены. В Министерстве иностранных дел России отреагировали на отказ Украины забирать тела погибших военных ВСУ из Константиновки. Действия Киева лишний раз подтверждают статус населенного пункта, отметил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
2: Украина отказалась, тем самым лишний раз подчеркнув, как уже многие оценили, что ей ни живые, ни мертвые украинцы не нужны. И, скорее всего, это будет списано на пропажу без вести, так скажем. Но приглашение такое было, что характерно, около 20 иностранных агентств, когда узнали, что такое приглашение поступило, выразили пожелание поехать туда и наблюдать за этой церемонией. Заодно бы увидели, в каком состоянии и в чьих руках Константиновка. Ну, вот украинская власть лишила их такой возможности.
1: Об освобождении Константиновки 3 июля Владимиру Путину доложил глава Генштаба Валерий Герасимов. После российская сторона предложила Украине прекратить обстрел населенного пункта для передачи тел погибших солдат ВСУ. Киев ответил отказом. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что государства Альянса наладят производство американских танков «Абрамс», ракет «Барракуда 500М» и переносных зенитных комплексов «Стингер» в Европе. Такое решение, по его словам, укрепит трансатлантическое единство и увеличит производительность. Соглашения уже заключены между американскими и европейскими военными компаниями. Заявление прозвучало на форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО в Анкаре. Визовый центр Словакии временно приостановил прием заявлений на шенгенские визы для туристических, деловых и гостевых поездок. В июле и августе оформить словацкий шенген смогут только те, кто едет на спортивные мероприятия. Ранее поданные заявки аннулируют, сервисный сбор вернут. Прием документов обещают возобновить после августа. В Ассоциации туроператоров России отметили, что серьезного ажиотажа не будет. Словакия не входит в число популярных стран для получения виз. За прошлый год выдано чуть более 1000. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Один за всех и все за одного.
4: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Один за всех и все за одного.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – девизы в мировой истории. Слово это французское. Девиз – короткая фраза, некая лаконичная надпись, первоначально помещавшаяся на щите или в гербе и служившая напоминанием о выдающемся событии. Девизом может быть слоган, хвалебное изречение или правило, по которому кто-то живет. Даже воинские кличи могут считаться девизом. Примеры? Юлий Цезарь. Пришел, увидел, победил. Средневековый и, кстати, ныне действующий девиз Оксфорда. «Господь мой свет». Девиз английского футбольного клуба «Арсенал». «Победа возрастает с гармонией». Один из самых известных девизов в истории – лозунг мушкетеров. Мало кто сегодня знает, во время перезахоронения праха Александра Дюма во французский национальный пантеон в 2002 году гробницу писателя покрыли огромным синим флагом, на котором были вышиты всем известные слова «Один за всех и все за одного». Дюма теперь уже окончательно упоминал.

0: Де Труавиль, как до сих пор зовут его родственников в Гасконе, или де Тревиль, как он в конце концов стал называть себя в Париже, в самом деле начинал как Д'Артаньян, то есть без гроша в кармане, но с капиталом смелости, рассудительности и упрямства, с которым самый бедный гасконец получает лишь от надежд на отцовское наследство больше, нежели самый богатый берийский или перегорский дворянин от своего реального благосостояния. Дерзкая храбрость его и удачливость, еще более дерзкая в то время, когда удары шпаги сыпались как град, возвели его на труднодоступную вершину лестницы, называемой успехом при дворе, по которой он преодолевал по 3-4 ступени за шаг. Он был другом короля, весьма уважавшего, как всем известно, память своего отца Генриха IV. Отец де Тревиля так преданно служил тому во время войн против Лиги, что за недостатком денег, которых Биарнцу всю жизнь не хватало, а посему он уплачивал все долги своей единственной вещью, которую ему никогда не нужно было занимать, остроумием, король позволил ему после взятия Парижа внести в герб свой льва на красном поле с девизом «Верный и сильный». В этом, конечно, было много чести, но мало пользы. Когда знаменитый сподвижник великого Генриха умер, то оставил сыну в наследство лишь свою шпагу и девиз.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Первое упоминание девизов в Геральдике датируется примерно 14 веком. Это был даже не какой-то определенный лозунг, а боевой клич. Что-то вроде «Мы бесстрашны, мы сильны». Армейские командиры использовали его для сплочения войск, для поднятия духа солдат. Затем девизы появились у отдельных рыцарей, а также рыцарских объединений. В этом случае лозунг мог быть специально зашифрован, а его толкование понятно только посвященным. Что-то вроде «Не на птиц, а на змей». О чем идет речь? Поди догадайся. Но так делали не всегда. Существовали и доступные всем варианты. Иерусалимский орден Святого Гроба Господня. Девиз «Этого желает Бог». Тевтонский орден «Помогать, защищать, исцелять». Орден Дракона «Справедливостью и миром». Самое интересное, что девиз рыцарского ордена мог, что называется, родиться буквально на пустом месте, практически из ничего.
3: История награды.
4: Орден подвязки. Весной 1698 года в Англию приехал царь Петр I. Во время торжественного приема король Вильгельм III предложил ему стать рыцарем благороднейшего ордена подвязки, но Петр отказался. Он посчитал, что если примет награду, то формально станет английским подданным.
5: Не обессудь, братец, но у нас в России ордена на ноги не вешают.
4: Старейшая награда британской короны «Орден подвязки» представляла собой золотой, украшенный бриллиантами медальон с изображением святого Георгия. Мужчины носили его на левой ноге чуть ниже колена. Так повелось с давних пор. В 1348 году на королевском балу произошел курьезный случай. Во время танца у королевской фаворитки графини Солсбери соскользнула с ноги шелковая подвязка. Окружающие дружно рассмеялись. Но король Эдуард III с невозмутимым выражением лица поднял дамскую подвязку и со словами «Пусть стыдится, подумавший об этом плохо», завязал ее у себя на ноге. Так, по легенде, родился девиз нового рыцарского объединения «Ордена подвязки». Только король Англии имел право принимать в этот орден. Рыцарями могли стать члены монаршей семьи, а также европейские императоры, союзники Великобритании. Этой чести были удостоены все русские цари от Александра I до Николая II. А вот германского императора Вильгельма
6: за то, что он во время Первой мировой войны стал врагом Британии,
4: ордена подвязки лишили. Кстати, долгое время считалось, что и в

0: Иван Грозный, по указу английской королевы Елизаветы I, тоже получил орден подвязки. Но это ошибка. То, что современные историки долгое время принимали за британскую награду, оказалось всего лишь ювелирным украшением. Эта золотая подвеска с изображением святого Георгия, очень похожая на орден подвязки, в наши дни хранится в оружейной палате Московского Кремля. А царь Петр I так и остался единственным императором в истории, кто от английского ордена подвязки отказался. Орден подвязки.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшней программы – девизы в мировой истории. Лаконичные надписи на родовом гербе могут быть написаны на любом языке. Ограничений нет. В прошлом, правда, предпочтение отдавалось латыни. В средневековой Европе она воспринималась как носительница великого классического наследия, выражавшая высшие духовные ценности. Латинские девизы появились в России благодаря Петру I после его знаменитого великого посольства в заморские земли – аглицкие, голландские и другие. Прошло совсем немного времени, и гербовые лозунги стали писаться уже на русском языке. В древности сила – девиз князей Гагариных. Постоянство все преодолевает – лозунг графов Тормасовых. Отечеству принесу богатство, себе оставлю имя – графы Строгановы. А ведь это не просто слова. Нет, это руководство к действию.
7: Служивые люди. Воинские династии России.
8: Начиная с XIV века, их фамилия менялась неоднократно. Во времена князя Ивана Калиты московскими боярами значились Андрей Кобыла и сын его Семен Жеребец. Правнук последнего, Иван по прозвищу Коновница, и стал родоначальником династии Коновницыных. Стольники патриарха Филарета и цесаревича Петра, воеводы и генерал-губернаторы. Они служили Екатерине Великой и Николаю I. сражались с французами, шведами, поляками, следуя заветам своего древнего фамильного девиза: «То, чего желаю, бессмертно».
9: Этот человек, достойный уважения во всех отношениях, сделал больше, чем любой другой генерал для спасения России. И заслуга эта сейчас забыта. Но он навсегда сохранит в нашей истории имя, которое зависть не сможет вырвать из памяти.
8: Так говорил о герое Отечественной войны 1812 года его современник, военный историк Андрей Михайловский-Данилевский. Генерал от инфантерии Петр Коновницын участвовал в 47 битвах и никогда не покидал поле боя побежденным. В день Бородинского сражения его дивизия занимала оборону на Старой Смоленской дороге. Когда выяснилось, что главное направление удара французов произойдет совсем в другой стороне, против русского левого фланга, Коновницын тут же отправил свои войска на помощь и ударом в штыки выбил неприятеля с батареи Раевского. Этот внезапный маневр ошеломил французов. Легионы Бонапарта отступили. Так было выиграно драгоценное время. Лекари смогли перевязать раненого Багратиона и увести его в тыл наших позиций, а Коновницын успел перестроить армию. Он отвел ее на 200 шагов назад и приказал стоять насмерть. Наполеон все видел. Говорят, именно тогда император Франции понял: победителя на Бородинском поле не будет. «Хорошие офицеры нужны самому», считал Михаил Кутузов. Он назначил Петра Коновницына дежурным генералом штаба русской армии. Один из лучших русских полководцев стал первым докладчиком, через которого проходила вся боевая переписка.
10: «Я жив, но замучен должностью. Готов идти под пули и картечь, лишь бы здесь не оставаться. Если меня бумажными делами не уморят, то, по крайней мере, совсем мой разум и память обессилят».
8: Становиться паркетным генералом Петр Петрович не хотел, но он пообещал Кутузову больше никогда не рисковать своей жизнью и слово держал честно, но недолго, всего пару месяцев. Случилось так, что отступающие французы заняли Малый Ярославец, а выбить их оттуда никак не удавалось. И вот тогда главнокомандующий вынужден был послать в бой Петра Коновницына. Один мощный удар, и неприятель город оставил. Навсегда. Военный министр России, граф, главный директор Пажеского корпуса. Его уважали в армии, любили при дворе. Император Николай I называл военачальника своим другом. Генерал от инфантерии Коновницын скончался в 1822 году. Впоследствии только одно упоминание имени прославленного полководца спасет жизнь двум его сыновьям-декабристам. Старшего сына Петра всего лишь разжалуют в солдаты, а Ивана, младшего, и вовсе простят ради заслуг покойного отца.
7: Служивые люди. Коновницыны.
11: Воинские династии России.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Изначально развитие правил русской геральдики царь Петр поручил своему ближайшему соратнику Якову Брюсу. Но тот не то чтобы отказался, просто очень был занят реформой нашей артиллерии. Много преподавал в армейской школе, занимался науками всяческими. В общем и целом, придумывать девизы для различных там малопоместных дворян шотландцу было совершенно некогда. Поэтому первым герольдмейстером Российской империи назначили Степана Калычева, опытного государственного деятеля. А Брюс в накладе не остался. У него-то свой родовой девиз уже был, причем давно.
2: Московская область, район Монино. Развилка рек Вори и Клязьмы. Усадьба Глинки. Эти места буквально притягивают туристов своими легендами. Связаны они с бывшим владельцем усадьбы Яковом Вильямовичем Брюсом. Все началось в 1727 году, когда он в чине генерал-фельдмаршала ушел в отставку и купил себе небольшой участок земли возле села Глинково в Подмосковье. Яков Брюс назвал свою резиденцию «Глинки». Она ничем не отличалась от усадеб того времени. Основное здание дворца и парадный двор с флигелями, французский парк с живописными прудами и музыкальная беседка. Но были в усадьбе особые помещения, куда никто, кроме хозяина, попасть не мог. Астрономическая обсерватория, хранилище археологических находок, химическая лаборатория, научная библиотека и собрание курьезных вещей. Яков Брюс проводил здесь большую часть своего времени. Он занимался математикой и астрономией, историей и химией. Жители ближайших сел считали отставного генерала чародеем и чернокнижником.
12: Что он там целыми днями делает, а? Небось, отраву какую варит, колдун.
13: Да не говори.
2: Усадьбу Якова Брюса местные жители откровенно побаивались. Еще бы, ведь на фасадах основного здания красовались демонические каменные маски. Одни улыбались, другие жутко кривлялись. Крестьяне называли их добрые и злые маски.
14: Ох, и жуткие рожи, барин на дом налепил.
12: Да не говори, страсти какие.
2: О резиденции Брюса рассказывали всякие небылицы. Мол, под усадьбой есть глубокие подземелья и тайные ходы, где хранятся магические книги и сокровища загадочного генерал-фельдмаршала. После смерти Брюса в 1735 году усадьба Глинки переходила из рук в руки. В разные годы здесь находились бумажная фабрика, приют, склад хлопка, школа. В годы Великой Отечественной войны в Глинках размещался военный госпиталь. В 20 веке обсерватория и библиотека бесследно исчезли. Была утрачена и семейная усыпальница Брюсов. Но на стенах старой усадьбы остались маски и девиз на родовом гербе Брюса. «Фуимус», что в переводе означает «Мы были». Усадьба Глинки. Сегодня здесь открыт дом-музей Якова Брюса. Вырезанные из камня маски по-прежнему усмехаются и гримасничают. Историки утверждают, что одна из них является портретом самого хозяина усадьбы. Будто бы Яков Брюс лично охраняет свои тайны. Усадьбу посещают сотни туристов и искателей приключений. Они мечтают найти знаменитые подземелья и сокровища Якова Брюса. Его колдовскую библиотеку. Московская область, район Монино, усадьба Глинки. Это моя Россия.
7: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости медицины. Кадровый дефицит в российском здравоохранении остается острым. По данным Минздрава, не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала, пишут «Известия». При этом число открытых вакансий в медицинской отрасли с начала года уменьшилось на 14%, а резюме стало больше на 20%. Большинство соискателей уже трудоустроены. Наиболее востребованы терапевты, неврологи, хирурги и врачи УЗИ-диагностики. Многие специалисты работают по совместительству в нескольких клиниках. Филиал первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова открыли в Брянске. На церемонии открытия выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.
2: Что, наверное, немаловажно, преподавание медицины – это определенные знания и профессорско-преподавательского состава, методических разработок всех. Под крылом Сеченовского университета это будет делать здесь абсолютно комфортно и легко. Здесь также есть общежитие для студентов и для преподавателей, которые на этапе становления будут сюда приезжать, знакомить специалистов. Полностью обеспечен весь ресурс к цифровым данным. Это и учебные фильмы, и методические рекомендации, презентации.
1: Также министр здравоохранения принял участие в открытии новой городской поликлиники номер 4. Он осмотрел учреждение и поздравил сотрудников. С 1 июля в России изменились правила записи в поликлинику. Чтобы попасть к узкому специалисту, теперь необходимо сначала посетить участкового терапевта или врача общей практики. Только он определит, есть ли основания для направления. При этом ряд справок можно получить онлайн, выписку из амбулаторной карты, заключение для занятий спортом, а также справки о прививках и об отсутствии контактов с инфекционными больными. В поликлиниках ввели временное зонирование. Утренние часы отведены для пациентов с острыми симптомами, дневные и вечерние для приема по записи, диспансеризации и планового наблюдения. Беременным в жару следует отказаться от мороженого и ограничить употребление ягод 200 граммами в день. С такой рекомендацией выступила репродуктолог Анна Ветчинина. Избыток сахара грозит отеками и скачками глюкозы. Также важно пить до 2 литров воды, снизить потребление соли до 5 граммов и использовать солнцезащитные средства с максимальной способностью предохранения от ультрафиолета. Врач советует носить свободную одежду и удобную обувь, чтобы избежать пережатия сосудов и дискомфорта от отеков. Это были новости медицины. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ о девизах в мировой истории. Первые монеты в Европе появились приблизительно в 7 веке до нашей эры. Коллекционеры называют их сегодня немыми, так как они не содержали абсолютно никаких надписей. Прошло время, и уже древнеримские деньги стали вдруг очень даже разговорчивыми. Современные нумизматы в шутку нарекли их болтливыми, потому что на монетах стали чеканить всевозможные изречения, афоризмы и, естественно, девизы. А что? Отличная реклама. Вы только послушайте. Знамена и воинские знаки от парфян возвращены. Светлость, блеск, слава, чистота. Счастливые времена. Благочестие императора, счастье для каждого. Мир кругу земному. Красиво. А вот самым известным советским денежным девизом принято считать лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Его еще называют призывным. Кстати, надписи на монетах, причем в разных странах, могли чеканиться полностью, частично, а также путем сокращения слов, аббревиатурами и даже стихами. Это очень забавная история. Поверьте на слово.
3: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
7: В 16 веке территория современной Германии была разделена на множество княжеств, земель и округов. Каждый правитель чеканил собственные деньги, изображая на них герб или девиз своего древнего рода. Эта традиция продолжалась несколько веков подряд. Так будущий король Фридрих Вильгельм II выпускал в Берлине особую монету – талер, на оборотной стороне которого изображался знаменитый прусский орел на фоне земного шара в щите. Овал щита напоминал обруч. Такие подвешивают птицам в клетке для того, чтобы они качались. Логично, что немцы назвали эти деньги «попугайными». Но самые забавные талеры чеканились на востоке Германии, в Тюрингии. Там правил герцог Казимир. Высокий, красивый, богатый. Женился, правда, неудачно. Молодая супруга изменяла. Последовал развод, и бывшую герцогиню отправили в монастырь. Но этого Казимиру показалось мало. Он открыл свои сундуки, где лежали серебряные талеры, и приказал ювелирам сделать из них новые деньги. На лицевой стороне монет отчеканили изображение супружеской пары и первую строку, сочиненного герцогом двустишия. «Как мило целуются двое». На оборотной стороне можно было увидеть монашку и вторую строчку. «Кто ж меня, бедную, теперь поцелует?» Народу необычные талеры пришлись по душе. Немцы стали называть их поцелуйчиками.
3: Все деньги мира.
6: Интересный и немаловажный факт. В наше время глобальная проблема голода в бедных странах мира выразилась в девизе на серии монет продовольственного и сельскохозяйственного отдела Организации Объединенных Наций. Лозунг там такой: «Еда и работа для всех».
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Первым, а значит самым старейшим европейским университетом, считается Университет Болоньи, основанный в 1088 году. Его девиз – «Мать-кормилица учения». А вот преподаватели Академии Платона, когда-то она находилась близ Афин, оказались людьми с юмором. Они выбрали себе вот такой лозунг: «Не знающий геометрию, да не войдет». В России свои учебные девизы. «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума». Это слоган МГУ, Московского государственного университета. «Дерзай знать, иначе осмелься быть мудрым». Девиз столичного физтеха. «Дорогу осилит идущий» — МИФИ. А у знаменитой Бауманки следующий девиз: «Мужество, воля, труд и упорство». К слову, помимо гражданских учебных заведений, девизы есть и у военных училищ нашей страны. Практически у всех. Многие из них сохранились со времен еще императорской России.
5: От слов
8: К делу. Военные училища России.
9: Бойся Бога, чти царя, уважай власти, люби братии. История этого образовательного учреждения началась в 1778 году, когда в Могилевской губернии основали училище для детей бедных дворян и служивых людей. Сменив 5 мест своего расположения, на это ушло почти 60 лет, будущие офицеры добрались до Москвы и стали именоваться первым кадетским корпусом.
8: От слов к делу.
9: В свое время его директором был генерал-лейтенант Владимир Римский-Корсаков, а выпускниками стали очень известные люди, в том числе маршал Михаил Тухачевский, а также Иван Ларионов, автор знаменитой на весь мир песни «Калинка». Нет-нет, это не народная песня, как многие ошибочно считают.
8: От слов к делу.
9: И сегодня первый московский кадетский корпус – одно из лучших учебных заведений не только в столице, но и в России. Воспитанникам преподают несколько языков. Английский или немецкий идут под первым номером. Вторым иностранным в некоторых подразделениях становится испанский, китайский, итальянский или французский. А вот основами военного образования неизменно остаются рукопашный бой, дзюдо и новый вид прикладного спорта – лайф-рестлинг, то есть навыки оказания первой медицинской помощи.
8: От слов к делу.
9: Бойся Бога, чти царя, уважай власти, люби братии.
8: Первый московский кадетский корпус.
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о девизах в мировой истории. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, и наши праздники,
11: и каждому дано яблоко.
10: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
12: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Премьера на радио «Звезда».
13: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
6: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Радио «Звезда».
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
2: В Иране, в 50 километрах от Шираза, лежат величественные руины древнего города Персеполя. Так называли его греки, а сами строители – парсы. Но оба эти названия переводятся одинаково – город персов. Это не был город в привычном нам смысле. Он не гудел богатыми рынками, по улицам не спешили многолюдные толпы, хозяева лавок не зазывали прохожих. Это был город-дворец, город-храм, церемониальная столица Персидской империи, жизнь в которую мог вдохнуть лишь визит владыки и его свиты. А это происходило нечасто. Обычно во время празднования персидского Нового года. Возведение города началось во время расцвета могущества Персии, примерно в 515 году до нашей эры. На строительство ушло полвека. Сюда были привлечены лучшие строители огромной империи, что сделало новый город удивительно красивым и роскошным. Общая площадь Персеполя составляет около 13,5 гектаров. С трех сторон он был обнесен мощной стеной. Оставшуюся часть подпирала скала. Внутри располагалось множество сооружений. От казарм и конюшен до величественных дворцов. Но могущество персидских правителей продлилось не так долго, как им бы этого хотелось. В 336 году до нашей эры в Персию вторглась армия Александра Македонского. А через 6 лет уже стояла перед воротами Персеполя. Город сдался без боя. И Македонский получил сокровища самой богатой империи мира. Чтобы вывести все золото и драгоценности, потребовалось 5000 верблюдов и 10000 мулов. 4 месяца Александр пировал в самом красивом из дворцов, празднуя победу. А потом дал добро своим войскам на разграбление Персеполя. Мужчины города были убиты, женщины обращены в рабство. Но на этом злоключения Персеполя не закончились. Во время очередного пира любимица Александра Гетера Таис Афинская предложила сжечь город. Историки считают, что так она хотела отомстить за сожжение персами Афин 150 лет тому назад. Нетрезвому 26-летнему Александру эта идея пришлась по вкусу. Тут же была организована дикая процессия с вином, музыкой, песнями и плясками. Подойдя к дворцу Ксеркса, гетеры забросали его горящими факелами. Начавшийся пожар уничтожил город. В огне погибли уникальные записи Авесты, священной книги зороастрийцев, выполненные золотыми красками на тысячах бычьих шкур. Поблизости от Персеполя не было никаких других городов и поселений, лишь пески да горы. Это и спасло его от окончательного разграбления. Некому было растаскивать камни для строительства новых домов. Да и охотников за сокровищами в тех местах было немного. Благодаря этому до наших дней уцелело довольно много памятников. И сейчас, как во времена расцвета Персидской империи, можно пройтись по широким каменным площадям, подняться по ступеням величественных мавзолеев, полюбоваться статуями крылатых львов с человечьими головами. Этот город все еще ждет похожего на лавину визита пышного императорского двора. Но тянутся к нему лишь редкие ручейки туристов. Персеполь.
1: Старый город. Всемирная история.
0: Радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о кофе.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Слово «кофе» происходит от арабского термина «кахва», который означал «вино». В Йемене кофе долгое время называли «вином из бобов».
3: Факт второй.
5: Кофе – это фрукт. То, что мы называем кофейными зернами, на самом деле косточки внутри красной или желтой ягоды, которая называется кофейной вишней.
3: Факт третий.
5: Растение вырабатывает кофеин, чтобы отпугивать насекомых-вредителей и привлекать опылителей. Для человека же кофеин стал мощным психоактивным стимулятором.
3: Факт четвертый.
5: Кофе несколько раз пытались запретить. В Мекке его считали одурманивающим зельем. В Европе называли «черной кровью турок». И даже Фридрих Великий в Пруссии пытался заставить немцев пить пиво вместо кофе.
3: Факт пятый.
5: В мире выпивают больше 2 миллиардов чашек кофе ежедневно. Финляндия лидирует по потреблению на душу населения. Финны пьют в среднем 5 чашек в день.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о кофе.
6: Очень важные вопросы.
7: Слышала в новостях, что на самом деле по факту горящих туров нет. Существует только маркетинговый ход. Так ли это?
8: Отвечает руководитель частного турагентства Дмитрий Мир.
9: Это маркетинговый ход, и это значит, что у оператора, именно в чартере, а не в регулярном рейсе, остаются свободные места, и он готов сделать скидку. Соответственно, на хороший отель этого быть не может, ну и скидка там не очень большая, учитывая, что стоимость перелета, она не очень дорогая. А если люди хотят забронировать люкс-отель по суперскидке, самые крутые отели в мире – они, в принципе, практически не дают никаких скидок, но у них есть у всех раннее бронирование. То есть, если там за полгода и больше, они могут давать сколько-то номеров для того, чтобы пощупать спрос. Поэтому я бы подытожил так, что горящие туры – это фейк. Раннее бронирование – это то, что действительно существует, и это то, чем надо действительно пользоваться.
6: Очень важные вопросы.
10: Что вы говорите?
11: Гренки. Это слово мы обычно используем во множественном числе. В ресторане заказываем гренки, дома делаем гренки. Ради одного кусочка поджаренного хлеба вряд ли кто-то станет доставать сковороду. И как раз поэтому с этим существительным много путаницы. Открываем большой толковый словарь. Читаем. Гренки. Единственное число – гренок или гренка. То же самое в словаре орфографическом. А вот русское словесное ударение предлагает другой вариант – гренок. И никакого женского рода. Все это разноголосье можно понять, если проследить историю слова. На первый взгляд может показаться, что существительное «гренок» с ударением на последний слог русский язык позаимствовал где-то в Европе. Сюда бы еще грассирующее «р» и шелест листвы Монмартра и музыка шарманщика зазвучат сами собой. Напрасно. «Гренки» — слово русское. Никаким зарубежьем тут и не пахнет. Оно произошло от глагола «греть». Ведь что мы делаем с хлебом? Подогреваем, поджариваем. Склонять существительное мужского рода «гренок» неудобно. Передай мне «гренок». Давай на ужин сделаем «гренок». Это единственное или множественное число? Надо уточнять. От этой неоднозначности избавляет женский род. Передай мне «гренку» или передай мне «гренки». Тут уже сомнений никаких. Кто-то воскликнет: «Но это же неправильно! Словари еще недавно ни о каком женском роде не упоминали!» Все так. Но давайте запомним. Лингвисты и филологи не устанавливают языковые нормы. Они их фиксируют. И если нам кажется, что гренка – она, то так тому и быть.
10: «Да что вы говорите!»
12: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. России за минувший год удалось существенно увеличить объем не сырьевого, а не энергетического экспорта. Об этом Владимир Путин сообщил на встрече с генеральным директором российского экспортного центра Вероникой Никишиной.
2: Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры. Все-таки при поддержке всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического, на 9%.
1: Никишина рассказала президенту, что была принципиально решена ключевая задача максимально быстрой переориентации на рынке дружественных стран. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. По данным ведомства, контроль над селом, расположенным на левом берегу реки Верхняя Двуречная, установили военнослужащие 344-го мотострелкового полка. Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы. Из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отметив, что правительство рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка. Особое внимание уделяется топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Ранее вице-премьер сообщал, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. В России не планируется вводить отдельную плату за иностранный интернет-трафик в тарифах сотовых операторов, заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев. Вопрос о новых сборах поднял один из депутатов на пленарном заседании Госдумы. Лебедев ответил, что эта инициатива не рассматривается. Напомним, в конце марта глава Минцифры Максуд Шадаев предлагал ввести плату за потребление свыше 15 гигабайтов международного трафика в месяц. Сроки введения несколько раз сдвигали, но в итоге от идеи отказались. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Сегодня день воинской славы. День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении. История награды.
2: Медаль за победу при Чесме. В сентябре 1770 года в Адмиралтейскую коллегию Санкт-Петербурга был вызван известный немецкий художник Якоб Филипп Гаккерт. Ему предложили изготовить эскиз для новой боевой награды «Медали в честь победы русского флота над турками в Чесменском сражении». «Помилуйте, господа!» — воскликнул Гаккерт. «Я ведь пейзажи пишу. Батальные сцены для меня в новинку». В Адмиралтействе решили помочь художнику. В гавани Финского залива поставили на якорь два старых военных корабля, трюмы набили бочками с порохом, матросы подожгли фитили и как можно быстрее отплыли на шлюпках. Раздался взрыв, за ним второй. Сотни обломков взметнулись в небо. Мачты, борта, рели.
3: Унфер глайхлих.
2: Якоб Филипп Гаккерт был в восторге.
3: Унфер глайхлих.
2: Взял, да и нарисовал картину маслом, которая до сих пор хранится в Эрмитаже. Но изготовить эскиз для новой русской боевой награды отказался. В итоге авторами эскиза медали за победу при Чесме стали наши мастера Самойло Юдин и Тимофей Иванов. Эта награда стала последней боевой медалью в России с изображением развернутой сюжетной композиции боя. Медаль за победу при Чесме.
4: Радиограмма. Одним из героев Чесменского сражения был прямой потомок последнего владыки Сибири хана Кучума. Князь Василий Федорович Сибирский в чине поручика лейб-гвардии Измайловского полка находился в десанте при Чесменском сражении. Был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.
1: Боевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
5: Июль 1770 года.

0: Боцман зачерпывает полную чарку и пьет.
1: «Эх, покатилась родимая в трюм», — улыбается моряк и передает чашу дальше.
0: Выдача винной порции на кораблях военного императорского флота была делом особенным. За 15 минут до обеда с вахты отдавалось приказание «Вино достать!». Открывался корабельный погреб, и яндава, большая луженая посудина с ручкой, наполнялась вином. Затем емкость поднимали наверх и устанавливали на палубе. Раздавалась команда «К вину и обедать!». Звучал особый сигнал, и все моряки выстраивались на палубе. Вино пили по очереди, не закусывая. Сначала старшие чины, затем матросы, строго по списку. Каждого пьющего или не пьющего батлер, управляющий на корабле, отмечал в форменной книге. За отказ от чарки матросам полагалось вознаграждение – пятак. На тот момент деньги немалые. При отказе от винной порции за войну или срок службы можно было накопить приличную прибавку к жалованию. Кстати, вино в русском флоте стали выдавать по распоряжению Петра I – 120 граммов в день. Однако эта порция никогда не полагалась матросам целиком. Чуть больше половины моряки получали на обед и чуть меньше на ужин. Морские врачи считали, что единовременный прием более 60 граммов алкоголя принесет больше вреда, чем пользы. А вот нужная доза укрепит здоровье и дух моряков. А тогда, июльским вечером 1770 года, русская эскадра встала на якорь при входе в Чесменскую бухту. К рассвету вдвое превосходивший по численности турецкий флот был полностью разбит, а русские не потеряли ни одного корабля. Матросы с радостью вспоминали ход минувшего сражения, поднимали чарки за новые победы, потому что всегда точно знали:
2: война войной, а обед по распорядку.
3: Радиозвезда.
2: Служивые люди. Воинские династии России.
4: Полководцы и меценаты, художники и дипломаты, изобретатели и губернаторы. Они помогали молодому Петру, поддерживали императрицу Екатерину Великую, следуя заветам своего старинного девиза «За верность и ревность». Шуваловы. Первое упоминание о них относится к 1561 году, когда богатый дворянин Дмитрий Шувалов купил в Костромском уезде небольшое уютное поместье возле реки Синдега. С начала 17 века этот род неразрывно связан с армией. Андрей Шувалов был воеводой и оборонял от поляков Смоленск. Данила Шувалов отправился в Москву, где получил звание стрелецкого сотника. Но все же самыми известными представителями древнего рода считаются два брата – Александр и Петр Шуваловы. В 1741 году они участвовали в государственном перевороте, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна. Новая императрица по достоинству оценила преданность Шуваловых. Братья получили графские титулы и стали личными генерал-адъютантами государыни. Впоследствии Александр-старший был назначен на должность начальника тайной канцелярии, командовал Измайловским полком и дослужился до звания фельдмаршала. Петр Шувалов от брата не отставал. Именно он провел очередную реформу русской армии, подготовил ее к войне с Пруссией, после чего предложил в 1753 году чертеж нового артиллерийского орудия, которое получило название «Единорог» или «Шуваловская гаубица». Таких мощных пушек не было тогда ни у кого в мире. Ломоносов написал по этому поводу: «Нам слава, страх врагам, твои огни! Как прежде, так и впредь, пали, рази, гони! С Елизаветой Бог и храбрость генералов! Российска грудь твои орудия, Шувалов!» Не знал тогда Ломоносов, что судьба

0: познакомит его с еще одним Шуваловым – Иваном. Он как раз военным не был, но помогал всем российским кадетским школам. Этого человека называли министром русского просвещения. Поэт, большой ценитель музыки и архитектуры, Иван Иванович Шувалов помог Михаилу Васильевичу основать первый в России университет. Потомки древнего дворянского рода. На протяжении нескольких веков они сражались с турками, поляками, шведами, с легионами Наполеона и всегда побеждали, несмотря ни на что. Последним представителем прославленной династии стал светлейший князь Михаил, который скончался в 1903 году. На нем мужская линия в семье Шуваловых прервалась.
1: Служивые люди. Шуваловы. Воинские династии России.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
2: Офицер-подводник всегда выпускник военно-морского училища. По блату на лодку не возьму. Дилетантам тут не место. А вот матросов набирают через военкоматы. Медлительные, ранимые флегматики-меланхолики не подходят. Под водой нужны шустрые, порывистые сангвиники или холерики. Раньше служба по призыву, теперь по контракту. Все они сначала попадают в учебку. Здесь им предстоит провести полгода. После учебки распределение. Для каждой специальности своя боевая часть на субмарине. Сокращенно БЧ. Что-то вроде отделов в любой компании. Всего их 5. Первая часть штурманская, вторая ракетная, третья миноторпедная, четвертая связь, пятая электромеханика. С первой по четвертую части называют БЧ-люкс. Есть чему позавидовать. Там ходят все чистенькие, опрятные, как в кино. А вот БЧ-5 — это маслопупы. Самая грязная работа на подводной лодке. Люди, говоря на флотском жаргоне, готовые в любой экстремальной ситуации вихрем метнуться и максимально быстро среагировать на возникшую проблему. На них все трюмы, насосы и двигатели. Постоянно по колено в масле, воде и духоте. Это не просто хорошие техники, но и самые выносливые, как физически, так и морально. Они точно знают, как реагировать в случае аварии. Без них на подводной лодке ничего не поплывет. А точнее, не пойдет и даже не всплывет. Устройство каждого подводного механизма маслопуп знает едва ли не лучше, чем таблицу умножения. Такие специалисты ценятся на вес золота. Официально их должность называется электрик, турбинист подводной лодки. А в корабельном уставе ВМФ записано иначе. Машинисты электромеханической боевой части субмарины.
1: Пять историй о подводных лодках. На радио «Звезда».
3: Радио «Звезда».
1: Слова особого назначения.
4: Присяга. Это торжественное обещание верности. Но не в любви, а в службе на благо Родины. От клятвы ее отличает публичность. По традиции присягу всегда приносят при свидетелях. Слово это наше. Исконное, славянское, присягати. Значило оно прикасаться. Потому что дающий клятву обязательно возлагал руку на некий священный предмет. Традиция эта жива и сейчас во многих странах. А роль священного предмета может играть, например, Конституция или Библия. В России присягают и президент, и судьи, и полицейские, и даже доктора. Клятву Гиппократа, помните? Это та же присяга, врачебная. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего неправедного и пагубного, говорится в ней. В России каждый выпускник медицинского вуза приносит клятву врача. Это вариант более современный. Ну, действительно, зачем в наши дни призывать в свидетели Аполлона и Асклепия? Военная присяга тоже известна с древнейших времен. Вот представьте, 480 год до нашей эры. Воины спартанского царя Леонида перед сражением с персами клянутся не отступать и в плен не сдаваться. Как мы знаем, эти 300 бойцов присяги своей не изменили. В России нелегко найти воинскую традицию, у истоков которой не стоял бы Петр I. И присяга не исключение. Неугомонный царь лично участвовал в подготовке первого ее текста. С той поры и пошло, что присягу принимают все военнослужащие. В наши дни принятие присяги – одно из самых торжественных событий в жизни любого бойца. Часть выстраивается на плацу, знамя развернуто, военный оркестр блещет медью. Все солдаты в парадной форме, в пешем строю и с оружием. Каждый новобранец, читая вслух текст присяги, держит автомат в положении на грудь. После этого оркестр исполняет государственный гимн, и воинская часть марширует. Эх, орлы! Как сказал бы Суворов. Текст и ритуалы военной присяги менялись в России неоднократно. Но главный смысл был один – верно служить Отечеству и стойко защищать его от врагов. Дал слово – держи. Присяга. Слово особого назначения.
3: Радиозвезда.
5: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды безоблачные.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

Россия, чтобы жила моя Россия.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости общества и потребительского рынка. Рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью сократят до 35 часов. Закон одобрил Совет Федерации. Инициативу на заседании представила заместитель председателя Комитета по социальной политике Дарья Лантратова.
2: Сейчас в соответствии с Трудовым кодексом все граждане России с инвалидностью первой и второй группы имеют право на сокращенную рабочую неделю не более 35 часов с сохранением полной оплаты труда. Мы предлагаем распространить эти нормы и на военнослужащих, и сотрудников силовых ведомств. Мы видим, что бойцы зачастую после полученных ранений и травм принимают решение продолжить службу в родных ведомствах, работают в комиссариатах, преподают в военных вузах. Поэтому закон имеет высокую социальную значимость.
1: После подписания закона президентом он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования. В России вступил в силу новый приказ Министерства труда о документах для пенсий, который упростит их назначение. Об этом сообщил доцент финансового университета Игорь Балынин. Приказ заменит правила, которые действовали с 2021 года. Изменения затронут страховые, накопительные и государственные пенсии. Основное новшество – автоматизация процессов. Социальный фонд сможет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только при отсутствии информации в государственных системах. Например, для подтверждения периодов работы до 2002 года. Для оформления пенсии теперь понадобится только паспорт и СНИЛС. Более половины медиков считают, что суточные дежурства нужно запретить, так как они ухудшают здоровье и увеличивают риск ошибок. Об этом говорит опрос платформы «Справочник врача». Выяснилось, что более половины специалистов отработали хотя бы одну суточную смену за последний год. Чаще всего врачи работали более 10 смен в месяц. Больше 43% опрошенных не участвовали в таких дежурствах. Всего в опросе приняли участие более 2500 врачей. В Роскачестве предупредили, что покупать разрезанные арбузы опасно, так как они могут быть заражены патогенными микроорганизмами, которые попадают в плод с ножа продавца или с пылью. В ведомстве отметили, что большинство летних кишечных инфекций связано не с химикатами, а с плохой гигиеной. Перед тем, как резать арбуз, его необходимо тщательно вымыть под горячей водой с мылом, чтобы смыть уличную пыль и бактерии. Покупать арбузы лучше в официальных магазинах, на организованных рынках или в точках продаж у бахчевых полей, говорят эксперты. Это были новости общества и потребительского рынка. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
4: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики – герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
0: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Чай брать будете?

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Фёдор Ушаков.
1: В 1766 году он окончил морской шляхетский кадетский корпус в чине офицера. Служил на Балтике, в Донской, впоследствии Азовской флотилии. Командовал палубным ботом, затем шестипушечным двухмачтовым кораблем. Быстро продвигался по карьерной лестнице. Многие капитаны отмечали: Федор Федорович отлично знает и понимает тактику ведения парусных сражений и вполне готов командовать даже эскадрой. Такому командиру покровитель был не нужен, но он нашелся сам.
2: Матушка императрица, есть у нас во флоте Севастопольском контр-адмирал Ушаков, отлично знающий, предприимчив и охотник к службе. Он мой будет помощник. Отличных достоинств, храбр. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель.
1: Князь Григорий Потемкин-Таврический внимательно наблюдал за молодыми офицерами и особенно выделял именно Ушакова. К тому же побеждать чужими руками было намного легче, чем своими собственными. Зато докладывать Екатерине II о якобы личных и постоянных викториях всегда сподручнее. Поэтому, получив согласие государыни, Потемкин издает так называемый ордер, то есть приказ, и отправляет его Федору Ушакову.
2: Не обременяя вас правлением адмиралтейства, припоручаю вам начальство Черноморского флота по военному употреблению.
1: Употребил. Как надо. Слова воинской присяги Ушаков запомнил на всю жизнь.
3: Обещаю и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием в том, что хочу и должен я императорскому величеству верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови.
1: Во время войны с турками он действовал нестандартно, дерзко, но всегда обдуманно. Ушаков перестраивал эскадру в боевой порядок прямо перед началом атаки противника. Свой флагманский корабль он не располагал в середине, как того требовали тактика и устав. Оставил его передовым, что значительно поднимало боевой дух русских моряков. Они видели: командир с ними идет в бой первым. Его мужество и отвагу ценили даже враги. За храбрость в сражениях турецкие матросы почтительно называли русского адмирала Ушак-паша.
0: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда.
5: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге.
6: Секретный полигон.
7: В 1929 году на стол зампредседателя Реввоенсовета легло письмо от начальника управления механизации Красной Армии Иннокентия Халепского.
8: Совершенно секретно. Товарищу Уншлихту. Как я сообщал ранее, из имеющихся проектов танков особого внимания заслуживает конструкция, разработанная товарищем Деренковым. От прочих проектов ее отличает оригинальный комбинированный движитель. Он позволит применять бронемашину во всех видах современного боя, не используя дополнительные средства доставки на позиции. Считаю, что соображения автора проекта разумны и должны быть проверены практикой.
7: В середине 20-х годов командование Красной Армии объявило о начале трехлетней программы танкостроения. Цель – обеспечить войска самой передовой и надежной бронетехникой. Среди проектов, предложенных на рассмотрение специальной комиссии, была работа механика-самоучки Николая Деренкова – универсальный танк Д-4. Главной изюминкой конструкции была ходовая часть. Предполагалось, что Д-4 совместит в себе достоинства танка, дорожного автомобиля и броневагона. Помимо гусеничного полотна, в подвеску были вмонтированы 4 колеса и специальные рельсовые катки. Переход в разные режимы движения производился с помощью домкратов. Они работали от двигателя, поднимая или опуская катки и колеса. В марте 1931 года состоялись первые испытания чудо-танка. К сожалению, они закончились провалом. Дыренков не был профессиональным инженером. Все расчеты производились на глазок. В результате масса танка превысила проектную почти в полтора раза. Двух 100-сильных моторов едва хватало, чтобы сдвинуть машину с места. К тому же подвеска оказалась ненадежной и постоянно ломалась. Странно повел себя и сам изобретатель. Вместо того, чтобы доработать конструкцию, он предложил новый проект, который также оказался нежизнеспособным. Идея универсального танка Дыренкова так и не была воплощена.
4: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Пищальники. Летом 1541 года в пределы Московского княжества вторглось войско крымского хана Сахиб-Гирея. Защищать Москву вышли не только княжеские дружины, но и добровольцы. Из московской летописи. «Пищальники градские, меж собя завещаша, за свои дома крепко стоять и головы своя класти». Пищальники – пехотинцы, вооруженные длинноствольными тяжелыми ружьями, заряжаемыми со ствола – пищалями. Первое упоминание в летописях – 1500 год. Личный состав – до 2000 человек. Существовало два вида пищальников – нетяглые, постоянной службы, и временно набираемые из городского населения. Отряды пищальников делили на сотни, командовали которыми сотники, назначаемые из боярских детей. Пищальники брали и защищали города, охраняли дороги и речные переправы. На поход в 1541 году Сахиб-Гирею уговорил беглый московский вельможа Семен Бельский. Он уверял хана: защищать Москву почти некому. Город можно будет взять без боя. Но когда крымская орда готовилась переправиться через Оку, на другом берегу реки появились московские пищальники. Под огнем, который обрушился на крымское войско, Сахиб-Гирей отдал приказ повернуть назад. Через несколько дней татарское войско покинуло пределы России. Отряды пищальников просуществовали еще несколько лет, пока в 1546 году новгородские пищальники из-за отказа в приеме челобитной не устроили бунт. Они перекрыли дорогу экипажу Ивана Грозного и напали на государевых людей. Зачинщики бунта были казнены, отряды расформированы. В 1550 году на смену им пришло стрелецкое войско.
1: Личный состав. История в письмах и воспоминаниях.
3: Из дневника капитана лейб-гвардии Семеновского полка капитана Павла Пущина. 22 августа 1812 года. Бородино. Вчера французский отряд в 200 человек напал в лесу на крестьян князя Голицына. Мужики отбили атаку, убили у неприятеля 45 человек, а 50 взяли в плен. Замечательно, что даже женщины наши дрались с ожесточением. Среди убитых была одна русская девушка, 18 лет, очень храбрая. Она получила смертельный удар, но обладала такой силой духа, что вонзила нож французу, после чего, отомстив убийце, испустила дух. Такой народ нельзя победить. Записано 22 августа 1812 года капитаном Семеновского полка Павлом Пущиным.

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали название кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят без козырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова о береге или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Самая известная литературная ленточка от бескозырки — «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ, затопленных.

0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
1: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области. Наши вооруженные силы били по объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам боевиков, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 144 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 11 управляемых авиабомб, 25 снарядов «Хаймарс», 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», почти 800 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров противника. Расчет баражирующего боеприпаса «Куб» группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления беспилотниками противника на Краснолиманском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал оператор боеприпаса с позывным «Хам».
2: В основном это пункт управления БПЛА, также склады с боеприпасами, опорные пункты противника. То есть все, что разведка докладывает, где засел противник, какие скопления, как правило, туда работаем, чтобы не дать им закрепиться. Бывает, что мы хорошенько попадаем в газовый баллон, либо в боеприпасы, и выглядит все это на объективке, как будто туда маленький ФАП упал. По маршруту он двигается по навигации. Борт хотя и без камеры, но здесь позволено ему практически все делать, как и с камерой. То есть менять скорость, высоту.
1: Баражирующий боеприпас «Куб» способен продолжительное время патрулировать в заданном районе. При подлете к объекту беспилотник переходит в вертикальное пикирование и поражает цель. Танк Т-80 стал значительно более защищенным. Об этом в интервью «Известиям» рассказал конструктор завода-производителя, входящего в концерн «Уралвагонзавод». Он подчеркнул, что современные танки, выпускаемые сегодня, существенно отличаются от моделей 2020 года. Изменения коснулись массы, управляемости, надежности и, главное, уровня защищенности. По словам конструктора, танк непрерывно эволюционирует. Завод получает обратную связь из зоны боевых действий. Бригады работают рядом с передовой, общаются с экипажами и ремонтниками. Руководство концерна оперативно реагирует на их замечания и предложения. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. На одном из тактических направлений специальной военной операции сержант Дмитрий Камьянов обеспечил безопасное выведение группы из зоны артиллерийского обстрела украинских боевиков. Он сопровождал группу эвакуации с линии боевого соприкосновения. Сержант во время движения заметил летящий беспилотник противника и уничтожил его из стрелкового оружия. Благодаря этому потерь среди личного состава удалось избежать. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Гроза 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
3: Сложным отношениям между Александром и Наполеоном способствовали династические интересы последнего. Жозефина, супруга Наполеона, имела сына и дочь от первого супруга Багарне, но в браке с Наполеоном детей не было. Она не могла порадовать наследникам Францию. Тучи сгущались и над репутацией Бонапарта, поэтому Наполеон хотел усилить свое влияние, заручиться поддержкой статусных европейских династий и принял незаурядное решение. Он хотел просить руки у сестры императора Александра, красавицы великой княжны Екатерины Павловны. Можем себе представить, что в то время ни Александр I, ни его сестра, и уж тем более их матушка, вдовствующая императрица Мария Федоровна, не желали себе в качестве родственника члена семьи корсиканского чудовища. Российский монарх дипломатично отказал Наполеону. Его сестра уже обещана другому, и был немедленно устроен брак Екатерины и принца Георга Альденбургского. В то время, во время войны 1812 года, Екатерина Павловна на свои средства устроила егерский батальон своего имени, и воины проявили себя в борьбе с Наполеоном, но это произойдет позже. А в 1809 году официально Наполеон развелся с Жозефиной, сохранил за ней статус императрицы, резиденцию, дворец Мальмезон. Теперь внимание Наполеона устремлено в сторону младшей из Романовых, сестры Александра, Анны Павловны. Теперь Александру вновь пришлось очень осторожно искать формулировки, чтобы вежливо отказать своему союзнику. Анне Павловне всего 15 лет, она слаба здоровьем, и вообще в России девушки сами выбирают себе супругов. Такие отказы и потраченное время привели Наполеона в ярость. Мы вспоминаем, что кроме Романовых, в то время была еще одна весомая династия, это Габсбурги. И Наполеон выбирает в качестве супруги дочь своего бывшего противника в Аустерлице, Франца Иосифа I, эрцгерцогиню Марию Луизу. Их свадьба состоялась в 1810 году. Торжества проходили как в Вене, где Наполеон не присутствовал, его замещал родственник невесты, военный эрцгерцог Карл, а светская церемония прошла в Сен-Клу, дворце во Франции. Через год брака Мария Луиза подарила долгожданного наследника Наполеону, которого назвали в честь отца, Наполеоном II, а еще называли Орленком. Долго Наполеон II не прожил. Он умирает в Вене, на родине своей матери, от тяжелой болезни легких. Но если мы возвращаемся к политической истории и обстановке того времени, мы напоминаем, что курс на войну с Россией Наполеон взял примерно с 1810 года. И ключевую роль в подготовке к масштабной войне с Россией играла роль

0: о том, что якобы Наполеон освободит людей от крепостного права. Но на самом деле в его планы это отнюдь не входило. Кроме того, французы тайно доставили в Париж 100-листовую карту Российской империи. Сегодня ее можно увидеть в Музее Отечественной войны 1812 года в Москве. Карту перевели на французский язык, печатали большим тиражом, и даже один из подчиненных дивизионных генералов и дипломатов Наполеона, знаменитый Лористон, добыл гравировальные доски для этой карты, чтобы распространять их среди французского генералитета. Еще важно упомянуть, что французы проводили диверсию в экономике. Под руководством Наполеона и начальника полиции Шарля де Море была организована деятельность по созданию фальшивых русских ассигнаций. В то время в ходу были бумажные ассигнации разного номинала. Производство французы устроили в Париже и Варшаве. И с помощью таких фальшивок Наполеон планировал расплачиваться со своими солдатами, находясь в России, платить им жалования, делать закупки, продовольствие и фуража. О том, какой урон это могло бы принести и принесло российской экономике, вполне очевидно. Острый вопрос в 12 году стоял по территории Польши, а именно Великому герцогству Варшавскому. Для Наполеона эта земля была удобным плацдармом, гигантской тыловая база для сил своей армии. Наполеон даже инспектировал там войска, следил за организацией, логистикой армии. Можем себе представить, что в то время приграничные крепости в Польше были для французов местами, где они хранили зерно, продовольствие, фураж, провиант. Кроме того, много солдат из герцогства Варшавского вступило в ряды армии Наполеона. Представьте себе, что численность наполеоновской армии более 600 тысяч солдат. По численности на первом месте были французы, а на втором месте поляки, почти 100 тысяч человек. Беспрецедентная по масштабам того времени была и материально-техническая подготовка к войне. Наполеон был артиллеристом, опытным военным и прекрасно понимал, что производство качественного ружья, пушек и зарядов необходимо военной кампании. Можем себе представить, что в то время Сент-Этьен, это главная кузница Наполеона, Шарльвиль, старейшая мануфактура на северо-востоке Франции, увеличивается производство артиллерии и орудий. Одновременно с этим Наполеона раздражала Россия и ее успехи на юге. Петербург и Александр I диктуют свои условия на Балканах после победы в русско-турецкой войне. И одновременно с этим Россия не хочет терять торговых отношений с Великобританией и тайно проводила торговлю в обход Тильзитским соглашениям, подписанных еще в 1807 году, и вела торговлю через нейтральные суда.
1: Гроза 1812 года.
2: Область знаний.
0: Наполеон желал царствовать в Европе, и для этого ему мешала сильная Россия. В своей победе Наполеон был абсолютно уверен, и уверенность ему давала численное превосходство. Армия более 600 тысяч солдат, армия 12 языков, и французы, и поляки, и пруссаки, австрийцы, испанцы, итальянцы, португальцы. И при этом Наполеон планировал быстрый военный поход. Например, в одном из письме Марии Луизе, своей супруге, он писал, что, по его мнению, за 3 месяца все это завершится. Можем себе представить, что обычное течение жизни людей в 12 году, людей в деревнях или аристократии, прервала гроза 12 года. Пехота, кавалерия и артиллерия Наполеона с боеприпасами, с повозками, продовольствием двигается несколько недель из Франции к Висле и Неману. В этот момент Александр I немедленно покидает Петербург и направляется в Вильно. Официально это был визит для инспекции, но на самом деле мы предвидели надвигающуюся угрозу со стороны французов. В июне 12 года начинается переправа армии Наполеона через реку Неман. По его приказу инженерами были сооружены понтонные мосты для переправы. Сам император обратился с воззванием к армии. Этот документ можно сегодня увидеть в Музее Отечественной войны 1812 года. В этом документе Наполеон призывает свою армию идти с войной в Россию и свершить ее судьбу. Мы представляем, что Наполеон пытался разжечь ненависть в сердцах своих солдат к России. И большинство из них, из этих солдат, действительно в его армии были как наемники, которые вынужденно вступили на службу. Спустя сутки весть о переправе достигает самого Александра. Вильно в этот день проходил небольшой бал, это был прием в загородном имении генерала Бенниксона. Министр полиции Балашов сообщает Александру о вступлении французов. Можем себе представить, что идет мероприятие, много нарядных дам, играет музыка, танцы в самом разгаре, но Александр

0: проявил невероятное хладнокровие. И чтобы не смутить присутствующих, не вызвать панику людей, он не стал останавливать мероприятие. Александр позже покидает бал, направляется в штаб-квартиру и на следующий день направляет Балашова к Наполеону с письмом от Александра вступить в переговоры и уйти с территории России. Но Наполеон принимает дипломата свысока, и есть легенда о том, что когда Наполеон захотел спровоцировать Балашова, иронично спросил у него, а какой дорогой лучше идти на Москву? А русский дипломат не растерялся и проявил находчивость в своем ответе. Сказал ему так: у нас много дорог есть, а вот Карл XII шел через Полтаву. И, конечно, этим ответом Балашов напомнил Наполеону о победе русской армии под командованием Петра Великого в годы Северной войны со шведами. Еще раз подчеркнем, что Наполеон был абсолютно уверен в своей победе, и среди его гвардейцев даже была шутка о том, что в 15 августа, это день рождения Наполеона, они отметят в Петербурге. Но французы не осознавали, в какую войну втягиваются, находясь в России. Июнь 12 года Александр сдает манифест о создании ополчения. Был объявлен призыв объединяться всем сословием людей всех сословий, всех социальных статусов, чтобы каждый нашел в себе Минина и Пожарского. Что касается расположения русской армии, нужно подчеркнуть, что на первом этапе мы стремились защищать западную границу России. Первая западная армия под командованием военного министра генерала Михаила Богдановича Барклая-де-Толли, это 120 тысяч человек, он защищал направление на Петербург. Вторая западная армия, 50 тысяч солдат под командованием Петра Ивановича Багратиона, закрывала направление на Москву. И третья западная армия, тоже почти 45 тысяч человек, защищала направление на Киев под командованием генерала Александра Петровича Тармасова. Солдаты Великой армии, когда вступили на территорию России, принялись за грабежи и первыми узнали о том, кто такие французы, жители территории Литвы, о том, какие проходили грабежи на этих землях и какое разорение хозяйств знали литовские крестьяне.
1: Область знаний. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Гроза 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
0: Чего не ожидал на первом этапе Наполеон, это стремительного отступления русских войск, что было обеспечено благодаря Барклаю-де-Толли и Багратиону. Отступление проводилось сложно, и вспомним, что на первом этапе русское командование опиралось на военную доктрину генерала Карла Фуля. Это был пруссак на русской службе, советник императора. План заключался в следующем. Наши основные силы должны были отступить к Дрисскому лагерю, занять обороны, взять на себя основную часть армии Наполеона. И укрепления вокруг этого города были защищены как редутами, рядом находилась река. На штурм лагеря у французов ушло

0: много времени, ресурсов, и одновременно, согласно этому плану, через несколько часов вторая западная армия должна была зайти французов во фланг и тыл и уничтожить противника. Но в действительности, когда первая западная армия под командованием Барклая перешла в Дрийский лагерь, стало понятно, что осуществить этот план невозможно. Позиция неудобная и даже опасная. Наполеон мог вполне себе перерезать коммуникации, имея численное превосходство. Александр понимает и соглашается с доводами своих генералов о невозможности исполнения плана Пфуля, поэтому немедленно в этот момент было принято решение отступать далее вглубь страны. Мы вспомним, что в этот момент очень тяжелое положение испытывала вторая западная армия Багратиона, против которой Наполеон перебросил корпус своего брата Жерома и маршала Даву, чтобы препятствовать Багратиону и не дать ему возможности выйти на армию Барклая и соединиться. Однако, маневрируя, Петр Иванович, ученик Суворова, он сделал все, чтобы избежать этого окружения и вывести армию к Могилеву. Еще один эпизод, невозможно не вспомнить, это сражение при Клястицах. Сегодня это территория Беларуси, Витебская область. Наполеон направил корпус маршала Удино на север, чтобы прорваться по этой линии на Петербург. Против стоял корпус русских войск под командованием Петра Витгенштейна, в авангарде которого воевал генерал Яков Петрович Кульнев. Его портрет сегодня тоже можно увидеть в музее Отечественной войны 1812 года. Яков Петрович Кульнев со своими гусарами нанес поражение противнику и на следующий день решил продолжить успех, развивая его. Бросился преследовать отступающих французов, но был очень тяжело ранен и фактически лишился ноги из-за пушечного ядра. Умирающий генерал находился в сознании, осознавал, что происходит. Он умирал на руках своих сослуживцев, товарищей и срывает с своей шеи высшую награду, это орден Святого Георгия. Он передает ее своим сослуживцам и сказал, чтобы они сделали все, чтобы противник не увидел, как умирает русский генерал. Пол Кольнева в будущем со своей задачей справится, подоспеются силы Витгенштейна, французов отбросят. Но по правилам того времени, когда военный умирал, семья возвращала ордена государству в казну, чтобы этими знаками вновь провести пожалование. Для семьи Кульнева было сделано исключение. Награду оставили семье как реликвию, и сегодня ее тоже можно увидеть в музее войны 1812 года. Наконец, июль месяц, две русские армии соединяются под Смоленском. То случилось, чего так не хотел Наполеон, который желал навязать русской армии генеральное сражение. Мы вспоминаем, что Смоленск расположен по обе стороны Днепра, обнесен мощной и высокой стеной с башнями и устройствами для орудий. В главной части города на левом берегу реки располагались войска 7-го пехотного корпуса Раевского. Конечно, долгое время ждали подкрепления. С юга подходили уже войска противника, это Мюрат, Ней, Даву. Вскоре прибыл и сам Наполеон. Конечно, силы были неравны. Войска Наполеона вошли в Смоленск, и потери, конечно, нужно подчеркнуть, у Наполеона тоже были колоссальными. Но, вступив в Смоленск, французы увидели, что мы город оставляем.
1: Гроза 1812 года.
2: Область знаний.
0: Нельзя не упомянуть и о доблести жителей Смоленска, как воинов, так и народного ополчения. Один из этих сюжетов запечатлел французский художник Фабер Дюфо. Он служил артиллеристом в армии Наполеона, был рисовальщиком. И в одном из своих иллюстраций он сохранил образ русского героя. И даже воспоминание сохранилось Фабера Дюфо. Вот он пишет о том, что когда шло сражение, французы хотели попасть на правый берег Днепра, овладеть этим регионом. С противоположного берега не умолкали выстрелы. Французы делали все, чтобы заставить замолчать русских. Используют огонь ружей, пушек, схватка длится несколько часов. И только к вечеру тишина, и на следующий день французы решили переправиться на берег и из любопытства посмотреть, кто же так защищал этот регион. Но каково было их удивление, когда увидели они там не полк, не несколько человек, а обнаружили одного единственного русского стрелка, который лежал убитый в груде деревьев и несколько часов вел ответ на огонь, мужественно пал на своем посту. Действительно, это произвело на художника и вообще на французов колоссальное впечатление, и уже тогда они понимали, что победы в этой войне им не видать. Но мы с вами вспоминаем, что оставить Смоленск было очень тяжелым решением как для самого Барклая де Толли, так и для общественности. Смоленск – это город, который располагается близко к Москве и Петербургу, это древний

0: русский город. И сам военный министр Михаил Богданович Барклай де Толли, это немец с шотландскими корнями, да, на русской службе, но действительно ли он так родил за Отечество или отступал он намеренно? В армии наступает ропот, разговоры по поводу личности самого Барклая де Толли. Внутри генералитета отношения напряжены были до предела. Вот, например, Петр Иванович Багратион, ученик Суворова, был в ярости и с горечью писал, что болен от непостижимых отступлений Барклая де Толли. И, наконец, Александр I созывает совет, где выбирали, кто может возглавить все русские армии. Среди кандидатов были разные фамилии, в том числе и Докторов, Тормасов и Багратион. Но только одно имя устроило всех. Имя, которое уже тогда было известно и вписано золотыми буквами в историю России. Это имя Михаила Кутузова. В августе 1812 года Александр I издает рескрипт о назначении Кутузова командующим над всеми тремя действующими армиями. В своем рескрипте Александр обратился к Кутузову со словами о том, что его военные достоинства, любовь к Отечеству, опыты отличных подвигов приобрели право на доверенность императора. Но мы с вами вспоминаем, что до этого времени Кутузов возглавлял петербургское ополчение и справлялся с этой работой блестяще. В армию его провожал весь город. Он отправился в Казанский собор, где молился перед чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери и направляется в действующие войска. На тот момент Кутузову 68 лет, участник трех русско-турецких войн, ученик Суворова, и прибытие такого опытного человека приободрило солдат. Один из участников Бородинской битвы даже вспоминает, что минута радости была неизъяснима. Имя этого полководца произвело всеобщее воскресение духа в войсках. Есть даже изображение одного художника, когда Кутузов на коне осматривает действующие войска, и над его головой парил орел. И по легенде, действительно, в этот день произошло это событие. А Василий Андреевич Жуковский описывал, что у древних парящий орел был почитаем предвестником победы. И Василий Андреевич напишет: «О, как с израненным челом пред строем он прекрасен, и как он хладен пред врагом, и как врагу ужасен». Но нужно сказать, что когда Кутузов прибывает командовать над действующими армиями, именно тогда начинается решающий период Отечественной войны 1812 года.
1: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Объем российского несырьевого, неэнергетического экспорта вырос на 9% год от года и превысил отметку 1,5 триллиона рублей. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече с генеральным директором российского экспортного центра Вероникой Никишиной, которая, в свою очередь, заявила, что считает ошибочной точку зрения о ненужности экспорта по причине его влияния на внутренний рынок и курс рубля. По словам Никишиной, ни одна страна не может занимать сильные позиции в мировой экономике без развитого несырьевого экспорта. А в условиях замедления экономики экспорт остается одним из ключевых факторов роста, добавила глава российского экспортного центра. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили законопроект об особом порядке приема на отдельные воинские должности в Вооруженных силах России. Теперь для поступления на такие должности военнослужащим нужно будет пройти психофизиологические и химико-токсикологические исследования. Также будет проводиться специальный отбор. Отказ от проверок станет препятствием для приема на службу или приведет к увольнению тех, кто уже служит. После подписания президентом закон вступит в силу через 180 дней после публикации. В Министерстве спорта разработали законопроект о создании списка видов спорта с особыми механизмами финансирования. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В частности, в документе отмечается, что приоритетными станут виды спорта, которые значительно и комплексно влияют на развитие отрасли. Для них будут разрабатываться и реализовываться специальные программы развития с учетом региональных особенностей. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амира Хамитова, государство переходит от равномерного распределения ресурсов к стратегическому управлению спортивной сферой. Москва перевыполнила план по ожидаемому пассажиропотоку на реке. Все больше горожан стали выбирать электросуда не только для прогулок, но и как реальную альтернативу другим видам транспорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов.
2: Даже самые наши смелые ожидания перевыполнены почти на 30-40%. Количество пассажиров оказалось намного больше. Мы приняли решение о строительстве в Москве верфи для производства наших электрических судов. Параллельно разработали уже суда большей вместимости, чем есть сегодня. Уже московская верфь, вот 4 первых судна, спустила спустя почти 5,5 месяцев после начала работы.
1: К 2030 году на Москва-реке будут работать 7 маршрутов регулярного речного электротранспорта с новым флотом, а также 11 маршрутов экскурсионно-прогулочного флота, добавили в мэрии столицы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы? Там победа, жизнь Родине, честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Честь, знание, сила. Первое в России президентское кадетское училище было создано в Оренбурге в 2010 году. Сюда поступают мальчишки со всей страны. Срок обучения – 7 лет, с 5 по 11 класс. В основе образования – воинские дисциплины, иностранные языки, компьютерные технологии.
1: От слов к делу.
2: В принципе, это обычная школьная программа. Правда, есть одно преимущество. Выпускники-кадетки могут претендовать на внеконкурсное поступление в любые военные вузы, если заканчивают училище успешно или с отличием. Все необходимое для этого есть. Опытный преподавательский состав, современные учебные кабинеты, оборудованные интерактивными досками и проекторами. Что же касается армии, то воспитанники училища регулярно изучают прием рукопашного боя и проводят учения на реальных воинских полигонах. В дальнейшем каждый из них мечтает стать офицером вооруженных сил.
1: От слов к делу.
2: Честь, знание, сила.
1: Оренбургское президентское кадетское училище.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
3: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
6: Костяная спинка, жесткая щетинка.
7: Чистить зубы дважды в день.
8: Лучше средней жесткости.
5: Вот это вещь.
4: Она отвечает за гигиену полости рта и есть у каждого члена семьи. В виде игрушки с мягкой щетиной для детей, электрический прибор с насадками для взрослых, а вот обычная, мануальная, для самых непритязательных. Их, кстати,

0: большинство. Зубная щетка. Ее предшественница – небольшая палочка с размочаленным концом. В арабском варианте это мисвак – средство из коры и ветвей кустарника арак. Он известен как природный антибиотик, убивает микробы, а еще укрепляет десны. Мисвак до сих пор популярен. Им пользуются в исламских странах и в некоторых африканских племенах. А вот палочку с щетиной изобрели в Китае. Год 1498. Ручка из бамбука, а верхняя часть из свиной щетины. В Европе, как и в Древней Руси, о зубной щетке пока ничего не знали. Вместо нее использовали дубовые кисточки, а при Иване Грозном приспособили палочки с небольшими пучками щетины на концах. Назывались они зубные метлы.
1: Вот это вещь!
0: Современную зубную щетку в 18 веке придумал англичанин Уильям Аттис. Однажды за участие в беспорядках он оказался в тюрьме. Наблюдая за охранником, подметающим пол, Аддис подумал: такая же метла, но в миниатюре, могла бы эффективнее чистить зубы, нежели тряпка с измельченной скорлупой. Он просверлил в кости несколько отверстий, пропустил через них щетинки, о происхождении которых история умалчивает, связал в пучки и заклеил. Выйдя на свободу, бунтовщик стал предпринимателем и в 1780 году запустил производство зубных щеток. Основанная им компания до сих пор существует в Англии под названием Wisdom Toothbrushes. Щетина из синтетических волокон – это разработка 20 века. Новинку предложила американская компания Oral-B в конце 1930-х. В нейлоновых волосках бактерии размножаются не так сильно, как в натуральных. Новая щетка быстро нашла свое место в ванной, где и живет до сих пор. А вот электрическая версия появилась в 50-х годах в Швейцарии. Прибором пользовались люди с ограниченной моторикой. Со временем электрощетка стала товаром широкого потребления, хотя, по статистике, ею пользуется не больше 10% населения планеты. Обычная или мануальная зубная щетка особенно популярна в Соединенных Штатах. В 2003 году американцы назвали ее изобретением номер один. Оно неудивительно, если учесть, сколько стоят услуги местных дантистов.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о кофе.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Слово «кофе» происходит от арабского термина «кахва», который означал «вино». В Йемене кофе долгое время называли «вином из бобов».
0: Факт второй.
2: Кофе – это фрукт. То, что мы называем кофейными зернами, на самом деле косточки внутри красной или желтой ягоды, которая называется кофейной вишней.
0: Факт третий.
2: Растение вырабатывает кофеин, чтобы отпугивать насекомых-вредителей и привлекать опылителей. Для человека же кофеин стал мощным психоактивным стимулятором.
0: Факт четвертый.
2: Кофе несколько раз пытались запретить. В Мекке его считали одурманивающим зельем. В Европе называли «черной кровью турок». И даже Фридрих Великий в Пруссии пытался заставить немцев пить пиво вместо кофе.
0: Факт пятый.
2: В мире выпивают больше 2 миллиардов чашек кофе ежедневно. Финляндия лидирует по потреблению на душу населения. Финны пьют в среднем 5 чашек в день.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о кофе.
3: Очень важные вопросы.
4: Слышала в новостях, что на самом деле по факту горящих туров нет. Существует только маркетинговый ход. Так ли это?
5: Отвечает руководитель частного турагентства Дмитрий Мир.
6: Действительно, маркетинговый ход. И это значит, что у оператора, именно в чартере, а не в регулярном рейсе, остаются свободные места, и он готов сделать скидку. Соответственно, на хороший отель этого быть не может. Ну и скидка там не очень большая, учитывая, что стоимость перелета, она не очень дорогая. А если люди хотят забронировать люкс-отель по суперскидке, самые крутые отели в мире, они, в принципе, практически не дают никаких скидок. Но у них есть у всех раннее бронирование. То есть, если там за полгода и больше, они могут давать сколько-то номеров для того, чтобы пощупать спрос. Поэтому я бы подытожил так, что горящие туры – это фейк. Раннее бронирование – это то, что действительно существует, и это то, чем надо действительно пользоваться.
3: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
7: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
8: Почти 3 километра настоящего ада в замкнутом пространстве. В темноте, наполненной удушливым смрадом выхлопных газов и плотной завесой пыли. Вентиляции и света нет. Асфальта тоже. Местами по стенам тоннеля стекает вода, превращая пыль под колесами в скользкое месиво. Главное, чтобы впереди никто не сломался, не случилась авария. Иначе... Но вот, наконец, пятно дневного света все ближе, ближе, и пусть всегда будет солнце. Можно перевести дух. Тоннель перевала Саланг остался позади.
7: Пути сообщения. Афганистан. Тоннель перевала Саланг.
8: Советский Союз с середины 50-х годов начал строить на севере Афганистана дороги. Американцы занимались тем же самым на юге. А соединить две части страны мешала высокогорная система Гиндукуш. Создание дороги через нее обернулось бы колоссальными тратами. Подсчитав их, американцы ужаснулись. Советский Союз тоже. Решение пришло неожиданно. Советские инженеры предложили прорубить под Гиндикушем тоннель. Работы начались в 1958 году. и проходили в сложнейших геологических и погодных условиях. Перевал Саланг находится на высоте 3825 метров над уровнем моря. Сильные ветры, обильные снегопады создают опасность схода лавин. Вдобавок, высота и нехватка кислорода вкупе с палящим солнцем негативно сказываются на самочувствии. Однако сотрудники Мосметростроя все-таки взялись за реализацию проекта. Прокладка тоннеля заняла 6 лет. И вот в сентябре 1964 года автомобильный коридор Саланг заработал. Вместе с выходными галереями его длина составила 3300 метров. Освещение, вентиляция – все было. И все работало. Равно как и подъезды к тоннелю, которые обезопасили многочисленными галереями, защищавшими дорогу от лавин. Долгое время Саланг оставался самым длинным и самым высокогорным тоннелем в мире.
7: Пути сообщения. Дороги и люди.
8: Советские строители покинули тоннель в 1964-м, оставив его афганской стороне полностью рабочим и исправным. Но за любым инженерным сооружением нужно следить. А с этим у местных всегда были большие проблемы. К началу афганской войны тоннель Саланг представлял собой почти неосвещенный участок с полуживой вентиляцией, которая не справлялась с работой. Собственно, из-за нее и произошли две трагедии. Первая – 24 февраля 1980 года. В середине тоннеля случилось ДТП, в результате чего остановилась советская автоколонна. Солдаты моторы не глушили. Тогда выхлопными газами отравилось несколько десятков человек. 19 из них погибли. Спустя 2,5 года трагедия повторилась. По той же причине погибли уже 120 человек. Только после этого случая советское командование наконец-то взялось за Саланг всерьез. Вентиляцию срочно заменили. На всей протяженности тоннеля смонтировали газовый контроль. Больше трагедий с нашими солдатами здесь не случалось. Но закончилась война, и инженерное оборудование опять перешло в руки местных властей. И вновь Саланг стал забирать жизни людей. Тоннель давно нуждается в капитальном ремонте, но у нового афганского правительства нет денег. А зарубежная помощь в эту страну не спешит. Некогда символ советско-афганской дружбы – ныне превратился в самое опасное транспортное сооружение планеты, где каждый человек рад увидеть свет в конце тоннеля.
7: Афганистан. Тоннель перевала Саланг. Пути сообщения.
9: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет восстановил в правах Олимпийский комитет России, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Кроме того, исполком МОК аннулировал свое постановление 2023 года, в котором рекомендовал допускать российских атлетов на соревнования в нейтральном статусе, но запрещал их участие в командных дисциплинах. Все процедуры проверки на нейтральность для российских спортсменов прекращены. МОК также отменил запрет на проведение международных спортивных мероприятий в России. Впереди еще предстоит значительная работа по внедрению этих решений в международных организациях, но Международный олимпийский комитет дал ясно понять, что олимпийское движение должно оставаться вне политики, подчеркнул министр. Очередная передача новых вооружений киевскому режиму со стороны НАТО едва ли способна помешать продолжению специальной военной операции вплоть до достижения поставленных целей. Это подчеркнул в преддверии открытия саммита НАТО в Анкаре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения цели. При этом, как и каждый раз, я здесь хотел бы напомнить, что для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. И лишь в отсутствии готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием, специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей.
1: На саммите в Анкаре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса делают все возможное для закупки американского оружия Украине за европейские деньги. При этом он признал, что у Европы и США есть проблемы с производством вооружений. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили законопроект об особом порядке приема на отдельные воинские должности в Вооруженных силах России. Теперь для поступления на такие должности военнослужащим нужно будет пройти психофизиологические и химико-токсикологические исследования. Также будет проводиться специальный отбор. Отказ от проверок станет препятствием для приема на службу или приведет к увольнению тех, кто уже служит. После подписания президентом закон вступит в силу через 180 дней после публикации. Визовый центр Словакии временно прекратил прием заявлений на шенгенские визы для туристических, деловых и гостевых поездок. С июля по август оформить визу смогут только участники спортивных мероприятий. Заявки, поданные ранее, аннулируют, а сервисный сбор вернут. Возобновление приема документов ожидается после августа. В Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что особого ажиотажа не будет, так как Словакия не входит в число популярных стран для получения виз. За прошлый год было выдано чуть более 1000. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
0: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив.
5: Сегодня мы будем говорить о русских городах в отечественной литературе. Москва, Петербург, Тверь, Казань, Нижний Новгород. О них мы расскажем чуть позже. А пока знакомьтесь или вспоминайте, кто читал. Миргород, Акуров, Калинов, Градов, Малинов. Все это вымышленные литературные населенные пункты, которые были специально придуманы, чтобы показать типичную российскую жизнь в провинции 19-го, начала 20-го столетий. Вопрос: зачем было что-то сочинять? Почему не заявить конкретно? Это Урюпинск и точка. А чтобы открыто сказать то, о чем литераторы не могли когда-то сказать прямо. Мещанство, отсталость, нищета, взяточничество и неорганизованность. Именно поэтому писатели и придавали своим неодушевленным героям черты реальных мест, но при этом никогда не называли ни размера города, ни места его расположения.
7: Город никак не уступал другим губернским городам. Сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа.
5: Это Гоголь, «Мертвые души». А это Островский, Александр и его «Гроза».
8: На первом плане узкой галереи со сводами старинной, начинающей разрушаться постройки. Кое-где трава и кусты за арками, берег и вид на Волгу.
5: Да уж, сориентировал. Волга большая. Где именно находится город? Неизвестно. А вот еще один пример. Ильф и Петров, 12 стульев.
9: В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть.
5: Такие вот вымышленно реальные города располагались, как правило, вдали от столицы, на окраине цивилизации. И все они до единого были на одно лицо. Центральный парк, главная улица, небольшой сад, гостиница, собор, богадельня, трактир и пристань.
10: «Резюмирую положение», — сказал Остап жизнерадостно.
11: «Пассив. Ни гроша денег. Три стула уезжают вниз по реке, ночевать негде и ни одного значка деткомиссии. Актив. Путеводитель по Волге, издание 1926 года. Пришлось позаимствовать у мосье Симбиевича в каюте. Бездефицитный баланс подвести очень трудно, ночевать придется на пристани». Концессионеры устроились на пристанских лавках. При свете дрянного керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя: «На правом высоком берегу город Васюки. Отсюда отправляются лесные материалы, смола, лыка, рогожа, а сюда привозятся предметы широкого потребления для края, отстоящего на 50 километров от железной дороги. В городе 8 тысяч жителей, государственная картонная фабрика с 320 рабочими, маленький чугунолитейный, пивоваренный, кожевенный завод,

0: И, во-вторых, обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше в Сталинграде. Ипполит Матвеевич свернулся, как старый худой кот после стычки с молодым соперником, кипучим владетелем крыш, чердаков и слуховых окон. Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Многие литературные населенные пункты были настолько похожи на реальные, что некоторые читатели свято верили. Город НН из мертвых душ на самом-то деле Нижний Новгород, однозначно. А что? Это же явно угадывается между строк. Как там у Гоголя-то?
3: «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» — кричал чужой кучер. Селифан потянул поводья назад, чужой кучер сделал то же, лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись.
2: Что ж, вроде как похоже на правду. Тем не менее, это домыслы. У Гоголя получился собирательный образ, типичный русский город своего времени. Однако все же найдутся упрямцы, которые будут с пеной у рта утверждать: это никакой не Нижний Новгород, это Тверь. А что еще может располагаться между Москвой и Петербургом? И таких примеров множество.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Вся приплыли».
4: В России, в республике Марий-Эл, на правом берегу Волги расположен город Козьмодемьянск. Именно здесь ежегодно проводится юмористический фестиваль «Бендериада» в честь знаменитого героя романов Ильфа и Петрова Остапа Бендера. Народ веселится от души. Однако помимо смеха, люди еще и спортом занимаются. Канат перетягивают, бегают, плавают, кому что нравится. Но лишь в одних состязаниях участвуют абсолютно все, от мала до велика. И это шахматный турнир. Спрашивается, почему шахматы, а не футбол, например, волейбол или баскетбол? Рассказываю. Дело в том, что жители этого самого Козьмодемьянска считают свой родной город прообразом Васюков. Да-да, тех самых Васюков из романа «12 стульев». О как! Ладно, пусть. Считают и считают. Нам-то что? Вроде бы ничего. Правда, есть одна маленькая, но немаловажная проблема. Жители другого города, Васильсурска, расположенного чуть выше по течению Волги, с криками «Постойте! У нас все ходы записаны!» утверждают, что только именно их прекрасный город, Васильсурск, можно смело назвать прообразом литературных Васюков. Вот чем там люди занимаются? Им что, делать больше нечего? Эх, лишь бы не передрались права. А мы дальше плывем. Когда человеку скучно, начинаются проблемы. А что делать, если у целого народа мозги закипели? Вот что? Например, совсем недавно две замечательные страны Конго и Заир подписали между собой соглашение. В нем, в частности, говорится, внимание, цитирую: «Все космическое пространство над территориями двух наших государств считать нашим суверенитетом. Точка». Нормально? То есть ребята решили таможенный сбор получать со всех пролетающих над их головами космических спутников и кораблей. Ай, как здорово! Решили в Колумбии и, по примеру Заира и Конго, даже внесли особое орбитальное положение в свою колумбийскую конституцию. А вы говорите, Васюки, вот где беда, и не одна. Может, ребятам шахматы выслать, а? Глядишь, думать начнут.
5: Бросай якорь. Все, приплыли.
6: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз. Острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям.

0: Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 тысяч 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ.
5: Любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать. Марлен Дитрих.
4: С этим трудно не согласиться. Так, например, Михаил Салтыков-Щедрин долгое время был рязанским и тверским вице-губернатором. Занимался сбором налогов. Под впечатлением от увиденного писатель решил создать обобщенный образ самого плохого города России. Причем литератор специально не описывал какое-то конкретное место.
6: В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того малооживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись за письменным столом, и все что-то скребет пером. И вдруг подойдет к окну, крикнет «Не потерплю!» и опять садится за стол и опять скребет.
3: Исторические заметки.
4: Еще один очень известный русский писатель отправился однажды в путешествие по России. В ходе продолжительного турне литератор такого насмотрелся, что в своих комментариях скрывать ничего не стал и назвал вещи своими именами.
7: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевых.
3: Имя на карте.
8: Томск. Памятник Чехову. В городе на набережной реки Томи, недалеко от устья реки Ушайки, стоит бронзовый двухметровый памятник. Скульптура неоднозначная. Узнать в ней классика русской литературы с первого раза не получится. Писатель изображен явно в карикатурном виде. В пальто с дурацкими пуговицами, нелепой шляпе, перекошенном пенсне и босиком. Причем с непропорционально огромными ступнями. За спиной у драматурга зонтик. По историческим меркам памятник молодой. Его установили в 2004-м. И с тех самых пор не утихают жаркие споры о его культурной ценности. Томичи разделились на два лагеря. Одни говорят об оскорблении памяти великого писателя и требуют снести это недоразумение. Другие считают монумент популярной городской достопримечательностью, которая привлекает туристов и поднимает настроение местным жителям.
3: Имя на карте.
8: Весной 1800

0: 1890 года Чехов отправился из Москвы на Сахалин. Как в то время выглядел писатель? Мы привыкли судить о нем по старым фотографиям. Скромный интеллигент в пенсне с характерной бородкой. Все это, конечно, будет, но несколько позже. На самом деле в нелегкое путешествие на Дальний Восток отправился 30-летний, физически крепкий и молодой человек ростом 1,92 м. Конечно, тогда он уже знал, что болен туберкулезом, но старался болезнь не замечать, как бы ни было трудно. Томск встретил его холодным дождем, жуткой грязью и наводнением. Измученный, изголодавшийся, простывший, Чехов едва не утонул по дороге на очередной переправе. Настроение было ни к черту, и городу от писателя досталось.
1: Томск гроша медного не стоит. Город нетрезвый, бесправие азиатское, грязь невылазная. Но возникают и зачатки цивилизации. На постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее о зад. Обеды здесь отменные, в отличие от женщин. Жестких на ощупь.
0: Кстати, обедал Чехов в ресторане «Славянский базар». И, судя по письмам, эти трапезы были единственной светлой страницей во время его пребывания в Томске. А ровно через 114 лет на набережной, неподалеку от того самого ресторана, появился бронзовый памятник «Шарж». Ироничный и совсем не пафосный. С ним с удовольствием фотографируются туристы, а студенты перед экзаменом по традиции натирают писателю нос. На удачу. Надпись на постаменте гласит: «Антон Павлович в Томске, глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего каштанку». А босой писатель потому, что потерял обувь в местной грязи. Томск. Памятник Чехову.
2: Имя на карте. Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Хочу щекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и придобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло.
4: Это вновь Салтыков-Щедрин и его «Истории одного города». В своем сатирическом романе «Хроники» писатель рассказал сразу о нескольких столетиях существования того самого вымышленного глупого.
5: «Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается». Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас благочестие. Рим заражало буйство, а нас — кротость. В Риме бушевала подлая чернь, а у нас — начальники. И еще скажу. Летопись сию преемственно слагали четыре архивариуса. Мишка Тряпичкин, да Мишка Тряпичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка Маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к господину Бартеневу и дабы не напечатал он их в своем архиве. А затем, Богу слава и разглагольствованию моему, конец.
4: Город на семи горах построен. Ничего не напоминает? А может быть, на семи холмах? О каком населенном пункте идет речь, догадаться вроде бы нетрудно. Да вот загвоздка. Салтыков-Щедрин несколько раз менял географию своего глупого. Изначально он был якобы основан на болотах, а затем вдруг стал перемещаться по всей карте России, пока не оказался на границе Византийской империи.
3: Очень наивные и очень невинные люди утверждают, что я под Глуповым разумею именно Пензу, Саратов или Рязань. Глупов есть Глупов. Это большое населенное место, которого аборигены именуются глуповцами. И больше ничего.
2: Исторические заметки.
4: Продолжаем говорить о русских городах в отечественной литературе. Александр Грин и его «Гринландия». Произносится через букву «И», не перепутайте. Это не просто вымышленные города. Это целый придуманный полуостров. Самое настоящее государство. Сразу 20 различных поселений и колоний, в том числе город Зурбаган. При этом автор с точностью мог объяснить, что называется на пальцах, где расположены те или иные объекты. Реки, озера, города и даже провести виртуальную экскурсию. Вспоминал один из современников Грина.
6: «Я помню, как он отловил меня в каком-то закоулке. Хочешь, — говорит, — я тебе сейчас расскажу, как пройти из Зурбагана в...» И назвал какое-то место, знакомое по его произведениям, но я уж не помню, какое именно. Затем Грин стал спокойно, не спеша объяснять мне, как объясняет хорошо знакомую дорогу человеку, собирающемуся по ней пойти. Он упоминал о поворотах, подъемах, распутьях, указывал на ориентирующие приметы, вроде группы деревьев, бросающихся в глаза строений и тому подобное. Дойдя до какого-то пункта, он сказал, что дальше надо идти до конца прямой дорогой. Я был в шоке. Вот это фантазия.
7: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет восстановил в правах Олимпийский комитет России, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Кроме того, исполком МОК аннулировал свое постановление от 2023 года, в котором рекомендовал допускать российских атлетов на соревнования в нейтральном статусе, но запрещал их участие в командных дисциплинах. Все процедуры проверки на нейтральность для российских спортсменов прекращены. МОК также отменил запрет на проведение международных спортивных мероприятий в России. Впереди еще предстоит значительная работа по внедрению этих решений в международных организациях, но Международный олимпийский комитет ясно дал понять, что олимпийское движение должно оставаться вне политики, подчеркнул министр. ФСБ задержало 8 членов террористической ячейки в Кабардино-Балкарии. По данным спецслужбы, они планировали атаки на административные здания правоохранительных органов, чтобы захватить оружие и уйти в подполье. При обыске у них нашли 10 единиц огнестрельного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств. Кроме того, 18 ножей, 3 радиостанции, медицинские препараты и снаряжение, и продукты для жизни в горах, добавили в ФСБ. Проходить службу в пожарных частях смогут до 7 тысяч срочников в год, сообщили в пресс-службе МЧС. Такой вариант срочной службы внедрят пока в 36 регионах России, где есть объективные и специальные подразделения Федеральной противопожарной службы. Далее срочников будут направлять и в другие, в том числе приграничные регионы, добавили в министерстве. Срочники будут замещать свободные должности пожарных и водителей пожарных автомобилей. Приоритетно брать на службу будут выпускников учебных учреждений среднего образования пожарно-технического профиля. Московский зоопарк попытается оставить панду Катюшу в России. Ведутся переговоры об изменении действующих правил с Китаем. Подробности сообщила ТАСС генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
2: Дело в том, что у нас панда живет один день по соглашению участия в природоохранной программе. И по соглашению у нас живет день на 15 лет, а все детеныши, которые у них рождаются, они имеют право находиться в Российской Федерации до 4 лет. Почему до 4? Потому что потом они становятся половозрелыми, и им нужно также искать пару и продолжать участие в природоохранной программе.
1: Светлана Акулова подчеркнула, что Катюша представляет особую ценность, поскольку практически полностью была выращена матерью без вмешательства человека. Благодаря такому воспитанию Катюша сохранила поведение дикого животного и в будущем сама может стать хорошей матерью. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем разговор о русских городах в отечественной литературе. Санкт-Петербург. О нем писали Гоголь, Достоевский, Пушкин.
8: Прошло 100 лет, и юный град, полночных стран краса и дива, из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно, горделиво.
7: Вроде бы один и тот же город, но у каждого литератора он свой, особенный и неповторимый. Вот вам примеры. Что называется, почувствуйте разницу.
9: Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих 400 рублей в год жалования или около того.
4: Враг этот никто иной, как наш Северный Мороз. Хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В 9:00 утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их.
7: Это Гоголь. Питер у него такой, холодный и морозно-трескучий, что правда. А вот Достоевский и совсем уже иная картина.
9: На улице жара стояла страшная. К тому же духота, толкотня, всюду и звездка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины.
7: Литературный Петербург XIX века предстает перед нами как какое-то очень мрачное, холодное или очень жаркое место. Складывается ощущение, что город хочет выгнать людей. Он словно отторгает их своим мерзким состоянием. Что, конечно же, не совсем так. Это специально созданный образ для всего лишь одного конкретно взятого произведения. Сейчас объясню. Вот смотрите. Атмосфера духоты в романе Достоевского «Преступление и наказание» намеренно усугубляет отношения между петербуржцами. Невыносимая жара давит на них, буквально съедает и уничтожает. Зачем такие крайности? Да потому что именно в таком городе Раскольников еще больше чувствует себя полным ничтожеством. Вот и весь секрет.
10: Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темнорус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя от своей привычки к монологам, в которые он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порой мешаются, и что он очень слаб. Второй день, как уж он почти совсем ничего не ел. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться. А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромную ломовую лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» и заорал во все горло, указывая на него рукой. Молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и с самым безобразнейшим углом, заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его. «Я так и знал!» бормотал он в смущении. «Я так и думал. Это уж всего сквернее. Вот эдакая, какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь. Весь замысел может испортить. Да, слишком приметная шляпа. Смешная, потому и приметная. К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит. За версту заметят, запомнят. Главное, потом запомнят, а и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее. Мелочи, мелочи главное. Вот эти-то мелочи и губят всегда и все. Идти ему было немного, он даже знал, сколько шагов от ворот его дома, ровно 730. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразную, но соблазнительную дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе. И несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, безобразную мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать пробу своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало все сильнее и сильнее.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Николай Васильевич Гоголь мечтал приехать в северную столицу, еще будучи в гимназии. Вот его письмо матери от 1827 года.
9: «Ежели об чем я теперь думаю,

0: Ведь это все о будущей жизни моей. Во сне и наяву мне грезится Петербург.
1: Однако первое время, когда юный писатель бедствовал и делал первые, пока еще неудачные шаги на поприще литературы, город показался ему весьма бездушным и очень мрачным. Зато потом, когда Гоголь, что называется, пообвыкся, ситуация резко изменилась.
2: Нет ничего лучше Невского проспекта. По крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы? О, дамам еще более приятен Невский проспект. Да и кому ж он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гулянием. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель петербургской или выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес, календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект. Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга. Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои. И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит. И миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающий свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу. И гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!
1: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о русских городах в отечественной литературе. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Пройдут столетия, наши праздники.
4: И каждому дано яблоко.
3: Если звезды зажигают, значит, кому-то
5: будет. Пред нами огромные разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Семья подобна ветвям на дереве. Мы растем в разных направлениях, но наши корни остаются одним целым.
1: Династии России. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
8: Ломоносов дошел до Москвы
9: пешком. Вообще сбрасывали
10: на тропинку.
11: А викинги шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет.

0: со школы помню. Демократию придумали в Афинах.
1: Да, уже в Древней Греции была настоящая власть народа.
2: А вот и нет.
3: При ближайшем рассмотрении афинская демократия очень своеобразна. Например, она не представительная, а прямая, то есть каждый гражданин, а не избранные политики, был обязан посещать заседание народного собрания и голосовать там по ключевым вопросам. Однако один нюанс – гражданских прав у большинства живших тогда в Афинах не было. Ни у женщин, ни у многочисленных рабов, ни у приезжих.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Отсекался от управления государством и бедный класс. Но невозможно было себе позволить днями напролет дискутировать на собраниях. Кто работать будет?
0: Получается, в обсуждениях судьбоносных тем участвовали только обеспеченные и свободные.
3: Да. И к тому же такая специфическая, но все-таки демократия существовала с 6 по 4 века до нашей эры только в Афинах. В остальных древнегреческих полисах предпочитали другие формы правления – монархии и олигархии.
2: А вот и да.
4: Радиозвезда. Вокруг меча.
5: 1974 год. Население Земли достигает отметки 4 миллиарда человек. Группа «Абба» побеждает на конкурсе «Евровидение». Индия испытывает свою первую атомную бомбу с кодовым именем «Улыбающийся Будда». ФРГ проходит 10-й чемпионат мира по футболу. 21 ноября 1973 года на национальном стадионе в Сантьяго происходило нечто странное. На поле вместо двух команд вышла только одна – сборная Чили. По свистку судьи футболисты разыграли мяч и закатили его в пустые ворота. После этого матч был прекращен. В результате чилийская команда получила путевку на чемпионат мира в ФРГ. А кто же оказался за бортом? Сборная СССР. Именно она должна была противостоять чилийцам на их домашнем поле. Но вмешалась политика. Незадолго до этого матча к власти в Чили пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом. Национальный стадион был превращен в лагерь политзаключенных. И советское руководство посчитало, что нашим футболистам нельзя появляться в этом месте. В 1970 году кубок Жюля Реме был передан на вечное хранение трехкратным чемпионам мира бразильцам. Пришла пора изготовить новый футбольный трофей. Был объявлен открытый конкурс для всех скульпторов мира. И среди 53 проектов выиграл эскиз Сильвио Гацанига. Новый приз был назван без затей – Кубок мира ФИФА. Он представляет собой двух торжествующих и счастливых футболистов, подпирающих земной шар. Единственным представителем Африки на чемпионате стала сборная Заира. Черному континенту пока что с футболом не везло. Заир был позорно разгромлен Югославией. 9-0. Заирский диктатор Мабуту пообещал устроить веселую жизнь игрокам своей сборной, если в следующем матче те проиграют крупнее, чем 3-0. И несмотря на то, что в соперниках у заирцев оказалась сборная Бразилии, они героически проиграли. Но уже с достойным счетом 3-0. Одним из открытий чемпионата стала сборная Польши. Они смогли занять третье место и забили больше всех мячей на турнире. К тому же полякам удалось одержать верх над Англией, Италией, Аргентиной и даже Бразилией. Такой коллекцией поверженных соперников может гордиться любая команда. Но главной сенсацией турнира стала сборная Голландии. Она продемонстрировала миру так называемый «тотальный футбол», основанный на постоянных сменах позиций игроками. В этой тактической схеме практически любой футболист может быть нападающим, полузащитником и защитником. В зависимости от ситуации на поле. Соперники просто не знали, что можно противопоставить такой игре, и пропустили голландцев в финал. Но в финале на пути у дерзких новичков оказались хозяева турнира. Опытная и несгибаемая сборная ФРГ. Именно эта команда выиграла совсем недавно чемпионат Европы. И разочаровать своих болельщиков на родном стадионе просто не имела права. итог 2-1 в пользу немцев. Чемпионат ФРГ окончательно доказал, что футбольный кубок – зрелище, способное приковать к экранам весь мир. Матчи турнира освещали 5000 журналистов. По телевидению за играми наблюдали более 1 000 000 000 любителей футбола из 100 стран. Год 1974, ФРГ, 10-й чемпионат мира по футболу.
4: «Кто так строит?»
6: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
7: Кочевые индейцы великих равнин и канадских прерий, а также горные племена Дальнего Запада и степные индейцы Юго-Запада США.
4: Что?
7: Типи. Шатер в форме прямого или слегка наклоненного конуса. В переводе с языка индейцев лакота это слово значит «для жизни». Типи предпочитали кочевые индейцы, ведь его легко было переносить с собой с места на место. Внешне типи очень похожи на чумы, в которых жили народы Севера Сибири. Высота их обычно составляет от 4 до 8 метров, диаметр от 3 до 6.
4: Где?
7: Типи ставили в горах и на равнинах, в тех местах, где сложно найти материалы для строительства и проще принести дом с собой. Вход обычно располагался с восточной стороны, чтобы индеец мог, проснувшись и выйдя утром из типи, первым делом поблагодарить солнце. Есть у этой традиции и практическое объяснение. Дому, обращенному входом на восток, не страшны сильные западные ветры, такие частые на великих равнинах. В лагерях типи часто ставили в круг. В этом случае на восток смотрел дом вождя.
4: Из чего?
7: Шесты для типи делали из сосны или можжевельника. Внешнее покрытие изготавливали из сыромятных шкур бизонов или оленей. На одно типи их уходило от 10 до 40. Позже индейцы стали использовать более легкий материал – парусину. Нередко в одном типе сочетали два материала. Поскольку ткань огнеопасна, а шкуры любят грызть собаки, нижнюю часть типи делали из парусины, а верхнюю – из кожи.
4: Как?
7: Из очищенных от коры шестов делали треногу. К ней добавляли остальные шесты. Сверху их скрепляли веревкой. К последнему шесту перед установкой прикрепляли сшитое в форме полукруга внешнее покрытие. Им потом оборачивали весь каркас. По легенде, конструкцию типи индейцы позаимствовали у детей, увидев, как те строят игрушечные домики из листьев клена, сворачивая их в конус. Чтобы типи не унесло сильным ветром, внутри она дополнительно крепилась к земле специальным ремнем, который шел от самой верхней его части к полу. Центром дома был очаг. Считалось, что проходить между огнем и человеком, сидящим перед ним, нельзя, потому что это может помешать связи с очагом. В южной части типи располагались женщины, а в северной – мужчины. Гости, заходя в типи, двигались по часовой стрелке и могли находиться лишь в его женской половине.
4: А что теперь?
7: В наше время в типи живут лишь немногочисленные индейцы, которые не хотят изменять обычаям предков. Кроме того, эти традиционные дома можно увидеть в этнографических музеях. Любят их и те, кто увлекается историей традиционных народов Америки. На специальных сайтах можно найти подробные инструкции о том, как построить свой типи, и где-нибудь на Урале, в Сибири или Подмосковье почувствовать себя немного индейцем. Типи.
4: Кто так строит?
8: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
9: Видите ли, Ватсон?
8: Нет, нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома, значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
9: Бельгийский першерон.
8: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
9: Да, Ватсон, какой?
8: Выходит, вы собираете макулатуру, но, черт возьми, зачем?
9: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстред отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
10: Артур Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев.
3: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, было отменено решение, которое предусматривало участие российских спортсменов в соревнованиях только в нейтральном статусе и запрет на участие в командных видах спорта. Снятие ограничений прокомментировал министр спорта России Михаил Дегтярев.
2: Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Точка поставлена, мы вместе будем продолжать восстанавливать все виды спорта, все сборные России с флагом, с гимном на международных стартах.
1: Также Международный олимпийский комитет постановил, что российские атлеты будут проходить тесты на допинг в Международном агентстве по тестированию. Это временная мера, она будет действовать до восстановления российского антидопингового агентства. ФСБ задержало 8 членов террористической ячейки в Кабардино-Балкарии. По данным спецслужбы, они планировали атаки на административные здания правоохранительных органов, чтобы захватить оружие и уйти в подполье. При обыске у подозреваемых нашли 10 единиц огнестрельного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств, 18 ножей, а также медицинские препараты, снаряжение и продукты для жизни в горах, добавили в ФСБ. Проходить службу в пожарных частях смогут до 7 тысяч срочников в год, сообщили в пресс-службе МЧС. Такой вариант срочной службы внедрят пока в 36 регионах России, где есть специальные подразделения Федеральной противопожарной службы. Далее срочников будут направлять и в другие, в том числе приграничные регионы, добавили в министерстве. Срочники будут замещать свободные должности пожарных и водителей пожарных автомобилей. Приоритетно брать на службу будут выпускников учебных учреждений среднего образования пожарно-технического профиля. Марин Ле Пен снова может баллотироваться в президенты Франции. Парижский апелляционный суд смягчил приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Об этом сообщает телеканал «Франс-24». Ранее суд запретил Ле Пен участвовать в выборах на 5 лет. Теперь этот срок сокращен до 45 месяцев, из которых 30 условно. Однако наказание в виде 1 года домашнего ареста с электронным браслетом и 2 лет условного срока осталось в силе. Кроме того, Ле Пен должна выплатить штраф в 100 тысяч евро. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда». Сегодня с нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую.
1: Хотелось бы сегодня поговорить поподробнее о том, что в Европе происходит, потому что на самом деле очень много новых вводных, и мы с вами совсем скоро сейчас начнем об этом говорить. Небольшая преамбула. Есть история, связанная с новым витком противостояния уже на внутреннем контуре Украины. Мы с вами говорили в предыдущей программе о том, что Залужный заявил о себе в свете событий, связанных с президентскими выборами. И вопрос здесь, конечно же, стоит, вот что это такое будет, мирный или транзит, или начало нового витка украинской междоусобицы. И здесь, в эту историю, конечно же, очень органично, в частности, встраивается тема с терактом в Монако, хотя на самом деле местные власти квалифицируют произошедшее не как теракт, а как покушение. Я напомню, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, бывший крупный девелопер из Днепропетровска, ныне гражданин Кипра, ранен вместе со спутницей, с 13-летним ребенком ее. Следствие назвало основной подозреваемой 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую. Она проживала в Германии. По данным Reuters и Guardian, могла быть переодета мужчиной, скрывалась через несколько европейских стран. Интерпол объявил ее в розыск. Следствие также исходит из версии, что она могла действовать не одна. И так далее, так далее, так далее. Но речь идет о чем? О том, что, да, с одной стороны, можно поставить вопрос, наверное, о старых активах и борьбы за влияние за пределами самой Украины, я имею в виду бизнес-активах, вокруг которых разворачивается сейчас борьба. А с другой стороны, вот может ли это покушение в Монако быть не просто криминальным эпизодом, а сигналом о том, что вообще борьба украинских элит выходит на новый качественный уровень, элиты, связанных с ними, конечно же, прежде всего финансовых групп, на новый уровень как выходит? Уже за пределы страны, за пределы Украины, туда, где хранятся активы, связи и компромат. То есть сейчас Украина, чем дальше, тем больше, перестает быть частностью для Европы, а начинает собой охватывать все большую и большую, скажем так, территорию, которая завязывается на эти события. И в этом смысле крайне интересно посмотреть поподробнее на то, что в самой Европе происходит. А здесь есть очень интересные события, связанные, например, с тем, как в Германии начинают действовать определенные силы, причем не сами по себе, совместно с хорватами. Вот давайте об этом, в частности, поговорим.
2: Что касается этого конкретного инцидента в Монако. Потенциальная жертва, которую удалось выжить, предприниматель, очень богатый человек, он находился в противофазе с Зеленским. И периодически циркулировала информация о его неблагонадежности по отношению к киевскому режиму. Его обвиняли в том числе в том, что он там якобы, подчеркну, якобы имеет какие-то контакты с Россией, с какими-то еще оппонентами действующего режима. И поэтому вот это покушение, оно сразу приобрело не просто характер там, экономической разборки там, и прочее, оно сразу приобрело выраженный политический оттенок.
1: Напомним, что его также связывают с деятельностью мошеннических колл-центров в Европе.
2: Да, там скорее даже его сын, но он в том числе там. То есть яблоко-то от яблони далеко не падает. И само по себе это событие, оно чем, на мой взгляд, знаменательное? Что оно подчеркивает? То, что Украина постепенно из такого стана наемников, которых подрядили на войну с Россией, Украина постепенно становится еще таким подобием государства ассасинов, которое из себя извергает профессиональных убийц, киллеров, которые выполняют те или иные задачи по всему миру, независимо от того, какая это страна, на каком континенте она находится, этих людей можно подрядить для заказных убийств. И вот покушение в Монако, оно показывает, да, это начинает срабатывать. И действительно, в контексте этого Украина все больше и больше становится частью внутренних процессов в Европе, и Украину как инструмент будут использовать такие крупные европейские игроки. Главное в этой всей истории то, чтобы те, кто играют с Украиной, в итоге сами не стали жертвами этой же Украины. Да? То есть по мере того, как будет укрепляться вот этот компонент, а компонент, состоящий из чего? Из там вооруженных до зубов людей, из наемных убийц, профессиональных киллеров, имея это все в арсенале, достаточно легко

0: Почему вот Монако так прозвучало? Я не сомневаюсь, что похожие убийства происходят по всему миру, и эти убийства совершаются выходцами из определенных структур Украины. Просто Монако – это же белые люди, это же элита. И как вообще это могло произойти? И там возникла суета, что никогда в истории Монако до того подобного не случалось. И как же такое возможно? Потому что человек с огромными деньгами в Монако должен себя чувствовать в полной безопасности. Но это произошло, и Рубикон пройден, и теперь никто нигде не может себя чувствовать спокойным, зная, что человек там из Украины с динамитом, с пластитом, с пистолетом, с там, это самое, глушителем может настигнуть везде.
1: Причем, мне кажется, знаете, что в этом контексте, что тема Монако, она существовала именно потому, что по умолчанию существовал какой-то гипотетически, да, и практически некий договор. Ну вот Монако, здесь мы отдыхаем, можем держать активы, можем иметь недвижимость. А ведь по большому счету, чем Монако отличается от любой европейской страны в плане безопасности? Да ничем абсолютно.
0: Ничем, да.
1: И тут вдруг первый хулиган вышел из-за угла с заточкой и сказал, а все, теперь по беспределу будет везде, и все эти ваши договоренности летят в трубу. Вот на самом деле, что произошло. То есть там на самом деле никаких оснований к тому, чтобы было безопасно, не было. Это просто по умолчанию была такая ситуация. Друг с другом договорились.
0: Конечно, ну, Европа, она всегда славилась наличием таких тихих заводей, да, тихих гаваней, куда вот можно заплыть, и тебя как бы никто не тронет. Это, начнем с Швейцарии, в конце концов, да, там какой-нибудь Лихтенштейн и Монако, это, конечно, такой бриллиант в этой короне, да, безопасных, тихих заводей. А Монако – это как некое пространство даже не миллионеров, а мультимиллионеров и миллиардеров. Огромное количество роликов, распространяемых из этого региона, значит, где там люди на квазидорогих машинах, в квазидорогих брендированных вещах, они, или вообще без вещей, они там ходят счастливые.
1: А где там безопасность-то? Где это там? Армия, полиция, что ли? Да нет. То есть, на самом деле, просто вышел, как я еще раз повторюсь, сказала, хулиган, и сказал, все, кончилась эта ваша радость.
0: Это безопасность, да. Потому что такие зоны, они могут существовать только на основании консенсуса. Да, вот как во Второй мировой Швейцария. Кругом полыхает война, а Швейцария – это куда различные лица, представлявшие разведки враждующих стран или еще что-то такое, бизнесмены, они там могли в спокойной тиши женевских ресторанчиков обсуждать какие-то планы.
1: Но ведь это еще не все. А мы с вами узнали накануне, что в Германии вышел очень интересный с точки зрения социально-политической ситуации нынешней в Европе фильм.
0: Да, «Гражданин мститель». «Гражданин мститель» – фильм, снятый хорватами и немцами. Фильм, который, по сути, сразу попал под запрет в Европе. Но благодаря господину Маску, благодаря его социальным сетям, этот фильм стал доступен. И он почему вызвал такую реакцию в Европе? Потому что в центре сюжета развиваются следующие события. «Гражданин мститель» – это бывший военный, подчеркну, армии США, который прибывает в Европу там разобраться с наследством своего умершего папы и параллельно становится свидетелем ситуации, когда суд оправдывает подростков-мигрантов, изнасиловавших 14-летнюю девочку.
1: Здесь поставим многоточие, с этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда

0: Аналитика или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице. Хэштег «Женщины СВО».
1: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: К интриге мы подобрались, точнее, на ней остановились.
4: Да, и они совершают это зверское изнасилование. Все
3: мигранты.
4: Это мигранты, подростки-мигранты. И фоново, опять же, какие-то новости, сопряженные там с уголовными бесчинствами представителей сообщества мигрантов. Ну, в первую очередь, там показана Северная Африка. И появляется этот гражданин-мститель. Он, видя все это, наблюдая за тем, как суд отправляет по домам этих подростков, работа адвокатов, мотивация, что вот это травмирование, травмированные подростки, что у них идет адаптация. Именно из-за этого они изнасиловали, но в целом они не виноваты, с ними должны работать психологи. И он что делает? Он берет просто пистолет с глушителем, другие приспособления для убийства и начинает ликвидировать всех. Причем он совершает серию убийств, когда он ликвидировал не только этих подростков, но и их семьи. Он ликвидировал людей, которые покрывали это все, там, начиная от адвоката до каких-то сотрудников полиции. Он просто машина для убийства. Так как у него есть навыки, он профессионал. Это вот в центре сюжета. А для того, чтобы его не раскрывать полностью, скажу следующее, что заканчивается этот фильм тем, что из квартиры выносят тела вот этих изнасиловавших девочку парней, и она в это время с папой сидит, смотрит телевизор, и по телевизору идет этот репортаж. И папа ее, как бы коренной европеец, показан таким рыхлым человеком, с пивом в руке, полноватым. И получается, в этой картинке у его дочери возникает четкая симпатия к исполнителю этой расправы. А отец для нее уже уходит на задний план, как некое прошлое Европы. Рыхлое, беспомощное, бесполезное, пивное.
3: А еще одна пауза и продолжим. Ровно с этого момента это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: И все бы ничего. В принципе, можно было бы к разным причинам отнести появление такого фильма, еще раз повторимся, совместного производства Германии и Хорватии, если бы не Илон Маск, который начал его раскручивать.
4: Продюсировать, по сути, да. О нем бы, может, даже никто и не узнал.
3: То есть получается, что в Европе мы наблюдаем какие-то параллельные процессы, которые связаны с попыткой запустить дополнительные импульсы к тому, чтобы противостояние разжигалось уже по целому ряду новых направлений. Так, что ли, получается?
4: Дело в том, что Европа после того, как Америка изменила свою генеральную линию, Европа пошла на перезагрузку, очень тяжелую для себя перезагрузку. Почему? Потому что они привыкли жить в двух состояниях. Первое состояние – это американский зонтик безопасности, и, следовательно, минимальные расходы на вооружение, на свои армии. Армии у них постоянно сокращались. Значит, процентное отношение расходов на оборону сокращалось. И тут этот зонтик уходит, и надо самим вооружаться, надо самим собственно говоря, подкачивать себя на силовом уровне. И второй процесс – это лишение дешевых энергоносителей из России, то есть они сами себя их лишили. И это тоже очень серьезная встряска экономического и социального плана. И поэтому мы, когда пытаемся анализировать Европу сейчас, основываясь на старых взглядах, на старых платформах, мы не совсем понимаем процессы, которые там происходят. Они там происходят очень серьезные. И из Европы готовят некий такой сплав, и он отчасти вот как бы коррелируется с тем, что мы когда-то обсуждали, вот эта тема Четвертого Европейского Рейха. То есть Европа начнет сейчас уходить вправо. Она начнет уходить вправо, она начнет все более агрессировать, она начнет там накачивать какие-то свои мускулы, и она, несомненно, будет менять отношение к миграционной политике. И мы это видим уже на примере многих стран. В первую очередь там выступила законодателем моды Дания. Это подхватывается в других странах Евросоюза, где ужесточается миграционное законодательство, и по той информации, которая циркулирует в западной прессе, сейчас идут активные мероприятия по депортации большого количества мигрантов. Этот фильм, он символизирует вот эти самые внутренние процессы, внутренние желания самого европейского общества, которое какое-то время было вынуждено терпеть мигрантов, накапливало по отношению к ним претензии, агрессию, и в конечном итоге это может вылиться даже в какие-то мигрантские погромы. Тем более, что как бы мы ни оценивали потенциал мигрантов, да, их там много, да, они сплочены и агрессивны, но противостоять государству – это совсем другое дело, чем насиловать кого-то в парках или подворотнях, да, чуть другой уровень борьбы. Поэтому мы с вами увидим этот серьезный конфликт внутри Европы, который, опять же, связан с тем, что она постепенно превращается вот в такой военный лагерь.
3: Это очень интересный момент. Здесь можно, кстати говоря, еще вспомнить процессы, которые в Англии разворачиваются. Тут ведь накануне король Карл заявил о том, что он снимает с себя миссию защитника веры христианской и становится защитником многонационального
4: народа Великобритании.
3: То есть я к вопросу о том, что такие очень сложно сочиненные процессы в Британии происходит последовательная отмена британского населения с его идеологией, традициями и так далее. В Европе начинаются процессы прямо противоположного характера, и понятно, что все это просто не будет происходить именно ввиду того, что мигрантские сообщества, они уже набрали силу за последние десятилетия. Но, что интересно, Брюссель, который все это время проводил ультралиберальную политику, в какой роли сегодня начинает выступать? И вот мы к главному, как мне кажется, подобрались. Та мысль, которую мы периодически озвучивали, и та мысль, в которую сложно поверить, скажем так, обывателю. Но факт остается фактом. Смотрите, как получается, и мы видим иллюстрацию. Либеральная идеология, доведенная до своего апогея, она постепенно начинает трансформироваться в идеологию абсолютного тоталитаризма на самом деле.
4: Конечно, конечно.
3: А что это такое тоталитаризм в том виде, в котором сегодня предстает Европа? Это идеи фашизма, неонацизма. Вот же что происходит.
4: Главный герой этого фильма, мне это просто запомнилось, прежде чем вот убить эту мигрантскую семью, он, обращаясь там к главе семьи, к отцу этого подростка, говорит: вы сюда приехали не самые лучшие, и вы привнесли сюда, к нам, законы вашей религии, вы принесли сюда все, что давным-давно должно было отжить. И вы хотите этим подменить нашу демократию, свободу и верховенство закона. Вот главный посыл, что вы вот привнесли то, что давным-давно уже не существует для нас, для белых людей. Вот в чем дело. И мы знаем, как вам ответить. Это пистолет с глушителем, условный вершитель судьбы. Когда Карл III отказывается быть там, хранителем и там, защитником христианства, ведь он всего лишь он всего лишь констатирует уже произошедшее. Потому что если взять ту же англиканскую церковь, в которой регистрируются однополые браки, в которой, ну, там, условно, руководители этой церкви, там, женщины, бисексуалы, там, какие-то трансгендеры, и все это вместе, какое может иметь отношение к христианству? Ну, по большому счету. И Карлу Третьему действительно уже особо и нечему покровительствовать. То есть он подводит итоги, как бы, да, что, да, там, то самое... Была таможня, были контрабандисты, не осталось ни того, ни того, как в фильме «Белое солнце пустыни». И мы действительно видим апофеоз, точнее сказать, приближение к апофеозу неолиберализма, а любой неолиберализм – это диктатура. Это диктатура, которая ничем не отличается от фашистской и, более того, в каком-то смысле и является фашистской. Потому что если мы берем ситуацию Веймарской республики, то именно вот этот поток неолиберализма 30-х годов, он и привел Гитлера к власти.
3: Ну и потом все на самом деле логично складывается, потому что стремительное обнищание населения, оно ведет к желанию осуществить реванш. А уже конечно, в отношении кого и в отношении чего, это дело техники, скажем так. Куда будет направлена эта сила, туда она и пойдет.
4: Да, и очень интересно, конечно, с Маском, ведь человек, который, как я понимаю, имеет свои корни в Южноафриканской республике, и эта республика была, по сути, последним оплотом, подчеркну, официального расизма, потому что неофициальный расизм, он никогда никуда там не уходил. И сама по себе линия этого фильма – это тоже какой-то своеобразный реванш за поражение в ЮАР. Ведь здесь такие могут быть мотивы, которые проснулись у того же Маска. Почему этот фильм вообще стал известен? Потому что он позволил его выложить у себя в социальных сетях.
3: Здесь пауза, и мы продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда». Напомню, друзья, в мессенджере Макс. Подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
2: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области. Российские вооруженные силы били по объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам боевиков, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 25 снарядов установки «Хаймарс», 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и почти 800 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров противника. Специалисты войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили личный состав и блиндаж украинских боевиков. Подробнее о боевой работе рассказал оператор-разведчик с позывным «Брут».
6: Мои обязанности входит разведка местности, поиск целей, также корректировка как FPV-расчетов, так и артиллерии. Я навожу его, так скажем, помогаю ему, подсказываю вправо-влево, где спуститься пониже, где наоборот приподняться. Навожу на блиндажи, на орудия, ну и на прочие цели. Очень часто удается отследить вражеские расчеты БПЛА, и как бы самая интересная работа, мне кажется, происходит по ним. Уничтожение их антенн, их блиндажей. В принципе, такой работы очень много, и каждая из них яркая. В моей работе больше всего я, конечно, люблю разведку. Искать цели, какой-то появляется азарт, соревновательный дух, чтобы найти врага первее, чем он найдет меня.
5: После совместной работы с артиллерийскими подразделениями противнику приходится заменять подразделения и оттягивать свои силы в тыловые районы. В то время как штурмовые отряды группировки войск «Север» продолжают планомерное наступление в рамках расширения буферной зоны безопасности. Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» вышел в море из Балтийска и отправился в дальний штурманский поход для проведения морской практики с курсантами высших военно-морских учебных заведений Министерства обороны России. В море с ними вышли иностранные военнослужащие из дружественных государств, которые обучаются морскому делу в России. Программа подготовки включает отработку штурманских дисциплин, управление кораблем в сложной навигационной обстановке и дублирование обязанностей вахтенных офицеров. Также будущие офицеры пройдут тренировки на совместных тренажерах, установленных на борту, и сдадут итоговые зачеты по специальности. Штурманский поход продлится до середины декабря. За это время «Перекоп» преодолеет около 30 тысяч морских миль. Маршрут пролегает по Северному морскому пути, 4 океанам и 14 морям. Корабль должен посетить 20 портов, из которых 12 находятся на территории иностранных государств. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
7: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
8: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики. Герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
2: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
7: Чай брать будете?
9: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор. Новости. Оперативная аналитика». Все в этом канале «Русский ревизор». Подписывайтесь, пожалуйста, друзья. Мы с вами остановились на теме Южной Африки, ЮАР и Маска. И здесь несколько моментов, мне кажется, стоит упомянуть и напомнить самим себе. Во-первых, если кто не знает, то в ЮАР до сих пор сохранились такие комьюнити, где можно зайти в кафе и увидеть, как заходящие приветствуют друг друга характерным жестом вскидывания руки, который был общепринятым в Третьем Рейхе. Это происходит сегодня, сейчас. Там до сих пор живут эти люди. А те африканисты, которые работают в Африке в разных структурах, вам об этом расскажут. Есть еще один момент. Помните, как все мы задавались вопросом относительно того, а что это было, когда уже сам Илон Маск вскинул таким же образом руку на одном из недавних официальных мероприятий?
4: Так, а Kanye West, поп-звезда, рэпер, как говорят, с мировым именем, собирающий стадионы, недавно он собрал в Турции более 120 тысяч на свой концерт, и у него же была целая линейка, посвящена Адольфу Гитлеру. И он выпустил майки со свастикой. Он сказал о том, что Гитлер был прав. И только давление со стороны продюсеров, давление в том плане, что стали отказывать ему в концертах, привело его к тому, что он приехал в синагогу, встретился там с товарищами раввинами, и как-то там они нашли общий язык. Тема ушла в латентное состояние, но она что на самом деле никуда не делась. И вот сама по себе идеология гитлеризма, она почему настолько привлекательна для владельцев ТНК, гигантских состояний и прочее? Потому что она предопределяла господство неких людей, которые являются сверхрасой. Эти люди не немцы, нет. И об этом писал там и Раушнинг, и прочее, что даже в определенных там интервью Гитлер говорил, что его идеология не обращена только к немцам. Ему надо немцев мобилизовать и кинуть в топку войны. Вообще это все делается для расы господства. Вот это будут люди со сверхспособностями, они будут обладать магическими, мистическими и прочими технологиями, и вот они будут править миром. Это же важный момент, вот когда если делать глубинный анализ, что такое национал-социализм, гитлеризм, и еще не успели остыть руины Берлина, еще они не успели даже остыть. Вот оно, только что произошло. Все увидели, значит, Дахау, Освенцим, гигантское количество погибших, и известный чилийский дипломат Мигель Серано создает церковь Адольфа Гитлера с культом, с иконами, с поклонением. Это все в Чили было. Это был официальный дипломат этой республики, который возглавлял посольство Чили, если я не ошибаюсь, и в Индии, и в Югославии. Это крупные люди. Это не просто маргиналы какие-то из подворотни были. Потому что вот эта идейка о том, что я могу быть лучше других и могу господствовать над другими, как только если это звучит в той или иной интерпретации, это начинаются ростки гитлеризма. Ростки гитлеризма. Вот в чем дело. И это могут быть люди самых различных рас, национальностей и так далее. Но их объединяет вот эта главная идея превосходства над другими людьми. Если она есть, ну, вот это явный первый признак.
3: Ну и если здесь опять-таки продолжить тему ТНК, транснациональных корпораций, которые очевидную цель имеют отмена национальных государств и установление собственной системы тотального контроля с тем, чтобы реализовать модель, о которой вы говорите, здесь совершенно очевидным становятся и задачи, которые стоят перед ними, перед ТНК. Здесь же давайте упомянем манифест Алекса Карпа, технологического фашизма.
4: Да. Да?
3: Ведь они даже тексты уже опубликовали, и здесь вот только слепой может не увидеть на самом деле тех тенденций, которые уже разворачиваются на самом деле. То есть есть задача, судя по всему, прокачать сознание людей таким образом, чтобы до людей дошло, во-первых, ага, можно зачищать поляну, то есть вбросить эту искру с тем, чтобы на первом этапе мысль внедрилась в сознание, есть кто-то лучше, кто-то хуже, и это нормальная история вычищать под себя. А дальше уже, как говорится, дело техники. Может быть, я несколько преувеличенно сейчас поясняю, а я сейчас веду мысль о том фильме, о котором мы начали с вами беседу сегодня, «Гражданин Мститель». Да, совместное производство, напомним, Германии и Хорватии. Фильм, который двигает Илон Маск, ведь это же очевидное, начинается прокачка европейского населения на предмет его отношения к чуждому им элементу, в данном случае мигрантам. А здесь уже рядом готова Украина, с которой мы с вами начали сегодняшнюю беседу, которая полностью превратилась в террористическую ячейку, способную боевую единицу, которая готова осуществлять разного рода теракты и прочие покушения в исполнение тех, в кавычках, великих целей, которые ставят ТНК. Вот же какая-то картина получается.
4: Главный герой фильма – это и есть сверхчеловек с точки зрения современного вот такого неофашизма. Он правит судьбы, он принимает решения, он выносит приговор, он же их исполняет. И это идеальный человек. Сам герой, он выглядит подтянуто, харизматично, интеллигентно. Очень важная деталь – это то, что все совершаемое им делается хладнокровно. У него даже нет эмоций. Он говорит, да-да, все хорошо, сейчас все будет нормально. Так.
3: Истинный ариец, характер нордический.
4: Ну, прямо как из 17 мгновений весны, да. Истинный ариец, характер нордический, беспощаден к врагам Рейха. Да, вот это из этого все верно. Я оценил вот эту историю в том плане, что для меня, как для социолога, для аналитика, было это прямо интересно. Вот появление такой картины, это симптоматично. Возможно, это даже можно расценить как некую программную, как некую картину-манифест.
3: Ну, смотрите, а ведь на самом деле ведь и исторические аналогии, они тоже налицо. Когда приходит Гитлер и формируется Третий Рейх? На упаднических настроениях, когда народу хочется реванша и консолидации, когда хочется иметь того самого безжалостного, хладнокровного героя, который бы очень четко и по плану реализовывал бы поставленные цели. А что такое Европа сегодня? Вся размякшая, расслабленная, с пивным животом и обуреваемая страстями, связанными с тем, что Ближний Восток и Африка постепенно захватывают все окружающее пространство.
4: Поэтому нам, если мы говорим о каком-то прогнозе, в качестве такой, я считаю, очень весомой версии и сценария надо прямо вот прорабатывать, прокачивать тему формирования в Европе нового качества. И это качество напрямую связано с фашизацией этого общества, с максимальной милитаризацией. И тогда становятся вполне понятными, на первый взгляд, такие какие-то неубедительные, отчасти смешные угрозы в адрес России со стороны там условных прибалтов, там еще каких-то деятелей. Но вот в контексте большого процесса это объяснимо.
3: Ну и получается, что мы сегодня имеем картину тоже довольно прозрачную. С одной стороны, начинается постепенная накачка вот этой человеконенавистнической идеологии, но которая под себя очень хорошо аккумулирует людей, находящихся, скажем так, в не лучшем положении, да, с точки зрения даже социальных вопросов. А с другой стороны, консолидировать-то этих людей нужно под какого-то врага, образ которого должен быть создан. Образ врага уже создан.
4: Да, это, если мы говорим о внешнем противнике, это, конечно, Россия. Для них враг, и они консолидируются вот это, вокруг этой главной идеи похода на Восток. А внутри себя они, структурируя вот это общество нового рабовладения, они сейчас будут расправляться с теми, кого они когда-то очень радушно к себе пригласили.
3: Так получается, что мы заблуждались в тот момент, когда воспринимали Европу сегодняшнюю как сообщество, состоящее из потребителей, из тех людей, которые провозглашают во главу угла идею консюмеризма, расслабленные, попивающие коктейль на Лазурном берегу, которые, в принципе, расслабились до такой степени, что уже не способны ни к какому сопротивлению. Более того, они легализовали уже все возможные и невозможные девиации, и дополнительно поэтому тоже не могут, скажем так, оказать действенное сопротивление какой-либо внешней опасности или угрозы. Но получается, что все это на самом деле не совсем так или совсем не так. И картина, в общем-то, может развернуться в любой момент и в одночасье в совершенно противоположную сторону.
4: Несомненно, здесь нам история приходит в помощь, как всегда, ведь та же самая Веймарская республика, это был такой, ну, апофеоз, клоака, состоящий из разврата, декаданса, порнографии, извращений, коррупции, и именно на этом фоне приходит к власти Гитлер. И между прочим, очень хорошо художественно это показано, уж мы сегодня заговорили о фильмах. В фильме, если я не ошибаюсь, «Кабаре», где это прямо очень круто показано, как прямо в сюжете происходит трансформация немецкого общества и конкретных немцев, в том числе тех, кто является посетителем кабаре. А что такое кабаре? Это пространство как раз таки, ну, назовем так, относительно разврата, как они трансформируются, и в конце фильма они все уже ходят со свастиками и поют нацистские гимны. Это конец фильма. Это же все снято неспроста. Это люди, которые глубоко изучали проблематику, они снимали соответствующие фильмы, писали, значит, по тематике книги, произведения, все это есть. Просто приливно-отливные вещи существуют в истории. Или, как говорится, история развивается по спирали. Конечно, того национал-социализма в гитлеровском варианте уже не будет, как кальки, но это будет национал-социализм, который служит транснациональным компаниям, и поэтому у него не будет к тому же и национального лица как такового, потому что формируется сообщество господ, так их условно назовем, которые могут быть и немцами, и англичанами, и даже пакистанцами, и индийцами, и китайцами, кем угодно, неважно. Но они входят вот в это комьюнити, которое считает, что именно оно обрело право управления миром и людьми. А почему происходит смешение наций, культур и традиций, по сути, их уничтожение, потому что людьми без культуры, без традиции, без духовности управлять многократно проще, потому что там действует абсолютно простой закон. Дал деньги, забрал деньги, дал еду, забрал еду. И это все отражается на поведении управляемых.
3: Ну и в этом смысле уходит уже на самом деле на 10-й план тема, связанная с возможным трансфером на Украине. То есть когда мы задаемся вопросом, а вот Залужный, а вот Зеленский, а что же будет, а изменится ли что-то, а будет ли это какой-то частный эпизод, или это очередная волна междоусобицы. По большому счету, если рассматривать эти события в контексте более широком, который мы с вами сейчас обсудили, то значения особого уже и не имеет. Кто именно и в каком виде?
4: Это даже не тактика. Причем самое интересное, вся дискуссия вокруг выборов на Украине происходит на фоне того, что неизвестно, будут ли они вообще когда бы то ни было там. И в этой новой системе измерения, даже если они там будут, понятно, что это будут выборы в виде некой там программы в компьютере, когда это все будет просто компьютеризировано, проведено, и там Залужный, Зеленский, Пупкин, там какой-нибудь Свербегус или еще кто-то, да абсолютно неважно, первое место займет тот, кого изберут вот эти самые правители Европы и всего мира, скажем. И здесь это часть спектакля, а вот надо смотреть не на спектакль, а на глубинные процессы, происходящие вокруг нашей страны, в мире, и своевременно на них реагировать. Потому что если мы упустим тренд, если мы упустим инициативу или не возьмем ее в свои руки, наше положение может быть сложным. Страна у нас огромная, люди крепкие. У нас есть многовековая история, у нас за плечами победы в самых серьезных войнах и противостояниях, в том числе цивилизационных. Но это не говорит о том, что мы должны как бы так вот на авось все отпустить, полагаться лишь на наше историческое наследие. Нам необходимо очень четко, очень грамотно реагировать на происходящее. На глобальном уровне в целом и на локальном уровне это Евросоюз. И вот тогда мы сможем своевременными действиями, во-первых, наносить врагу ущерб, путать его планы. И самое главное, вот моя идея, я не перестаю ее озвучивать, мы должны действовать по принципу «разделяй и властвуй». То есть, условно, мы не должны допустить полной консолидации нашего противника, потому что полная консолидация Европы – это ни много ни мало 500 000 000 человек, и это довольно мощный в любом случае промышленный потенциал. Нам ни в коем случае нельзя допустить этой консолидации.
3: Но мы понимаем, что эти линии разлома существуют, и здесь, конечно, было бы целесообразно все эти линии разлома расширить и углубить, как говорится.
4: Несомненно, Европа сама по себе, если в двух словах, вот под занавес программы, это в любом случае лоскутное образование. Лоскутное образование. Внутри множество противоречий. Все это управляется только через жесточайшую систему подавления, манипуляций и репрессий, которые прикрыты, как фиговым листком, рассуждениями о демократии. Но эти разломы, эти лоскутки, они там существуют столетия. И именно поэтому в Европе постоянно происходили войны, в том числе крупные гражданские войны, очень крупные гражданские войны, по сравнению с которыми там восстание Пугачева – это драка в детском саду. Вспомните их религиозные войны, вспомните их войны династические и прочее. И поэтому мы имеем все возможности, опираясь на качественный анализ, на качественную информацию, работать с ними, разрушая вот это самое антироссийское единство, перехватывая инициативу, приобретая там все новых друзей и союзников, и тем самым перейти в контрнаступление. Ведь была же эпоха, когда существовал СЭФ и Варшавский договор. Была эпоха, когда Российская империя была покровителем там и балканских народов, и христианских народов, и всяких других народов. Все эти эпохи были, мы этим уже владели. Сейчас надо лишь вернуть это все себе.
3: Дмитрий, спасибо вам большое за эту очень интересную беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Ну а в Максе подпишитесь на каналы «Звезда аналитика» и «Шафран». До новых встреч.
4: Всего доброго, до новых встреч.
9: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
10: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
11: Добрый вечер.
12: Здравствуйте, товарищи.
13: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
14: С
12: самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
13: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
9: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о кофе.
14: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
15: Слово «кофе» происходит от арабского термина «кахва», который означал «вино». В Йемене кофе долгое время называли вином из бобов.
2: Факт второй.
15: Кофе – это фрукт. То, что мы называем кофейными зернами, на самом деле косточки внутри красной или желтой ягоды, которая называется кофейной вишней.
2: Факт третий.
15: Растение вырабатывает кофеин, чтобы отпугивать насекомых-вредителей и привлекать опылителей. Для человека же кофеин стал мощным психоактивным стимулятором.
2: Факт четвертый.
15: Кофе несколько раз пытались запретить. В Мекке его считали одурманивающим зельем. В Европе называли «черной кровью турок». И даже Фридрих Великий в Пруссии пытался заставить немцев пить пиво вместо кофе.
2: Факт пятый.
15: В мире выпивают больше 2 миллиардов чашек кофе ежедневно. Финляндия лидирует по потреблению на душу населения. Финны пьют в среднем 5 чашек в день.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о кофе.
16: Очень важные вопросы.
17: Слышала в новостях, что на самом деле по факту горящих туров нет. Существует только маркетинговый ход. Так ли это?
18: Отвечает руководитель частного турагентства Дмитрий Мир.
19: Действительно, маркетинговый ход. И это значит, что у оператора именно в чартере, а не в регулярном рейсе, остаются свободные места, и он готов сделать скидку. Соответственно, на хороший отель этого быть не может. Ну и скидка там не очень большая, учитывая, что стоимость перелета, она не очень дорогая. А если люди хотят забронировать люкс-отель по суперскидке, самые крутые отели в мире, они, в принципе, практически не дают никаких скидок. Но у них есть у всех раннее бронирование. То есть, если там за полгода и больше, они могут давать сколько-то номеров для того, чтобы пощупать спрос. Поэтому я бы подытожил так, что горящие туры – это фейк. Раннее бронирование – это то, что действительно существует, и это то, чем надо действительно пользоваться.
16: Очень важные вопросы.
20: Уровень воды в реке Урал,
21: Центральный банк сохранил
20: на Крымском мосту.
21: Российские космонавты совершили государство в Думу после проекта о возможном продлении.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
22: 1950 название города Пермь.
23: Ялодовский, Константин Симонов.
16: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Объем российского несырьевого, неэнергетического экспорта вырос на 9% год от года и превысил отметку 1,5 триллиона рублей. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Она, в свою очередь, заявила, что считает ошибочной точку зрения о ненужности экспорта по причине его влияния на внутренний рынок и курс рубля. По словам Никишиной, ни одна страна не может занимать сильные позиции в мировой экономике без развитого несырьевого экспорта. А в условиях замедления экономики экспорт остается одним из ключевых факторов роста, добавила глава Российского экспортного центра. «Россия не начнет Третью мировую войну, но будет принимать меры для обеспечения своей безопасности», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе» он отметил, что милитаризация Европы и превращение ЕС в военный блок потребуют от Москвы дополнительных шагов для защиты национальных интересов. Песков подчеркнул, что киевский режим используется Европой как идеальный инструмент для продолжения войны против России. По его словам, европейские лидеры навязывают своим налогоплательщикам теорию опасности со стороны России, чтобы оправдать рост военных расходов. Представитель Кремля также добавил, что европейцы начинают чувствовать дискомфорт в отношениях с украинцами и нуждаются в новом мудром политическом руководстве. В аппарате правительства России будут работать около 40 сервисов на базе искусственного интеллекта. Подробности сообщил в интервью информационной службы «Вести» вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Сначала был пилот, сейчас масштабируем полностью на весь аппарат правительства. Я отмечу, что внедрение технологий искусственного интеллекта даже у нас внутри госуправления вынуждает нас менять даже какие-то вещи, связанные с оргструктурой, потому что это технология, которая очень сильно упрощает и убыстряет процедурные какие-то решения и позволяет на совершенно другом качественном уровне и с другим количеством времени, то есть намного быстрее работать с огромными массивами данных.
1: Сообщается, что параллельно с внедрением сервисов Государственная Дума рассмотрит проект закона о развитии технологий искусственного интеллекта. В России вступил в силу новый приказ Министерства труда о документах для пенсий, который упростит их назначение. Об этом сообщили в финансовом университете. Приказ заменит правила, действовавшие с 2021 года. Изменения затронут страховые, накопительные и государственные пенсии. Основное новшество – автоматизация процессов. Социальный фонд сможет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только при отсутствии информации в государственных системах. Для оформления пенсии теперь понадобится только паспорт и СНИЛС. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и радио «Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдером.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Наш многополярный мир» — программа, в которой мы вместе с очень интересными и неординарными людьми познаем разные культуры, ищем новые горизонты взаимопонимания, а также те самые невидимые нити, которые нас объединяют. Кроме того, мы пытаемся разрушить искусственно созданные барьеры, разделяющие людей, и найти общий фундамент, который помогает нам стать ближе друг к другу. С вами, как всегда, я, Юрий Линдре. И говоря о возведении мостов между культурами и народами, необходимо подчеркнуть, что есть люди, без которых такое мостостроительство просто невозможно. Прежде всего, это, конечно, специалисты в области языка, лингвисты, которые помогают понимать нам друг друга и находить то первое ядро общее, на котором будут выстраиваться взаимоотношения. И сегодня поговорить об этом, обо всех сложностях языка, лингвистики, культурных особенностей, мы пригласили интересного гостя в нашей программе, переводчик, специалист в области перевода, кандидат филологических наук Лян Летянь. Летянь, здравствуйте, рады, что вы сегодня с нами.
2: Здравствуйте, я тоже очень рад, что могу оказаться здесь с вами и рассказать про
1: свою
2: историю.
1: Пусть и по видеосвязи, да, но, тем не менее, мы все равно ощущаем ваше присутствие. Летянь, мы с вами немножко поговорили до эфира, и вот какой интересный момент. Я для себя подчеркнул, что если бы не видел вас, то посчитал бы, что я разговариваю не с представителем Поднебесной, а, скажем, ну, со своим соотечественником, гражданином. Откуда такой хороший русский язык, и как вообще в вашей жизни появилась Россия, наша культура и все, что связано с нашим языком. Это очень интересно, мне кажется, такой момент.
2: Да, на самом деле, очень часто это подобные ситуации, когда заказчики обращаются, и, видя мое имя, фамилию, они представляют совершенно другой русский язык, и вот я тут начинаю говорить по-русски без акцента и как местный. Потому что я давно с родителями, лет 8 еще, когда мне было, с сестрой и с родителем приехали в Россию. Поэтому русский язык поистине мой уже второй родной язык. То есть я, по сути, билингв. Но не билингв. Билингв это кто? Это у кого родители? Кто-то из родителей, да? Носитель другого языка. У меня оба родители, они являются носителем китайского языка. Но из-за того, что я в школу пошел уже с 8 лет в русскую школу, поэтому и вот такой русский язык. Но тем не менее, я все равно считаю, что он мой. Но он иностранный для меня, и продолжаю изучать. И это, пожалуй, один из самых сложных языков в мире, который нужно постичь всю жизнь. И плюс моя работа, работа переводчика, помогает мне все время подтачивать, узнавать что-то новое, новые сленги и продолжать при этом сохранять свой родной китайский язык. Вот, собственно, почему такой язык у меня.
1: А как вы оказались в нашей стране? Вы сказали, что с 8 лет пошли в школу. Это, ну, так достаточно такое раннее погружение в нашу культуру, в нашу среду.
2: Это очень долгая история. История начинается с студенчества моей мамы. То есть у меня мама, она филолог. Она выбрала первый иностранный язык, русский язык. В те годы русский язык, и сейчас, конечно, снова это все восстанавливается. Русский язык – это один из популярных языков. Тем более мы жили на северо-западе Китая, рядом с Казахстаном, и рядом было очень много русскоговорящих людей. Следовательно, выбирая этот язык, это такой логичный шаг. Но мама выбрала не только язык, она изучала русскую литературу. Соответственно, через произведения Пушкина, Толстого она влюбилась в Россию, и у нее была мечта еще со студенчества, с молодости, приехать в Россию, и конкретно в Санкт-Петербург. Ну, собственно, она реализовала свою мечту, когда сначала мы жили в Казахстане, она по гослению преподавала, открывала факультет восточных языков, а потом мы уже переехали в Санкт-Петербург в 2000 году, и вот, собственно, 26 лет тут живем, я пошел в университет, и вот, собственно, я всю жизнь, и мама тоже, вся наша семья связала свою жизнь с Россией, с Санкт-Петербургом.
1: Да, такая необычная, ну, скажем так, необычный путь от постановки идеи вначале, да, как появляется желание, до ее практической реализации именно вот в таком виде. А вот еще такой интересный момент, тут у нас есть статистика, что вы тоже периодически подсчитываете время, которое уделили своей профессии, и вот за вашими плечами уже более 1300 часов синхронного и около 8000 часов последовательного перевода. И эти данные еще не полные, потому что они относятся к 2025 году. То есть вот если так представить, но это просто какой-то колоссальный объем времени. Сколько дней, получается, вы занимались именно непосредственным переводом? Сколько дней вашей жизни?
2: несложно посчитать, если поделить 8 тысяч на 24. Математика у меня...
1: У меня тоже, поэтому говорю, сколько много получается.
2: Это, наверное, несколько десятков дней, а то почти уже сотня. Несложно, потому что... Это неудивительно, потому что работаю в этой сфере 20 лет. Да, вот именно официально, если считать это как работа, то 20 лет. С 2006, даже 21, 2005 года, когда я пошел работать судебным переводчиком. И почему говорю именно с 2005 года? До этого я тоже работал переводчиком, но из-за того, что мне два языка родных, соответственно, часто просили мне помочь в чем-то, да, мои соотечественники. Вот это еще лет 5, наверное, было до этого. Это я не считаю переводом, это всего лишь помощь, но, безусловно, это была хорошая практика. И официально я стал переводчиком, именно получил корочку и удостоверение переводчика в суде. То есть я стал судебным переводчиком в 2005 году, и вот там 3 года отработал. Собственно, с того момента я осознал важность этой профессии, ответственность этой профессии, насколько она сближает культуры, да, и насколько она необходима для того, чтобы культуры общались.
1: Мы же не только судебный переводчик, наверняка у вас там более такая обширная рабочая биография.
2: Да, 3 года отработал с судебным переводчиком. Дальше

0: в каких-то мероприятиях не участвовал, от переговоров, от работы на площадке, пуска, наладка разных различных оборудований еще в те годы, ну и до пленарных заседаний крупнейших форумов, да, то есть это ПМФ, это ВФ, все сферы деятельности России, сотрудничества России и Китая, а это практически все.
1: А первым лицам переводили?
0: Переводил.
1: Ну, это как бы вершина. Просто, наверное, для любого синхрониста, профессионального переводчика, перевод для первых лиц государств, это, наверное, вершина карьеры. И, извиняюсь за сленг, круче ничего уже быть просто не может. Ну, может быть, только еще перевод художественной литературы, но это больше для, скажем так, собственных развлечений. А вот именно с карьерным планом, то есть первые лица, это ну, признание, высшее признание.
0: Да, абсолютно. Если, я думаю, мечта любого переводчика – это переводить первых лиц. Естественно, у меня была такая мечта, я никогда не думал, что это реализуется. Но с карьерным ростом, с тем количеством мероприятий, где я принимаю участие, это все становится все реальнее и реальнее. И вот случилось в 2023 году, 2023 и 2024, два года подряд на двух мероприятиях удалось сесть в кабину пленарного заседания, то есть мероприятие в Москве, и попереводить президента. Конечно, волнительно. Потом меня многие спрашивают, как там чувствовал. Я говорю, я никак не чувствовал, просто надо было работать, я отработал. Уже потом, когда это прошло, я понимаю, что в каком мероприятии я принял участие, на каком уровне, уже потом начинаешь волноваться. А в процессе это работа твоя ежедневная.
1: Я вспоминаю свою там предыдущую жизнь, где тоже приходилось немножко переводить, но, правда, совершенно немножко. Но вот в этот момент, что называется, ладошки начинали потеть, мурашки. В общем, ну так, я хочу сказать, не без напряжения и некоторого стресса. Поэтому, наверное, психологическая такая устойчивость, уверенность – это очень важный момент, который важен для переводчика наравне с непосредственно его мастерством, уровнем владения языка. Согласитесь вы со мной?
0: Абсолютно согласен. Да, правда, я не помню, что ладошки потели. Наверное, уже не до этого было. И мурашки, эти физические реакции, ты о них забываешь так, что даже и не помнишь. Ты концентрируешься на собственном переводе. Еще один очень важная вещь, которую мне, когда я учился переводу, мне говорил преподаватель о том, что вот когда ты начинаешь волноваться, ты подумай о том, что спикер тоже волнуется, так же, как и ты. Поэтому, когда ты понимаешь, что вы на одной лодке, ты перестаешь волноваться. Я в такие моменты включаю вот эти воспоминания о том, что все волнуются, кто на площадке. Поэтому они должны думать о том, что только ты один тут волнуешься, у тебя тут страхи, у всех такая ситуация. Поэтому нужно держаться все вместе.
1: Это «Радиозвезда». Прервемся ненадолго и продолжим после паузы.
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «ЖИВИ» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного

0: благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
4: Летянь, такой момент. В одном из интервью вы говорили, что синхронный перевод – это вершина мастерства. Ну, впрочем, мы сейчас это только что подтвердили. То есть перевод для первых глав государство это подтверждает. И тем не менее, для выхода на этот уровень необходима, но определенного рода подготовка. Но вот как развиваются возможности переводчика, его навыки для того, чтобы в итоге выйти на этот уровень? Что нужно сделать? Или это просто природный талант, который, собственно, приобретается с момента рождения?
5: Талант, безусловно, он очень важен, да, для того, чтобы заинтересоваться какой-то профессией, отраслью, деятельностью. А дальше, для того, чтобы развивать эти навыки и улучшать навыки, необходима, естественно, подготовка, старание. То есть я всегда говорю своим ученикам, что подготовка – это 50% успеха любого перевода. Потому что на площадке очень много нюансов, начиная от регалий выступающих, их фамилии, их имена, обращения. С этого всегда и начинается. И все казусы и проблемы тоже с этого начинаются. У нас же ведь 4 тона. Соответственно, если дали тебе фамилия китайской страны, без тона ты не понимаешь даже это, как произнести, хотя это все написано. То есть вот эти нюансы необходимо все подготовить. Синхронный перевод отличается от последовательного перевода тем, что в синхронном переводе используется оперативная память. Я думаю, из компьютерной сферы все это знают, что это
4: конечно.
5: Такое. Да? То есть это память, где быстро сохраняется, быстро забывается. А в последовательном переводе кратковременная память. Это совершенно разная память, они по-разному тренируются. Да, я тренирую память с помощью таких упражнений, например, как снежный ком. Я думаю, те, кто изучает языки, и не только языки, знают это упражнение, когда ты какое-то количество слов по нарастанию запоминаешь их, не забывая первое слово.
4: Летянь, мы ненадолго прервемся и продолжим после перерыва. Это «Радио Звезда».
3: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.

0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Летянь, сегодня, вот мы уже косвенно об этом поговорили, российско-китайские отношения, или китайско-российские, в зависимости, с какой стороны смотреть, вышли на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства и такого полноформатного сотрудничества, ну, практически по всем сферам, которые только можно себе представить. Понятное дело, что, несмотря на то, что мы соседи, наши две стороны, нам очень сложно друг друга понимать, потому что у нас все-таки культура, и язык, как инструмент выражения этой культуры, багажа знаний, ну, сильно отличается. Поэтому, что называется, с кондачка понять друг друга, проникнуть в сознание, в менталитет очень сложно. И мы также понимаем, что качественная подготовка специалистов вашего профиля подразумевает, ну, достаточно серьезную, плановую и длительную работу, потому что выучить русскому человеку китайский язык или китайскому русский с погружением в контекст, в этнокультуру, ну, это прям очень сложная задача. Вот как вы думаете, с учетом того, что подготовка таких специалистов – это работа не одного дня, какие сферы наших взаимоотношений, я имею в виду, между Россией и Китаем, прежде всего нуждаются или, наоборот, как-то стимулируют развитие, ну, вот, специалистов вашего профиля, переводчиков, и где мы еще, что называется, ну, не дотягиваем, и нам необходимо там, с двух сторон приложить больше усилий для того, чтобы лучше понимать друг друга?
2: Являясь участником этого процесса, я имею в виду процесс обучения, я еще преподаю, вижу действительно большую действительно проблему, скажем так, пробела специалистов, да, которые сейчас могут выходить на высокий уровень перевода. Их много сейчас, особенно последние несколько лет. Наши образовательные системы, я про Россию и Китай, активно работают над внедрением новых программ, над увеличением популяризации, в принципе, профессии переводчика и любых профессий, связанных с языком. И в Китае сейчас русский язык снова стал очень популярным. В России, я думаю, все это тоже замечают, да, что китайский язык – это не только для перевода, да, те, кто хочет приехать в Россию, у нас сейчас нет визы, многие отдыхают там. В принципе, выучить этот язык – это очень полезно. Некоторые, в принципе, для развития своего мозга, да, тоже изучают язык. Но для того, чтобы стать качественным и квалифицированным специалистом в области перевода, тут нужно профессиональное обучение, начиная с первого курса, с хорошей подготовкой. Сейчас очень много сфер, где остро не хватает специалистов языковых, плюс отрасль, то есть плюс знания специальности. Нефтегаз – это традиционная отрасль. В этой части Китай-Россия исторически очень много сотрудничает. А сейчас очень большое количество проектов, которые реализуются. И на каждом проекте требуется большое количество как прямых переводчиков, которые занимаются только переводом, еще и те, кто занимает административную должность, плюс знает язык. Вот их еще меньше. И, соответственно, в нефтегазовых университетах начали давать курсы языка, то есть изучаешь нефтегаз, плюс еще китайский язык. Также наоборот, в китайских нефтегазовых университетах такая же тенденция. И наоборот, допустим, я веду свои курсы, и у нас начинает появляться дополнительная лексика, дополнительное у нас проектное обучение под конкретный проект. Мы даем определенную лексику и ситуацию, контекст, где применяется эта лексика. Это, допустим, пусконаладка, да, либо это логистика, транспортировка какого-то оборудования из Китая. То есть через вот такие форматы мы погружаем наших специалистов именно в сферу, а это очень важно. Я привел всего лишь, да, один, а таких сейчас все больше и больше. Это и IT, это и, в принципе, строительство тоже сейчас активно развивается. Такие сферы, как юриспруденция, как финансы, экономика, это, в принципе, нужно во всех направлениях. С этого нужно и начинать. Поэтому, я думаю, будущее за то, чтобы наше изучение языка в университет уходило в отраслевое изучение. Как, собственно, и с европейскими языками, как немецкий, французский, где есть переводчики, работающие конкретно в конкретных сферах. Это, да, в медицине или в нефтегаз. Я думаю, это тенденция ближайших 5-10 лет.
1: Ну, да, если вот мы говорим про европейские языки, но там, мне кажется, все равно чуть-чуть проще, потому что и английский язык, и немецкий, ну, будучи родственниками, да, принадлежащие к одной группе, они очень хорошо подходят для документов. Это языки, документ оборота для того, чтобы писать законы, техническую документацию, они вот прям как будто для этого созданы. Но совершенно по-другому стоит дело, если касаться там каких-то тонких материй, каких-то вот там душевных переживаний, высокой литературы. На этих языках чуть сложнее выражать эмоции, глубинные переживания. То есть для как бы вот чувственного, чувственной стороны жизни, не технической, вроде бы как бы подходят больше другие языки. Ну, например, русский, уверен, что и китайский тоже, с учетом философии, которая уходит корнями в тысячелетия истории человечества. То есть для того, чтобы понимать все краски и нюансы, нужно все-таки и приобретать иной понятийный аппарат, да, знакомиться с другими языками, и тогда откроется совершенно новый мир. Ну и, наверное, вы также подтвердите, что изучение иностранных языков, в принципе, любых, это хорошая гимнастика для ума, которая существенно прокачивает наш решатель в голове и обогащает нас не просто там новыми знаниями, но и в целом делает работу нашего, так сказать, сознания более качественной и, ну, все-таки как-то развивает, двигает нас вперед. Как вы думаете?
2: Я думаю, да. У нас еще и тональный язык, и я, конечно, как носитель китайского языка, я это не чувствую, потому что я особо не пою, но некоторые считают, что, изучая китайский язык, можно развивать еще и музыкальные способности. Наверное, это так. Если изучать его как... Действительно, у нас 4 тона, да? Это половина нот, и, соответственно, тонов, точнее, музыки. Я думаю, это так или иначе помогает. Но и китайский язык, он такой логичный, очень логичный язык в плане письменности. Иероглифика в китайском языке – это вторая сложность. Первая – это фонетика, вторая – это письменность, иероглифика. Но, тем не менее, кто начал изучать китайский язык, замечает очень логичную вот эту основу, логическую основу написания иероглифа. Когда ты понимаешь закономерность, знаете части, ты понимаешь, как они составляются. Поэтому изучение китайского языка – это очень увлекательный процесс, где ты погружаешься, чем дальше, тем интереснее. А если ты еще хочешь работать в переводе, да, то это еще и полезно.
1: Алитяня, а вот развейте такой миф. Вот есть стереотип, что вот китайские, японские иероглифы, возможно, корейские, по сути, это целое предложение. То есть это не как буква, например, в латинском или кириллическом алфавите, да, в европейских языках, а вот за иероглифом стоит целая история, контекст. Так ли это или нет?
2: Не совсем. Все-таки как предложения, они слишком короткие. Скорее всего, это слова. Я, к сожалению, японский и корейский языки не знаю, но принцип иероглифики, они схожи. То есть и иероглиф – это может быть слово. И, скорее всего, это слово. Но есть простые иероглифы, которые не могут обозначать слово, только в сочетании с другим иероглифом, с тремя да, иероглифом может означать какое-то слово. Но большая часть иероглифов, они являются словами. Поэтому наш язык и речь, она очень короткая, потому что и произношение вот этих иероглифов, они очень короткие. Да? Там мама, допустим, ладно, мама это у всех одинаково, да? Отец, это да, футин, оно очень короткое. Петербургский экономический форум, да, это почти в два раза короче, чем в русском языке. Это, кстати, составляет и сложность при переводе с китайского на русский. В русском языке звучит дольше.
1: Ну, то есть, одну единицу времени в китайском языке можно вложить в два раза больше смысла.
2: Да, абсолютно верно, да, или более красочно описать то, что ты услышал на русском языке.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся и продолжим после перерыва. Это «Радио Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области. Российские вооруженные силы били по объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам боевиков, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 25 снарядов установки «Хаймарс», 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и почти 800 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров противника. Специалисты войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили личный состав и блиндаж украинских боевиков. Подробнее о боевой работе рассказал оператор-разведчик с позывным «Брут».
5: Мои обязанности входят разведка местности, поиск целей, также корректировка как FPV расчетов, так и артиллерии. Навожу его, помогаю ему, подсказываю вправо, влево, где спуститься пониже, где наоборот приподняться. Навожу на блиндажи, на орудия и на прочие цели. Очень часто удается отследить вражеские расчеты БПЛА. Самая интересная работа, мне кажется, происходит по ним. Уничтожение их антенн, их блиндажей. В принципе, такой работы очень много, каждая из них яркая. В моей работе больше всего я, конечно, люблю разведку. Искать цели, какой-то появляется азарт, соревновательный дух, чтобы найти врага первее, чем он найдет меня.
4: После совместной работы с артиллерийскими подразделениями противнику приходится заменять подразделения и оттягивать свои силы в тыловые районы. В то время как штурмовые отряды группировки войск «Север» продолжают планомерное наступление в рамках расширения буферной зоны безопасности. Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» вышел в море из Балтийска и отправился в дальний штурманский поход для проведения морской практики с курсантами высших военно-морских учебных заведений Министерства обороны России. В море с ними вышли иностранные военнослужащие из дружественных государств, которые обучаются морскому делу в России. Программа подготовки включает отработку штурманских дисциплин, управление кораблем в сложной навигационной обстановке и дублирование обязанностей вахтенных офицеров. Также будущие офицеры пройдут тренировки на совместных тренажерах, установленных на борту, и сдадут итоговые зачеты по специальности. Штурманский поход продлится до середины декабря. За это время «Перекоп» преодолеет около 30 тысяч морских миль. Маршрут пролегает по Северному морскому пути, 4 океанам и 14 морям. Корабль должен посетить 20 портов, из которых 12 находятся на территории иностранных государств. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
6: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
7: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики. Герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
3: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
6: Чай брать будете?
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Продолжаем погружение в нюансы современной лингвистики и не только. Вот еще один момент такой, наверное, исторического плана. Есть тоже мнение такое расхожее, что активное развитие устного перевода, ну, как раз в том числе для политических целей, началось с Нюрнбергского процесса, да, по итогам Второй мировой войны. И именно это событие послужило толчком для, как вот такой вот глобальный трибунал. Вот как вы думаете, Летянь, много ли изменилось в профессии устного переводчика вот как раз с середины 20 века к настоящему моменту? И что, если произошли какие-то изменения, что вот подверглось наибольшей вот как раз адаптации к современным условиям в жизни уже в 21 веке? Как вы думаете?
2: Я думаю, что содержательно как профессия и как специальность она не сильно изменилась, потому что, собственно, мы сейчас делаем то, что делали тогда переводчики на этом важном историческом событии, да, мероприятии, Нюрнбергском процессе. Это ведь первый раз, когда приходилось использовать такое количество языков плюс оперативность. В чем суть именно синхронного перевода? То, чтобы обеспечивать прохождение мероприятия с таким же количеством времени, что и без переводчиков. Ведь до этого, во время Лиги нации, все мероприятия переводились на последовательно, и, соответственно, там почти в два раза увеличилось. А если говорить про синхронный перевод, то и профессия переводчика ничего особо не поменялось. Поменялось, наверное, формат, я имею в виду, удобство и те технологии, которые нам позволяют сейчас это делать качественнее, увереннее, да, в плане технически, особенно после пандемии. Я думаю, многие со мной согласны, что переводчики теперь не только специалисты лингвистики, еще и технические специалисты, потому что мы научились дома налаживать большие комплексы для перевода, интернет и так далее. То есть сейчас, конечно, и кабины, да, и звуковые аппаратуры позволяют нам делать более качественный перевод, не отвлекаясь, ведь раньше это было больше как колпачки, да, мы их называем, это кабины, полукабины, когда шум все равно заходил в кабину, и переводчик все равно слышал, а люди в зале слышали голоса переводчиков через наушники, плюс еще через зал. То есть сейчас это закрытые звукоизоляционные кабины, где переводчики могут спокойно себе сидеть, плюс они сейчас вентилируемые, да, тоже очень на крупных мероприятиях. Это еще вентилируется с очень тихим вентилятором. То есть все лучше и лучше. А по сути, сам перевод, он не изменился. Это те же переводчики, которые обладают опытом, да, и пониманием подхода, занимаются этой ответственной работой.
1: А вот у меня так есть личный вопрос, на который я сам не могу до конца найти ответа. В свое время, когда тоже работал с иностранными текстами, переводил там для различных целей, я встречал два подхода. Первый подход говорил о том, что перевод должен быть максимально точный, то есть если документ или собеседник говорит неграмотно или какую-то пургу, извиняюсь за выражение, то нужно прямо ее дословно, буквально перевести, чтобы было понятно, что несет пургу. Второй подход говорил о том, что если смысл понятен, то для лучшего восприятия другим собеседникам, другой стороной, текст или слова, которые подверглись переводу, их можно немножко художественно адаптировать, чтобы они были более понятны и лучше ложились. Вот как вы считаете, какой подход более правильный? Прям буквальный до запятой перевод или все-таки с небольшими улучшениями, если они не искажают смысл?
2: Особенно это очень зависит от языка, языков, где языковая пара, где применяется перевод. В случае с русским и китайским языками здесь явно требуется адаптация. То, что говорите, это буквалистика, где то есть, есть сторонники тех, кто необходимо переводить всегда дословно. С точки зрения правильности, да, это имеет место быть, но, к сожалению, у нас языки устроены так, а язык – это зеркало культуры, что нет, не всегда можно найти аналогию на другом языке. То есть ты, в принципе, не можешь это перевести, когда этого слова нету. Есть в китайском, нет в русском языке. И таких примеров очень много, поэтому здесь в любом случае приходится адаптировать. Плюс отличается еще в зависимости от формата. Если это дипломатический перевод, протокольный перевод, там, безусловно, должно быть максимальное совпадение, да, с оригиналом. Но там и подготовка совершенно другая. То есть там материалы, они, как правило, заготовлены. Есть программа, мы знаем, что там будет происходить. Есть лексика, которая только применяется только на этой встрече, только в этой сфере. А есть другой тип перевода, допустим, переговоры. Да, переговоры или культурный перевод. Сейчас таких, кстати, очень много. Коммерческий перевод, допустим, там презентация. Да, презентация, когда выходит руководитель компании, сейчас очень много брендов китайских в России, они выходят, начинают презентовать свою продукцию, да, в стиле Стив Джобса, без подготовки, без свободной речи. У переводчика тоже ничего нет. Да? Естественно, там требуется художественное вовлечение и адаптация, чтобы на русском языке это было понятно. Многие вещи, особенно, допустим, чэньюй, да, это сокращенное, сжатое выражение какой-то истории. Тут, в принципе, невозможно это все дословно переводить, приходится коротко, описательно. И вот таких ситуаций очень-очень много. Собственно, в этом и заключается суть работы переводчика. Правильно адаптировать. Там, где не нужно адаптировать, нужно дословно перевести, а где нужно, адаптировать так, чтобы вас понимали носитель другого языка.
1: А вот еще такой интересный момент, о котором мы косвенно уже поговорили, но мне хочется на нем отдельно остановиться. Разность культур подразумевает и различия в языке не только в формате звучания и написания, но и, как вы уже сказали, есть целые там слова или понятия, которые не имеют аналогов. Например, в китайском языке не имеют аналогов в русском, но, вероятно, и наоборот, что-то тоже есть в нашем языке, чего нету в полной мере эквивалента в китайском языке. А говорит ли это о том, что все-таки между нашими культурами действительно значительная разница? Или отсутствие стопроцентного совпадения в понятийном аппарате – это просто частный случай именно наших языков, которые, ну, просто развивались отдельно?
2: Да, если сходу так вспомнить, то есть такое слово, которое знают многие, даже не китаисты, но работающие с Китаем, это слово куанси. Куанси. Дословно перевод – это отношение. Если посмотреть в словаре, оно так и переводится. Но когда китайские коллеги применяют это слово, они далеко не всегда имеют это в виду. То есть это, возможно, и ваша сеть знакомств, ваши возможности – и так далее. То есть в разных контекстах она переводится совершенно по-разному, и каждый раз нам приходится понять контекст, чтобы понять, как это перевести. Это такой очень простой пример. Очень многие примеры, они возникают очень спонтанно. Я их записываю, да, но сейчас сходу не вспомню все, что для учебных целей это нужно. Поэтому я считаю, что, безусловно, наши культуры, они слишком сильно отличаются, оно и понятно. Но, тем не менее, я, являясь носителем китайской культуры, и продолжаю общаться с китайскими моими соотечественниками, они воспринимают русскую культуру все-таки как некое родное, так или иначе. То есть для нас же ведь Россия находится на западной стороне, то есть это западная культура. Но тем не менее, из всех западных культур Россия максимально ближе к азиатской культуре. Оно и понятно, большая часть России находится в Азии. Поэтому это все равно чувствуется, и люди это, приезжая сюда, пусть и по работе, или как туристы, они это чувствуют, ощущают, вот эту близость, плюс наша общая история, да, которая нас объединяет. Это Советский Союз, песни, которые все поют вот в том возрасте, да, «Катюша», «Подмосковные вечера». Вот это все объединяет, и сейчас мы это восстанавливаем, люди вспоминают, и мы снова становимся ближе.
1: Есть еще такое, хотел сказать, что в прошлый раз закончился стереотипами и коллективными мифами, нет, вспомнил еще один, который я не могу не задать, потому что, ну, не так часто у нас в программе специалисты вашего профиля и вашей высочайшей квалификации. Когда кто-то изучает иностранный язык, ну, и не просто для того, чтобы в туристических целях уметь там взаимодействовать, попросить какую-то банальную вещь, а именно глубоко погружается и начинает понимать вот аспекты, оттенки страны и культуры, да, вот язык, который он изучает, того общества. Мне кажется, что происходит своего рода поглощение частичное

0: Через язык культуры вот той стороны, того общества, которое изучается. И со временем происходит, ну, как бы, ну, не то чтобы слияние, вот то, что сейчас сказали, что вы остаетесь носителем китайского, не просто китайского языка, но и китайской культуры, но, тем не менее, происходит какой-то дополнительный слой появляется из вновь приобретенной культуры, связанные с языком или языками, которые вы изучаете. Чем глубже вы их изучаете, тем больше ваша изначальная культура разрастается и получает новые измерения из вот добавляемых сущностей. И в целом, наверное, как мне кажется, такой человек, который знает не просто языки, но еще и погружается в материю, он становится более такой вот, ну, не хочу сказать слово просветленное, это все-таки из такой вот метафизической среды, но, тем не менее, становится внутренне более зрелым, что ли, наверное. Как вы думаете, так ли это или не совсем, или я утрирую?
1: Я понял ваш вопрос. Да, в какой-то степени это происходит, потому что любая культура, она не должна развиваться в замкнутом пространстве, потому что мы находимся на одной планете, и, соответственно, так или иначе, наши культуры, они помогают нам познавать новый мир. Я бы даже сказал, наверное, так. Познавать твой мир только с другой стороны, то есть более объективно. Поэтому, являясь носителем, я смело могу себя так назвать, двух культур, то я как раз-таки вижу то, что не видят, допустим, мои соотечественники, находясь в Китае, не выезжая из своей страны. Также, наоборот, да, те, кто живет в России, видят Китай только из тех материалов, которые они видят, да, а здесь все-таки очень мало, а приезжая в Китай, да, или пообщаюсь с носителями этой культуры, они совершенно по-другому на это смотрят. Поэтому, я думаю, в истории развития человечества всегда это происходило, и вот эти контакты, они только улучшали развитие цивилизации, поэтому, да, наверное, я смотрю на многие вещи, особенно в переговорах, это часто проявляется, когда они сели, я уже понимаю, что какие проблемы есть между ними. Когда начну общаться, я понимаю, в чем проблема. Но я не могу им это объяснить, потому что пока они не погрузятся в культуру, пока они не услышат друг друга еще 10 раз, не поругавшись 10 раз, они это не поймут. Поэтому я иногда намекаю, что вот тут-то можно и так решить, но вы решите сами, да. Вы, наверное, пока не поймете это. И потом через там, год они, блин, вот, оказывается, ты был прав, вот мы тогда это не ощущали и не осознавали.
0: Каждый сам должен собрать свой набор из грабель. Это, к сожалению, аксиома. То есть пока на личном опыте не пройдешь весь путь, очень сложно, да, принимать выверенные решения. Да. Ну, к сожалению, это наша реальность. Летянь, к сожалению, мы постепенно уже подходим к концу нашей программе, но тем не менее, вот мы много говорили о разности культур, о разности языков, но в завершении хотелось бы все-таки узнать, может быть, все есть что-то между китайской и русской культурой или даже, может быть, где-то языками, что-то общего, какой-то фундамент, мы же все-таки соседи, и соседи на протяжении там столетий, тысячелетий, наверняка есть что-то общее между нашими народами.
1: Да, безусловно, я об этом сегодня говорил, о том, что у нас очень исторически наши культуры пересекались не однажды, и особенно последние столетия, то есть Советский Союз и Китай со дня образования 49-го года, да, прошло 70 лет, и все это время были, конечно, да, и моменты неприятные, но в целом наши культуры, они всегда были вместе, и я думаю, что вот этот коллективизм, всегда вот это понятие приписывают к азиатским, восточным культурам, особенно к Китаю. Я думаю, что оно есть и в русской культуре, оно остается с Советского Союза. Это очень важная вещь, находясь в социуме, быть частью чего-то большого. Да, безусловно, развиваем индивидуальные какие-то качества, но всегда нужно осознавать, что вы являетесь частью социума, большого социума. Да? Это государство, это семья. И вот в этой гармонии развитие твоей личности становится более объективной. Наверное, вот так вот я подытожу.
0: Ну что ж, хорошее завершение программы. В программе «Наш многополярный мир» сегодня был переводчик, профессиональный переводчик, лингвист, кандидат социологических наук Летянь Лян. И я, как всегда, с вами Юрий Линдгрен. Спасибо большое за интереснейшую беседу. И надеюсь, до новых встреч, может быть, уже лично в программе у нас здесь в студии.
1: Спасибо.
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре. года специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Здравствуйте, слушатели «Радио Звезда». Я Леонид Распопин из Новосибирска. В год начала СВО написалась песня. Назвал я ее «Ветер казачий, походный бродячий». От всей души желаю всем российским воинам вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали название кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят бескозырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова о береге или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.

0: обмундирования.
1: Самая известная литературная ленточка от бескозырки «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ затопленных кораблей.

0: Мистер Ватсон, это что, роман?
1: Это рассказы.
0: Вы что, читаете рассказы?
1: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
0: Не читал, не читай, не собираюсь читать. В руки не беру.
1: Это же Конан Дойль.
0: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
1: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступлений и логике.
0: Хм, а в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
2: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские войска били по объектам инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам украинских боевиков, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов установки «Хаймарс», 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и почти 800 украинских беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров противника, добавили в оборонном ведомстве. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили законопроект об особом порядке приема на отдельные воинские должности в Вооруженных силах России. Теперь для поступления на такие должности военнослужащим нужно будет пройти психофизиологические и химико-токсикологические исследования. Также будет проводиться специальный отбор. Отказ от проверок станет препятствием для приема на службу или приведет к увольнению тех, кто уже служит. После подписания президентом закон вступит в силу через 180 дней после публикации. Более 16 миллионов россиян воспользовались механизмом дачной амнистии с 2006 года. Об этом сообщил в ходе совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
2: Эти механизмы в прошлом году существенно упростили процедуру оформления хозяйственных построек. И я подчеркну, что все больше наши граждане, оформляя дачную амнистию, пользуются порталом госуслуг. Если в 2020 году эта цифра была 15%, сегодня 51% наших граждан обращается на портал госуслуг. Это удешевляет и процедуру, и ускоряет сроки.
1: Для собственника практический смысл процедуры состоит в регистрации права в едином государственном реестре недвижимости. После этого объект получает юридически подтвержденный статус. Его можно продать, подарить, передать по наследству, использовать при сделках и защищать право собственности в спорных ситуациях. Визовый центр Словакии временно прекратил прием заявлений на шенгенские визы для туристических, деловых и гостевых поездок. С июля по август оформить визу смогут только участники спортивных мероприятий. Заявки, поданные ранее, аннулируют, а сервисный сбор вернут. Возобновление приема документов ожидается после августа. В Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что особого ажиотажа не будет, так как Словения не входит в число популярных стран для получения виз у россиян. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
4: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики – герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
0: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Чай брать будете?
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Что вы говорите?
7: Невеста. Слова «невежа» и «невежда» образованы в результате слияния предлога «не» и корня «веж», который означает «знаток». В итоге получается «незнайка». Это вам скажет любой словарь. Казалось бы, при чем тут невеста? Попробуем ответить. Девушка, которая не сегодня-завтра выйдет замуж, вроде бы никакого отношения к необразованным людям не имеет. Ей же скоро примерять свадебное платье и выбирать букет. Но с точки зрения языка это слово появилось точно так же. Был предлог «не» и было существительное «веста». Сейчас кто-то растерянно скажет: «Погодите, это что же получается? Веста и вежа? В этих словах действительно есть что-то общее?» Ну да, все так. Вот только и в стародавние времена, и сегодня никто не считал, что невеста – это какая-то необразованная девушка. Невеста – это незнакомка. Логика здесь следующая. На Руси было не принято знакомить избранницу с родителями. До свадьбы она должна была оставаться человеком-загадкой. Подход, в общем-то, разумный. У людей роман, чужие советы не нужны никому. Все же знают, как бывает. Мам, пап, познакомьтесь, это Катя. И тут мама: так, стоп, ты же вроде собаку хотел. Вот и сложилось. Невеста – это не просто избранница. Это еще и незнакомка. Для родителей жениха.
0: Да что вы говорите? Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерние истории на «Радио Звезда». Александр Иванович Куприн. Рассказ «На разъезде». Читает Игорь Старосельцев.

0: вагон зашел кондуктор, зажег в фонарях свечи и задернул их полотняными занавесками. Сетки с наваленными на них чемоданами, узлами и шляпами, фигуры пассажиров, которые или спали, или равномерно и безучастно вздрагивали, сидя на своих местах, печь, стенки диванов, складки висящих одежд — все это потонуло в длинных тяжелых тенях и как-то странно и громоздко перепуталось. Шахов нагнулся вперед, чтобы увидеть лицо своей соседки, и тихо спросил: «Что, очень устали, Любовь Ивановна?» Она поняла его желание. Повинуясь бессознательному и тонкому инстинкту кокетства, она отделила тело от спинки дивана и улыбнулась. «Нет-нет, мне хорошо». Лежащая против разговаривающих и покрытая серым шотландским пледом фигура грузно перевернулась сбоку на спину.
1: «Не понимаю, Люба, что здесь хорошего?»
0: пробурчал из-под пледа осипший от дороги мужской голос. Ни Любовь Ивановна, ни Шахов не отвечали. Но нежная улыбка, беспричинная и волнующая улыбка первых намеков сближения, мгновенно сбежала с их лиц. Шахов ехал из Петербурга в Константинополь и затем в Египет. Эта поездка была его давнишней заветной мечтой, но до сих пор ее исполнению мешали то недостаток времени, то недостаток средств. Теперь, продав небольшое имение, он собрался в дорогу, счастливый и беспечный, с одним легким чемоданом в руках. И вот уже двое суток, начиная от самого Петербурга, странная прихоть судьбы сделала его неразлучным спутником и собеседником очаровательной женщины, которая с каждым часом нравилась ему все больше и больше. Что-то непонятное, привлекательное и совсем не похожее на прозу обыденной жизни казалось Шахову в этом быстром и доверчивом знакомстве. Ему нравилось подолгу глядеть на ее тоненькую изящную фигурку, на ее разбившиеся пепельные волосы, на нежные глаза, окруженные тенью усталости. Ему нравилось сквозь ритмический грохот вагонов слушать ее мягкий голос, когда им обоим, благодаря шуму, приходилось близко наклоняться друг к другу. Когда наступали сумерки, непонятное и привлекательное становилось совсем сказочным. Милое лицо начинало то уходить вдаль, то приближаться. Каждую минуту оно принимало все новое и новое, но знакомые и прекрасные черты. И под размеренные звуки летящего поезда Шахову все напевались звучные стихи: «Свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица». Иногда он нарочно ронял платок или спичечницу на пол, чтобы украдкой заглянуть ближе в ее лицо. И каждый раз глаза его встречали ее ласково остановившуюся на нем улыбку. Потом наступала ночь. Не было слышно ничего, кроме грохотания поезда и дыхания спящих. Он уступал ей тогда свое место, но она отказывалась, и они садились рядом друг с другом, совсем близко, и разговаривали до тех пор, пока у нее не падал от усталости голос. Тогда он с дружески шутливой настойчивостью уговаривал ее ложиться. О чем они разговаривали? Пожалуй, оба на другой день не дали бы себе отчета. Так разговаривают два близких друга после долгой разлуки или брат с сестрою. Один только скажет два слова, чтобы выразить длинную и сложную мысль, а другой уже понял. И первый даже и не трудится продолжать и разжевывать дальше, он уже по одной улыбке видит, что его поняли, а впереди есть еще столько важного и интересного, что, кажется, и времени не хватит все передать. Оживленный и радостный разговор скользит, извивается, капризно перебрасывается с предмета на предмет и все-таки не утомляет собеседников. Шахову приходилось не раз в жизни сталкиваться с женщинами умными и красивыми, красивыми и глупыми, умными и некрасивыми –

0: Только все, что у него было заносчиво, резко и горячо, у нее облекалось в какую-то неуловимо милую и нежную доверчивость, соединенную с изящной простотой. И лицом ее, немного бледным и утомленным, он не уставал любоваться во все время дороги. Шахов с непривычки не умел спать в вагоне. Несколько раз ночью проходил он мимо того дивана, на котором спала Любовь Ивановна. И каждый раз, впрочем, может быть, он и ошибался, ему казалось, что она следит за ним своими ласкающими глазами. Утром они встречались. Следы сна, которые так неприятно изменяют самые хорошенькие лица, совсем не портили ее лица. К ней все шло, и развившиеся волосы, и расстегнувшаяся пуговица воротника лифа, позволявшая видеть прекрасные очертания шеи и томный, ослабевший взгляд. В продолжении дня ему нравилось оказывать ей разные мелкие услуги при пересадках и во время обедов и ужинов на станциях. Еще больше ему нравилось то, что она принимала его услуги без ломания и без приторного избытка благодарностей. Она видела, что такая внимательность с его стороны к ней доставляет ему удовольствие, и это было ей приятно. Зато всю прелесть этого быстрого сближения портил господин Еворский, муж Любови Ивановны. Трудно было придумать более типичную бюрократическую физиономию. Выбритый жирный подбородок, окаймленный круглыми баками, желтый цвет лица, снабженного всякими опухолями, складками и обвислостями, стеклянно-неподвижные глаза. Господин Еворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны. И тем у него было только две – петербургские сплетни в сфере чиновничьего мира и собственные ревматизмы и геморрои, которые он ехал теперь купать в одесских лиманах. Болезни служили особенно излюбленным предметом разговора. О них он говорил с видимой любовью, громко, подробно и невыносимо скучно. Говорил со всяким желающим и нежелающим слушать. Говорил так, как умеют говорить только самые черствые себелюбцы. С женой он обращался то язвительно, нежно на «вы», то умышленно, деспотично. Она по летам годилась ему в дочери, и Шахову казалось, что муж на нее смотрит как на благоприобретенную собственность. Он заставлял ее покрывать ему ноги пледом, брюзжал на нее с утра до вечера, карикатурно и отвратительно злобно передразнивал почти каждую из ее робких, обращенных к нему фраз. Встречая в этих случаях взгляд молодого художника, Еворский глядел на него так, как будто бы хотел сказать: «Да-да, вот и погляди, как у меня жена выдрессирована». И всегда будет так, потому что она моя собственная жена.
1: Я вас вторично спрашиваю, Любовь Ивановна, угодно ли вам будет почтить меня своим милостивым ответом? Спросил язвительно Еворский и приподнялся на локте. Что вы именно находите хорошим?
0: Она отвернулась к окну и молчала.
1: «Ну-с», — продолжал Еворский, выдержав паузу, «или вы находите, что другим ваши замечания могут быть интереснее, чем вашему мужу? Что-с?»
0: «Любовь Ивановна сказала мне, что ей удобно сидеть», — вмешался Шахов.
1: «Хе-хе-хе, очень вам благодарен за разъяснение-с», — обратился Еворский к художнику. «Но мне все-таки желательнее было бы лично выслушать ответ из уст супруги-с».
0: Любовь Ивановна нетерпеливо и нервно хрустнула сложенными вместе пальцами. «Я не знаю, Александр Андреевич, почему это вас так заняло», — сказала она сдержанным тоном. «Мосье Шахов спросил меня, удобно ли мне...»

0: Я отвечала, что мне хорошо. Вот и все».
1: Егорский приподнялся совсем и сел на диван. «Нет, не все-с. Во-первых, Люба, я просил тебя не называть меня никогда Александром Андреевичем. Это вульгарно. Так зовут только купчихи своих мужей. Я думаю, тебе не трудно называть меня Сашей или просто Александром. Я думаю, что господину художнику отнюдь не покажется странным то обстоятельство, что жена называет своего мужа уменьшительным именем. Не правда ли, господин художник? А во-вторых, супружество, налагая известные обязанности на мужа и жену, требует с обеих сторон взаимной внимательности. И потому...» И он долго и растянуто говорил об обязанностях хорошей жены.
2: Любовь Ивановна сидела, низко опустив голову. Шахов молчал. Наконец Егорский утомился, прилег и продолжал лежа свои разглагольствования. Потом он совсем замолчал, и вскоре послышалось из-под пледа его всхрапывание.
3: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Александра Ивановича Куприна «На разъезде».
2: После долгого молчания Шахов первый начал разговор. «Любовь Ивановна», — сказал он, соразмеряя свой голос так, чтобы он не был за стуком колес слышен, «мы с вами так о многом говорили. Почему же, я боюсь, впрочем, показаться нескромным и, может быть, даже назойливым?» Она сразу схватила то, что он хотел сказать. «О, нет-нет», — живо возразила она. «Это ничего, что наше знакомство слишком коротко. Знаете, она запнулась и искала слова. «Хоть это и странно, может быть, да ведь и все у нас с вами как-то странно складывается. Но мне кажется, что я вам все могла рассказать, что у меня на душе и что со мной было. Так бы прямо, без утайки, как своему...» Она остановилась и, сконфузившись своего мгновенного порыва, не договорила слова «брату». Шахова эта вспышка доверчивости и тронула, и ужасно обрадовала. «Вот-вот, я об этом и хотел сказать», — торопливым шепотом заговорил он. «Ах, как хорошо, что вы так сразу меня поняли. Расскажите мне о себе побольше, только чтобы вам самой это не было больно. Ведь как много мы с вами переговорили, а я до сих пор ничего о вашей жизни не знаю. Только не стыдитесь, и завтра не стыдитесь. Может быть, мы и разъедемся через четверть часа и не встретимся никогда больше, но все-таки это будет хорошо». «Да-да, это хорошо, и правда, как-то смело, ново, одним словом, хорошо, да? Оригинально? Ах, нет, не то. Оригинально — это в романах, это придуманное, а здесь что-то свежее. Ничего такого больше не повторится, я знаю, и всегда будешь вспоминать. Правда?» «Да. А вам никогда не приходила в голову мысль, что самые щекотливые вещи легче всего поверять тому, с кем только что встретишься?» «Да-да, потому что с близким знакомым уже есть свои прежние отношения, так по ним все и будет мериться. Но мы с вами отклоняемся. Пожалуй, и не дойдем до того, о чем стали говорить. Рассказывайте же о себе». «Хорошо, но я затрудняюсь только начать. И кроме того, я боюсь, чтобы не вышло по-книжному». «Ничего, рассказывайте, как знаете. Ну, начинайте хоть с детства. Где учились, как учились, какие были подруги, какие планы строили, как шалили».
1: В это время поезд с оглушительным грохотом промчался по мосту. Мимо окон быстро замелькали белые железные полосы мостового переплета. Когда грохот сменился прежним однообразным шумом, Егорский вдруг сразу перестал храпеть, перевернулся,
0: поправил под головой подушку и что-то произнес. Шахову послышалось не то «черт побери», не то «спать только мешают». Любовь Ивановна и Шахов замолчали и с возбужденно нетерпеливым ожиданием глядели на спину Егорского. В этом молчании оба чувствовали что-то неловкое и в то же время сближающее. «Ну, говорите, говорите», — шепнул, наконец, Шахов, убедившись, что Егорский опять заснул. Она рассказывала сначала неуверенно, запинаясь и прибегая к искусственным оборотам. Шахов должен был ей помогать наводящими вопросами. Но постепенно она увлеклась своими воспоминаниями. Она сама не замечала, как ее душа, до сих пор лишенная ласки и внимания, точно комнатный цветок солнца, радостно распускалась теперь навстречу теплым лучам его участия к ней. Язык у нее был своеобразно меткий, порой с наивными институтскими оборотами. Любовь Ивановна не помнила ни отца, ни матери. Троюродной тетке как-то удалось поместить ее в институт. Время учения было для нее единственным светлым временем в жизни. Несчастье ждало ее в последнем классе. Та же тетка, совсем забывшая Любу в институте, однажды взяла ее в отпуск и познакомила с надворным советником Александром Андреевичем Егорским. С тех пор надворный советник аккуратно каждое воскресенье под именем дяди появлялся в приемной зале института с пирожками от Филиппова и конфетами от Транже. Любовь Ивановна, беспечно смеясь вместе с подругами над дядей, также беспечно поедала дядины конфеты, не придавая им особенно глубокого смысла. Бедная институтка, конечно, не могла и подозревать, что Александр Андреевич давно уже взвесил и рассчитал свои на нее виды. В минуту откровенности, сладострастно подмигивая глазком, он уже не раз говорил друзьям о невесте.
1: «Дураки только», — говорил он, — «женятся рано и черт знает на ком. Вот я, например, женюсь, слава богу, в чинах и при капитальце-с. Да и невеста-то у меня будет прямо из гнездышка, еще тепленькая-с. Из такой, что хочешь, то и лепишь. Все равно, как воск».
0: «Да и наивно я уж очень была в то время», — рассказывала Любовь Ивановна. «Когда он был женихом, мне, пожалуй, и нравилось. Букеты, брошки, бриллианты, приданное, тонкое белье. Только когда к венцу повезли, я тут все и поняла. Плакала я, упрашивала тетку расстроить брак, руки у нее целовала. Не помогло. А Александр Андреевич нашел даже, что слезы ко мне идут. С тех пор я так и живу, как видите, 4 года. «Детей у вас, конечно, нет?» — спросил Шахов. «Нет. Ах, если бы были, все-таки я знала бы, для чего вся эта бессмыслица творится. К ним бы привязалась. А теперь у меня, кроме книг, и утешения никакого нет». Она среди разговора не заметила, как поезд замедлял ход. Сквозь запотевшие стекла показалась ярко освещенная станция. Поезд стал. Разбуженный тишиною, Егорский проснулся и быстро сел на диване. Он долго протирал глаза и скреб затылок, и, наконец, недовольно уставился на жену.
1: «Ложись спать, Люба», — сказал он отрывисто и хрипло. «Черт знает, что такое! И о чем это я не понимаю целую ночь разговаривать? Все равно путного ничего нет!»
0: Егорский опять почесался и покосился на Шахова.
1: «Ложись вот на мое место, а я сидеть буду».
0: Он приподнялся. «Нет-нет, Саша, я все равно не могу заснуть. Лежи, пожалуйста», — возразила Любовь Ивановна.
1: Егорский вдруг грубо схватил ее за руку. «А я тебе говорю, ложись, и, стало быть, ты должна лечь!» — закричал он озлобленно и выкатывая глаза. «Я не позволю, черт возьми, чтобы моя жена третью ночь по каким-то уголкам шепталась. Здесь не номера, черт возьми! Ложись же! Этого себе порядочный человек не позволит, чтобы развращать замужнюю женщину. Ложись!»
2: Он с силой дернул кверху руку Любови Ивановны и толкнул при этом локтем Шахова.
1: Художник вспыхнул и вскочил с места. «Послушайте!» — воскликнул он гневно. «Я не знаю, что вы называете порядочностью, но, по-моему, насилие над...»
2: Но ему не дала договорить Любовь Ивановна. Испуганная, дрожащая, она бессознательно положила ему руку на плечо и умоляюще шептала: «Ради Бога! Ради Бога!»
1: Шахов стиснул зубы и молча вышел на платформу. Ночь была теплая и мягко влажная. Ветер дул прямо в лицо. Пахло сажей. Видно было, как из трубы паровоза, точно гигантские клубы ваты, валил дым и неподвижно застывал в воздухе. Ближе к паровозу эти клубы, вспыхивая, окрашивались ярким пурпуром, и чем дальше, тем мерцали все более и более слабыми тонами. Шахов задумался. Его попеременно волновали то жалость и нежность к Любови Ивановне, то гнев против ее мужа. Ему было невыразимо грустно при мысли, что через 2-3 часа он должен ехать в сторону, и уже никогда больше не возобновится встреча с этой очаровательной женщиной. Что с ней будет? Чем она удовлетворится? Найдется ли у нее какой-нибудь исход? Покорится ли она своей участи полурабы, полуналожницы? Или... Об этом Шахов боялся думать. Или она дойдет, наконец, до унижения адюльтера под самым носом ревнивого мужа? Шахов и не заметил, как простоял около получаса на платформе. Опять замелькали огни большой станции. Поезд застучал на стыках поворотов и остановился.
4: «Станция Бирзула! Поезд стоит 1:10!» — прокричал кондуктор, проходя вдоль вагонов.
2: Шахов машинально засмотрелся на вокзальную суету и вздрогнул, когда услышал сзади себя произнесенным свое имя. «Леонид Павлович!» Он обернулся. Это была Любовь Ивановна. Инстинктивно он протянул ей руки. Она отдала ему свои и отвечала на его пожатие долгим пожатием, глядя молча ему в глаза. «Леонид Павлович», — быстро и взволнованно заговорила она, — «только 10 минут свободных. Мне бы хотелось, только ради Бога не откажите. Мне давно никогда не было так хорошо, как с вами. Может быть, мы больше не увидимся. Так я хотела вас просить взять на память. Это мое самое любимое кольцо». И главное — собственное. «Пожалуйста!» И она, торопясь и конфузясь, сняла с пальца маленькое колечко с черным жемчугом, осыпанным бриллиантиками. «Дорогая моя Любовь Ивановна, как все у вас хорошо!» — воскликнул Шахов. Он был растроган и чувствовал, что слезы щиплют ему глаза. «Дорогая моя, зачем мы с вами так случайно встретились? Боже мой, как судьба иногда зло распоряжается! Я не клянусь. Ведь вы знаете, что мы никогда друг другу не солгали бы. Но я ни разу еще в моей жизни не встречал такого чудного существа, как вы. И главное, мы с вами как будто нарочно друг для друга созданы. Простите, я, может быть, говорю глупости, но я так взволнован, так счастлив и... так несчастлив в то же время. Бывает, что 2 человека, как 2 половины одной вазы. Ведь сколько половин этих на свете, а только 2 сойдутся. Благодарю вас за кольцо. Я, конечно, его беру, хотя и так я всегда бы вас помнил. Только, Боже мой, зачем не раньше мы с вами встретились?» И он держал в своих руках и нежно сжимал ее руки. «Да», — сказала она, улыбаясь глазами, полными слез. «Судьба иногда нарочно смеется. Смотрите, стоят 2 поезда. Встретились они и разойдутся. А из окон 2 человека друг на друга смотрят и глазами провожают, пока не скроются из виду. А может быть, Эти два человека такое бы счастье дали друг другу. Такое счастье!» Она замолчала, потому что боялась разрыдаться.
4: «Второй звонок! Бирзу Лажмеренко! Поезд стоит на втором пути!» Закричал в зале первого класса протяжный голос.
2: Внезапно дерзкая мысль осенила Шахова. «Любовь Ивановна, Люба, — сказал он, задыхаясь, — садимся сейчас на этот поезд и обратно. Ради Бога, милая, ведь целая жизнь счастья. Люба!» Несколько секунд она молчала, низко опустив голову, но вдруг подняла на него глаза и ответила: «Я согласна». В одно мгновение Шахов уже был на полотне и на руках бережно переносил Любовь Ивановну на платформу другого поезда. Раздался третий звонок. «Кондуктор!» — торопливо крикнул Шахов, сбегая по ступенькам с платформы. «Вот в этом вагоне с той стороны сидит господин, полный в бакенбардах фуражки с бархатным черным околышем. Скажите ему, что барыня села и уехала благополучно с художником. Возьмите себе на чай». Свисток на станции, свисток на паровозе, поезд тронулся. На платформе никого не было, кроме Шахова и Любови Ивановны.
5: «Люба, навсегда? На всю жизнь?» — спросил Шахов, обвивая рукой ее талию.
2: Она не сказала ни слова и спрятала свое лицо у него на груди.
3: Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «На разъезде».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Железнодорожные истории. На радио «Звезда».
2: Виктор Драгунский. Рассказ «Поют колеса тра-та-та». Читает Глеб Гаврилов.

0: Этим летом папе нужно было съездить по делам в город Ясногорск. И в день отъезда он сказал: «Возьму-ка я Дениску с собой». Я сразу посмотрел на маму, но мама молчала. Тогда папа сказал: «Ну что ж, пристегни его к своей юбке. Пусть он ходит за тобой пристегнутый». Тут у мамы глаза сразу стали зеленые, как крыжовник. Она сказала: «Делайте, что хотите, хоть в Антарктиду». И в этот же вечер мы с папой сели в поезд и поехали. В нашем вагоне было много разного народу. Старушки и солдаты, и просто молодые парни и проводники, и маленькая девчонка. И было очень весело и шумно. И мы открыли консервы, и пили чай из стаканов в подстаканниках, и ели колбасу большущими кусками. А потом один парень снял пиджак и остался в майке. У него были белые руки и круглые мускулы, прямо как шары. Он достал с третьей полки гармошку и заиграл. И спел грустную песню про комсомольца, как он упал на траву возле своего коня у его ног и закрыл свои карие очи, и красная кровь стекала на зеленую траву. Я подошел к окошку и стоял и смотрел, как мелькают в темноте огоньки. И все думал про этого комсомольца, что я бы тоже вместе с ним поскакал в разведку, и его, может быть, тогда не убили бы. А потом папа подошел ко мне, и мы с ним вдвоем помолчали, и папа сказал: «Не скучай, мы послезавтра вернемся, и ты расскажешь маме, как было интересно». Он отошел и стал стелить постель. А потом подозвал меня и спросил: «Ты где ляжешь? К стенке?» Но я сказал: «Лучше ты ложись к стенке, а я с краю». Папа лег к стенке на бок, а я лег с краю тоже на бок. И колеса застучали: «Тра-та-та! Тра-та-та!» И вдруг я проснулся от того, что я наполовину висел в воздухе и одной рукой держался за столик, чтобы не упасть. Видно, папа во сне очень разметался и совсем меня вытеснил с полки. Я хотел устроиться поудобней, но в это время сон с меня соскочил. И я присел на краешек постели и стал разглядывать все вокруг себя. В вагоне уже было светло, и отовсюду свисали разные ноги и руки. Ноги были в разноцветных носках или просто босиком. И была одна маленькая девчонская нога, похожая на коричневую чурочку. Наш поезд ехал очень медленно. Колеса тарахтели. Я увидел, что зеленые ветки почти касаются наших окон, и получилось, что мы едем как по лесному коридору. И мне захотелось посмотреть, как оно так выходит, и я побежал босиком в тамбур. Там дверь была открыта настежь, и я ухватился за перильца и осторожно свесил ноги. Сидеть было холодно, потому что я был в одних трусиках, и железный пол меня прямо захолодил, но потом он согрелся, и я сидел, подсунув руки под мышки. Ветер был слабый, еле-еле дул, а поезд шел медленно-медленно. Он поднимался в гору, колеса тарахтели, и я потихоньку к ним подладился и сочинил песню. «Вот мчится поезд, красота, стучат колеса, тра-та-та». И случайно я посмотрел направо и увидел конец нашего поезда. Он был полукруглый, как хвост. Я тогда посмотрел налево и увидел наш паровоз. Он вовсю карабкался вверх, как какой-нибудь жук. Я догадался, что здесь поворот. А рядом с поездом была тропочка, совсем узкая, и я увидел, что впереди по этой тропочке идет человек. Издалека мне показалось, что он совсем маленький, но поезд все-таки шел побыстрее его, и я постепенно увидел, что он большой, и на нем голубая рубашка, и что он в тяжелых сапогах. По этим сапогам было видно, что он уже устал идти. Он держал что-то в руках. Когда поезд его догнал, этот дядька вдруг спустился со своей тропочки и побежал рядом с поездом. Сапоги его хрупали по камешкам, и камешки разлетались из-под тяжелых сапог в разные стороны. И тут я поравнялся с ним, и он протянул мне решето, затянутое полотенцем. И все бежал рядом со мной, и лицо у него было красное и мокрое. Он крикнул: «Держи решето, малый!» и ловко сунул мне его на колени. Я вцепился в это решето, а дяденька ухватился за перильца, подтянулся, вскочил на подножку и сел рядом со мной. Он вытер лицо рубашкой и сказал: «Еле влез». Я сказал: «Нате ваше решето». Но он не взял. Он сказал:
1: «Тебя как звать?»
0: Я ответил: «Денис». Он кивнул головой и сказал:
1: «А моего Сережка».
0: Я спросил: «Он в каком классе?» Дяденька сказал:
1: «Во вторым».
0: «Надо говорить во втором», сказал я. Тут он сердито засмеялся и стал стаскивать полотенце с решета. Под полотенцем лежали серебристые листья, и оттуда пошел такой запах, что я чуть не сошел с ума. А дяденька стал аккуратно снимать эти листья один за одним, и я увидел, что это полное решето малины. И хотя она была очень красная, она была еще и серебристая, седая, что ли. И каждая ягодка лежала отдельно, как будто твердая. Я смотрел на малину во все глаза.
1: «Это ее холодком прикрыло. Ишь, притуманилась», — сказал дядька. «Ешь давай».
0: И я взял ягоду и съел. И потом еще одну, и тоже съел, и придавил языком, и стал так есть по одной, и просто таял от удовольствия. А дяденька сидел и смотрел на меня, и лицо у него было такое, как будто я болен, и ему жалко меня. Он сказал:
1: «Ты не по одной, ты пригоршней»,
0: и отвернулся. Наверное, чтобы я не стеснялся. Но я его нисколько не стеснялся. Я добрых не стесняюсь. Я сразу стал есть пригоршней и решил, что пусть я лопну, но все равно я эту малину съем всю. Никогда еще не было так вкусно у меня во рту и так хорошо на душе. Но потом я вспомнил про Сережку и спросил у дяденьки: «А Сережа ваш уже ел?»
1: «Как же не ел?» — сказал он. «Было и он ел».
0: Я сказал: «Почему же было? А, например, сегодня он уже ел?» Дяденька снял сапог и вытряхнул оттуда мелкий камешек.
1: «Вот ногу мозолит, терзает, скажи ты. Вроде такая малость».
0: Он помолчал и сказал:
1: «И душу вот такая малость может в кровь истерзать. Сережка, браток, теперь в городе живет. Уехал он от меня».
0: Я очень удивился. «Вот так парень. Во втором классе, а от отца удрал». Я сказал: «А он один удрал или с товарищем?» Но дяденька сказал сердито:
1: «Зачем один? С мамой со своей. Ей, видишь ли, учиться приспичило. У ней там родичи, друзья-приятели разные. Вот и выходит кино. Сережка в городе живет, а я здесь. Нескладно, а?»
0: Я сказал: «Не волнуйтесь, выучится на машиниста и приедет. Подождите». Он сказал:
1: «Долго больно ждать».
0: Я сказал: «А он в каком городе живет?»
1: «В Курском».
0: Я сказал: «Нужно говорить в Курске». Тут дяденька опять засмеялся, хрипло, как простуженный, а потом перестал. Он наклонился ко мне поближе и сказал:
1: «Ладно, ученая твоя голова, я тоже выучусь. Война меня в школу не пустила. Я в твои годы кору варил и ел».
0: И тут он задумался, потом вдруг встрепенулся и показал на лес.
1: «Вот в этом самом лесу, браток. А за ним, гляди, сейчас село красное будет. Моими руками это село построено. Я там и соскочу».
0: Я сказал: «Я еще одну только горсточку съем, и вы завязываете свою малину». Но он придержал решето у меня на коленях.
1: «Не в том дело. Возьми себе».
0: Он положил мне руку на голую спину, и я почувствовал, какая тяжелая и твердая у него рука, сухая, горячая и шершавая. А он прижал меня крепко к своей голубой рубашке, и он был весь теплый, и от него пахло хлебом и табаком, и было слышно, как он дышит медленно и шумно. Он так подержал меня немножко и сказал:
1: «Ну, бывай, сынок, смотри, веди хорошо».
0: Он погладил меня и вдруг сразу спрыгнул на ходу. Я не успел опомниться, а он уже отстал, и я опять услышал, как хрупают камешки под его тяжелыми сапогами. И я увидел, как он стал удаляться от меня, быстро пошел вверх на подъем. Хороший такой человек в голубой рубашке и тяжелых сапогах. И скоро наш поезд стал идти быстрее, и ветер стал чересчур сильный, и я взял решето с малиной и понес его в вагон, и дошел до папы. Малина уже начала оттаивать и не была такая седая, но пахло все равно как целый сад. А папа спал. Он раскинулся на нашей полке, и мне совершенно негде было приткнуться, и некому было показать эту малину и рассказать про дядьку в голубой рубашке и про его сына. В вагоне все спали, и вокруг по-прежнему висели разноцветные пятки. Я поставил решето на пол и увидел, что у меня весь живот и руки, и колени красные. Это был малиновый сок, и я подумал, что надо сбегать умыться, но вдруг начал клевать носом. В углу стоял большой чемодан, перевязанный крест-накрест. Он стоял торчком. Мы на нем вчера резали колбасу и открывали консервы. Я подошел к нему и положил на него локти и голову. И сразу поезд стал особенно сильно стучать. И я пригрелся и долго слушал этот стук. И опять в моей голове запелась песня. «Вот мчится поезд, красота, поют колеса, тра-та-та».
2: Мы читали рассказ Виктора Драгунского «Поют колеса тра-та-та».
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Славомир Мрожек. Рассказ «Мизантроп». Читает Александр Курицын.

0: купе никого не было. Я сел у окна и раскрыл книгу. С шумом открылась дверь. Вошел субъект с большим чемоданом. Я снова погрузился в чтение, поскольку не имел никакого желания завязывать знакомство. Лишиться одиночества было бы слишком большой потерей. «Вы занимаете мое место». «Ваше место? Пожалуйста, проверьте». Я забыл, в какой карман спрятал свой билет, но, наконец, нашел. «Ваше место номер 34, а это место номер 39». Я пересел напротив. Мне не хотелось уходить от окна, я намеревался любоваться пейзажем. «Ваш багаж».
1: «Мой багаж?»
0: Он показал на полку. «А, вы имеете в виду мое пальто?» «Согласно правилам, это багаж, поскольку занимает место, предназначенное для багажа». Я забрал пальто с полки. Он с усилием поместил туда свой чемодан, разъясняя мне попутно, что этот участок полки должен находиться в исключительном распоряжении пассажира, обладающего правом занимать место номер 39. Поезд тронулся несколько рисковато. Я приступил к созерцанию пейзажа. «Вы заняли место номер 38». Я обернулся. На спинке кресла действительно находилась эмалевая табличка с этим номером. «Место номер 34 там». Он указал на угол у дверей. «Ну, какая разница? Ведь в купе больше никого нет». «Дело в принципе». Передо мной был выбор – либо вступить в открытый конфликт с этим маньяком, либо подчиниться. В обоих случаях я сумел бы дать ему удовлетворение, хоть и различными способами. И тогда я решил уйти из купе. Встав, я чуть не потерял равновесие. Локомотив, ускоряя ход, рванул вагоны. Чемодан над его головой сдвинулся на край полки. У меня мелькнула мысль, что следует ожидать новых рывков при следующем ускорении. Не говоря ни слова, я пересел на 34-е место, менее удобное относительно пейзажа, но зато дающее более выгодную диагональную точку наблюдения за чемоданом моего попутчика. Поезд притормозил, и чемодан сдвинулся обратно, вглубь полки. Я начал сомневаться в правильности моих расчетов. Мне следовало, как оказалось, учитывать и эффект торможения. Может, все же лучше перейти в другое купе? «Да-да, уважаемый, правила всегда следует соблюдать», — торжествующе сказал он тоном поучения. «Это определило мое окончательное решение. Я остался с твердым намерением продержаться до конца, ведь поезд еще не набрал полной скорости, так что надежда оставалась». Я прикрыл глаза. Помимо книги и пейзажа остается еще третье удовольствие от поездки – дремота. Но я не дремал. Из-под прикрытых век я мог наблюдать за полкой, не привлекая к себе внимания, чего не смог бы делать, читая или любуясь пейзажем. Расчет оказался верным. Медленно, но неуклонно чемодан передвигался к краю. Между мной и его центром тяжести установилось интенсивное взаимопонимание. Решающий момент приближался. И все же я решил дать моему попутчику шанс, не из гуманных соображений и уж никак не из любви к ближнему, из любопытства. «Вы, похоже, принадлежите к ярым сторонникам правил. Можно узнать, почему?» Он оживился. Явно то была его любимая тема. «Видите ли, правила необходимы для того, чтобы сохранялся порядок. Без правил начинается бардак». «Тогда я хочу вам кое-что предложить. Давайте поменяемся билетами. Вы займете мое место, а я ваше». «Так мы не нарушим правил, поскольку билеты у нас не именные, а на предъявителя. Что скажете?»
1: Некоторое время он ошеломленно молчал. «А для чего, собственно?»
0: «Потому что я люблю сидеть у окна, а вы?» Я ожидал ответа. Если бы он согласился, то был бы спасен.
1: «Но ведь место 39 мое?»
0: «Я вас понимаю. Да, это была бы манипуляция. Правила не могут быть абсолютно точными, однако это вовсе не значит, что нам позволено ими манипулировать. Разве не так?» Ну, конечно. И вы, следовательно, отождествляете правило с провидением.
1: С чем?
0: С провидением, с судьбой. Правило исключает произвольность, то есть случайность, то есть хаос. Стало быть, они олицетворяют собой глаз провидения, знак судьбы.
1: Вы это как-то так называете?
0: Я говорю то же, что и вы, только другими словами. Вы говорите «порядок», я говорю «провидение». Вы говорите «бардак», я говорю «хаос». Но ведь это одно и то же. Следовательно, правила имеют в себе нечто божественное. Теперь я понимаю, почему они для вас святы.
1: Правила, уважаемые, это правила, и все.
0: Вот и чудесно, сказал я и прикрыл глаза в знак того, что больше нам говорить не о чем. Так и было в действительности. Когда чемодан свалился, он, пораженный в висок металлическим кантом, сполз на пол. Я думал, что он потерял сознание, и, клянусь, я не желал этого, хотя бы потому, что теперь был в полной растерянности. Как приводит человека в чувство, и вообще такие осложнения. Беспомощно оглядываясь, я увидел стоп-кран, снабженный надписью «В случае опасности сорвать». Опасность была налицо. Если кто-нибудь не окажет ему первую помощь, его состояние может ухудшиться. Я сорвал. В результате поезд опоздал на 2 часа, что привело к хаосу в движении поездов на дорогах всего региона. Однако это нарушение порядка нисколько не помогло. Он, как выяснилось, умер мгновенно. Но я, несмотря ни на что, все время действовал в соответствии с правилами. Мне не в чем себя.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Хирург Самуил Воронов, российский подданный, который в начале 20 века эмигрировал во Францию, много лет искал секрет молодости. Профессор вводил себе клетки морской свинки, пересаживал людям обезьяньи железы. Воронов утверждал, после его операции плохо развитые дети обретают живость ума, а взрослые – бодрость и вторую молодость. О системе Воронова написали газеты, и его методика стала невероятно популярной. Несмотря на внушительную цену, в очереди на операцию к профессору стояли сотни людей. А чтобы обеспечить клинику донорскими органами, врач даже открыл во Франции собственный обезьяний питомник. Вскоре выяснилось, результат лечения не более чем самообман, а через несколько месяцев после операции люди начинают чувствовать себя даже хуже, чем прежде. Врач-шарлатан свернул свою практику, но остался в истории медицины и в литературе. Так и появился булгаковский герой в повести «Собачье сердце».
0: Кто эти люди?
1: Профессор Преображенский, он же Самуил Воронов.
0: История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Александра Сергеевича Пушкина брату легендарной кавалерист-девицы Василию Андреевичу Дурову. 16 июня 1835 года, Санкт-Петербург. Если Надежда Дурова согласится поручить мне свои записки, то с охотой берусь хлопотать об их издании. Если думает их продать в рукописи, то пусть назначит им цену, я их куплю. За успех, кажется, можно ручаться. Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести сильное общее впечатление. Александр Сергеевич Пушкин.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Студия Роман Авдеев. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, было отменено решение, которое предусматривало участие российских спортсменов в соревнованиях только в нейтральном статусе и запрет на участие в командных видах спорта. Снятие ограничений прокомментировал министр спорта России Михаил Дегтярев.
2: Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты.
1: Также Международный олимпийский комитет постановил, что российские атлеты будут проходить тесты на допинг в Международном агентстве по тестированию. Это временная мера, она будет действовать до восстановления российского антидопингового агентства. ФСБ задержало 8 членов террористической ячейки в Кабардино-Балкарии. По данным спецслужбы, они планировали атаки на административные здания правоохранительных органов, чтобы захватить оружие и уйти в подполье. При обыске у подозреваемых нашли 10 единиц огнестрельного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств, 18 ножей, а также медицинские препараты, снаряжение и продукты для жизни в горах, добавили в ФСБ. Проходить службу в пожарных частях смогут до 7 тысяч срочников в год, сообщили в пресс-службе МЧС. Такой вариант срочной службы внедрят пока в 36 регионах России, где есть специальные подразделения Федеральной противопожарной службы. Далее срочников будут направлять и в другие, в том числе приграничные регионы, добавили в министерстве. Срочники будут замещать свободные должности пожарных и водителей пожарных автомобилей. Приоритетно брать на службу будут выпускников учебных учреждений среднего образования пожарно-технического профиля. Марин Ле Пен снова может баллотироваться в президенты Франции. Парижский апелляционный суд смягчил приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Об этом сообщает телеканал «Франс-24». Теперь этот срок сокращен до 45 месяцев, из которых 30 условно. Однако наказание в виде 1 года домашнего ареста с электронным браслетом и 2 лет условного срока осталось в силе. Кроме того, Ле Пен должна выплатить штраф 100 тысяч евро. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
4: Видите ли, Ватсон?
3: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома, значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
4: Бельгийский першерон.
3: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
4: Да, Ватсон, какой?
3: Выходит, вы собираете макулатуру, но, черт возьми... Зачем?
4: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
5: Артур Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Человек в кадре. История одной фотографии.
7: В 1952 году во французский город Валларис приехал известный парижский фотограф Робер Дуано. Ему предстояло сделать портрет великого Пабло Пикассо.
8: Мы с ним познакомились, поговорили. Вечером я отправился в пекарню, которая поставляла художнику булочки. Одни из них были весьма необычными, четырехпалыми. Я спросил, как они называются. Мне ответили: «Руки Пикассо». Ну, конечно, как же еще? Я принес эти булки, положил их на стол перед Пабло и сделал фотографию. Ему понравилось. Он вообще любил шутки. 2 дня, что мы провели вместе, он постоянно смеялся. Пикассо — лучшая модель из тех, с кем я работал. Все, кто к нему приближался, оказывались осыпаны какой-то золотой пылью.
7: Снимок получился и вправду очень забавным. Художник сидит за столом, его руки опущены вниз, а на столе лежат огромные четырехпалые булки. Неординарное решение. Однако вряд ли эту немного странную постановочную композицию придумал именно фотограф. Скорее всего, идея принадлежит самому Пикассо. И вот как она появилась.
6: История одной фотографии.
7: В том же 52-м году он встречался со своим кумиром Чарли Чаплиным. Одна беда. Пабло не знал английского, Чарли не владел французским. Общались жестами. Пикассо молча показал свою мастерскую. Позже он вспоминал.
9: После демонстрации новых картин я поклонился и сделал широкий жест, показывая, что теперь настала очередь Чаплина. Он сразу же все понял. Зашел в ванную и устроил для меня чудеснейшую сценку бритья и умывания с различными эпизодами. Что-то вроде выдувания из носа мыльной пены. Затем Чарли взял две зубные щетки и исполнил великолепный танец с булочками из фильма «Золотая лихорадка». Казалось, вновь вернулись старые времена.
7: Скорее всего, художник сам рассказал эту историю Роберу Дуано и невольно стал соавтором знаменитой фотографии, которая получила неофициальное название «Руки булочки».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Кто из трех?» Читает Игорь Старосельцев.
2: В 1895 году в силу ряда обстоятельств Шерлок Холмс и я провели несколько недель в большом университетском городе. Там с нами произошла маленькая, но поучительная история, о которой я и хочу рассказать. Я опущу подробности, по которым читатели могли бы догадаться, о каком именно университете и колледже идет речь. События я буду описывать очень осторожно, ведь моя единственная цель – рассказать о необычайном таланте моего друга. Мы остановились в меблированных комнатах неподалеку от библиотеки, где Холмс изучал старинные английские документы. Его работа привела к столь важным и неожиданным результатам, что, впрочем, об этом я расскажу в другой раз. Итак, мы с Холмсом жили в меблированных комнатах около библиотеки. В один прекрасный вечер к нам пришел наш знакомый, профессор колледжа Святого Луки, мистер Хилтон Сомс. Это был очень высокий, худой, нервный и раздражительный человек. Он всегда выглядел так, как будто сильно из-за чего-то волнуется. В этот раз он пришел к нам и вовсе в совершенно разбитом состоянии. Сразу было понятно, что с ним случилось что-то из ряда вон выходящее. «Надеюсь, мистер Холмс, — начал он, — что вы уделите мне несколько часов вашего драгоценного времени. У нас в колледже Святого Луки случилась пренеприятная история. Не знаю, что бы я и делал, если бы сейчас в нашем городе не было вас».
3: «Сейчас я очень занят и не хотел бы отвлекаться от своих дел», — ответил Холмс. «Не лучше ли будет, мистер Сомс, если вы обратитесь в полицию?»
2: «О, ни за что! Вмешательство полиции в этом деле совершенно невозможно. Закон — вещь щекотливая. Возбудить дело легко, а вот как потом его замять? Дело, в котором я прошу вашей помощи, очень деликатное. Репутация нашего колледжа очень важна, и нужно постараться избежать скандала. Поэтому-то я и обратился к вам. Все знают, что вы не только гениальный, но и очень скромный человек. Никто в целом мире не сможет помочь нам, кроме вас. Умоляю вас, мистер Холмс, помогите».
3: Холмс, скучавший по своей лондонской квартире на Бейкер-стрит и лишенный на данный момент возможности заниматься своими химическими опытами из-за отсутствия приборов, был очень раздражителен. Услышав просьбу профессора, он пожал плечами, сделал кислое лицо и кивнул головой, как бы говоря: «Ну, говорите, черт вас возьми, все равно от вас не отвяжешься».
2: Гость начал поспешно рассказывать о своем деле, сильно размахивая руками. «Мистер Холмс, завтра у нас первый день экзаменов на стипендию Фортескью. Я один из экзаменаторов, преподаю греческий язык, а это самый первый экзамен. Студентам будет предложен большой отрывок из греческого текста, который они должны будут перевести без подготовки. Листы с отрывком мы раздадим студентам прямо на экзамене. До экзамена этот греческий текст тщательно охраняется, и это понятно. Представьте, что кто-нибудь из студентов узнает, какой отрывок мы выберем. В таком случае он сможет перевести его заранее. Вот потому-то мы и охраняем экзаменационные задания особенно тщательно. Сегодня в 3 часа пополудни мне принесли экзаменационный текст.
4: Полглавы из Фукидида.
2: Я должен был внимательно проверить, не закрались ли туда какие-нибудь ошибки. Я проработал до 4:30, но не успел окончить проверку. Я оставил текст на письменном столе и отправился на чаепитие к одному из моих друзей. Отсутствовал я около часа. Двери в нашем колледже двойные. Внутренние обиты зеленым сукном, а внешние — солидные дубовые. Я подошел к внешней двери и увидел, что в замке торчит ключ. Сперва я подумал, что, уходя, позабыл запереть дверь и начал проверять карманы. Но нет, мой ключ был при мне. Всего от моей двери существует 2 ключа. Один всегда у меня, а другой у моего слуги, Беннистера.
3: Он убирает мою квартиру вот уже 10 лет. Человек он безукоризненно честный, и я полностью доверяю ему». И действительно, оказалось, что это Беннистер, покидая квартиру после меня, позабыл свой ключ в замке. Это непростительно с его стороны. Положительно непростительно. Случись это в другой день, его оплошность можно было бы извинить. Но сегодня она привела к самым печальным последствиям. Войдя в комнату и бросив взгляд на письменный стол, я сразу увидел, что кто-то рылся в моих бумагах. Греческий текст был напечатан на трех листах. Когда я уходил из комнаты, они лежали все вместе. Теперь же один из листов валялся на полу, другой — на боковом столике около окна, а третий лежал там, где я его и оставил. Сидевший до сих пор неподвижно Холмс подался вперед. Первый лист на полу, второй около окна, а третий на своем месте, — повторил он. «Совершенно верно, мистер Холмс. Вы меня прямо удивляете. Как вы догадались?» — спросил пораженный Сомс. «Будьте любезны, продолжайте ваш рассказ», — произнес Холмс. «В первую минуту я подумал, что это Беннистер рылся в моих бумагах, но он клялся и божился, что нет. Я верю, что он не трогал бумаг. Но если Беннистер не виноват, то кто же это сделал? Предполагаю, что дело было так. Кто-нибудь, проходя мимо моей комнаты, увидел в замке ключ и, зная, что меня нет дома, вошел в комнату и прочитал экзаменационный текст. В общем, дело плохо. Стипендия Фортескью очень большая.

0: испугался, влил ему в рот несколько капель бренди, а затем тщательно осмотрел комнату. Скоро я убедился, что мой гость не только рылся в бумагах, но и оставил после себя кое-какие следы. На столике около окна я нашел графитовую стружку. Очевидно, он точил там карандаш. Тут же валялся и обломок грифеля. Видимо, негодяй так торопился переписать текст, что сломал карандаш и вынужден был поточить его. «Великолепно!» — произнес Холмс. Очевидно, что он уже заинтересовался этим делом, и хорошее настроение сразу же вернулось к нему. «Право, мистер Сомс, вам страшно повезло!» «Это еще не все», — сказал профессор. «Только на днях я оклеил свой письменный стол новой красной кожей. И я, и Беннистер отлично помним, в этом мы готовы поклясться, что кожа была в идеальном состоянии. И вот теперь я обнаружил на ней порез, не царапину, а именно порез, длиной около 3 дюймов. Кроме того, я нашел на столе шарик из черного то ли теста, то ли глины. В глине были какие-то песчинки или опилки. Я уверен, что все эти следы оставил тот самый человек. Больше ничего подозрительного в комнате я не заметил. Я долго думал, что мне делать. Наконец вспомнил, что по счастливой случайности сейчас в нашем городе находитесь вы, и вот решил прийти к вам с просьбой помочь мне в этом деле. Пожалуйста, помогите мне, мистер Холмс. Вы же понимаете, в каком затруднительном положении я нахожусь. Или я должен найти виновного, или же буду вынужден отложить экзамен. Ведь для того, чтобы подготовить новый текст, понадобится время. Да и отложить испытание без каких-либо объяснений нельзя, а это приведет к страшному скандалу. Тень будет брошена не только на наш колледж, но и на весь университет. Я бы очень хотел уладить это дело тихо, без огласки». «Я охотно помогу вам», — ответил Холмс, вставая с кресла и поспешно надевая пальто. «Это интересное дело. Скажите, кто-нибудь заходил к вам после того, как вы получили этот текст?»
1: «Да, ко мне заходил Даулат Рас, индийский студент. Он живет со мной в одном подъезде. Он заходил спросить об экзамене».
0: «Он тоже будет сдавать его?»
1: «Да».
0: «А текст был в это время на столе?»
1: «Насколько помню, да, но он лежал свернутым в трубочку».
0: «А он мог как-нибудь догадаться, что это именно экзаменационный текст?»
1: «Это, конечно, возможно».
0: «А больше никого в комнате не было?»
1: «Никого».
0: «А кто еще знал, что текст у вас?»
1: «Никто, кроме наборщика из типографии».
0: «А этот Беннистер знал?»
1: «Конечно, нет. Да и откуда?»
0: «А где Беннистер сейчас?»
1: «Да ведь я вам уже говорил, что бедняга совсем расхворался. Я оставил его у себя. Он сидел на стуле в полуобморочном состоянии.
0: К сожалению, мне было некогда с ним возиться. Я торопился к вам». «А дверь вы оставили открытой?»
1: «Да, но бумаги на этот раз я запер в стол».
0: «Из всего, что вы мне сейчас сообщили, мистер Сомс, вытекает следующее. Или в тексте рылся ваш индийский студент, или текст переписал человек, не знавший о его существовании и наткнувшийся на него совершенно случайно».
1: «Да, я придерживаюсь такого же мнения».
0: Холмс загадочно улыбнулся. «Пойдемте же, пойдемте», — произнес он. «Вам это дело, Ватсон, не понравится, оно не в вашем вкусе, тут нет ничего сенсационного. Впрочем, если хотите, то пойдемте с нами, я буду очень рад. Ну-с, мистер Сомс, я к вашим услугам».
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Кто из трех?».
0: Окно нашего клиента выходило на поросший травой двор старого колледжа. Окно было длинное, низкое, решетчатое. Готическая дверь с аркой вела на истертую каменную лестницу. Комнаты профессора находились на первом этаже. Наверху, на втором, третьем и четвертом этажах, жили 3 студента. Когда мы пришли к дому, были уже сумерки. Холмс остановился и внимательно поглядел на окно. Затем он подошел к нему, поднялся на цыпочки и заглянул в комнату. Он мог войти только через дверь, сказал

0: мистер Сомс. «В окно не влезешь. Открывается только часть рамы». Холмс как-то странно поглядел на ученого мужа и ухмыльнулся. «Боже мой! Что ж, вы правы. Тут мы ничего не увидим. Пойдемте внутрь». Профессор отпер дверь и пригласил нас в комнату. Мы остановились у входа, а Холмс принялся рассматривать ковер. «Да, жалко, здесь нет никаких следов», — произнес он. «Впрочем, и не было смысла искать их. Сегодня сухая погода. А ваш слуга, по-видимому, выздоровел? Вы сказали, что когда вы уходили, он сидел на стуле. А на каком именно стуле?»
1: «Вон там, около окна».
0: «Вижу, вижу. Около этого маленького столика, стало быть. Входите, господа, в комнату, теперь можно. С ковром я покончил. Теперь надо заняться столиком». «Ну, конечно, ход событий ясен. Этот человек, войдя, подошел к столу и взял экзаменационные листы. Сперва первый, потом второй и, наконец, третий. Почему он понес их к столику около окна?» «Понятно, почему. Стоя там, он мог следить, не возвращаетесь ли вы назад. Это была необходимая мера предосторожности».
2: «Ему понадобилось бы время, чтобы убежать».
1: «Но это казалось напрасно, так как я вернулся через боковую дверь», — сказал Сомс.
0: «Ах, вот как! Прекрасно, прекрасно! Но как бы то ни было, этот человек рассчитывал, что вы вернетесь через двор. Позвольте-ка посмотреть на бумаги. Не осталось ли на них следов от пальцев?» «Нет, не осталось». «Прекрасно. Значит, сначала он взял первый лист и переписал его. Сколько ему нужно было времени на это, если он сокращал слова?» «Не менее четверти часа». «Затем он бросил этот лист и принялся за второй. Он успел переписать половину, но тут вернулись вы, и ему пришлось поспешно уйти. У него даже не было времени положить листы на место. А скажите мне, мистер Сомс, подходя к своей комнате, вы не слышали быстрых шагов на лестнице?»
1: «Нет, кажется, не слышал».
0: «Хорошо-с. Да, этот молодой человек лихорадочно переписывал греческий текст. Он так торопился, что даже сломал карандаш. Ему пришлось снова его заточить. Поглядите-ка, Ватсон, это интересно. Карандаш был особенный. По размерам он был больше обыкновенного, а грифель в нем был мягче. Это карандаш темно-голубого цвета, а название фирмы напечатано на нем серебряными буквами. Он уже почти заканчивается. Теперь в нем осталось не более 1,5 дюймов длины. Найдите точно такой карандаш, мистер Сомс, и преступник в ваших руках. Могу еще прибавить, что у этого господина большой и тупой перочинный ножик».
2: Мистер Сомс был, по-видимому, ошарашен этим потоком сообщений.
1: «Но как вы догадались о длине карандаша?» — спросил он.
0: Холмс поднял карандашную стружку. На ней явственно были видны две буквы «НН». «Глядите-ка, теперь понятно?» — воскликнул он.
2: «Извините, я ничего не понимаю», — ответил Сомс.
0: «Ватсон, я был виноват, упрекая вас в несообразительности. Мистер Сомс ничуть не догадливее вас. Эти две буквы «Н» составляют конец слова, а самый крупный производитель карандашей — это Фабер. Иоганн Фабер. То есть буквы НН — окончание имени Иоганн. Теперь мы точно знаем, какой карандаш у этого человека. Столик он немного отодвинул, чтобы быть ближе к лампе. Теперь хотелось бы узнать, на какой бумаге он писал. Если бумага была тонкая, то следы должны были остаться на коже, которой оклеен стол». «Нет, никаких следов не имеется. Тут мы ничего больше не увидим, и поэтому перейдем к другому письменному столу. Ага, я вижу маленький шарик. Должно быть, вы о нем говорили, мистер Сомс? Помните, вы говорили о каком-то черном тестообразном веществе? Так, это кусочек пирамидальной формы. В нем точно есть какие-то песчинки, вроде пыли. Да-да, вы были правы, мистер Сомс. Однако это очень интересно. А порез на столе очень большой. Кожа прямо-таки разорвана. Сверху идет едва заметная царапина, а чем дальше, тем она становится глубже и оканчивается большой дырой. Я очень вам благодарен, мистер Сомс, за то, что вы обратили мое внимание на это дело».

0: Куда ведет эта дверь? Вы уже заходили в спальню после этой истории?
1: Нет, я пошел прямо к вам.
0: Мне хотелось бы взглянуть на вашу спальню.
1: Да, это прекрасная комната в старинном стиле. Погодите немножко, не входите, я осмотрю пол.
0: Нет, на полу ничего нет. А зачем здесь эта занавеска? А, за ней висит ваша одежда. Ну, если кому-нибудь нужно было спрятаться в вашей спальне, то он, конечно, спрятался бы за этой занавеской. Под кровать забраться нельзя, слишком низко, а гардероб слишком маленький. Надеюсь, что за занавеской мы никого не найдем. И Холмс быстро отдернул ее. По его лицу было видно, что он был готов ко всему, но там никого не оказалось. На вешалке висели 3 или 4 костюма. Холмс присел на корточки и стал разглядывать пол.
2: «Эге, а это что такое?» — воскликнул он.
0: На полу виднелась пирамидальная кучка черного пеплообразного вещества, похожего на то, которое было найдено на письменном столе в кабинете. Холмс собрал вещество на ладонь и подошел к лампе.
2: «Ваш гость побывал не только в кабинете, но и в спальне», — произнес он.
1: «Я не понимаю, что ему там понадобилось?» — воскликнул Сомс.
0: «О, это же совершенно ясно. Вы вернулись совсем неожиданно, и ваш гость узнал о вашем приходе уже тогда, когда вы были у двери. Что ему оставалось делать? Он схватил свои вещи, кинулся в спальню и спрятался за занавеску».
1: «Боже мой, мистер Холмс, неужели же он сидел в спальне в то самое время, когда я стоял в кабинете и разговаривал с Беннистером?»
0: «Все было именно так».
1: «Но ведь могло случиться и по-другому, мистер Холмс. Не знаю, обратили ли вы внимание на окно в спальне?»
0: «Как же, это итальянское окно со свинцовой рамой. Одна из створок достаточно широка, и через нее можно влезть в комнату».
1: «Совершенно верно, мистер Холмс. И заметьте, это окно выходит в переулок, так что в него можно влезть, не будучи замеченным со двора. Я думаю, что этот человек забрался через это окно в спальню, наследил в ней, затем перешел в кабинет, а когда я стал открывать дверь, то убежал обратно той же дорогой».
0: Холмс нетерпеливо замотал головой. «К делу!» — воскликнул он. «Насколько я понял, вы говорили, что в одном подъезде с вами живут 3 студента».
1: «Да-да, это так».
0: «И все они будут завтра сдавать экзамен?»
1: «Да».
0: «Кого же из них мы можем подозревать?»
1: Сомс заколебался. «Видите ли, это очень деликатный вопрос. Нельзя высказывать подозрения без каких-либо доказательств».
0: «Но все же поделитесь ими, а уж о доказательствах подумаю я».
1: «В таком случае я лучше вкратце опишу их вам. На втором этаже живет Джилкрист, замечательный студент и спортсмен. Он состоит в командах колледжа по регби и крикету, а также не раз выигрывал призы за прыжки в длину. Красивый, сильный юноша. Его отец, сэр Джеймс Джилкрист, был очень богат, но разорился, играя на скачках. И сын остался без всяких средств к существованию. Но он очень трудолюбив и, я уверен, далеко пойдет.
0: На третьем этаже живет индиец Даулат Рас. Он всегда спокоен и уравновешен. Все эти индийцы таковы, скрытный народ. Их не разберешь. Учится он, в общем, неплохо, но греческий язык у него хромает. На верхнем этаже живет Майлз Макларен. Способности у него блестящие, но он большой лентяй. Ужасно жаль, так как он действительно очень талантлив. Он мог бы стать настоящим украшением университета, но, увы, этого никогда не произойдет. Макларен своеволен, беспринципен и слишком любит развлечения. В прошлом году его чуть не исключили из-за карточных игр. Весь этот семестр он ленился и экзамена наверняка сильно боится.
2: Так стало быть, вы подозреваете его?
1: Я бы не стал говорить столь категорично, но, по моему мнению, для этого есть все основания.
0: Прекрасно. Теперь, мистер Сомс, мне хотелось бы познакомиться с вашим слугой, этим Беннистером.
3: Сомс позвонил, и в комнату вошел Беннистер.
1: Это был маленький человек лет 50. Волосы у него были седые, лицо бледное и гладко выбритое. По-видимому, он еще не совсем оправился от пережитого волнения.
3: Его одутловатую физиономию
1: подергивала судорога, пальцы нервно сжимались.
4: «Мы, Беннистер, обсуждаем здесь эту историю», — сказал Сомс.
5: «Слушаю, сэр».
2: «Это вы забыли в двери ключ?» — обратился к слуге Холмс.
5: «Точно так, сэр».
2: «И надо же было вам оказаться таким забывчивым как раз в тот день, когда в кабинете были важные бумаги», — продолжал мой приятель.
5: «Точно так, сэр. Вышла большая беда, но я и раньше, бывало, забывал ключ в замке».
2: «А когда вы вошли в кабинет?»
5: «Около половины пятого. В это время мистер Сомс всегда пьет чай».
2: «И долго вы пробыли в комнате?»
5: «Я ушел вскоре после мистера Сомса».
2: «А просматривали ли вы бумаги на столе?»
5: «Разумеется, нет, сэр. Зачем мне это?»
2: «Но как же так случилось, что вы забыли вынуть ключ?»
5: «У меня в руках был чайный поднос. Я хотел вернуться за ключом, но потом позабыл».
2: «А во внешней двери есть пружинный замок?»
5: «Нет».
2: «То есть она все время была открыта?»
5: «Именно так».
2: «Значит, человек, который забрался в комнаты мистера Сомса, мог выйти и через дверь?»
5: «Да, сэр».
2: «Вы были очень взволнованы, когда мистер Сомс вернулся и позвал вас к себе?»
5: «Точно так, сэр. Я уже много лет служу здесь, но еще никогда не случалось такого несчастья. Я чуть в обморок не упал».
2: «Да, это я знаю. А скажите, где вы стояли, когда почувствовали себя плохо?»
5: «Да вот здесь, около двери».
2: «Странно, очень странно. Почему же тогда вы не сели на ближайший стул, а пошли вон туда, в угол?»
5: «Не знаю, сэр. Мне было очень нехорошо. Я и не думал о том, где мне лучше сесть».
0: «Верно, верно, мистер Холмс», — вмешался Сомс. «Беннистер был страшно взволнован. Он сделался сам не свой».
2: «Итак, когда ваш хозяин ушел, вы остались здесь», — продолжал Холмс, обращаясь к слуге.
5: «Я пробыл здесь, сэр, с минуту или две, а потом запер дверь и ушел к себе в комнату».
2: «Кого же вы подозреваете, Беннистер?»
5: «Ничего не могу сказать вам об этом, сэр. По моему мнению, во всем нашем университете не найдется ни одного человека, который решился бы на такую дерзость».
2: «Благодарю вас», — произнес Холмс, а затем, как будто что-то припомнив, добавил. «Еще один вопрос. Вы никому из этих трех студентов, живущих в вашем подъезде, не рассказывали об этой истории?»
5: «Нет, сэр, никому и ни слова не сказал».
2: «И никого из них не видели?»
5: «Никого, сэр».
2: «Очень хорошо. А теперь, мистер Сомс, мы осмотрим двор».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Кто из трех?» Читает Игорь Старосельцев.
2: В окнах всех этажей горел свет. «Все три пташки сидят в своих гнездышках», — сказал Холмс. «Это что такое? По-видимому, кто-то не находит себе места». В одном из окон быстро двигалась тень. Это студент-индиец ходил взад и вперед по комнате. «Хотелось бы мне поглядеть на всех троих», — сказал Холмс. «Можно ли как-то это устроить?»
3: «Это нетрудно», — ответил Сомс. «Эти комнаты самые старые во всем колледже, и к нам нередко заезжают туристы для осмотра дома. Давайте я вас провожу».
2: «Только, пожалуйста, не называйте наши имена», — прошептал Холмс. Сомс постучался в дверь. Джилкрист был высокий, тонкий, белокурый молодой человек. Принял он нас очень любезно. Комната действительно представляла собой любопытный образец средневекового интерьера. Холмс пришел от нее в восторг и даже стал срисовывать одну из фресок, сломал свой карандаш и попросил студента одолжить ему перочинный ножик. Ту же историю с карандашом Холмс проделал и в комнате индийца. Это был маленький смуглый человечек с крючковатым носом. На нас он глядел из-под лобья, недоверчиво, и был ужасно рад, когда мы ушли. Я все время наблюдал за Холмсом, но лицо его было непроницаемо. Мне показалось, что он пока не нашел того, что искал. В третьей комнате мы потерпели фиаско. Дверь нам не открыли, а вместо этого мы услышали свирепую ругань. Макларен ревел, как бык. «Что за черти здесь таскаются?» — услышали мы. «Завтра экзамен, и мне некогда принимать гостей! Ступайте к черту!» Мы пошли вниз по лестнице. Сомс был весь красный от гнева.
3: «Грубиян!» — заговорил он. «Положим, он не знал, что это я стучусь, но все-таки нельзя же быть таким невежливым. Кроме того, при нынешних обстоятельствах его поведение прямо-таки подозрительно».
2: На эти слова Холмс ответил очень странным вопросом. «Скажите, а какого роста этот Макларен?»
3: «Не могу сказать точно. Он выше индийца, но ниже Джилкриста. Примерно около 5 футов».
2: «Это очень важно», — сказал Холмс и потом совсем неожиданно прибавил. «Ну а теперь, мистер Сомс, я пожелаю вам спокойной ночи».
4: Профессор был поражен и напуган.
3: «Боже мой!» — воскликнул он. «Неужели вы меня покидаете, мистер Холмс? По-видимому, вы забыли, в каком ужасном положении я нахожусь. Ведь мне нужно покончить с этим делом не позднее сегодняшнего вечера. Завтра экзамен. Не могу же я просто отложить его. Надо что-нибудь решить».
2: «Оставьте все как есть», — ответил Холмс. «Я забегу к вам завтра утром. Возможно, я смогу вам все объяснить, а пока ничего не предпринимайте».
3: «Хорошо, мистер Холмс.
2: Главное, будьте спокойны и ни о чем не тревожьтесь. Мы постараемся уладить все ваши затруднения. Черную глину и остатки карандаша, если позволите, я возьму с собой. Спокойной ночи».
5: Когда мы вышли во двор, было совсем темно. Холмс еще раз взглянул на освещенные окна. Индиец продолжал маршировать взад и вперед по своей комнате. Джилкрист и Макларен не подавали признаков жизни.
2: «Ну, что вы думаете об этом деле, Ватсон?» — спросил Холмс, когда мы вышли на улицу. «Это маленькая салонная задачка. Нечто вроде фокуса с 3 картами, не правда ли? Перед нами 3 молодых людей. Надо угадать, кто из них виновен. Надо сделать выбор. Кого бы вы выбрали?»
6: «По-моему, виноват тот сквернослов с верхнего этажа. Впрочем, я подозреваю и индийца. Уж очень он хитер. И почему это он все время шагает по комнате?»
2: «Ну, это как раз ничего не значит. Он просто учит. Ведь у многих есть привычка что-либо разучивать, шагая взад и вперед.
6: Но он вел себя довольно-таки подозрительно.
7: А как бы вы поступили на его месте? У вас завтра экзамен, вы заняты, а к вам в комнату вваливается компания незнакомцев и мешает вам заниматься. Нет, Ватсон, все это пустяки. Перочинные ножи, карандаши. Единственный, кто занимает мои мысли, это Беннистер. Мне ужасно интересно узнать, какую роль он сыграл в этой истории.
8: Но этот человек кажется честным.
7: И мне он показался честным. И это-то всего более избивает меня с толку. С какой стати честному человеку... Погодите, вот как раз напротив нас канцелярский магазин. Начнем-ка наши поиски. В городе было всего 4 более или менее приличных канцелярских магазина. В каждом из них Холмс показывал карандашные стружки и просил дать ему точь-в-точь такой же карандаш. Однако все 4 продавцов сказали, что нужный нам карандаш больше обыкновенного размера, и получить его можно только по заказу. Холмс не был огорчен неудачей, он только пожал плечами. «Не везет нам, Ватсон», — сказал он. «Карандаш был кратчайшим путем к нашей цели, но ничего не вышло, ниточка оборвалась. Беды, впрочем, в этом нет. Кажется, в данном случае я обойдусь и без карандаша». Он взглянул на часы. «Однако, дорогой мой, времени-то уже порядочно, 9 часов, а наша хозяйка собиралась угостить нас зеленым горошком в 7:30. Однажды она откажет нам от квартиры. А все вы виноваты, Ватсон. Вечно курите свой табак и опаздываете к обеду. Впрочем, пусть отказывает. Мы так или иначе успеем решить задачу о нервном профессоре, забывчивом слуге и 3 предприимчивых студентах». Весь вечер Холмс хранил молчание. Я заметил лишь, что после ужина он долго сидел за столом, очевидно, о чем-то раздумывая. На следующее утро, в 8 часов, когда я только-только закончил одеваться, Шерлок Холмс пришел в мою комнату и сообщил. «Ватсон», — сказал он, — «нам пора в колледж Святого Луки. Можете ли вы обойтись сегодня без завтрака?»
8: «Разумеется, могу».
7: «Отлично. А то ведь Сомс ужасно волнуется. Он ждет от нас объяснений».
8: «И вы сможете дать их?»
7: «Кажется, смогу».
8: «Значит, вы раскрыли преступление?»
7: «Да, Ватсон, я решил эту маленькую задачку».
8: «И что же вы узнали?»
7: «А вы думаете, что я напрасно проснулся сегодня в 6 часов утра и отмахал по меньшей мере 5 миль? Я отлично поработал, и теперь у меня кое-что есть. Поглядите-ка». Он разжал руку. В ладони у него лежали 3 кусочка черной липкой глины.
8: «Но у вас вчера было только 2 таких комочка, — воскликнул я.
7: «А сегодня 3. 3-й комочек я достал там же, откуда ведут свое происхождение 2 первые. Ну что же вы, Ватсон, собирайтесь-ка, пора идти к Сомсу».
1: Радио «Звезда». Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Кто из 3».
7: Когда мы вошли в кабинет профессора, он был очень взволнован и имел совсем жалкий вид. Да и как было не волноваться? Еще 9 часов, и должен начаться экзамен. Что ему было делать? Придать происшествие огласке и устроить скандал? Или же сделаться соучастником преступления? При виде Холмса он весь задрожал и, вытянув руки, бросился к нам навстречу.
3: «Слава Богу, вы пришли! А я здесь с ума сходил от страха! Думал, что вы бросили это дело! Так что же? Что мне делать? Можно приступать к экзамену?»
7: «Да, вы можете начинать экзамен», — ответил Холмс.
3: «А как же этот негодяй?
7: Он не придет».
3: «А, значит, вы знаете, кто это был?»
7: «Думаю, что знаю. Как вы уже говорили мне, мистер Сомс, это дело не подлежит огласке. Стало быть, мы сами устроим маленький суд. Вы садитесь здесь, мистер Сомс, а вы, Ватсон, здесь. Я буду председателем и займу кресло посередине. Не правда ли, вид у нас внушительный? Преступник разнервничается и почувствует раскаяние. Будьте любезны, позвоните».
8: Вошел Беннистер. Взглянув на нас, он вдруг попятился. Очевидно, наш шутливо-торжественный вид его напугал.
7: «Будьте любезны, закройте дверь», — произнес Холмс. «Хорошо. Ну а теперь, Беннистер, мы просим вас рассказать нам всю правду о вчерашнем происшествии».
9: Слуга побледнел, как полотно.
3: «Да я и так вам все рассказал, сэр»,
7: — сказал он. «И вы ничего не хотите добавить?»
3: «Ничего, сэр».
7: «Хорошо. В таком случае я сам сообщу вам кое-что. Помните, вчера вы почувствовали себя плохо и сели вон на тот стул?»
3: «Помню, сэр».
7: «Ну так я вам скажу. Вы сели на тот стул лишь для того, чтобы спрятать одну вещицу. Если бы мистер Сомс увидел эту вещь, он догадался бы, что в квартире находится человек, которого вы покрываете».
9: Теперь лицо старого слуги стало совсем белым. Он напоминал мертвеца.
3: Что вы, сэр? Да у меня и в мыслях ничего подобного не было!» — забормотал он.
9: Лицо Холмса стало любезным до приторности.
7: «Это только предположение, Беннистер», — произнес он. «Откровенно признаюсь, никаких доказательств у меня нет. Но есть кое-что, что я знаю наверняка. Как только мистер Сомс ушел, вы встали и выпустили из спальни прятавшегося там человека».
9: Беннистер долго шевелил губами, прежде чем ответить. Наконец он произнес:
3: «В спальне никто не прятался, сэр».
7: «Ай-ай, вот это уже нехорошо, Беннистер. Когда вы опровергли мое предположение, я ничего не мог вам возразить, но теперь я скажу вам прямо, что вы лжете».
9: Лицо слуги стало угрюмым и вызывающим.
3: «Я говорю правду», —
9: сказал он упрямо.
7: «Ах, нехорошо. Признайтесь-ка лучше, Беннистер».
3: «Я говорю правду, сэр. В спальне никого не было».
7: «В таком случае мы не будем вас более допрашивать, а попросим вас встать вот здесь, у двери, ведущей в спальню. А вас, Сомс, я попрошу лично сходить за юным Джилкристом и привести его сюда».
9: Профессор вышел и через минуту вернулся вместе со студентом. Это был очень красивый молодой человек, высокий, стройный, гибкий. Походка у него была быстрая и энергичная, лицо открытое и симпатичное. В его больших голубых глазах читалось смущение. Затем его взгляд упал на Беннистера, и смущение еще больше возросло.
7: «Закройте, пожалуйста, дверь», — сказал Холмс. «Теперь, мистер Джилкрист, мы здесь одни, никто нас не услышит. Предупреждаю вас, что все, что здесь будет сказано, навсегда и для всех останется тайной. Мы можем быть откровенны друг с другом. Нам хотелось бы знать, мистер Джилкрист, каким образом вы, человек честный, решились вчера на такой поступок?»
9: Несчастный молодой человек отшатнулся назад и поглядел на Беннистера. В этом взгляде явственно читались ужас и упрек.
3: «Нет-нет, мистер Джилкрист, я ничего им не говорил!» — воскликнул слуга.
7: «Зато вы признались теперь», — произнес Холмс и, снова обратившись к студенту, продолжил. «Сами видите, сэр, теперь, после этих слов Беннистера, ваше положение безнадежно. Лучше признайтесь».
9: С минуту Джилкрист стоял неподвижно, стараясь овладеть собой. Затем он вдруг приблизился к письменному столу, упал на колени и, закрыв лицо руками, начал отчаянно рыдать.
7: «Ну-ну, успокойтесь», — ласково произнес Холмс. «Человеку свойственно заблуждаться. Никто не решится назвать вас отъявленным преступником. Мне кажется, мистер Джилкрист, что в настоящую минуту вам трудно говорить. Позвольте, я сам расскажу мистеру Сомсу, как все это произошло. Если я в чем-нибудь ошибусь, поправьте меня. Не трудитесь отвечать. Молчание — знак согласия. Итак, слушайте. Вы сказали мне, мистер Сомс, что никто не мог знать о том, что экзаменационные листы находятся в вашем кабинете. Знал об этом только наборщик, но винить его было бы нелепо. С какой стати ему было забираться в ваш кабинет? Он мог бы скопировать текст у себя в типографии. Что касается индийца, то его я никогда и не подозревал. Во время его визита к вам бумаги были свернуты, и он не мог догадаться, что это такое. С другой стороны, все это и не могло быть чистой случайностью. Человек случайно вошел в комнату, хозяин которой случайно отсутствовал, а на письменном столе, опять-таки, случайно лежали важные бумаги. Такое совпадение недопустимо. Для меня было ясно, что человеку, проникшему в ваш кабинет, было известно об этих листах. Но как же он узнал о них? Вы помните, мистер Сомс, как я подошел со двора к окну вашей комнаты и стал его осматривать? Вы предположили, будто я думаю, что кто-нибудь мог проникнуть в ваш кабинет через окно. Это днем-то? На глазах у людей? Ваше предположение, Сомс, меня просто рассмешило. Оно было, простите меня, совершенно нелепо. Я предположил, что кто-то проходил мимо и, заглянув в окно, увидел на столе экзаменационные листы. Вот для этого-то я и измерил расстояние от окна до земли. Мне хотелось определить рост этого человека. Во мне, мистер Сомс, 6 футов. И все-таки для меня окно было высоковато. Человеку ниже меня ростом нечего и думать о том, чтобы заглянуть в вашу комнату. Таков был мой первый вывод. Я подумал, что один из ваших студентов должен быть очень высоким, и к этому-то великану и надо присмотреться. Затем я обследовал комнаты изнутри. Свои наблюдения по поводу столика около окна я уже сообщил вчера. Что же касается большого стола, то его осмотр не дал мне ничего существенного. Затем вы стали описывать студентов. А мистере Джилкристи вы сообщили, что он занимается спортом и особенно успешен в прыжках в длину. После этих слов мне стало все ясно. Оставалось лишь дополнить общую картину некоторыми вещественными уликами, что я и сделал. Вы хотите знать, как все это произошло? А вот как. Вчера мистер Джилкрист после обеда упражнялся в прыжках на спортивной площадке, после чего он шел по двору колледжа с туфлями в руках. Вам известно, конечно, что обувь для прыжков снабжена длинными острыми шипами. Проходя мимо вашего окна, он увидел, благодаря своему росту, что на письменном столе лежат какие-то бумаги. Он сейчас же догадался, что это за бумаги. Затем он вошел в дом и, проходя мимо вашей двери, увидел в замке ключ. И внезапно ему пришло в голову войти в кабинет и удостовериться в правильности своего предположения, действительно ли бумаги, увиденные им со двора, и есть экзаменационные листы. Это было совершенно безопасно, ведь если бы он встретил вас в комнате, то ответил бы, что пришел посоветоваться по какому-нибудь вопросу. Молодой человек вошел в комнату, посмотрел на листы и поддался понятному соблазну. Туфли он положил на письменный стол. «А что вы положили, сэр, на стул около окна?»
10: «Перчатки», — ответил Джилкрист.
7: Холмс торжествующе поглядел на Беннистера и продолжил. Итак, он положил перчатки на стул и стал переписывать текст. Он был уверен, что профессор вернется через двор, и он увидит его из окна. Но вышло иначе. Мистер Сомс вернулся через боковые ворота. Джилкрист услышал его шаги уже около самой двери. Путь к отступлению был отрезан. Забыв про перчатки, мистер Джилкрист поспешно схватил с письменного стола туфли и спрятался в спальне. «Посмотрите на эту царапину на столе. С этой стороны она чуть заметна, а по направлению к двери спальни становится глубже. Это указывает, что туфли стащили со стола именно в этом направлении и что этот кто-то спрятался там, в спальне. Земля, налипшая на шипы, осыпалась и осталась на столе. То же самое повторилось и на полу в спальне. Так вот. Могу прибавить, что сегодня утром я ходил на спортивную площадку и видел там эту липкую черную глину. Она покрывает всю арену. Образчик я взял с собою, вот он. Я захватил и опилки. Ими усыпана вся площадка, чтобы спортсмены не скользили. Следы этих опилок мы обнаружили вчера и в комочках черной глины. Я правильно излагаю факты, мистер Джилкрист?
10: «Да, сэр, абсолютно правильно», — ответил студент.
3: «Боже мой, неужели вы ничего больше не скажете, Джилкрист?» — воскликнул Сомс.
7: Студент выпрямился и произнес.
10: «Нет, сэр, скажу. Я хотел сказать это вам еще когда входил в комнату, но у меня голова пошла кругом, когда я узнал, что вам все уже известно. Вот, мистер Сомс, письмо, которое я написал вам сегодня рано утром после бессонной ночи. Заметьте, я писал это письмо, еще не зная, что мое преступление раскрыто. В этом письме вы, между прочим, прочтете следующее. Я решил не сдавать экзамен. Мне предложили место в полиции Родезии, и я срочно уезжаю в Южную Африку.
3: Мне очень приятно слышать, что вы решили не использовать свое преимущество перед другими студентами. Но что же заставило вас изменить ваше намерение? — спросил Сомс.
10: Джилкрист указал на Беннистера. «Вот этот самый человек напомнил мне о порядочности», — сказал он.
11: «Подойдите-ка, Беннистер», — сказал Холмс. «Вы слышали, что я говорил? Из сказанного следует, что вы, оставшись здесь один, выпустили молодого человека в коридор и затем вышли сами и заперли дверь. Невероятно, чтобы он мог вылезти в окно. Расскажите-ка нам обо всем этом и объясните, почему вы так поступили».
3: «Все очень просто, сэр», — ответил старик. «Но только вы, несмотря на свою догадливость, никак не могли этого знать. Когда-то я служил дворецким у сэра Джеймса Джилкриста, отца этого молодого джентльмена. После того, как он разорился, я поступил служить сюда, но своего старого хозяина никогда не забывал и служил его сыну верой и правдой. Вчера, сэр, когда поднялась тревога, я вошел сюда и увидел на стуле перчатки мистера Джилкриста. Я сразу понял, в чем дело, и подумал: будет беда, если мистер Сомс увидит эти перчатки. И вот, сэр, я шлепнулся на этот стул и сидел на нем до тех пор, пока мистер Сомс не ушел к вам. А когда он ушел, из спальни вышел мой бедный молодой хозяин. Я его еще малышом нянчил и рассказал мне все, как было. Вполне понятно, сэр, что я решил спасти его. Кроме того, я объяснил ему, что он поступает очень плохо и что его покойный отец никогда бы так не поступил и что нельзя обманывать мистера Сомса. Вот и все, сэр. Неужели я сделал что-то плохое?»
10: Холмс вскочил с кресла и весело ответил: «Нет, Беннистер, вы поступили совсем неплохо. Вот видите, Сомс, мы решили вашу маленькую задачку. А теперь нам пора домой. Нас ждет завтрак. Пойдемте, Ватсон. До свидания, мистер Джилкрист. Я уверен, что в Родезии вас ждет светлое будущее. Вы сделали ошибку, но вовремя сами ее исправили. Счастливого вам пути!»
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Кто из трех?».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Джером Дэвид Селлинджер. Автор одного из самых известных в мире романов «Над пропастью во ржи». Когда к Селлинджеру пришла популярность, он резко ограничил контакты с внешним миром. Писатель переехал из Нью-Йорка в захолустный городок с населением чуть больше 10 тысяч человек. Селлинджер перестал появляться на людях и приглашать гостей, дни проводил в изучении разнообразных духовных практик и нетрадиционной медицины. Даже своих кошек он просто пронумеровал: Китти-1, Китти-2 и Китти-3. За последние 40 лет жизни Селлинджер дал лишь одно интервью. Из него известно, что он продолжал заниматься литературой, но свои новые книги не показывал никому. «Я люблю писать, но пишу главным образом для себя, для собственного удовольствия. Не публикуешь — и на душе спокойно. А напечатай что-нибудь — и прощай покой», — говорил писатель. Селлинджер оставил после себя внушительное литературное наследство. Говорят, его дом буквально забит рукописями. Дочь Селлинджера, Маргарет, рассказала в мемуарах, что бумаги писатель помечал разноцветными наклейками. Красная означала, что книга готова к опубликованию. Синяя, что текст нужно редактировать. После смерти писателя читающий мир замер в ожидании. Разрешат ли потомки публикацию этих рукописей? И насколько будут хороши новые книги великого американского писателя Джерома Дэвида Селлинджера?
0: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Подожди, дай мне еще минут 10, почту проверю.
3: Смотри, а то придем к шапочному разбору.
4: Прийти к шапочному разбору — значит сильно опоздать, явиться к самому концу чего-либо.
5: Шапка на Руси — вещь архиважная, незаменимая. Не в Африке живем. Она и согреет, и украсит, и депешу в нее спрятать можно. А иногда по шапкам даже время узнавали, как по часам. Представьте, вот собрался весь честной народ в церковь. В храм с покрытой головой нельзя. Значит, все оставляют свои шапки при входе. Служба закончилась, и прихожане тянутся к выходу. Если кто-то опоздал, то остается ему лишь смущенно взирать, как все шапки свои разбирают. Сразу ему понятно, что пришел он слишком поздно, когда все уже закончилось. Про таких и стали говорить на Руси: явился к шапочному разбору. Вот так. Не для всякого опоздания эта фраза подходит. Только если прийти к самому концу, когда уж и приходить незачем, мы вспоминаем про шапочный разбор.
0: Не в бровь,

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Объем российского несырьевого, неэнергетического экспорта вырос на 9% год от года и превысил отметку 1,5 триллиона рублей. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Она, в свою очередь, заявила, что считает ошибочной точку зрения о ненужности экспорта по причине его влияния на внутренний рынок и курс рубля. По словам Никишиной, ни одна страна не может занимать сильные позиции в мировой экономике без развитого несырьевого экспорта. А в условиях замедления экономики экспорт остается одним из ключевых факторов роста, добавила глава Российского экспортного центра. «Россия не начнет Третью мировую войну, но будет принимать меры для обеспечения своей безопасности», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе» он отметил, что милитаризация Европы и превращение ЕС в военный блок потребуют от Москвы дополнительных шагов для защиты национальных интересов. Песков подчеркнул, что киевский режим используется Европой как идеальный инструмент для продолжения войны против России. По его словам, европейские лидеры навязывают своим налогоплательщикам теорию опасности со стороны России, чтобы оправдать рост военных расходов. Представитель Кремля также добавил, что европейцы нуждаются в новом мудром политическом руководстве. В аппарате правительства России будут работать около 40 сервисов на базе искусственного интеллекта. Подробности сообщил в интервью информационной службы «Вести» вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Я отмечу, что внедрение технологий искусственного интеллекта даже у нас внутри госуправления вынуждает нас менять даже какие-то вещи, связанные с оргструктурой, потому что эта технология позволяет на совершенно другом качественном уровне и с другим количеством времени, то есть намного быстрее работать с огромными массивами данных.
1: Сообщается, что параллельно с внедрением сервисов Государственная Дума рассмотрит проект закона о развитии технологий искусственного интеллекта. В России вступил в силу новый приказ Министерства труда о документах для пенсий, который упростит их назначение. Об этом сообщили в финансовом университете. Приказ заменит правила, действовавшие с 2021 года. Изменения затронут страховые, накопительные и государственные пенсии. Основное новшество – автоматизация процессов. Социальный фонд сможет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только при отсутствии информации в государственных системах. Для оформления пенсии теперь понадобится только паспорт и СНИЛС. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда». Игры человечества.
3: Она была популярна у древних римлян и египтян. Азартная, бесовская забава. Ее любили Геродот, Евклид и Гомер. Ахиллес и Аякс так увлеклись этой игрой во время службы в карауле, что пропустили вылазку троянцев. Мушкетер Атос однажды рискнул и умудрился проиграть своего верного слугу, а король Англии Генрих VIII – колокола собора святого Павла. Великий Данте в своей божественной комедии с горечью отмечал:
4: «Когда кончается игра в три кости, то проигравший снова их берет и мечет их один в унылой злости, другого провожает весь народ».
3: Игра в кости едва ли не самая древняя в мире. Первые упоминания о ней относятся к X веку до нашей эры. С тех пор правила практически не изменились. На ровную поверхность бросают два кубика, то есть две кости. Канонический кубик – это многогранник. У него шесть сторон или грань. На каждой нанесены очки. Это может быть все что угодно. Точки, черточки, звездочки. При классической разметке противоположные стороны кубика в сумме должны составить цифру 7. 6 очков против 1, 5 против 2, 4 очка против 3. Дальше все просто. Бросил кости и смотришь, сколько очков выпало. Минимальное количество 2 очка, максимальное 12. У кого больше, тот и победил.
0: Игры человечества.
3: Изначально кубики делали из костей животных. Отсюда, кстати, и название. Затем в дело пошли бронза, мрамор, янтарь, золото и даже хрусталь. Сильные мира сего тоже любили играть. Самую удивительную партию в кости провели 1000 лет назад два короля. Норвежский Олаф II и шведский Улов Заботливый. Они никак не могли определить, кому из них принадлежит небольшой остров. Когда переговоры зашли в тупик, спорную территорию разыграли. Швед выбросил две шестерки и уже начал было праздновать, когда Олаф метнул кости с такой силой, что одна из них раскололась. Целая кость и две половинки в сумме показали число 13. Этот бросок признали победным, и остров достался Норвегии.
0: Игры человечества.
5: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Жизнь замечательных людей. Иван Крылов. Фрагмент из книги читает Алексей Воронов.
7: Характер поведения, выбранный Крыловым, наверное, первое, о чем пишут его современники, и что преподносится анекдотами, ему посвященными. И прежде всего, обращали внимание на весьма причудливый облик Ивана Андреевича, который выдавал человека не от мира сего. Он редко менял одежду, ходил в старый, засаленный и дырявый, не расчесывал волос. И это при том, что финансовую нужду уже забыл, когда и испытывал. Про его гонорары поговаривали, что они самые высокие среди литераторов. Но именно поэтому менять что-либо во внешнем виде ему было неинтересно. О том, что он был до неприличия неряшлив, пишут почти все вспоминающие о Крылове, даже те, кого никак не отнести к его недругам. Честно свидетельствуют, сюртук носил постоянно запачканный, залитый чем-нибудь, жилет вечно надет был в кривь и в кось. Отчего есть ли тому объяснение? Думается, полжизни, проведенные в мытарствах и унижении, выработали в нем своеобразную защитную реакцию. «Ох, вы такие богатые, а я беден, вот и терпите меня таким». Принятый запросто в домах вельмож, Крылов был человеком, исполненным гордого самоуважения. Ни перед кем главу не преклонял, как заметит Варвара Алексеевна Оленина. Даже по прошествии стольких лет жизни в столичном Петербурге Крылов не просто не сумел усвоить надлежащие манеры, но принципиально не считал нужным им следовать. Желая выглядеть таким чудаком среди тех, кто ценил французский шик и следовал за модой, Крылов провоцировал, бросал им вызов. Можно было видеть, что, появляясь в английском клубе, в великосветской гостиной, на приятельском обеде и на встрече с литераторами, грузный Крылов неизменно сонный, точно спящий на ходу. Эта сонливость была для него даже не способом защиты, как можно подумать, а формой общения с окружающими, ответом на постоянное внимание к себе. Но только частично. В определенной мере это состояние было одним из проявлений болезни, которую диагностируют нынешние медики. Был скрытен, особенно если замечал, что его разглядывают. пишет Варвара Алексеевна Оленина. Тут уж он замолкал, никакого не было выражения на его лице, и он казался засыпающим львом. Случалось, Крылов предпринимал попытку, что называется, начать с понедельника новую жизнь. Однажды, со слов Лобанова, наскучила ему чернота и неопрятность его быта. Он переменил почерневшие от времени рамки всех своих картин, завел новую мебель, купил серебряный богатый столовый сервиз, пол устлал прекрасным английским ковром. Купил у Гампса лучшую горку красного дерева за 400 рублей, наставил на нее множество прекрасного фарфора и хрусталя. Завел несколько дюжин полотняного и батистового белья. «Показывая мне расходную свою книжку, вот, посмотрите сами», — говорил он, — «это стоит мне более 10 000 рублей». И несколько дней все это было в порядочном виде. Недели через две вхожу к нему, и что же вижу? На ковре насыпан овес. Он заманил к себе в гости всех голубей гостиного двора, которые пировали на его ковре, а сам он сидел на диване с сигаркою и тешился их аппетитом и воркованием. При входе каждого голуби стаею поднимались, бренчали его фарфоры и хрустали, которые, убавляясь со дня на день, наконец вовсе исчезли, и на горке, некогда блиставшей лаковым глянцем, лежала густая пыль, зола и кучи сигарочных огарков. А ковер? О ковре не спрашивайте. Голуби привели его в самое плачевное состояние. Иногда Крылов позволял себе, как дитя, забавные фантазии. Некогда собирал он картины и редкие гравюры. Потом сбыл гравюры куда-то все до одной. Картины, однако же, сохранились у него до самой его кончины. Иногда крайняя неопрятность вдруг заменялась изысканной роскошью. После чрезмерной осторожности иногда следовала чрезмерная неосторожность. К числу этих роскошных затей принадлежит и сад, в который однажды ему вздумалось превратить свою квартиру. Он купил до 30 кадок с деревьями, лимонными, померанцевыми, миртовыми, лавровыми и разными другими. И так заставил свои комнаты, что с трудом проходил и ворочался между ними. Но этот Эдем его, оставленный без надзора и поливки, завял, засох и в короткое время исчез. От всех этих изменений и перестановок, убеждался он, жизнь его интереснее не становилась. А потому они представлялись лишними хлопотами. Среди особенностей более чем своеобразного поведения называется вечная и горькая насмешка буквально над всем, радикальная непримиримость к любому ущемлению его свободы, решительная и азартная ирония, доходящая до степеней, не обязательно адекватных реальности, неприемлемых окружающими. И вообще, азарт обычно востребован как средство от скуки. Здесь же скукой не пахло. Подобный азарт решительный, а значит, жесткой иронией, был присущ разве что Пушкину, в котором было, на взгляд окружающих, много лишнего. Самая важная и определяющая черта его натуры — он был готов про кого угодно и где угодно сказать острое словцо. У обоих гениальных поэтов их азарт насмешки был, несомненно, проявлением самой сути их натур, в конце концов, ставший совершенно особенным жизненным стилем, образом самой жизни.

0: Врачи предложили Крылову придерживаться строжайшей диеты. Большой любитель поесть, Крылов невыразимо страдал от этого. Однажды в гостях он с жадностью смотрел на различные недоступные ему яства. Это заметил один из молодых остряков и воскликнул: «Господа, посмотрите, как разгорелся Иван Андреевич! Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть!» Последняя фраза принадлежала самому Крылову и присутствовала в его известной басне «Волк на псарне». Крылов, услышав направленную против него колкость, лениво ответил:
1: «За себя не беспокойтесь, мне свинина запрещена».
0: И в жизни, а тем более в анекдотах, поесть он действительно любил. Анекдотов о его удивительном аппетите сохранилось множество. Хотя, памятуя, что он родился, вырос и возмужал в нужде и бедности, это нисколько не удивительно. Слыл большим гурманом. И тут начинается самое интересное. Что же этот гурман любил откушать? Пишут: очень нравились ему блины, добрые щи, жирные пирожки, кулебяка и рыба, например, сик с яйцами, отварная стерлядь, его любимое блюдо, гусь с груздями и поросенок под хреном составляли его роскошь. Я специально побеспокоил толковый словарь, решил перепроверить себя. Читаю. Гурман — это лакомка, ценитель и любитель тонких изысканных блюд. Полное недоумение. С каких это пор блины, щи и пирожки попали в разряд тонких изысканных блюд? Разве что пишущие родом с голодного края, где постная пшеная каша завсегда на столе, а на молоке только по праздникам. Про гуси и поросенка говорено, что они составляли его роскошь. Хорошо еще, что не пишут непозволительная роскошь. А он как раз мог себе это позволить. Не бедный был уже человек. Если кто сомневается, то хочу отправить к воспоминаниям булгарина, который и свои, и чужие копейки любил и умел считать. Фаддей Венедиктович к поклонникам Ивана Андреевича не относился, поэтому мог себе позволить сказать, как оно было, не приукрашивая. Известный книгопродавец Александр Филиппович Смердин с 1822 года приобрел книжный магазин Плавильщикова, сделал переворот в книжной торговле, начав платить авторам за сочинения по их достоинству и за издание басен Крылова в числе 40 тысяч экземпляров заплатил 40 тысяч рублей ассигнациями, купив их на 10 лет. Событие дотоле небывалое в России. Все книгопродавцы ужаснулись. С той поры прошло 200 лет, а ужасающихся, кто пересчитывает каждый блин и пирожок, съеденный Крыловым, похоже, не убавилось. К слову, миф, рожденный при активном участии самого баснописца, ставший общепринятым фактом, гласит о непомерном обжорстве писателя. Но есть все основания в этом усомниться. Есть еще на Руси здравые люди, которые полагают, что если бы писатель был таким обжорой, каким его хотят представить, едва ли ему удалось бы прожить 75 лет, немалый по тем временам срок.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читали фрагмент из книги Александра Разумихина.
0: Чтобы потрафить тем, для кого тема аппетита главная в творческом наследии Крылова, не пройду мимо воспоминаний о нем Надежды Михайловны Еропкиной. И хотя, признаюсь, я в тот день свечку не держал, своими глазами обеденный стол не видел, но написано так вкусно, что познакомить читателей с событием, начиная с момента, как Александр Михайлович Тургенев переступил порог дома с новостью, считаю должным. Появление его у нас происходило так. Обыкновенно деловито заявлял: «Был у меня сегодня Крылов», и, уходя без обиняков,

0: «А знаете, Александр Михайлович, ведь в этом году я у вас еще не обедал». Отсюда логический вывод. Следует пригласить, что я и сделал, на такое-то число. Начинались хлопоты. Александр Михайлович был большой хлебосол, и у него была отличная кухарка Александра Егоровна, которая жила у него 45 лет. Часто обедали у нас и без приглашения, но накормить Крылова всласть, а дедушка иначе не допускал, вызывало много забот. Во-первых, нужно было пригласить подходящую компанию. Во-вторых, готовить обед в тройном или четверном количестве. Аппетит у Крылова был чудовищный, болезненный. Меню составлялось из самых тяжелых, сытных кушаний. Обедали тогда рано, в 5 часов. Крылов аккуратно появлялся в 4:30. Перед обедом он неизменно прочитывал 2 или 3 басни. Выходило у него прелестно. Особенно удавалась ему лиса, которая напевала на особый лад. Вообще все звери говорили иначе, и выходило очень забавно. «Только мораль», — читал Иван Андреевич своим голосом. Лучше всего выходило у него демьяново ухо. Приняв расточаемые со всех сторон похвалы как нечто обыденное и должное, Крылов водворялся в кресло, и все внимание его было обращено теперь на дверь в столовую. Если обед запаздывал, он осторожно заглядывал в свой великолепный бригет, подарок царя или царицы, не помню, а иногда доносился и звон часов. Александр Михайлович улыбался и нам подмигивал. Но вот наступала торжественная минута. Лакомая дверь растворялась, и раздавался голос Емельяна. «Обед подан!» Иван Андреевич быстро поднимался с легкостью, которой ожидать от него нельзя было, оправлялся и становился у двери. Вид у него был решительный, как у человека, готового, наконец, приступить к работе. Скрипя сердце, пропустив вперед дам, он первый следовал за ними и направлялся к своему месту. Он всегда сидел по правую руку от меня, а я помещалась, как хозяйка, против Александра Михайловича. За стулом Крылова уже стоял Емельян. Емеля, Емельянушка, Емельян был киргиз-сирота, которого дедушка окрестил и вывез из Астраханской губернии, где был одно время губернатором. Емеля было его будничное имя. Емельянушкой называли его, когда были им довольны. «Иди спать, Емельянушка», — говорил ему по вечерам дедушка. «Мне ничего больше не надо». В случае же недовольства или, если поручали ему какое-нибудь серьезное дело, звали его Емельяном. Так и на этот раз Александр Михайлович обратился к нему пред обедом. «Смотри, Емельян, чтобы Иван Андреевич у меня голодным из-за стола не вышел». И вот Емеля бережно подвязывает Крылову салфетку под самый подбородок, а вторую расстилает на колени. Я отлично помню этот последний обед Крылову. Была уха с растягаями, которыми обносили всех, но перед Иваном Андреевичем стояла глубокая тарелка с горою растягаев. Он быстро с ними покончил и после 3-й тарелки ухи обернулся к буфету. Емеля знал уж, что это значит, и быстро поднес ему большое общее блюдо, на котором оставался еще запас. За обедом Иван Андреевич не любил говорить, но, покончив с каким-нибудь блюдом, под горячим впечатлением высказывал свои замечания. Так случилось и на этот раз. «Александр Михайлович, а Александра-то Егоровна какова? Недаром в Москве жила, ведь у нас здесь такого растягаю никто не смастерит. И ни одной косточки. Так на всех парусах через проливы в Средиземное море и проскакивают». Крылов ударял себя при этом ниже груди. «Уж вы, сударь мой, от меня ее поблагодарите. А про уху и говорить нечего. Янтарный навар, благородная старица. Телячьи отбивные котлеты были громадных размеров, еле на тарелке умещались, и половины не осилишь. Крылов взял одну, затем другую, приостановился и, окинув взором обедающих, быстро произвел математический подсчет и решительно потянулся за третий. «Ишь, белоснежные какие, точно в белокаменной!» Счастливый и довольный, поведал он. Покончить умудрился он раньше других и, увидев, что на блюде остались еще котлеты, потребовал от Емели продолжения. Громадная жареная индейка вызвала неподдельное восхищение. «Жар-птица!» — твердил он и, обратившись ко мне, жуя и обкапывая салфетку, повторял. «У самых уст любезный хруст, но и поджарила Александра Егоровна. Точно кожицу отдельно и индейку отдельно жарила. Искусница! Искусница!» Но вскоре новая радость. Крылов очень любил всякие мочения. Дедушка это знал и никогда не забывал угодить ему в этом. И вот появились неженские огурчики, брусника, морожка, сливы. «Моченое царство! Нептуново царство!» Искренно радовался Крылов, как вишни, проглатывая огромные антоновки. Обыкновенно на званом обеде полагалось в то время 4 блюда, но для Крылова прибавлялось еще 5. 3 первых готовила кухарка, а для 2 последних Александр Михайлович призывал всегда повара из английского собрания. Артист этот известен был под именем Федосеича. Дедушка знал его еще по Москве, где служил Федосеич одно время у родственника нашего Павла Воиновича Нащекина. В английском собрании считался Федосеич помощником главного повара и давно бы занял его место, если бы не запой, которым страдал он, как многие талантливые русские люди. Появлялся Федосеич за несколько дней до обеда, причем выбирались 2 блюда. На этот раз остановились на страсбургском пироге и на сладком, что-то вроде гурьевской каши на каймаке.
1: «Ну и обед!» — смеялся Александр Михайлович. «Что твоя китайская стена?»
0: Федосеич глубоко презирал страсбургские пироги, которые приходили к нам из-за границы в консервах.
1: «Это только военным в поход брать, а для барского стола нужно поработать!» Негодовал он и появлялся с 6 фунтами свежайшего сливочного масла, трюфелями, громадными гусиными печенками. И начинались протирания и перетирания. К обеду появлялось горою сложенное блюдо, изукрашенное зеленью и чистейшим желе. При появлении этого произведения искусства Крылов сделал изумленное лицо, хотя, наверное, ждал обычного сюрприза, и, обращаясь к дедушке с пафосом, которому старался придать искренний тон, заявил: «Друг милый и давнишний, Александр Михайлович, зачем предательство это? Ведь узнаю Федосеича руку. Как было по дружбе не предупредить? А теперь что? Все места заняты», — с грустью признавался он. «Найдется у вас еще местечко», — утешал его дедушка. «Место-то найдется», — отвечал Крылов, самодовольно посматривая на свои необъятные размеры. «Но какое? Первые ряды все заняты. Партер весь, билетаж и все ярусы тоже. Один раек остался». «Федосеича в раек?» — трагично произнес он. «Ведь это... грешно!» «Ничего, помаленьку в партер снизойдет», — смеялся Александр Михайлович. «Разве что так», — соглашался с ним Крылов и накладывал себе тарелку горою. За этой горой таяла во рту его и вторая. Непонятно, как мог он поглощать столько жира? Все прочие брали по небольшому кусочку, находили, что очень вкусно, но «très indigeste» — очень тяжело. Обыкновенно Александра Егоровна складывала остатки такого «пат» — пирог — в банку, закупоривала и долго потом подавала на закуску. Наконец, Крылов, утомленный работой, нехотя опускал вилку, а глаза все еще с жадностью следили за лакомым блюдом. Ну вот и сладкое. Иван Андреевич опять приободрился. Ну что же, найдется еще местечко, острил дедушка. Для Федосеича трудов всегда найдется. А если бы и не нашлось, то и в проходе постоять можно, отшучивался Крылов. Водки и вина пил он немного, но сильно налегал на квас. Когда обед кончился, то около места Ивана Андреевича на полу валялись бумажки и косточки от котлет, которые или мешали ему работать, или нарочно из скромности направлялись им под стол. Выходить из столовой Крылов не торопился. Двигался грузно, пропуская всех вперед. Войдя в кабинет, где пили кофе, он останавливался, деловито осматривался и направлялся к покойному креслу поодаль от других. Он расставлял ноги и, положив локти на ручки кресла, складывал руки на животе. Крылов не спал, не дремал, он переваривал. На лице выражалось довольство. От разговора он положительно отказывался. Все это знали и его не тревожили. Но если кто-нибудь неделикатно запрашивал его, в ответ неслось неопределенное мычание. Кофе выпивал он два стакана со сливками наполовину.
2: «Да, были сливки в наше время», — засмеялась Надежда Михайловна. «Воткнешь ложку, а она так и стоит».
1: Чай мы пили в половине девятого, и к этому времени Крылов постепенно отходил. Он начинал прислушиваться к разговору и принимать в нем участие. Ужина у Александра Михайловича никогда не бывало, и хотя Крылов отлично это знал, но для очистки совести он все же, залучив в уголку Емельяна, покорно говорил ему:
0: «Ведь ужина не будет».
1: После чая Иван Андреевич сдавался на руки Емели, который бережно сводил его с лестницы и усаживал в экипаж.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жизнь замечательных людей. Иван Крылов. Фрагмент из книги читает Алексей Воронов.
2: Царская семья благоволила к Крылову, и одно время он получал приглашение на маленькие обеды к императрице и великим князьям. Прощаясь с Крыловым после одного обеда у себя, дедушка пошутил: «Боюсь, Иван Андреевич, что плохо мы вас накормили. Избаловали вас царские повара?» Крылов, оглянувшись и убедившись, что никого нет вблизи, ответил: «Что царские повара? С обедов этих никогда сытым не возвращался. А я также прежде так думал. Закормят во дворце. Первый раз поехал и соображаю. Какой уж тут ужин? И прислугу отпустил. А вышло что? Убранство. Сервировка. Одна краса. Сели. Суп подают. На донышке зелень какая-то. Морковки фистонами вырезаны. Да все так на мелей стоит, потому что супу-то самого только лужица. Ей-богу, 5 ложек всего набрал. Сомнение взяло. Быть может, нашего брата-писателя лакеи обносят? Смотрю, нет. У всех такое же мелководье. А пирожки? Не больше грецкого ореха. Захватил я 2. А камерлакей уже удирать норовит. Попридержал я его за пуговицу и еще парочку снял. Тот вырвался он и 2 рядом со мной обнес. Верно, отставать лакеем возбраняется. Рыба хорошая, форели, ведь гатчинские, свои, а такую мелюзгу подают, куда меньше порционного. Да что тут удивительного, когда все, что покрупней, торговцам спускают. Я сам у каменного моста покупал. За рыбою пошли французские финтифлюшки. Как бы горшочек опрокинутый, студнем облицованный. А внутри и зелень, и дичи кусочки, и трюфелей обрезочки. Всякие остаточки. На вкус недурно. Хочу 2-й горшочек взять, а блюдо-то уж далеко. Что же это, думаю, такое? Здесь только пробовать дают. Добрались до индейки. Не плашай, Иван Андреевич, здесь мы отыграемся. Подносят. Хотите, верьте или нет, только ножки и крылышки на маленькие кусочки обкромленные рядушком лежат. А самая-то птица под ними припрятана и нерезанная прибывает. Хороши, молодчики. Взял я ножку, обглодал и положил на тарелку. Смотрю кругом. У всех по косточке на тарелке. Пустыня пустыни. Припомнился Пушкин покойный. О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Не стало мне грустно-грустно. Чуть слеза не прошибла. А тут вижу, царица-матушка печаль мою подметила и что-то главному лакею говорит и на меня указывает. И что же? 2-й раз мне индейку поднесли. Низкий поклон я царице отвесил. Ведь жалованная. Хочу брать, а птица так неразрезанная и лежит. Нет, брат, шалишь. Меня не проведешь. Вот так нарежь и сюда принеси, говорю камерлакею. Так вот, 1 фунтик питательного и заполучил. А все кругом смотрят, завидуют. А индейка-то совсем захудалая, благородной дородности никакой. Жарили с позаранку и к обеду. Изверги подогрели. А сладкое? Стыдно сказать, пол апельсина. Нутро природное вынуто, а взамен желез вареньем набито. Со злости с кожи я его и съел. Плохо царей наших кормят. Надувательство кругом. А вина льют без конца. Только что выпьешь, смотришь, опять рюмка стоит полная. А почему? Потому что придворная челядь потом их распивает. Вернулся я домой голодный-приголодный. Как быть? Прислугу отпустил ничего не припасено. Пришлось в ресторацию поехать. А теперь, когда там обедать приходится, ждет меня дома всегда ужин. Приедешь, выпьешь рюмочку водки, как будто вовсе и не обедал. «Ох, боюсь я, боюсь», — прервал его дедушка, «что и сегодня ждет, не дождется вас ужин дома». Крылов божился, что сыт до отвала, что Александра Егоровна его по горло накормила, а Федосеич совсем в полон взял. «Ну, по совести», — не отставал дедушка, «неужели вы, Иван Андреевич, так натощак и спать ляжете?» «По совести натощак не лягу. Ужинать не буду, но тарелочку кислой капусты и квасу, кувшинчик, на сон грядущий приму, чтобы в горле не пересохло». Много говорят о лени этого весьма тучного, но высокого роста сибарита в знаменитом не меньше обломовского халате. Но как быть с тем, что, желает достичь совершенства, он переписывал строки своих басен десятки, а порой и сотни раз? Например, только к одной басне «Кукушка и петух», в которой всего-то 21 строка, позже было найдено около 200 строк черновых набросков. Его добрый приятель, драматург Михаил Лобанов, писал о легендарно ленивом Крылове. Труд был вторым его гением, ум был изобретателем, а труд — усовершителем. Ему было за 50, когда он наспор с Гнедичем за 2 года сам, без чьей-либо помощи, овладел древнегреческим языком и читал греческих классиков в подлиннике. Ежедневно, каждый вечер, до глубокой ночи, по несколько часов, этот ленивец читал, переводил древних греков и преуспел настолько, что достиг уровня, которого Гнедич, по его собственному признанию, достигал половину жизни своей. Выиграв пари, Крылов охладел греческим классикам и в следующие 2 года овладел английским, которого до того не знал. Греческая история заслуживает того, чтобы она обросла подробностями. Знали о ней многие, упоминал не один свидетель. Самое подробное освещение дал сослуживец Крылова по библиотеке Михаил Лобанов. К изучению языков он имел необыкновенную способность. Изучение французского и немецкого языка начато было в детстве, еще в родительском доме. Но первого он не любил, а в последнем усилился чтением. Итальянскому языку научился он в молодости сам собою, английскому уже на 53-м году, читая с одной почтенную дамою, англичанкою. На 50-м году жизни вдруг припала охота прочитать в подлиннике греческих писателей. Об этом завязался разговор. Гнедич возражал, что в 50 лет это трудно и поздно. Крылов утверждал, что никогда не поздно тому, у кого есть твердая на то воля, и не сказавши более ни слова, он начал по ночам читать Библию на греческом языке, сличая с славянским переводом, которого близость делала даже и словари ненужными. Потом купил полное собрание греческих классиков и всех прочел. Это продолжалось 2 года. Он глубоко изучил древний греческий, и никто не был участником его тайны. Однажды, сидя в кабинете Алексея Николаевича Ленина и говоря с ним об Илиаде Гомера, Гнедич сказал, что он затрудняется в разумении точного смысла одного стиха, развернул поэму и прочел его. Иван Андреевич подошел и сказал: «Я понимаю этот стих вот так», и перевел его. Гнедич, живший с ним на одной лестнице, вседневно видавшийся с ним, изумился, но, почитая это мистификацию проказливого своего соседа, сказал: «Полноте морочить нас, Иван Андреевич, вы случайно затвердили этот стих, да и щеголяете им». И, развернув Илиаду на удачу: «Ну вот, извольте-ка перевести». Крылов, прочитавший и эти стихи Гомера, свободно и верно перевел их. Тогда уже изумление Гнедича дошло до высочайшей степени. Пылкому его воображению представилось, что Крылов изучил греческий язык для того, чтобы содействовать ему в труде его. Он упал пред ним на колени, потом бросился на шею, обнимал, целовал его в выступлении пламенной души своей. Впоследствии он настаивал, чтобы Иван Андреевич, ознакомившись с гекзаметром, этим роскошным и великолепным стихом Гомера, принялся бы за перевод «Одиссея». Сначала Иван Андреевич сдался на его убеждение и действительно некоторое время занимался этим делом. Но впоследствии, видя, что это сопряжено с великим трудом и, вероятно, не чувствуя особенной охоты к продолжению, он решительно объявил, что не может сладить с гекзаметром. Это огорчило Гнедича, и тем более, что он сомневался в истине этого ответа. Таким образом, прочитавший все, удовлетворивший свое любопытство и наигравшись, так сказать, этой умной игрушкой, Иван Андреевич не думал более о греческих классиках, которых держал на полу под своей кроватью и которыми, наконец, Феня, бывшая его служанка, растапливала у него печи.
1: Мы читали фрагмент из книги Александра Разумихина.
3: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Жюль Верн. Фрагмент из романа «20 тысяч лье под водой». Читает Сергей Кирсанов.
2: Около 2 часов по полуночи электрическое сияние вновь появилось с наветренной стороны в 5 милях от Авраама Линкольна. Несмотря на значительное расстояние, шум ветра и моря, отчетливо было слышно, как животное всплескивало хвостом и прерывисто дышало. Можно было подумать, что когда нарвал выходит на поверхность, чтобы подышать, воздух врывается в его легкие с такой же силой, как пар в цилиндры 2000-сильной машины. «Черт побери», — подумал я, — «кит, обладающий силой целого кавалерийского полка, должен быть незаурядным китом». Ночь прошла в настороженном ожидании и в подготовке к бою. Китоловные орудия были выложены на палубе вдоль бортов. Второй помощник капитана приказал зарядить гарпунные пушки, бросающие гарпуны на целую милю, и карабины, стреляющие разрывными пулями, которые насмерть ранят даже самых крупных животных. Нед Ленд довольствовался тем, что наточил свой гарпун. В 6 часов занялась заря. С первыми лучами света электрическое сияние вокруг нарвала исчезло. В 7 часов настал день, но густой туман, непроницаемый для самых сильных биноклей, ограничивал видимость. Можно себе представить общее огорчение и гнев. Я взобрался на первую перекладину Бизани. Несколько офицеров поднялись еще выше. В 8 часов... Туман поплыл над волнами и медленно, клочьями, стал подниматься вверх. Внезапно, как и накануне, послышался голос Неда Ленда. «Эта штука с наветренной стороны, за кормой!» — кричал гарпунщик. Все устремились на корму. Действительно, в 1,5 милях от фрегата из воды выступало примерно на метр длинное черное тело. За его хвостом, по-видимому, быстро извивающимся, море бурлило и волновалось. Ни одно известное животное не могло бить воду с такой силой. Огромный след ослепительно белой пены отмечал его путь. Фрегат направился к чудовищу. Я глядел на него, не отрывая глаз и затаив дыхание. Рапорты Ханаана и Гельвеции несколько преувеличивали размеры нарвала. Я определил его длину всего в 250 футов. О толщине трудно было судить, но у меня создавалось впечатление, что животное имеет прекрасные пропорции во всех 3 измерениях. В то время как я наблюдал за животным, из его ноздрей вырвались 2 столба воды, поднявшиеся на 40 метров вверх. Это дало мне представление о том, как оно дышит. Я пришел к выводу, что загадочное существо принадлежит к типу позвоночных, классу млекопитающих, подклассу одноутробных, отряду китообразных, семейству. Этого я еще не знал. Отряд китообразных включает семейство китов, кашалотов и дельфинов. К этому последнему относятся и нарвалы. Каждое из этих семейств делится на много подсемейств, подсемейства на роды, роды на виды. Вид, род, подсемейство и семейство — об этом я еще не мог судить, но я не сомневался, что скоро, благодаря искусству Неда Ленда и опытности капитана Фарагута, получу и эти данные. Команда с нетерпением ждала приказаний своего начальника. Капитан, внимательно посмотрев на животное, приказал вызвать корабельного инженера. Тот не замедлил явиться. «Пары разведены?» — спросил капитан. «Точно так, капитан», — ответил инженер. «Хорошо. Подбавьте угля в топке». Троекратная «Ура!» встретила этот приказ. Час борьбы настал. Через несколько минут над 2 трубами фрегата поднялись столбы черного дыма, и палуба задрожала мелкой дрожью. Мощный винт Авраама Линкольна повлек фрегат прямо к животному. Оно равнодушно позволило приблизиться к себе на 0,5 кабельтова. Потом, не погружаясь в воду, тихо поплыло прочь, сохраняя прежнюю дистанцию от фрегата. Преследование продолжалось в течение 3/4 часа. Но за это время Аврааму Линкольну не удалось выиграть ни одного фута. Ясно было, что при такой скорости невозможно догнать животное. Капитан Фарагут яростно теребил свою густую бороду. «Нед Ленд!» — крикнул он. Канадец подошел. «Ну, господин Китолов», — обратился к нему капитан, — «нужна ли вам шлюпка?» «Нет», — ответил гарпунщик, — «эту бестию не возьмешь, пока она сама не дастся в руки». «Что же делать?» «Поднять давление пара, если это возможно. Я же, с вашего позволения, помещусь на носу, и как только мы подойдем к нему достаточно близко, брошу гарпун». «Хорошо, Нед», — сказал капитан и по переговорной трубе передал приказ «поднять пары». Нед Ленд отправился на свой пост. Топки были загружены новой порцией угля, и винт стал давать 43 оборота в минуту. Брошенный в воду лак показал, что Авраам Линкольн движется со скоростью 18,5 миль в час. Но проклятое животное также стало делать по 18,5 миль в час. В течение часа фрегат шел с этой скоростью, не выиграв ни одного сантиметра расстояния. Это было унизительно для самого быстроходного судна американского флота. Вся команда была охвачена бешенством. Матросы отчаянно ругали чудовище, но оно презрительно молчало. Капитан Фарагут уже не теребил свою бороду, а кусал ее. Инженера снова призвали на мостик. «Вы довели давление до предела?» — спросил капитан. «Да», — ответил инженер. «До скольких атмосфер?» «До 6,5». «Доведите до 10». Это было чисто американское приказание. Лучше не мог сказать даже капитан парохода на Миссисипи, стремящийся обогнать конкурента. «Консель», — сказал я моему славному слуге, стоявшему рядом, — «знаешь ли ты, что мы, вероятнее всего, взлетим на воздух?» «Как будет угодно хозяину», — ответил Консель. «Признаюсь, мне понравилась безумная смелость капитана. Кочегары снова засыпали уголь на колосники, вентиляторы нагнетали воздух в топке. Давление пара усилилось, Авраам Линкольн рванулся вперед. Мачты его дрожали до самого основания, и вихри дыма едва прорывались наружу сквозь узкие отверстия труб. Вторично был брошен лак. «Сколько?» — спросил капитан. 19,3 мили. «Поднять еще давление». Инженер повиновался. Стрелка манометра показала 10 атмосфер. Но и чудовище, видно, развело пары. Без какого бы то ни было заметного усилия, оно также плыло теперь со скоростью 19,3 мили в час. Какая погоня! Нет, я не могу описать своего волнения. Я весь дрожал от возбуждения. Нед Ленд стоял на носу с гарпуном в руке. Несколько раз животное позволяло фрегату приблизиться к себе. «Догоняем! Догоняем!» — кричал канадец. Но когда он заносил руку, чтобы бросить гарпун, животное вдруг удалялось со скоростью по меньшей мере 30 миль в час. Мало того, в то время как мы шли с максимальной скоростью, оно словно в насмешку описало вокруг нас широкий круг. Экипаж фрегата мог ответить на это только криками бешенства. В полдень мы находились на таком же расстоянии от Нарвала, как и в 8 часов утра. Тогда капитан Фарагут решил пустить в ход другие средства. «Ах так!» — воскликнул он. «Это животное плывет быстрее, чем Авраам Линкольн? Что ж, посмотрим, обгонит ли оно коническую бомбу. Боцман, канонира к носовому орудию». Орудие было мгновенно заряжено и наведено. Раздался выстрел, но снаряд пролетел на несколько футов выше Нарвала, находившегося в полумиле впереди. «Другого наводчика, половчей!» — крикнул капитан. $500 награды тому, кто попадет в эту проклятую тварь!» Старый канонир с седой бородой, я и сейчас отчетливо вижу его спокойный взгляд и холодное лицо, подошел к орудию и тщательно прицелился. Не успел отзвучать гул выстрела, как раздался мощный крик «Ура!» Снаряд попал в цель. Но вместо ожидаемого эффекта он скользнул вдоль бока Нарвала и отлетел далеко в море. «Ах, черт!» — воскликнул взбешенный старый канонир. «Неужто у этой гадины 6-дюймовая броня?» «Проклятье!» — вскричал капитан Фарагут. Погоня продолжалась. Подойдя ко мне, капитан сказал: «Я буду преследовать Нарвала до тех пор, пока фрегат не взлетит на воздух». «Правильно», — ответил я, — «так и надо». Можно было надеяться, что рано или поздно животное устанет, не выдержав состязания с неутомимой паровой машиной. Но час проходил за часом, а оно не проявляло никаких признаков усталости. К чести Авраама Линкольна надо сказать, что он продолжал преследование с непоколебимым упорством. По моим расчетам, фрегат прошел не менее 500 миль в этот злосчастный день, 6 ноября. Но снова спустилась ночь и окутала мглою бурное море. Я решил в эту минуту, что наша экспедиция закончена и что мы больше никогда не увидим фантастического животного. Но я ошибся. В 10:50 вечера электрическое сияние снова появилось в 3 милях от фрегата. Нарвал казался неподвижным. Утомившись за день, он спал теперь, покачиваясь на волнах. Надо было воспользоваться этим, и капитан решил попытать счастье. Он отдал соответствующие приказания. Авраам Линкольн двинулся вперед тихим ходом, чтобы не разбудить животного. В океане нередко можно встретить китов, спящих глубоким сном, и Нед Ленд загарпунил ни одного из них именно во время сна. Канадец снова занял свой пост на носу. Фрегат бесшумно подошел на 2 кабельтовых к животному. Здесь машина была остановлена, и судно подвигалось вперед только по инерции. На борту все притаили дыхание. Мертвая тишина царила на палубе. Мы находились едва в 100 шагах от сияющего овала. Посмотрев в эту минуту на Неда Ленда, я увидел, что он вытянул руку со своим страшным оружием. Фрегат подплыл еще ближе к неподвижному животному. Едва 20 шагов отделяли нас от него. Вдруг рука Неда Ленда с силой описала в воздухе полукруг, и гарпун полетел. Я услышал звон, как будто от удара в металл. Электрическое сияние мгновенно угасло, и 2 огромных столба воды внезапно обрушились на палубу фрегата, сшибая с ног людей и все круша на своем пути. Раздался страшный треск, и, не успев схватиться за перила, я вылетел за борт.
1: Мы читали фрагмент из романа Жюля Верна «20 000 лье под водой». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские войска били по объектам инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам украинских боевиков, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 144 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов установки «Хаймарс», 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и почти 800 украинских беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров противника, добавили в оборонном ведомстве. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили законопроект об особом порядке приема на отдельные воинские должности в Вооруженных силах России. Теперь для поступления на такие должности военнослужащим нужно будет пройти психофизиологические и химико-токсикологические исследования. Также будет проводиться специальный отбор. Отказ от проверок станет препятствием для приема на службу или приведет к увольнению тех, кто уже служит. После подписания президентом закон вступит в силу через 180 дней после публикации. Более 16 миллионов россиян воспользовались механизмом дачной амнистии с 2006 года. Об этом сообщил в ходе совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
2: Эти механизмы в прошлом году существенно упростили процедуру оформления хозяйственных построек. И я подчеркну, что все больше наши граждане, оформляя дачную амнистию, пользуются порталом госуслуг. Если в 2020 году эта цифра была 15%, сегодня 51% наших граждан обращаются на портал госуслуг.
1: Для собственника практический смысл процедуры состоит в регистрации права в едином государственном реестре недвижимости. После этого объект получает юридически подтвержденный статус. Его можно продать, подарить, передать по наследству, использовать при сделках и защищать право собственности в спорных ситуациях. Визовый центр Словакии временно прекратил прием заявлений на шенгенские визы для туристических, деловых и гостевых поездок. С июля по август оформить визу смогут только участники спортивных мероприятий. Заявки, поданные ранее, аннулируют, а сервисный сбор вернут. Возобновление приема документов ожидается после августа. В Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что особого ажиотажа не будет, так как Словения не входит в число популярных стран для получения виз у россиян. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Самара. Дом со слонами купца Головкина. «Слоны!» – восторженно кричат сегодня дети с проплывающих мимо теплоходов. Две скульптуры слонов перед фасадом дома, расположенного на крутом берегу Волги. С реки они смотрятся неожиданно великолепно. Как, собственно, и было задумано в начале 20 века владельцем этого необычного особняка, самарским купцом второй гильдии Константином Головкиным.
1: Имя на карте.
2: Одни, усмехаясь, крутили пальцем у виска, считая его, мягко говоря, чудаковатым. Другие уважали, как успешного коммерсанта. Третьи называли самарским Леонардо да Винчи. А все потому, что купец Головкин, казалось бы, интересовался и увлекался всем на свете. Техникой и механикой. Гонял на первом в Самаре автомобиле. Катался по Волге на моторной лодке. В своем доме со слонами сделал громоотвод, провел электричество, собрал и установил телескоп. А еще увлекался спортом и проводил в городе первые велопробеги. Был яхтсменом и конькобежцем. Занимался фотографией и издавал открытки с видами города и окрестностей. Разработал концепцию организации идеального краеведческого музея. Писал недурные картины. Проектировал здания, занимался археологией и астрономией. Его энтузиазма и любви хватало на все. На всю Самару.
1: Имя на карте.
2: В 1904 году Константин Павлович выписал из Германии автомобиль «Опель». На станции машину встретили сам Головкин и шофер-механик. Автомобиль долго не заводился. А потом вдруг зарычал и помчался с невиданной скоростью. Стоявшие рядом с водочным заводом лошади от испуга понесли. Груз опрокинулся, бутылки разбились. На следующий день самарский полицмейстер принес Головкину приличный счет за причиненные неудобства, который тот беспрекословно оплатил. В дальнейшем Головкин неоднократно давил на улицах кур и прочую домашнюю живность. За каждую убитую курицу он платил рубль. Ушлые обыватели, прознав об этом, повадились подкладывать под машину дохлую птицу. Все эти истории похожи на городские анекдоты. Тем не менее, это был первый в Самаре автомобиль.
1: Имя на карте.
2: В Самаре Головкина считают крупнейшим меценатом и краеведом. Для города он сделал немало. А в 1907 году он предложил построить первый народный дворец культуры с библиотекой, читальней, музеем, выставочным и гимнастическими залами. Собирался потратить на строительство 600 тысяч рублей. Но ходатайство о строительстве отклонили. В справочниках об этом человеке мало. Больше о доме со слонами. Бывшая дача Константина Головкина расположена в Самаре по адресу улица Советской Армии, 292. Памятник архитектуры, объект культурного наследия Российской Федерации. Здание в стиле модерн. Построено в 1908-1909 годах. Самара. Дом со слонами купца Головкина.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Я распростился с Эмирзаком, который со своими всадниками вернулся к своему отцу, собирая по дороге отсталых, и с Атамкулом, который со своими всадниками направился в свой аул, находившийся не особенно далеко от места нашей остановки. Причем Атамкул взял с меня слово, что я навещу его. Такие же приглашения я получил и от братьев Тарыбека, Саурюка и Басурмана. Вследствие необходимости этих посещений и в ожидании своих оставшихся у Барамбая казаков, вьюков и художника Кошарова, я провел почти 6 дней в атбанских кочевьях Заилийского Алатау, знакомясь с бытом и жизнью единственных киргиз-казахских племен, представителей которых можно было считать настоящими горцами. В эти дни я посетил Атамкула, братьев Тарыбека Басурмана и Саурюка и его племянника и дождался прибытия моих верблюдов и вьюков и Кошарова с 10 казаками. Прибыли ко мне также посланцы от Тезека и от пристава Большой Орды, которому я посылал письмо с известием о своем возвращении в пределы владений Большой Орды. Вернулись ко мне также атбанец Бек и казак Яновский, посланный мной для отыскания Тарыбека, с известием, чтобы он поехал с повинной к Тезеку, что и было подтверждено посланцем самого Тезека. Во время моего пребывания в ауле Саурюка туда вернулся один из его родственников, который едва доплелся до своего аула пешком, спасший свою жизнь, можно сказать, чудом. Он проезжал с тремя своими одноаульными атбанцами близ урочища Суоктогой, где после слияния трех мерке с Кегеном соединенная река прорывается между отвесными скалами через страшное порфировое ущелье шумным водопадом. Здесь атбаны встретились с Сарыбагишской барантой, которая захватила трех из них, между тем, как рассказчику удалось спрыгнуть со своей лошадью в бурную реку Кеген, через которую переправиться ему, однако же, не удалось. Бешеный поток вовлек его в водопад, который пронес его сквозь ущелье. Лошадь разбилась о камни, но всадник, сильно израненный, был выброшен на берег и выполз в безопасное место, откуда ему в течение трех дней удалось добраться до своего аула. 17 июля после полудня, заинтересованный рассказом родственника Саурюка о том, как он был пронесен волнами бурной реки через водопад Суоктогой, я направился налегке на то место, где река Кеген, по слиянию ее с тремя мерке, входит в то живописное ущелье, через которое она пробивается необыкновенно шумным водопадом между отвесными скалами. Достигнув этого места к вечеру, я остановился здесь на ночлег. 18 июля гипсометрическое измерение дало мне для уровня реки выше водопада 1220 метров абсолютной высоты. Температура воздуха в 7 часов утра была здесь плюс 17 градусов. В этом часу я тронулся со своего ночлега, заехал в аул Саурюка и захватил с собой весь свой отряд с тем, чтобы по достижении реки Чилика предпринять исследование его прекрасной и широкой продольной долины, разделяющий обе параллельные цепи Заилийского Алатау. Достигнув реки Чилика к вечеру, мы приискали на берегу ее удобный ночлег, с тем, чтобы на другой день продолжать свое путешествие вверх по ее долине. 19 июля мы вышли со своего ночлега часов в 8 утра, и версты через три встретили первые обнажения порфира. Затем наша дорога отошла от русла реки и направилась через порфировые холмы, то отдаляясь от течения Чилика, то сближаясь с ним. Почва была каменистая, довольно бесплодная и напоминала своей растительностью флору некоторых прибрежий Иссык-Куля, имеющую степной характер. Через три часа пути мы вышли на первый встретившийся нам правый приток Чилика – Карабулак. Между Карабулаком и следующим притоком, Каинды, долина Чилика постепенно поворачивала прямо к западу, вполне усваивая характер главной продольной долины Заилийского Алатау. Появились обнажения осадочных пород, сначала сланцев, а потом известняков. Я употребил часа два на то, чтобы заглянуть налегке в поперечную долину Каинды, в то время как мой главный отряд продолжал свой путь по долине Чилика. Река Каинды заинтересовала меня тем, что она получила название от берез, растущих в ее долине. И в действительности я нашел в этой долине роскошную лесную растительность. Замечательно, что все правые притоки Чилика, начиная от Каинды, текут в поперечных, параллельных между собой долинах и берут начало в вечных снегах южной цепи Заилийского Алатау. В вершинах почти каждой из этих речек есть перевал, ведущий на южную сторону этой цепи, которую со стороны Иссык-Куля называют Кунгей-Алатау, к озеру, куда текут с тех же перевалов другие речки. Но обе такие речки, текущие в противоположные стороны с одной и той же вершины, то есть приток Чилика и приток Иссык-Куля, носят одно и то же название. Например, Каинды, Шаты, Курменты. Так как, вернувшись к своему отряду, я продолжал идти вверх по широкой долине Чилика, вдали от реки, то нам приходилось переходить через легкие перевалы, разделяющие поперечные долины, из которых текут правые притоки Чилика. Так с Каинды мы вышли на реку Шаты, в вершинах которой находится интересный высокий перевал, на который мы уже взбирались с южной его стороны, по реке Шаты, притоку Иссык-Куля. Вот почему я уже не заглядывал

Поперечные долины заняло у нас весь день. В эти поперечные долины меня привлекала роскошная растительность на прекрасной почве, резко отличающейся от бесплодной каменистой почвы берегов Чилика. На берегу реки Курменты мы выбрали себе ночлег в рощице. Решившись посвятить весь следующий день восхождению на интересный высокий Курментинский перевал с северной его стороны, я крепко уснул в своей палатке, подставший обычным для меня шум быстрый и пенящейся горной речки. 20 июля с 5 часов утра я начал свое восхождение налегке с Кошаровым, тремя казаками и двумя киргизами на Курментинский перевал, который оказался одним из интереснейших высоких перевалов, ведущих из продольной долины Чилика на Иссык-Куль. Через полчаса от нашего ночлега мы встретили обнажение кремнистых сланцев, а через час – известняков с окаменелостями, которые оказались бесспорно принадлежащими Девонской системе. Растительность нижней части Курментинской долины имела характер растительности земледельческой колонизационной зоны Заилийского края, но по мере появления в ней хвойных деревьев постепенно переходила в растительность лесной зоны. Сначала наша дорога шла левым берегом Курменты, но на третьем часу нашего пути уклонилась от реки в обход отвесных обрывов ее левого берега и стала сильно подниматься в гору, проходя уже через зону хвойного леса, где травянистая растительность постепенно начала принимать субальпийский характер. Здесь-то мне и удалось найти три совершенно новых вида растений. Наконец, мы вышли из пределов лесной растительности, и высокоствольные ели сменились субальпийскими кустарниками. Осадочные породы, не доходя до границы лесной растительности, сменились кристаллическими, а именно диоритами. Дорога сделалась каменистой, подъем очень крутым, а растительность выше пределов лесных деревьев приобрела высокоальпийский характер. Тропинка, круто поднимающаяся вдоль речки, падающей каскадами, привела нас к живописному альпийскому озеру, занимающему котловину, окруженную скалами. С южной стороны озера эти скалы были особенно круты и походили на высокую стену с зубцами, посреди которой была легкая выемка, обозначающая горный проход. Снег на северном склоне спускался 20 июля почти до берега озера, в которое и впадал ручей, питаемый этой снежной поляной. Другой ручей впадал в озеро с запада-юго-запада. Перейдя этот последний, мы начали подниматься зигзагом по каменному обрыву на крутую стену горного прохода. Сгустившиеся над нами тучи разразились сильной снежной метелью, засыпавшей нас хлопьями снега во все время получасового нашего подъема. Все расстояние от границы хвойного леса до вершины перевала мы прошли в 2 часа. Когда же мы взобрались на Курментинский гребень, то ветер уже разметал и пронес снежные тучи, и обширный вид на южную сторону Кунгей-Алатау, синюю поверхность Иссык-Куля и отдаленную величественную снежную цепь Тянь-Шаня открылся во всем своем блеске. Горный гребень, в котором только слегка был врезан Курментинский горный проход, спускался на южную сторону так же круто, как и на северную, метров на 300 или 400. И на другой его стороне находилось Альпийское озеро, из которого быстро стремилась к югу речка Южная Курменты, текущая каскадами в направлении к Иссык-Кулю. Влево над самым берегом Альпийского озера поднимался высокий и крутой гранитный утес. Внизу у наших ног расстилалась необъятная поверхность синего озера, знакомая нам Курментинская бухта, которая была отчетливо видна, как на рельефной географической карте. Мы достигли вершины перевала во 2 часу пополудни. Температура была плюс 4 градуса. Налюбовавшись вдоволь чудным видом на синее озеро, я, кинув прощальным взглядом всю непрерывную белоснежную цепь Тянь-Шаня, мы спустились той же дорогой к лагерю нашего отряда на Чилике и достигли его уже после солнечного заката. 21 июля мы спустились с нашего ночлега в долине Табульгаты к Чилику и перешли через эту многоводную реку на левый ее берег с большим трудом и опасностью. Переход по огромным скалам, сверх которых неслась бурная и пенистая река, был очень труден. Баранов, которых мы гнали перед собой, пришлось перевозить поодиночке на лошадях. Даже наши собаки, приставшие к нам на поле заукинского побоища, едва могли переплыть через реку. Легко уносимые ее стремительным течением, они были выбрасываемы случайно на тот или другой берег.
Если они

0: попадали на правый, то терпеливо бежали вверх по реке вдоль берега и, дойдя до брода, снова бросались в воду. Если же достигали левого берега, то легко добегали до нашего привала, который мы там устроили, перейдя реку. Особенно трудно было взбираться на левый береговой уступ по скользкой тропинке нашим верблюдам. Трудная переправа заняла у нас полдня. Пройдя верст 8 вверх по долине Чилика, мы дошли до его левого притока Талды-Булака, но между ним и следующим притоком Кутургу стали подниматься в гору по каменистому Косогору. Подъем был очень труден, обнажения состояли сначала из кремнистого сланца, а потом из порфира и диабаза. Когда мы дошли до половины предстоявшего нам подъема, то день уже настолько стал склоняться к вечеру, что мы решили остановиться здесь на ночлег, на прекрасном ключике между скалами и зарослями здешней породы крапивы, с сильно разрезанными листьями и грубоволокнистыми стеблями, как у конопли. Замечательно, что в этой растительной зоне я нашел и дикую коноплю. 22 июля мы снялись со своего ночлега в 7 часов утра. Около него в обнажениях известняка я нашел немало окаменелостей, характерных для каменно-угольной системы, так же, как и несколько видов кораллов. Выйдя на реку Кутургу и поднявшись до ее истока, мы взошли, наконец, на вершину хребта, который образует здесь род плоскогорья с прекрасными субальпийскими лугами. Пространствовав по этим лугам несколько часов, мы достигли того Майбулака, который, спускаясь с хребта к югу, впадает в Чилик. По этому Майбулаку мы спустились несколько вниз и нашли здесь удобное место для своего ночлега. 23 июля, снявшись с нашего ночлега в верховьях Майбулака, мы поднялись на гребень хребта и шли верст 10, медленно передвигаясь вдоль этого гребня по прекрасным альпийским лугам. Обнажения горных пород, встречаемые нами, состояли из известняков, потом из порфиров и, наконец, из сланцев. Налево от нас, за широкой долиной Чилика, возвышались вершины южной цепи Заилийского Алатау, носящие на северных своих склонах широкие поляны вечного снега. Внизу у наших ног, впереди течения Чилика, были видны три параллельные долины трех поперечных притоков Чилика, впадающих в него выше реки Кутургу. Все эти три долины носили название Абрикосовых. Первая, вторая и третья Урюкты. Пройдя еще верст 15 по плоскогорному хребту, вдоль которого мы следовали, мы, наконец, достигли к 11 часам утра его кульминационного пункта. Горная вершина оказалась, по моему гипсометрическому измерению, 2890 метров абсолютной высоты. Привал, на котором я сделал свое наблюдение, находился у подножья большой скалы, состоявшей из глинистого сланца с падением 65 градусов к югу. Флора здесь была уже совершенно альпийская, а вид с этой вершины был обширный и восхитительный. Далеко и глубоко врезывалась между двумя параллельными цепями, из которых состоит Заилийский Алатау, широкая продольная долина. В ней течет вся верхняя половина реки Чилика, питаемого многочисленными параллельными друг другу притоками, из которых правые текут в поперечных долинах южной цепи, а левые – в поперечных долинах северной. Склоны обеих параллельных цепей носили на себе широкие поляны вечного снега. Но южная цепь, имевшая меньшее расчленение между своими снежными вершинами, поднималась сплошной стеной, а снежные вершины северной цепи были более индивидуализированы и представлялись еще более высокими. Вправо от нас, у наших ног, текло несколько источников, которые, соединяясь, давали начало реке Дженишке, текущей в очень узком ущелье, параллельном с долиной Чилика. За этим ущельем величественно поднималась со своими снежными вершинами северная цепь Заилийского Алатау, на соединении с которой шел наш хребет, поворачивая к западу-северо-западу.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
0: С достигнутой нами вершины мы уже начали спускаться в долину Чилика. Сначала мы шли, понижаясь по альпийским лугам, но верст через 5 мы начали быстро спускаться по глинистой бело-желтого цвета тропинке, получившей вследствие этого названия Аккия, в лесную зону. При входе в нее пришлось пробираться через густые заросли арчи, деревянистые стебли которой, путаясь и завиваясь почти спирально, расстилались по скалам, переплетаясь с жимолостью и кустами рябины, но местами поднимались кверху могучими, хотя и искривленными деревьями, перевитыми с соседней рябиной, горным клематисом. Пройдя эти заросли, мы вышли в зону елового леса, которая спускается здесь по долине речки Байсаур к Чилику. В этой зоне мы остановились в 3 часа пополудни на ночлег, уже в долине Чилика, между елями, на берегу прекрасного ручья, который наши проводники называли Чинбулаком. Термометр показывал в этом месте плюс 18 градусов, а гипсометрическое определение дало мне здесь высоту 2050 метров, которую можно принять за среднюю высоту продольной долины Чилика. Я употребил весь свой вечер на отборку и пересмотр растений, собранных мной 19, 21 и 22 июля в долине по всей почти 80-верстной ее длине. Растений, собранных и зарегистрированных мной в эти дни в долине, оказалось не менее 150 видов. И сбор этот имел то значение, что он всецело представлял июльскую флору лесной зоны Заилийского края. От 2000 до 2500 метров абсолютной высоты на 80-верстном протяжении долины, разделяющей обе параллельные смежные цепи Исполинского хребта, служащего, в свою очередь, передовым хребтом в еще более исполинской системе Тяньшаня. 24 июля мы снялись с нашего ночлега на Чинбулаке Чиликской долины в 7 часов утра и стали круто подниматься в гору между Чинбулаком и Далон-Булаком, встречая скалы, которые сначала состояли из граувакки, а потом из гранита. Сначала мы проходили через лесную зону, в которой всецело находилась продольная долина Чилика, но после того, как ель сменилась арчой, мы уже вступили в зону альпийских лугов. Однако здесь мы скоро наткнулись на такую сплошную гряду скал, которую в альпийской терминологии называют «фельзенреем» – «морем скал». Все наши усилия переехать через эту гряду на лошадях с верблюдами оказались безуспешными. Даже моя лошадь, с которой обращались особенно осторожно, была сильно изранена. Я вынужден был остановить весь свой отряд, направив его по указанному киргизами-проводниками обходному пути к месту, предназначенному мной в этот день для ночлега в верховьях Майбулака. Сам же я, не оставляя своего намерения достигнуть возвышавшегося предо мною снежного гребня северной цепи Заилийского Латау и измерить высоту снежной линии южного склона этой цепи, продолжал свой путь уже налегке в сопровождении Кашарова, 3 казаков и 1 киргиза. Мы пошли пешком, а лошадей наших кое-как перетащили понемногу через гряду скал, за которой мы снова сели на лошадей и поднялись уже без особого труда до вершины гребня по снежной поляне, имевшей около версты ширины и спускавшейся довольно отлого с вершины гребня. Гребень этот, по моему гипсометрическому измерению, оказался 3740 метров абсолютной высоты, а высота снежной линии на южном его склоне определилась в 3700 метров. Измерение было произведено мной около полудня при совершенно безоблачном небе и температуре плюс 5 градусов. К северу гребень падал очень круто в пропасть. Сплошной вечный снег с весьма ясным напластованием спускался на северную сторону значительно больше, чем на южную, по крайней мере на 100 метров. Вид с вершины гребня на южную его сторону был очень обширен и восхитителен. Впереди нас, за широкой долиной Чилика, простиралась вся южная цепь Заилийского Алатау, Кунгей-Алатау, носившая на себе на своем северном склоне непрерывающуюся полосу вечного снега. Она скрывала от нас озеро Иссык-Куль, но за ней, на отдаленном юго-востоке, был виден снежный Тенгри-Так со своим характерным исполином Хан-Тенгри. Внизу, у наших ног, вся долина Чилика была задернута туманными облаками. Но на юго-западе, на узле Чилик-Кибин, связывающем обе цепи Заилийского Алатау, блистали снежные поляны. Спуск свой с высокого гребня старались мы произвести с возможной быстротой, но когда мы достигли самой крупной части этого спуска, то уже стемнело, и мы должны были спускаться с крутой стены скал, предоставив себя совершенно инстинкту киргизских лошадей, замечательно привыкших к горным путешествиям. Когда же мы, наконец, достигли подножья скалистой стены, с которой спускались, то решили ночевать здесь, не достигнув нашего лагеря на Майбулаке. 25 июля, встав в 5 часов утра, мы из любопытства осмотрели ту скалистую стену, с которой спустились, и спуск с нее показался нам совершенно невозможным. Это доказало нам, что инстинкт лошадей иногда бывает вернее человеческого глаза. Тронувшись в путь по несравненно более легкой дороге, мы часа через два достигли места ночлега нашего отряда на Майбулаке. Место то оказалось, по моему измерению, на 2360 метров абсолютной высоты. Мы тронулись в путь со своим отрядом ранее полудня, при температуре 22 градуса. Недалеко от моей палатки, расположенной между елями, из-под камней бежал прекрасный источник. Ели поднимались еще метров на 50 над нашим ночлегом. По выходе всего отряда мы быстро поднялись на сравнительно невысокий перевал. Отсюда мы быстро начали спускаться диагонально через увалы, стараясь сблизиться с глубокой долиной реки Джанишке. Обнажение горных пород, нами встречаемые, состояли из порфира, а растительная зона, которую мы проходили, была зоной елового леса. Когда же, пройдя верст 15, мы очень сблизились с речкой Джанишке, то быстро стали спускаться в ее узкое ущелье через скалы, состоявшие из кремнистого сланца, между тем, как на левом берегу ущелья круто поднимались скалы порфира. Луговых мест в узкой долине было мало, но лесная растительность была богата. Достигнув самой реки Джанишке около 6 часов вечера, мы остановились здесь на ночлег, на самом берегу реки, при совершенно ясной погоде и температуре 27 градусов. Гипсометрическое определение дало нам 1880 метров абсолютной высоты. 26 июля мы тронулись со своего ночлега в 5 часов утра и стали немедленно круто подниматься в гору по правой стороне долины. Когда же мы встретили на своем пути поперечную долину притока Джанишке Чинбулака, то спустились в нее по еловому лесу и стали подниматься вверх течения речки, встречая по ней обнажение сначала слюдяных сланцев, а потом гранитов. В одном месте гранит оказался прорванным жилой Грюнштейна, имевшего падение 75 градусов к югу. По мере того, как мы поднимались вверх ручья, еловый лес постепенно редел, и, наконец, когда мы достигли предела лесной растительности на высоте, оказавшейся в 2600 метров, сменился арчой. Затем и арча исчезла, и мы вышли в альпийскую зону, следуя по которой достигли, наконец, в 11 часов утра до вершины горного перевала, которая оказалась, по моему гипсометрическому измерению, в 2880 метров. Спуск с перевала был очень крут и очень опасен. Он привел нас к одному из верховьев реки Осы, а именно к Осынын-Булаку, которого мы достигли в 5 часов пополудни. Здесь мы и остановились на ночлег, где гипсометрическое определение дало нам высоту 2420 метров. Еловый лес поднимался над нашим ночлегом еще метров на 180. Поперечная долина Осынын-Булака, в которой мы остановились, впадала в продольную долину реки Осы. 27 июля мы тронулись в путь с нашего ночлега на Осынын-Булаке с 5 часов утра и быстро спустились в широкую продольную долину реки Осы. Повернув по ней к западу, вверх течения реки, и пройдя вдоль нее верст 15 через лесную зону, мы встретили обнажение только порфира, а часам к 8 утра уже достигли пределов лесной растительности и быстро стали подниматься в гору по альпийским лугам на перевал, отделяющий продольную долину Осы от верховьев давно нам знакомой реки Тургень, текущей уже по северному склону Заилийского Алатау в реку Илий.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Выходя из долины Осы, я закончил флористическое исследование всех главных продольных долин Заилийского Алатау, из коих две, самые значительные, рек Кибина и Чилика, простирающиеся от востока к западу в одной линии, расчленяют Исполинский хребет на северную и южную снежные цепи. А другие две, параллельные с ними, но менее значительные продольные долины, Дженишке и Осы, представляют как бы боковые складки, образовавшиеся при поднятии двух колоссальных параллельных горных цепей. Вообще говоря, расчленение на параллельные цепи и образование продольных по отношению к оси горного хребта очень длинных долин, простирающихся от востока к западу, составляют характерную особенность всего Тяньшаня. По своему геологическому строению все эти продольные долины имеют явное сходство между собой. Но по климату и растительности долины Заилийского Алатау очень отличны от центрально-тяньшанских. Все четыре мной посещенные и исследованные долины центрального Тяньшаня – Сараджасская, принадлежащая к системе рек Аксу, а следовательно Тарима и озеро Лобнор, долины Кокджара и Верхней Каркары, принадлежащие к системе реки Или и озера Балхаш, долина Верхнего Нарына, принадлежащая к системе Яксарта или Сыр-Дарьи, а следовательно Аральского моря, лежат выше пределов лесной растительности, а потому неудобны для земледельческой колонизации. Наоборот, все четыре поименованные продольные долины Заилийского Алатау, рек Кибина, Чилика, Джанишке и Осы, лежат всецело в зоне лесной растительности, а потому представляют удобство для земледельческой колонизации и в особенности для скотоводства. Что же касается до флоры этих последних четырех долин, то она имеет большие особенности по сравнению со степной, чисто азиатской флорой Илийской низменности, с одной стороны, и высокоальпийской флорой альпийской зоны, с другой. Возвращаюсь к своему путешествию. 27 июля около 9 часов утра, следуя вверх по продольной долине Осы, я уже вышел из пределов лесной растительности и стал быстро подниматься на перевал. Ранее полудня мы уже достигли его вершины, которая по моему гипсометрическому определению оказалась в 2520 метров. Термометр в полдень показывал плюс 12 градусов. Спуск на другую сторону перевала привел нас к речке Ой-Джайлау, которая оказалась одним из притоков известной нам реки Тургень. Растительность на самом перевале и его спусках была альпийская. Войдя в лесную зону, мы прошли через нее по левому скату увалами и, пересекая левые притоки Тургени, наконец достигли слияния двух главных ее ветвей и остановились здесь в 7 часов вечера на ночлег посреди роскошной растительности нижней лесной зоны, состоявшей исключительно из лиственных деревьев – березы, тополя, яблони, урюка, абрикоса и заилийского клена. Урюк и клен достигали здесь своего верхнего предела. Высота нашего ночлега оказалась в 1280 метров. 28 июля, снявшись со своего ночлега в 7 часов утра, мы спустились по Тургени и в 11 часов утра достигли выхода этой реки на Подгорье. Здесь мы сделали привал. Вступив на равнину, мы повернули по хорошо знакомой нам дороге к западу через выжженное солнцем степное Подгорье и быстрым ходом достигли к 6 часам вечера выхода хорошо знакомой нам реки Иссык, на которой остановились лагерем на абсолютной высоте 940 метров. Уже в сумерках сделали мы еще переход до выхода из гор реки Талгар, где остались на ночлеге. 29 июля мы снялись со своего ночлега ранее 8 часов утра, и после быстрого перехода возвратились в Верное, где нас ожидала самая радушная встреча. Все почти население города со своим начальством во главе, предупрежденное накануне о возвращении экспедиции Русского географического общества, ожидало нас на главной площади города, где против быстро подвигавшейся вперед церковной постройки мы сошли с лошадей. Действительно, первая научная экспедиция Русского географического общества, посетившая юный, только что зарождавшийся в глубине азиатского материка за рекой Или русский край, возбудило всеобщее и глубокое сочувствие. Русские переселенцы из крестьян, уже достаточно ознакомившиеся с необыкновенным привольем чудного края, радовались. Ученые-люди приехали для изучения их польз и нужд. Водворенные в Верном казаки, потомки сподвижников Ермака, признали нашу экспедицию своей не только потому, что они были привлечены к непосредственному в ней участию, но и потому, что полные неожиданности и блуждания в доселе недоступных русским, да и вообще в неведомых русским землях, возбуждало в них живые воспоминания о подвигах их предков при занятии Сибири в XVI и XVII веках. Наконец, малочисленная интеллигенция Верного, живо заинтересованная в будущности края, очень сознательно относилась к последствиям, вызванным благополучно совершенной экспедицией. Расспросам лиц, наиболее сознательно относящихся к будущности Заилийского края, не было конца. Ознакомившись из моих ответов с пределами владений богинцев, принятие которых в русское подданство закрепило бы за Россией не только обладание бассейном озера Иссык-Куль, но и всего северного склона исполинского Тянь-Шаня и мусарскими горными проходами, полковник Перемышельский, с прирожденным ему здравым умом и знанием быта кочевников, очень хорошо понял, что и враждебные нам сыробогиши, поставленные между двух огней, между киргизами, охраняемыми от набегов русскими властями, и никем не обузданными и более сильными кочевниками Коканского ханства, очень скоро последуют примеру богинцев и пожелают войти в русское подданство, как шли одно за другим, по тем же причинам, в XVIII веке племена, входившие в состав Средней и Большой киргизских орд. Начальнику Вернинской артиллерии, полковнику Обуху, как наиболее образованному и развитому из местной интеллигенции, я решил объяснить свое мнение о необходимости и даже неизбежности в недалеком будущем вынесения нашей государственной границы с длинной Оренбургско-Сибирско-Иртышской линии на линию, соединяющую Верное, или лучше сказать, западную оконечность Иссык-Куля, с находящимся уже на нижнем течении Сыр-Дарьи оседлым пунктом, фортом Перовским. Мне казалось очевидным, что для рекогносцировки и занятия такой пограничной линии будет снаряжена в недалеком будущем экспедиция, и что для успешного действия такая экспедиция должна быть снаряжена из Верного и опираться на Заилийский край. В Верном я пробыл всего только 3 дня. С одной стороны, я торопился воспользоваться остатком осени для того, чтобы закончить свои научные исследования в Семиреченском крае исследованием интересной местности Кату в Илийской равнине и посещением цветущей Лепсинской станицы в горной долине Семиреченского Алатау, а также посещением живо интересовавших меня озера Алакуль и Тарбагатайского хребта. С другой стороны, дальнейшее мое пребывание в Верном было бесполезным, так как город на 3-й день по моем возвращении был уже погружен в свой обычный алкоголизм, и мне оставалось только наблюдать причины и последствия этого печального явления, имевшего 30 лет тому назад такое обширное распространение на наших окраинах. Казалось, что правительство старалось бороться с этим злом, по крайней мере на центрально-азиатской нашей окраине, довольно радикальными мерами. В новозаселенных в Центральной Азии, Семиреченском и Заилийском краях было не только запрещено винокурение, но и ввоз туда спиртных напитков. Но с корчемным производством водки местным населением края бороться было невозможно. Водку предприимчивые казаки курили самыми первобытными способами из изюма, привозимого в громадном количестве на верблюдах из Ташкента. Независимо от того, всемогущий откупщик, состоявший под специальным покровительством Главного управления Западной Сибири, с членами которого он так охотно делился своими барышами, отправлял, несмотря на запрещение ввоза спиртных напитков, в Семиреченский и Заилийский края караваны своей откупной водки из всех станиц Сибирско-Иртышской линии через Киргизскую степь, Ваягус, Капал и Верное. Бутылка этой водки стоила в Капале и Верном 3 рубля. То есть та цена, за которую в Петербурге и Москве в то время продавалась бутылка шампанского. И такая высокая цена не имела ни малейшего влияния на прекращение или ограничение пьянства. А само богатство юной русской окраины много способствовало потреблению спиртных напитков, так как оправдывалось выражение откупщиков, что пил не только желудок, но и карман. Очевидно, что запрещение винокурения и ввоза водки в край оказалось недостаточным средством для борьбы с пьянством, потому что осуществить наблюдение за выполнением этих запрещений по местным условиям страны было невозможно. Для борьбы с алкоголизмом на наших отдаленных окраинах нужны были другие, более тонкие меры.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
2: Я выехал из Верного 2 сентября 1857 года, после полудня, в своем тарантасе, и, переехав через первый глубокий овраг по прекрасно построенному деревянному мосту, очутился в Приилийской степи, которая в это время года была обращена засухой в пыльную поверхность пепельного цвета, на которой уцелели только группы не более 6 видов полувысохших растений. Построенный из прекрасного елового леса на полпути от Верного до Илийска, алматинский пикет украсился надстройкой в виде мезонина, служащего хорошим обсервационным пунктом для Илийской равнины. Когда мы подъехали к берегам уже маловодной и тихой реки Алматы, то растительность оживилась и сделалась разнообразной. Солнце было уже на закате, когда я выехал из алматинского пикета, и полная луна величественно восходила над Турайгыром. У подошвы заилийского Алатау облачко дыма обозначало лесной пожар в одном из ущелий хребта. Сухой туман образовал прозрачную дымку перед хребтом. Снежные вершины талгарской группы мерцали еще своим розовым блеском и казались маленькими, хотя совершенно ясными. С грустью окинул я прощальным взором то снежное нагорье Центральной Азии, где, по выражению великого поэта, находился в течение многих лет моей души предел желанный. Задержанный на Талгарском броду трудностью переправы, мы сломали на ней дышло тарантаса, мы добрались до Илийского пикета только в глухую полночь. 3 сентября я употребил на экскурсию в степь на северной стороне реки Или. Экскурсируя, мы доехали до Чингильдийского пикета только к 3 часам пополудни, и здесь осмотрели незнакомый нам еще источник, температура которого оказалась 13,2 градуса. Посреди круглого его бассейна с силой била вода. В источнике плавали мелкие рыбки, видом похожие на гольцов. Выехали мы из Чингильды при солнечном закате и добрались уже ночью до Карачикинского пикета, где и ночевали. 4 сентября мы тронулись в путь с рассветом. Остановившись на полпути до станции Куян-Кус, я предпринял экскурсию в соседние горы. Ближайшие из них, Аркарлы, отстояли всего только в 3 верстах в стороне от дороги за речкой того же имени. Они состояли исключительно из порфира и имели направление от востока северо-востока к западу-юго-западу. Доехав отсюда через волнистую степь до Куян-Куза, мы продолжали нашу экскурсию к небольшой горной группе Май-Тюбе, отстоявшей отсюда в 10 верстах. Группу эту я уже посетил в мае 1857 года, и здесь нашел тогда 2 новые породы острогалов, получившие впоследствии от ботаника Бунге мое имя. Издали внимание привлекли своей формой 2 остроконечные сопки. Обнажения, встреченные мной на пути к первой из этих сопок, состояли из светло-красного полосатого порфира с вкрапленным в него зеленым минералом. Но самая сопка, поднимавшаяся на берегу реки, состояла из очень темного порфира, имеющего сходство с базальтом. Далее, к середине горы, встретился сначала конгломерат, а потом диабаз. 2-я остроконечная сопка находилась уже на оконечности группы, близ загиба реки, и состояла из очень темного порфира. Отсюда мы направились в обратный путь и прошли диагонально через весь Май-Тюбе, встретив на пути опять обнажение диабаза, а за ним порфира. Характер растительности был совершенно степной. Окончив свою интересную экскурсию на Май-Тюбе, мы добрались к 7 часам 30 минутам вечера до Алты-Намеля. Здесь мы и ночевали. 5 сентября мы с раннего утра пустились в путь, направляясь к Алты-Намельскому горному проходу. День был сухой и жаркий, и степь представляла оригинальное зрелище. Она горела к северо-востоку от нас на протяжении нескольких квадратных верст, и нам пришлось пробираться осторожно мимо громадного пала, чтобы не попасть под ветер его разносивший. Пройдя перевал, мы спустились с него по ключику Алты-Намеля и затем повернули к востоку через шпоры, отделяющиеся от хребта. Из горных пород мы встретили обнажение сначала диабаза, а потом мелофира. Вблизи дороги, недалеко от нее, я заметил выходы свинцовых руд. Когда мы вышли окончательно на дол, то вправо, вдали от нас, стали видны на китайской границе горы Калкан, отделявшиеся от оконечности гор Кату, цели нашей поездки. Бесплодная равнина, по которой мы следовали, была засыпана камнями и валунами, между которыми преобладал сиенит. Перейдя речку Бишбулак, на которой встретили также свинцовые руды, мы направились к отдельной сопке Биштау, замечательной тем, что она состоит из порфира, поднимающего пласты кремнистого сланца, известняка и доломита. В одном месте я заметил метаморфизированный известняк. Далее, через Тюльку-Булак, берега которого поросли талом и крушиной, мы направились в диагональ поперечной долины, сохранявшей тот же бесплодный характер. Когда же мы дошли до речки Айна-Булака, характер местности изменился. Почва сделалась плодородной, и мы увидели здесь прекрасные пашни моего приятеля Тезека, на полях которого урожай проса был превосходный. Здесь мы и расположились на ночлег в 7 часов вечера. На мерцавшем еще после солнечного заката Алатавском хребте были видны снежные полосы и пятна. 6 сентября, снявшись с нашего ночлега рано поутру, мы направились в путь Айна-Булакским долом. Почва была менее камениста, чем в предыдущий день, но все-таки в это время года довольно бедна растительностью. Я заметил всего 2 породы полыни. По степи ползало множество опасных каракуртов. Местами попадались солончаки. Наконец, появление чия и злаков обозначило более плодородную почву довольно обширного оазиса, пересекаемого несколькими речками, носящими название Конур-Узень. Вскоре после полудня мы прибыли в аул самого Тезека, который встретил меня с большой радостью и представил мне все свое семейство, в том числе мальчика-сына, которым особенно гордился, и на голову которого надел богатую, шитую золотом бархатную шапку казанского изделия, подаренную мной и оказавшуюся недостаточно большой для огромной головы Тезека. Само собой разумеется, что мы провели весь день после полудня и ночевали в богатой юрте Тезека. 7 сентября выехали мы из аула Тезека не ранее 8 часов утра и направились к юго-западу от его стойбища, к довольно близким оттуда горам Кату. Переехав через речку Коктерек, мы пересекли весь плодородный оазис Конур-Узень и повернули круто в горы Кату, которые на северном своем склоне состояли исключительно из порфира. Растительность их была совершенно степная. Обнажения состояли из очень темной кристаллической горной породы, похожей на мелофир, которая приподнимает слои конгломерата. Выехав на южный склон гор Кату, я попал в местность, похожую на Сульфатару. Она была окружена равной величины коническими холмами, в 3 местах образующими довольно высокие группы и местами прорванными с южной их стороны. Холмы эти состояли из той же темной горной породы. Сульфатарных ям я встретил 2. Одну в северо-восточном краю горной группы, другую в юго-западном углу. Что сера выходила здесь сублимацией в виде паров из-под почвы, это доказывается заполнением серой трещин, как в Пуцуольской сульфатаре, образованием в этих трещинах кристаллов гипса, а также влиянием возгонки серы через трещины на темную горную породу, совершенно здесь побелевшую. Только сульфатара, по-видимому, уже давно угасла, и никаких паров нигде не выходило, хотя запах серы, подъезжая к угасшей сульфатаре, был чувствителен даже издали. Конечно, весь химический процесс, здесь когда-то происходивший, можно было объяснить продолжительным подземным пожаром пластов каменного угля, столь распространенных выше, в Илийской долине.
1: Мы читали главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Медведев. Очерк «Невероятная одиссея катастроф». Читает Роман Шахов.
1: Что случилось однажды, может никогда больше не случиться. Но то, что случилось два раза, непременно случится и в третий. Арабская пословица. Эта невероятная история подтверждается документами, которые хранятся в архиве старейшего английского страхового общества Ллойда. В октябре 1829 года шхуна «Мермейд» вышла из порта Сидней, Австралия, и направилась на север к Торресовому проливу. Через 4 дня она попала в сильный шторм и потеряла управление. В кромешной тьме судно понесло к скалистому берегу. Пассажиры и команда затаили дыхание. Раздался страшный треск ломающегося шпангоута, корабль раскололся надвое. Удивительно, но никто не погиб. Все 22 человека спаслись. Утро они встретили, прижавшись друг к другу, на голом утесе посреди моря, продрогшие, без огня, воды и еды. Торресов пролив — транспортная морская артерия, соединяющая Тихий и Индийский океан. Люди не отчаивались. Рано или поздно их обязательно подберет какой-нибудь проходящий корабль. И действительно, через 3 дня их снял с рифа барк «Свифтшуэ». Не успели потерпевшие кораблекрушение прийти в себя от жестокого приключения, как «Свифтшуэ» у берегов Новой Гвинеи налетел на подводные камни. Моряки и пассажиры барка выбрались на заросший джунглями дикий берег. И на этот раз никто не погиб, но остров Новая Гвинея славился в те времена местными людоедами. Быть зажаренным на костре ничуть не лучше, чем стать кормом для рыб. К счастью, всего через несколько часов появилось спасение в виде шхуны «Говернер Реди». Избежавшие страшной участи люди думали, что наконец-то все беды позади. Ведь даже снаряд никогда не попадает в одну воронку дважды, и лимит случайностей исчерпан с лихвой. 2 кораблекрушений подряд вполне достаточно. Но когда на шхуне начался пожар, охваченные паникой бедолаги подумали, что чем-то прогневили Бога. Пришлось срочно покидать корабль на шлюпках. На этот раз Гремык спас старенький военный корабль «Комета». И если кто-то считал, что на этом «Одиссея катастроф» закончилась, то он глубоко заблуждался. Налетевший шторм так сильно потрепал «Комету», что она потекла, как решето. Военные моряки срочно покинули судно, забыв на борту подобранных в океане людей. 2 суток несчастные провели в воде, держась за снасти полузатонувшего корабля. Рано или поздно он все равно пойдет ко дну, и тогда конец. Время от времени в волнах показывались плавники акул. Никто уже не верил в очередное чудесное спасение, когда появился английский почтовый корабль «Юпитер». Обессиленных людей подняли на борт, многие бредили, бессвязно говорили о непостижимом злом Роке и страшном небесном проклятии, умоляли моряков Юпитера не бросать их при очередной катастрофе, в которую все обреченно верили и ожидали каждую минуту. Но на этот раз обошлось. Почтовый корабль доставил всех спасенных обратно в Сидней.
0: Мы читали очерк Ивана Медведева «Невероятная одиссея катастроф». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, было отменено решение, которое предусматривало участие российских спортсменов в соревнованиях только в нейтральном статусе и запрет на участие в командных видах спорта. Снятие ограничений прокомментировал министр спорта России Михаил Дегтярев.
2: Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты.
1: Также Международный олимпийский комитет постановил, что российские атлеты будут проходить тесты на допинг в Международном агентстве по тестированию. Это временная мера, она будет действовать до восстановления российского антидопингового агентства. ФСБ задержало 8 членов террористической ячейки в Кабардино-Балкарии. По данным спецслужбы, они планировали атаки на административные здания правоохранительных органов, чтобы захватить оружие и уйти в подполье. При обыске у подозреваемых нашли 10 единиц огнестрельного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств, 18 ножей, а также медицинские препараты, снаряжение и продукты для жизни в горах, добавили в ФСБ. Проходить службу в пожарных частях смогут до 7 тысяч срочников в год, сообщили в пресс-службе МЧС. Такой вариант срочной службы внедрят пока в 36 регионах России, где есть специальные подразделения Федеральной противопожарной службы. Далее срочников будут направлять и в другие, в том числе приграничные регионы, добавили в министерстве. Срочники будут замещать свободные должности пожарных и водителей пожарных автомобилей. Приоритетно брать на службу будут выпускников учебных учреждений среднего образования пожарно-технического профиля. Марин Ле Пен снова может баллотироваться в президенты Франции. Парижский апелляционный суд смягчил приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Об этом сообщает телеканал «Франс-24». Теперь этот срок сокращен до 45 месяцев, из которых 30 условно. Однако наказание в виде 1 года домашнего ареста с электронным браслетом и 2 лет условного срока осталось в силе. Кроме того, Ле Пен должна выплатить штраф в 100 тысяч евро. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
4: Глава 20. Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крылечке господского домика высокого худощавого человека с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый военный сюртук нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку и щурился от солнца. Лошади остановились. «Наконец пожаловал», — проговорил отец Базарова, все продолжая курить, хотя чубук так и прыгал у него между пальцами. «Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся!» Он стал обнимать сына. «Енюша! Енюша!» — раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая, низенькая старушка в белом чепце и короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и, наверное, бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвелись вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и все замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипывания. Старик Базаров глубоко дышал и щурился пуще прежнего. «Ну, полно, Ариша, перестань!» — заговорил он, поменявшись взглядом с Аркадием, который стоял неподвижно у тарантаса, между тем, как мужик на козлах даже отвернулся. «Это совсем не нужно. Пожалуйста, перестань!» «Ах, Василий Иванович!» — пролепетала старушка. «В кои-то веки батюшку-то моего, голубчика-то, енюшеньку!» И, не разжимая рук, она отодвинула от Базарова свое мокрое от слез, смятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то блаженными и смешными глазами и опять к нему припала.
5: «Ну да, конечно, это все в натуре вещей», — промолвил Василий Иванович. «Только лучше уж в комнату пойдем. С Евгением вот гость приехал. Извините», — прибавил он, обращаясь к Аркадию, и шаркнул слегка ногой. «Вы понимаете, женская слабость, ну и сердце матери». А у самого и губы, и брови дергало, и подбородок тряс, но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть неравнодушным. Аркадий наклонился.
4: «Пойдемте, матушка, в самом деле», — промолвил Базаров и повел в дом ослабевшую старушку. Усадив ее в покойное кресло, он еще раз наскоро обнялся с отцом и представил ему Аркадия.
5: «Душевно рад знакомству», — проговорил Василий Иванович. «Только уж вы не взыщите. У меня здесь все по простоте, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, сделай одолжение. Что за малодушие? Господин гость должен осудить тебя».
4: «Батюшка», — сквозь слезы проговорила старушка, — «имени и отчества не имею чести знать».
5: «Аркадий Николаевич», — с важностью в полголоса подсказал Василий Иванович.
4: «Извините меня, глупую». Старушка высморкалась и, нагиная голову то направо, то налево, тщательно утерла один глаз после другого. «Извините вы меня». «Ведь я так и думала, что умру, не дождусь моего голубчика».
5: «А вот и дождались, сударыня», — подхватил Василий Иванович. «Танюшка!» — обратился он к босоногой девочке лет 13 в ярко-красном ситцевом платье, пугливо выглядывавшей из-за двери. «Принеси, барыне, стакан воды. На подносе, слышишь? А вас, господа?» — прибавил он с какой-то старомодной игривостью. «Позвольте попросить в кабинет к отставному ветерану».
4: «Хоть еще разочек, дай обнять тебе, Енюшечка», — простонала Арина Власьевна.
5: Базаров нагнулся к ней.
4: «Да какой же ты красавчик стал!»
5: «Ну, красавчик не красавчик», — заметил Василий Иванович. «А мужчина, как говорится, онфа, настоящий мужчина. А теперь я надеюсь, Арина Власьевна, что, насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей, потому что, тебе известно, соловья баснями кормить не следует».
4: Старушка привстала с кресел. «Сию минуту, Василий Иванович, стол накрыт будет сию минуту, сама в кухню сбегаю и самовар поставить велю, все будет, все. Ведь 3 года его не видала, не кормила, не поила, легко ли?»
5: «Ну, смотри же, хозяюшка, хлопочи не осрамись. А вас, господа, прошу за мной пожаловать. Вот и Тимофеич явился к тебе на поклон, Евгений. И он, чай, обрадовался, старый барбос. Что ведь обрадовался, старый барбос? Милость просим за мной».
4: И Василий Иванович суетливо пошел вперед, шаркая и шлепая стоптанными туфлями.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
4: Весь его домик состоял из 6 крошечных комнат. Одна из них, та, куда он привел наших приятелей, называлась кабинетом. Толстоногий стол, заваленный почерневшими от старинной пыли, словно прокопченными бумагами, занимал весь промежуток между 2 окнами. По стенам висели турецкие ружья, нагайки, сабля, две ландкарты, какие-то анатомические рисунки, портрет Гуфеланда, вензель из волос в черной рамке и диплом под стеклом. Кожаный, кое-где продавленный и разорванный диван помещался между двумя громадными шкафами из карельской березы. На полках в беспорядке теснились книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки. В одном углу стояла сломанная электрическая машина. «Я вас предупредил, любезный мой посетитель, — начал Василий Иванович, — что мы живем здесь, так сказать, на бивуаках». «Да перестань, что ты извиняешься, — перебил Базаров. — Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не крезы и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим, вот вопрос».
5: «Помилуй, Евгений, там у меня во флигельке отличная комната. Им там очень хорошо будет».
2: «Так у тебя и флигелек завелся».
5: «Как же-с? Где баня-с?» — вмешался Тимофеич.
2: «То есть рядом с баней», — поспешно присовокупил Василий Иванович.
5: «Теперь же лето. Я сейчас сбегаю туда, распоряжусь, а ты бы, Тимофеич, пока их вещи внес. Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет, всякому свое».
2: «От тяна! Призабавный старикашка и добрейший», — прибавил Базаров, как только Василий Иванович вышел. «Такой же чудак, как твой, только в другом роде. Много уж очень болтает».
5: «И мать твоя, кажется, прекрасная женщина», — заметил Аркадий.
2: «Да, она у меня без хитрости. Обед нам, посмотри, какой задаст».
5: «Сегодня вас не ждали, батюшка. Говядинки не привезли», — промолвил Тимофеич, который только что втащил базаровский чемодан.
2: «И без говядинки обойдемся. На нет и суда нет. Бедность, говорят, не порок».
5: «Сколько у твоего отца душ?» — спросил вдруг Аркадий.
2: «Имение не его, а матери. Душ, помнится, 15. «И все 22, — с неудовольствием заметил Тимофеич.
5: Послышалось шлепанье туфель, и снова появился Василий Иванович.
2: «Через несколько минут ваша комната будет готова принять вас, — воскликнул он с торжественностью. — Аркадий Николаевич, так, кажется, вы изволите величаться. А вот вам и прислуга», — прибавил он, указывая на вошедшего с ним коротко остриженного мальчика в синем, на локтях прорванном кафтане и в чужих сапогах. «Зовут его Федькой. Опять-таки повторяю, хоть сына запрещает, не в защите. Впрочем, трубку набивать он умеет. Ведь вы курите?»
5: «Я курю больше сигары», — ответил Аркадий. «И весьма благоразумно поступаете. Я сам отдаю преферанс сигаркам, но в наших уединенных краях доставлять их чрезвычайно затруднительно».
2: «Да полно тебе Лазаря петь», — перебил опять Базаров. «Сядь лучше вот тут на диван, да дай на себя посмотреть».
5: Василий Иванович засмеялся и сел. Он очень походил лицом на своего сына, только лоб у него был ниже и уже, и рот немного шире, и он беспрестанно двигался, поводил плечами, точно платье ему под мышками резало, моргал, покашливал и шевелил пальцами, между тем как сын его отличался какой-то небрежную неподвижностью.
2: «Лазаря петь, — повторил Василий Иванович, — ты, Евгений, не думай, что я хочу, так сказать, разжалобить гостя. Вот, мол, мы в каком захолустье живем. Я напротив того мнения, что для человека мыслящего нет захолустья. По крайней мере, я стараюсь по возможности не зарасти, как говорится, мохом, не отстать от века».
5: Василий Иванович вытащил из кармана новый желтый фуляр, который успел захватить, бегая в Аркадиеву комнату, и продолжал, помахивая им по воздуху. «Я уже не говорю о том, что я, например, не без чувствительных для себя пожертвований посадил мужиков на оброк и отдал им свою землю исполу. Я считал это своим долгом. Самое благоразумие в этом случае повелевает, хотя другие владельцы даже не помышляют об этом. Я говорю о науках, об образовании,

Да, вот я вижу у тебя, друг здравия, на 1855 год, — заметил Базаров. А мне его по знакомству старый товарищ высылает, поспешно

0: безызвестен и Радемахер.
1: А в Радемахера еще верит в Энской губернии? Спросил Базаров.
0: Василий Иванович закашлялся.
1: В губернии, конечно, вам, господа, лучше знать. Где ж нам за вами угоняться? Ведь вы нам на смену пришли. И в мое время какой-нибудь гуморалист Гофман, какой-нибудь Броун с его витализмом казались очень смешны, а ведь тоже гремели когда-то. Кто-нибудь новый заменил у вас Радемахера, вы ему поклоняетесь, а через 20 лет, пожалуй, и над тем смеяться будут.
0: «Скажу тебе в утешение, — промолвил Базаров, — что мы теперь вообще над медициной смеемся и ни перед кем не преклоняемся.
1: А как же это так? Ведь ты доктором хочешь быть.
0: Хочу. Да одно другому не мешает».
2: Василий Иванович потыкал третьим пальцем в трубку, где еще оставалось немного горячей золы.
1: «Ну, может быть, спорить не стану. Ведь я что? Отставной штаб-лекарь. Волоту? Вот и все. Теперь вот в агрономы попал. Я у вашего дедушки в бригаде служил». Обратился он опять к Аркадию. «Да-с, да-с, много я на своем веку видал видов. И в каких только обществах не бывал, с кем не важивался. Я тот самый я, которого вы изволите видеть теперь перед собою. Я у князя Витгенштейна и у Жуковского пульс щупал. Тех-то в южной-то армии по 14-му. Вы понимаете». И тут Василий Иванович значительно сжал губы. «Всех знал наперечет. Ну, да ведь мое дело сторона. Знай свой ланцет и баста. А дедушка ваш очень почтенный был человек, настоящий военный.
0: Сознайся, дубина была порядочная», — лениво промолвил Базаров.
1: «Ах, Евгений, как это ты выражаешься? Помилосердствуй! Ну, конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу. Ну, брось его!» — перебил Базаров.
0: «Я как подъезжал сюда, порадовался на твою березовую рощицу. Славно вытянулась».
2: Василий Иванович оживился. «А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревцо сажал, и фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы.
0: Уж как вы там не хитрите, господа молодые, а все-таки старик Парацельсий святую правду изрек. В травах, словах и камнях. Ведь я, ты знаешь, от практики отказался, а раза два в неделю приходится стариной тряхнуть. Идут за советом, нельзя же гнать в шею. Случается, бедные прибегают к помощи. Да и докторов здесь совсем нет. Один здешний сосед, представь, отставной майор, тоже лечит. Я спрашиваю о нем, учился ли он медицине. Говорят мне, нет, он не учился, он больше из филантропии. Из филантропии, а? Каково? Федька, набей мне трубку. — сурово проговорил Базаров. — А то ведь другой доктор приезжает к больному, — продолжал с каким-то отчаянием Василий Иванович, — а больной уже отправился к працам. Человек и не допускает доктора, говорит, теперь больше не надо. Тот этого не ожидал, сконфузился и спрашивает, что барин перед смертью икал, икалис, и много икал, много. «А, ну, это хорошо. Да и верь назад!»
2: Старик один засмеялся. Аркадий выразил улыбку на своем лице. Базаров только затянулся. Беседа продолжалась таким образом около часа. Аркадий успел сходить в свою комнату, которая оказалась предбанником, но очень уютным и чистым. Наконец вошла Танюшка и доложила, что обед готов.
0: Василий Иванович первый поднялся. «Пойдемте, господа,

0: Извините великодушно, коли наскучил. Авось хозяйка моя удовлетворит вас более моего.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
0: Обед, хотя наскоро сготовленный, вышел очень хороший, даже обильный. Только вино немного, как говорится, подгуляло. Почти черный херес, купленный Тимофеичем в городе у знакомого купца, отзывался не то медью, не то канифолью. И мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большою зеленую веткой. Но на этот раз Василий Иванович услал его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина Власьевна успела принарядиться, надела высокий чепец с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидела своего Янюшу, но мужу не пришлось ее усовещать. Она сама поскорей утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ели одни молодые люди. Хозяева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо, обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина с мужественным лицом и кривая по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во все время обеда расхаживал по комнате и с совершенно счастливым и даже блаженным видом говорил о тяжких опасениях, внушаемых ему наполеоновской политикой и запутанностью итальянского вопроса. Арина Власьевна не замечала Аркадия, не потчевала его, подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз с сына и все вздыхала. Ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить она его боялась. «Ну, как скажет, на 2 дня», — думала она, и сердце у ней замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренную полубутылкой шампанского. «Вот», — воскликнул он, — «хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить». Он налил 3 бокала и рюмку, провозгласил здоровье неоцененных посетителей и разом по-военному хлопнул свой бокал, а Арину Власьевну заставил выпить рюмку до последней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадий, не терпевший ничего сладкого, почел, однако, своею обязанностью отведать от 4 различных, только что сваренных сортов, тем более что Базаров отказался наотрез и тотчас закурил сигарку. Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями. Потом Василий Иванович повел всех в сад для того, чтобы полюбоваться красотою вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию: «На сём месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца. Оно приличествует пустыннику. А там дальше я посадил несколько деревьев, любимых Горацием».
3: «А что за деревья?» — спросил, вслушавшись, Базаров.
4: «А как же? Акации!»
0: Базаров начал зевать.
3: «Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею», — заметил Василий Иванович.
0: «То есть пора спать», — подхватил Базаров. «Это суждение справедливое. Пора точно». Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, а она обняла его и за спиной украдкой его благословила 3. Василий Иванович проводил Аркадия в его комнату и пожелал ему такого благодатного отдохновения, какое и я вкушал в наши счастливые лета. И действительно, Аркадию отлично спалось в своем предбаннике. В нем пахло мятой и два сверчка в перебивку усыпительно трещали за печкой. Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване в ногах у сына, собирался было поболтать с ним, но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а сам не заснул до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в темноту. Воспоминания детства не имели власти над ним, да к тому же он еще не успел отделаться от последних горьких впечатлений. Арина Власьевна сперва помолилась всласть, потом долго-долго беседовала с Анфисушкой, которая, став как вкопанная перед барыней и вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шепотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. У старушки от радости, от вина, от сигарочного дыма совсем закружилась голова. Муж заговорил был с ней и махнул рукой. Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени. Ей бы следовало жить лет за 200 в старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гадания, заговоры, сны, верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света. Верила, что если в светлое воскресенье на всенощной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит. Верила, что черт любит быть там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко. Боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек. И почитала сверчков и собак нечистыми животными. Не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи. А об устрицах говорила не иначе, как с содроганием. Любила покушать и строго постилась. Спала 10 часов в сутки и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболевала голова. Не прочла ни одной книги, кроме «Алексиса» или «Хижины в лесу». Писала одно, много два письма в год. А в хозяйстве сушенье и варенье знала толк, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власьевна была очень добра и, по-своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить. А потому не гнушалась ни подобострастием, ни земными поклонами. Но с подчиненными обходилась ласково и кротко. Ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски. Но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла музыку и французский язык. Сына своего она любила и боялась несказанно. Управление имением предоставила Василию Ивановичу и уже не входило ни во что. Она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови все выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоявших преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном. Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает, следует ли радоваться этому.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
2: Глава 21. Встав с постели, Аркадий раскрыл окно, и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. В бухарском шлафроке, подпоясанный носовым платком, старик усердно рылся в огороде. Он заметил своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнул: «Здравия желаем! Как почивать изволили?» «Прекрасно», — отвечал Аркадий. «А я здесь, как видите, как некий цинцинат. Грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время, да и слава Богу, что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать. На других нечего надеяться, надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав. Полчаса назад, сударь вы мой, вы бы увидали меня в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку, это по-ихнему, а по-нашему дизентерию, я, как бы выразиться лучше, я вливал опиум, а другой я зуб вырвал. Это я предложил эфиризацию, только она не согласилась. Все это я делаю даром, а на матер по-любительски. Впрочем, мне не в диво, я ведь плебей, новый человек, не из столбовых, не то что моя благоверная. А не угодно ли пожаловать сюда в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть?» Аркадий вышел к нему. «Добро пожаловать еще раз», — промолвил Василий Иванович, прикладывая по-военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его голову. «Вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствиям, но и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины». «Помилуйте», — возопил Аркадий, — «какой же я великий мира сего, и к роскоши я не привык». «Позвольте, позвольте», — возразил с любезной ужимкой Василий Иванович, — «я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете. Узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по-своему и физиогномист. Не имея я этого, смею сказать, дара, давно бы я пропал, затерли бы меня маленького человека. Скажу вам без комплиментов, дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренне радует. Я сейчас виделся с ним. Он по обыкновению своему, вероятно, вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям. Позвольте полюбопытствовать, вы давно с моим Евгением знакомы?»
3: «С нынешней зимы».
2: «Так-с. И позвольте вас еще спросить. Но не присесть ли нам? Позвольте вас спросить, как отцу, со всей откровенностью, какого вы мнения о моем Евгении?» «Ваш сын — один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался», — с живостью ответил Аркадий. Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук. «Итак, вы полагаете, — начал он, — я уверен, — подхватил Аркадий, — что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи». «Как? Как это было?» — едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них. «Вы хотите знать, как мы встретились?» «Да, и вообще». Аркадий начал рассказывать и говорить о Базарове еще с большим жаром, с большим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с Одинцовой. Василий Иванович его слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ерошил свои волосы и, наконец, не вытерпел, нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо.
3: «Вы меня совершенно осчастливили», — промолвил он, не переставая улыбаться. «Я должен вам сказать, что я боготворю моего сына. О моей старухе я уже не говорю, известно, мать, но я не смею при нем выказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излияний. Многие его даже осуждают за такую твердость его нрава и видят в ней признак гордости или бесчувствия, но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенно аршином, не правда ли? Да вот, например, другой на его месте тянул бы дотянул своих родителей, а у нас, поверите ли, он от роду лишней копейки не взял, ей-богу! Он бескорыстный, честный человек, — заметил Аркадий. — Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаевич, не только боготворю его, я горжусь им. И все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова. «Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания». Голос старика перервался. Аркадий стиснул ему руку. «Как вы думаете?» — спросил Василий Иванович после некоторого молчания. «Ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите?» «Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых». «На каком же, Аркадий Николаевич?» «Это трудно сказать, но он будет знаменит». «Он будет знаменит», — повторил старик и погрузился в думу. «Арина Власьевна приказали просить чай кушать», — проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины. Василий Иванович встрепенулся. «А холодные сливки к малине будут?» «Будут-с». «Да холодные, смотри». «Не церемоньтесь, Аркадий Николаевич, берите больше». «Что же это Евгения не идет?» «Я здесь», — раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты. Василий Иванович быстро обернулся. «Ага, ты захотел посетить своего приятеля, но ты опоздал, дружище. И мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить, мать зовет». «Кстати, мне нужно с тобой поговорить». «О чем?» «Здесь есть мужичок. Он страдает иктером». «То есть желтухой?» «Да, хроническим и очень упорным иктером. Я прописывал ему золототысячник и зверобой, морковь заставлял есть, давал соду. Но это все паллиативные средства. Надо что-нибудь порешительней. Ты хоть и смеешься над медициной, а я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить». Василий Иванович живо вскочил со скамейки и запел из Роберта «Закон, закон, закон себе поставим, нора, нора, на радости пожить». «Замечательная живучесть», — проговорил, отходя от окна, Базаров. «Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало. Одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странные ощущения дремоты и скуки. А где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястреба. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подославши под себя охапки две шумливо сухой, но еще зеленой и душистой травы. «Та осина, — заговорил Базаров, — напоминает мне мое детство. Она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая. И я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом. Я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал от того, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый. Талисман не действует». «А сколько ты времени провел здесь всего?» — — спросил Аркадий. «Года два сряду. Потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь. Больше все по городам шлялись».
4: «А дом этот давно стоит?»
3: «Давно. Его еще дед построил, отец моей матери».
4: «А кто он был, твой дед?»
3: «А черт его знает. Секунд-майор какой-то. При Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть».
4: «То-то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш. Старенькие да тепленькие. И запах в них какой-то особенный.
3: Лампадным маслом отзывает, да донником», — произнес, зевая, Базаров. «А что мух в этих милых домиках?
4: Ха. Скажи», — начал Аркадий после небольшого молчания, — «тебя в детстве не притесняли?»
3: «Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий».
4: «Ты их любишь, Евгений?»
3: «Люблю, Аркадий».
4: «Они тебя так любят!» Базаров помолчал.
3: «А знаешь ли ты, о чем я думаю?» — промолвил он, наконец, закидывая руки за голову.
4: «Не знаю, о чем».
3: «Я думаю, хорошо моим родителям жить на свете. Отец в 60 лет хлопочет, толкует о паллиативных средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами, кутит, одним словом. И матери моей хорошо. День ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда. А я...
4: А ты?
3: А я думаю, вот лежу я здесь под стогом. Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет. И часть времени, которую мне удается прожить, так ничтожно перед вечностью, где меня не было и не будет. А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает. Чего-то хочет тоже. Что за безобразие, что за пустяки?
4: Позволь тебе заметить, то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям.
3: — Ты прав, — подхватил Базаров. — Я хотел сказать, что они вот, мои родители, то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве. Оно им не смердит. А я чувствую только скуку да злость.
4: — Злость? А почему же злость?
3: — Почему? Как почему? Да разве ты забыл?
4: Я помню все, но все-таки я не признаю за тобою право злиться. Ты несчастлив, я согласен, но...
3: да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди. Цып-цып-цып, курочка. А как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги, а я не таков. Но довольно об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно.
4: Он повернулся на бок.
3: Хе-хе! Он молодец, муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи. Не смотри на то, что она упирается. Пользуйся тем, что ты в качестве животного имеешь право не признавать чувство сострадания. Не то, что наш брат самоломанный.
4: Не ты бы говорил, Евгений, когда ты себя ломал.
3: Базаров приподнял голову. Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь, кончено. Слова об этом больше от меня не услышишь.
4: Оба приятеля полежали некоторое время в молчании.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
3: «Да, — начал Базаров, — странное существо, человек. Как посмотришь это сбоку да издали, на глухую жизнь, какую ведут здесь отцы, кажется, чего лучше. Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. А нет, тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними.
2: Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно, произнес задумчиво Аркадий.
3: Кто говорит? Значительное хоть и ложно бывает, да сладко, но и с незначительным помириться можно. А вот дрязги — это беда.
2: Дрязги не существуют для человека, если он только не захочет их признать.
3: Хм, это ты сказал противоположное общее место.
2: Что? Что ты называешь этим именем?
3: А вот что. Сказать, например, что просвещение полезно — это общее место. А сказать, что просвещение вредно — это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же.
2: Да правда-то где? На какой стороне?
3: Где? Я тебе отвечу как эхо. Где?
2: Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений.
3: В самом деле, солнце меня, должно быть, распарило, да и малины нельзя так много есть.
2: А в таком случае не худо вздремнуть, заметил Аркадий.
3: Пожалуй. Только ты не смотри на меня. Всякого человека лицо глупо, когда он спит.
2: А тебе не все равно, что о тебе думают?
3: Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться. Настоящий человек — тот, о котором думать нечего, о которого надобно слушаться или ненавидеть.
2: Странно. «Я никого не ненавижу», — промолвил подумавший Аркадий.
3: «А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть? Ты робеешь, мало на себя надеешься».
2: «А ты, — перебил Аркадий, — на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе?»
3: Базаров помолчал. «Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, — проговорил он с расстановкой, — тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть. Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, она такая славная, белая. Вот, — сказал ты, — Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать. А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть, и который мне даже спасибо не скажет. Да и на что мне его спасибо? Но будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет. Ну, а дальше?
2: Полно, Евгений, послушать тебя сегодня поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов.
3: А ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет. Ты об этом не догадался до сих пор, а есть ощущения. Вот от них зависит.
2: Как так?
3: Да так же. Например, я. Я придерживаюсь отрицательного направления в силу ощущения. Мне приятно отрицать. Мой мозг так устроен, и баста. Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? Тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет. Да и я в другой раз тебе этого не скажу.
2: А что ж, и честность, ощущение?
3: Еще бы!
2: Евгений! Начал печальным голосом Аркадий.
3: А что, не по вкусу? Перебил Базаров. Нет, брат, решился все косить. валяй и себя по ногам. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна», — сказал Пушкин.
4: «Никогда он ничего подобного не сказал», — промолвил Аркадий.
3: «Но не сказал, так мог и должен был сказать в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил».
4: «Пушкин никогда не был военным».
3: «А помилую, у него на каждой странице на бой за честь России».
4: «Ну что ты это за небылицы выдумываешь? Ведь это клевета, наконец».
3: «Клевета? Эка важность! Вот вздумал, каким словом испугать. Какую клевету не взведи на человека, он в сущности заслуживает в 20 раз хуже того».
4: «Давай лучше спать», — с досадой проговорил Аркадий.
3: «С величайшим удовольствием», — ответил Базаров.
4: Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут 5 спустя они открыли глаза и переглянулись молча.
5: «Посмотри», — сказал вдруг Аркадий.
4: «Сухой кленовый лист оторвался и падает на землю. Его движение совершенно сходно с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое сходно с самым веселым и живым».
3: «О, друг мой Аркадий Николаевич!» — воскликнул Базаров. «Об одном прошу тебя, не говори красиво.
4: Я говорю, как умею. Да и, наконец, это деспотизм. Мне пришла в голову мысль, отчего ее не высказать».
3: «Так, но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво неприлично».
4: «А что же прилично, ругаться?»
3: Да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если б услышал тебя».
4: «Как ты назвал Павла Петровича?»
3: «Я его назвал как следует, идиотом».
4: «Это, однако, нестерпимо», — воскликнул Аркадий.
3: «Ага, родственное чувство заговорило», — спокойно промолвил Базаров. «Я заметил, оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек. Со всяким предрассудком расстанется. Но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, это свыше его сил. Да и в самом деле, мой брат, мой, и не гений. Возможно ли это?»
4: «Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное», — возразил запальчиво Аркадий. «Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого ощущения, то ты и не можешь судить о нем».
3: «Другими словами, Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания. Преклоняюсь и умолкаю».
4: «Ну, полно, пожалуйста, Евгений. Мы, наконец, поссоримся».
3: «Ах, Аркадий, сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько, до положения рис, до истребления».
4: «Но ведь это, пожалуй, мы кончим тем,
3: что подеремся», — подхватил Базаров. «Ну что ж, здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров, ничего, но ты со мной не сладишь, я тебя сейчас схвачу за горло».
4: Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы. Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться. Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость.
1: Мы читали главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Кукушка и орел.
1: Орел пожаловал кукушку в соловьи. Кукушка в новом чине, усевшись важно на осине, таланты в музыке свои выказывать пустилась. Глядит, все прочь летят. Одни смеются ей, а те ее бронят. Моя кукушка огорчилась, и с жалобой на птиц к орлу спешит она. «Помилуй, — говорит, — по твоему веленью я соловьем в лесу здесь названа, а моему смеяться смеют пенью». «Мой друг, — орел в ответ, — я царь, но я не бог. Нельзя мне от беды твоей тебя избавить. Кукушку соловьем чистить я мог заставить, но сделать соловьем кукушку я не мог».
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Кукушка и орел. Читал Денис Назаренко.

0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лев и лисица.
1: Лисица, не видя сроду льва, с ним встретясь, со страстей осталась чуть жива. Вот несколько спустя опять ей лев попался, но уж не так ей страшен показался. А третий раз потом лиса и в разговор пустилась со львом. Иного так же мы боимся, поколь к нему не приглядимся.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лев и лисица. Читал Борис Миронов.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Объем российского несырьевого, неэнергетического экспорта вырос на 9% год от года и превысил отметку 1,5 триллиона рублей. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Она, в свою очередь, заявила, что считает ошибочной точку зрения о ненужности экспорта по причине его влияния на внутренний рынок и курс рубля. По словам Никишиной, ни одна страна не может занимать сильные позиции в мировой экономике без развитого несырьевого экспорта. А в условиях замедления экономики экспорт остается одним из ключевых факторов роста, добавила глава Российского экспортного центра. «Россия не начнет Третью мировую войну, но будет принимать меры для обеспечения своей безопасности», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе» он отметил, что милитаризация Европы и превращение ЕС в военный блок потребуют от Москвы дополнительных шагов для защиты национальных интересов. Песков подчеркнул, что киевский режим используется Европой как идеальный инструмент для продолжения войны против России. По его словам, европейские лидеры навязывают своим налогоплательщикам теорию опасности со стороны России, чтобы оправдать рост военных расходов. Представитель Кремля также добавил, что европейцы нуждаются в новом мудром политическом руководстве. В аппарате правительства России будут работать около 40 сервисов на базе искусственного интеллекта. Подробности сообщил в интервью информационной службы «Вести» вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Я отмечу, что внедрение технологий искусственного интеллекта даже у нас внутри госуправления вынуждает нас менять даже какие-то вещи, связанные с оргструктурой, потому что эта технология позволяет совершенно на другом качественном уровне и с другим количеством времени, то есть намного быстрее работать с огромными массивами данных.
1: Сообщается, что параллельно с внедрением сервисов Государственная Дума рассмотрит проект закона о развитии технологий искусственного интеллекта. В России вступил в силу новый приказ Министерства труда о документах для пенсий, который упростит их назначение. Об этом сообщили в финансовом университете. Приказ заменит правила, действовавшие с 2021 года. Изменения затронут страховые, накопительные и государственные пенсии. Основное новшество – автоматизация процессов. Социальный фонд сможет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только при отсутствии информации в государственных системах. Для оформления пенсии теперь понадобится только паспорт и СНИЛС. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты – и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: Ухудшение здоровья императора повлекло за собой попытки использования новейших достижений медицины того времени. Сложность заключалась в том, чтобы лечение царя не приобрело общественного резонанса, и о медицинских процедурах знало как можно меньшее число лиц. Поэтому для лечения астмы Александра II непосредственно в Зимнем дворце построили пневматический аппарат, колокол, для лечения сгущенным воздухом, то есть то, что сегодня мы называем барокамерой. В России первый прообраз барокамеры, пнеймокамеру, построил в 1860 году доктор Александр Каталинский. А в 1868 году французский физиолог Поль Берр усовершенствовал конструкцию, создав котел-барокамеру. Судя по описанию, в Зимнем дворце в 1876 году сделали нечто подобное. Раннюю осень 1876 года Александр II провел в Ливадии, и, видимо, там состояние его здоровья резко ухудшилось. Поэтому лечение продолжили прямо в стенах Зимнего дворца, соорудив кислородную комнату. Подобные кислородные комнаты появились в лучших европейских клиниках в начале 1870-х годов. На этот метод лечения, предполагавший помещение больного в комнату с повышенным содержанием кислорода, возлагались большие надежды. Однако впоследствии практика показала сравнительно низкую эффективность подобного метода лечения астмы. Тем не менее, история строительства кислородной комнаты в Зимнем дворце является наглядным примером того, как решались технические проблемы. 19 сентября 1876 года из Ливадии в Петербург министром императорского двора Александром Владимировичем Адлербергом направляется телеграмма, предписывающая срочно приступить к работам по устройству аппарата согласно присланному чертежу. Контроль за ходом строительства возложили на влиятельного главу контрольного департамента Министерства императорского двора барона Карла Карловича Кистера. В качестве главного подрядчика работ определили давнего и надежного партнера – петербургский завод «Сангалли». Строящаяся машина была внушительна и располагалась на нескольких уровнях Зимнего дворца. В подвале установили 15-сильную паровую машину на 4 котла. Останки этого устройства сохранились по сей день. Обслуживали паровую машину два машиниста и кочегар. Из подвала протянули трубы в гардеробную комнату Александра II. Именно там для амбулаторного лечения императора смонтировали пневматическую лечебницу или кислородную комнату. Гардеробная комната Александра II находилась в надворной части западного корпуса Зимнего дворца, рядом с камер-юнкерской лестницей, ведущей на антресоль и третий этаж. Гардеробную разделили на два помещения. В первом находился металлический цилиндр из котельного железа диаметром около 3 метров. Поскольку колокол весил 1609 пудов, 25 745 килограммов, потребовалось заменить деревянные балки на антресольном этаже на балки из рельсов. Внутри цилиндра колокола находились столик и диван. Стены его оклеили материей. Предусмотрели и средства связи. Внутри колокола установили телеграфный передаточный аппарат. Снаружи находился принимающий телеграфный аппарат. Для управления паровой машиной проложили 20-метровую телеграфную линию, соединившую лечебницу и машинное помещение в подвале. Другое помещение гардеробной служило тамбуром, ходом, шлюзовой камерой с 3 герметичными дверьми и с механизмом для нагнетания кислорода в колокол. На 27 ноября 1867 года намечалось испытание установки в присутствии министра императорского двора и одного из лейб-медиков. Поскольку завод не укладывался в установленные сроки с монтажом оборудования, заведующий Зимним дворцом генерал-майор Дель Саль настоятельно просил хозяина завода Франца Карловича Сангалли принять самые энергические меры к усилению работ, так, чтобы к вечеру 26 ноября было бы все готово. 13 декабря 1876 года все работы по устройству колокола закончили. Это была непростая и дорогая работа. Общая стоимость всех работ составила 64 031 рубль 63 копейки. Медики заявили, что они готовы приступить к началу регулярных сеансов. Видимо, император Александр II использовал эту машину вплоть до своей смерти в 1881 году. Трудно сказать, насколько она оказалась эффективна, поскольку никаких других документов или мемуарных упоминаний о ней обнаружить не удалось. После смерти Александра II 1 марта 1881 года пневматический аппарат не только сохранили, но и поддерживали в рабочем состоянии. Последний счет за ремонт агрегата датирован 22 августа 1884 года. То, что колокол сохраняли в Зимнем дворце на протяжении 50 лет, видимо, связано с тем, что Александр III там не жил, а демонтировать машину было дорого и хлопотно. Кроме того, эта машина стала частью мемориальных помещений погибшего императора в Зимнем дворце. Только в середине 1920-х годов, когда Зимний дворец из императорской резиденции превратился в общедоступный музей, пневматический колокол демонтировали.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги». Читает Владимир Солдатов.
4: Опуская предысторию трагедии 1 марта 1881 года, описанную многократно, начнем рассматривать медицинскую составляющую с первых секунд после взрыва второй бомбы на набережной Екатерининского канала в Петербурге. Тогда взрывом бомбы Александра II отбросило к решетке канала. Подбежавший к царю обер-полицмейстер Андриан Иванович Дворжицкий приподнял его с земли и тут с ужасом увидел, что обе ноги его величества совершенно раздроблены, и кровь из них сильно струилась. В камерфурьерском журнале указывается, что первыми словами очнувшегося царя стали: «Жив ли наследник? Холодно, холодно». Затем царь прошептал: «Скорее домой, скорее домой». А затем, как бы отвечая на услышанное им предложение штабс-капитана Новикова внести его в ближайший дом для подания первоначальной помощи, его императорское величество произнес: «Несите меня во дворец, там умереть». Эта фраза Александра II свела на нет очень слабые шансы на его спасение. Дело в том, что прямо на противоположной стороне Екатерининского канала, на Малой Конюшенной, находился придворный госпиталь придворной медицинской части с оборудованными операционными и квалифицированным персоналом. Когда Александра II, подняв на руках по Салтыковской лестнице, уложили на кровать в его кабинете, вокруг умирающего императора начали собираться близкие. Жена Александра III, императрица Мария Федоровна, позже писала своим родным в Данию: «Лицо, голова и верхняя часть тела были невредимы, но ноги абсолютно размозжены и вплоть до колен разорваны в клочья, так что я сначала не могла понять, что, собственно, и вижу. Окровавленную массу и половину сапога на правой ноге и половину ступни на левой». Военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин записал в дневнике 1 марта 1881 года: «Я был в числе свидетелей агонии его. Он лежал с раздробленными ногами на походной кровати в бессознательном состоянии, окруженный врачами и многочисленным семейством. Он едва дышал. Для поддержания дыхания ему вдували кислород, пока хирурги бинтовали раздробленные члены. Несмотря на все усилия продлить его жизнь, дыхание совсем прекратилось в 3 часа 35 минут». Через два дня, 3 марта, Милютин привел еще несколько деталей, связанных с покушением. Потом расспросил достойного камердинера Подтягина о некоторых подробностях и узнал от него, что не только ноги покойника были совершенно раздроблены, без кожи, но даже задет половой орган. По замечанию Подтягина, покойный император внесен был во дворец уже в бессознательном положении. Среди тех, кто оказался рядом с умиравшим императором, была и фрейлина Александра Андреевна Толстая. Она составила свои записки много позже, после описываемых ею событий. Но убийство царя было событием далеко не ординарным, поэтому мы можем доверять ее впечатлениям. Это также подтверждается тем, что Александра Андреевна Толстая не принимала никаких оправданий марганатическому браку императора, но в своих записях достаточно объективно пишет о поведении княгини Юрьевской. Она распоряжалась докторами, прибывающими отовсюду. Это она распорядилась принести подушки с кислородом. «Никогда не забуду странного, рокового шума, действующего на нервы от этих подушек, посредством которых пробовали вернуть к жизни государя. Его агония без видимого страдания продолжалась 1.5 часа. Конвульсивного движения мизинца левой руки, которое продолжалось почти до самого конца. По мнению Боткина, это был механический остаток жизни. И поскольку государь потерял страшно много крови, его можно считать умершим раньше, чем его перенесли в Зимний дворец. В один момент Боткин, державший руку умирающего, обернулся к новому монарху и объявил, что все кончено. Необходимо упомянуть также тех, кто слышал о произошедшем из уст непосредственных очевидцев событий. Государственный секретарь Егор Абрамович Перец, бывший в Зимнем дворце в тот день, записал в дневнике 1 марта 1881 года.

0: обнажены и раздроблены, мясо висит кусками. Александра Викторовна Богданович 1 марта записала в дневнике: «У государя были раздроблены обе ноги ниже колен, осколком окровавлено все лицо и грудь. Случилось это в 1:15, и уже в 3:35 царя не стало». Через 3 недели, 19 марта 1881 года, она привела рассказ Сергея Егоровича Кушелева, генерала-адъютанта, генерала от инфантерии. Когда он вошел, на подушках в сидячем положении находился государь. Рядом какой-то доктор мехами старался вдувать кислород в рот царя, лежащего без ног. Открытые колени и тут же кровавые лохмотья. Говоря о княгине Екатерине Михайловне Юрьевской, она также отмечала, что все время она исполняла все приказания докторов. Когда государь скончался, у него отвалилась челюсть. Она взяла платок и им подвязала голову царя.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
0: Совершенно особое место среди мемуаров и дневников занимают воспоминания медиков. Практически все те, кто реально пытался облегчить последние минуты императора, те, кто боролся за его жизнь, оставили дневниковые записи. Или написали воспоминания об этих событиях, как дежуривший в Зимнем дворце 1 марта гофмедик придворной медицинской части Федор Федорович Маркус и фельдшер Коган, или выступили в печати через несколько дней после смерти царя с описанием усилий медиков, как доктор Дворяшин. Итак, слово медикам. Первыми медиками, оказавшимися около раненого императора, стали дежурные из Зимнего дворца гофмедик Федор Федорович Маркус и фельдшер Коган. В этот же день, 1 марта 1881 года, следуя инструкции, Маркус написал на имя министра императорского двора Александра Владимировича Адлерберга рапорт о мероприятиях своих по оказанию императору последней медицинской помощи перед смертью. Поскольку документ составлялся 1 марта 1881 года, через короткое время после смерти императора и очевидцем событий, приведем его полностью. «В дежурство мое сего 1 марта в 2:15 пополудни позван был я для пособия священной особе государя-императора. По немедленному моему прибытию в кабинет Его Величества вместе с дежурным лекарским помощником Коганом я нашел государя-императора лежащим на кровати в полном бессознательном состоянии с полуоткрытыми глазами, с суженными, на свет не реагирующими зрачками, едва ощутимым пульсом и редким трудным дыханием. Лицо Его Величества было бледное, местами забрызгано кровью, челюсти судорожно сжаты. Обе голени раздроблены настолько, что представляют собой бесформенную массу, причем можно было констатировать следующее. На правой голени, в верхней ее трети, перелом обеих костей с раздроблением во многих местах и разрывом мягких частей. На левой таковое же повреждение в нижней ее трети. Вышеупомянутое повреждение Его Величества признано мною, равно как и прибывшими после меня врачами, безусловно, смертельным. Применение всевозможных возбуждающих средств оказалось тщетным, и государь-император в 3:45 пополудни в бозе опочил. Дежурный гофмедик Федор Маркус. Этот документ появился после смерти императора в 15:15, 15:35. Но до вскрытия его тела, которое было начато около 24:00. Впоследствии, спустя 19 лет, Маркус написал небольшую заметку. Он назвал ее «Последние минуты императора Александра II». Он писал, что после некоторого шока Мгновенно.

насобрал все необходимое, как то лекарский набор, вату, бинты, кровоостанавливающую жидкость и прочее, побежал в кабинет царя, где нашел его в полулежачем положении. Врачу бросились в глаза эти страшно обезображенные нижние конечности, в особенности левая, которая, начиная от колена и кончая полуоторванной стопой, представляла бесформенную раздробленную кровяную массу. Правая конечность была тоже повреждена, но менее левой. Правая была обута в сапог, левая же стопа без сапога. Обе раздробленные конечности были на ощупь холодные. Врач подчеркивал, что он, не потеряв присутствие духа, приказал лекарскому помощнику придавливать как можно сильнее обе бедренные артерии, сам же приступил к оживлению потухающей жизни. В чем конкретно заключалась его помощь, автор не уточнял. Естественно, это не дало никакого результата. Император продолжал находиться без сознания. Маркус подчеркивал, что все усилия прибывших после него врачей также были тщетными. Среди этих врачей был и Сергей Петрович Боткин. Он нашел царя уже без пульса. На вопрос цесаревича о прогнозе он ответил «от 10 до 15 минут». Время смерти в воспоминаниях он называет несколько иное – 15 часов 30 минут. Воспоминания лекарского помощника Когана, опубликованные в 1913 году, более обширны, и в них больше деталей, собственно, медицинского характера. Он подчеркивает самостоятельность своих действий в экстремальной ситуации. «Моментально я прижал левую бедренную артерию. Вслед за мною доктор Маркус прижал правую бедренную артерию. С Божьей помощью удалось остановить кровотечение из артерий». Он подробно перечисляет, что делал для того, чтобы привести царя в чувство. «Спрыскивал и обтирал полотенцем лицо, давал нюхать нашатырный спирт и влил несколько валериановых капель в уста государя. Подание помощи длилось не более 20 минут, и государь-император стал дышать глубже прежнего, и, наконец, я услышал стон. После этого я ощупал едва ощутимый пульс. Он был нитеобразный, весьма слабый. Затем наложил руку на сердце государя. Толчки были тоже слабые». Все описанное длилось первые 15-20 минут после того, как царя доставили в его кабинет, и до прихода других врачей. Все перечисленные действия делались, видимо, одной рукой или при помощи близких, так как одна рука пережимала бедренную артерию. Далее, по словам Когана, доктору Маркусу стало дурно, и он вышел из кабинета. Любопытно, что сам Маркус упоминает только о своем столбнике, когда он услышал о том, что царь ранен, но ничего не пишет ни в рапорте, ни в воспоминаниях о том, что оставил фельдшера наедине с умирающим царем. Кстати, официальный историограф царствования Александра II Сергей Татищев ошибочно упоминает о том, что дежурный гофмедик Маркус перевязал ему раны. После ухода Маркуса лекарский помощник Коган принял от него и правую бедренную артерию и таким образом остался держать обе артерии руками. Вскоре появились другие врачи. Доктор Круглевский и доктор Дворяшин. Последний немедленно отправился за ампутационным ящиком. Круглевский опрыскивал в это время царя холодной водой, а затем начал давать царю кислород из подушки, принесенной из придворной аптеки. Все это время Коган держал обе артерии, но кровь продолжала сочиться из множества ран. После того, как вернулся доктор Дворяшин с ампутационными инструментами, был наложен эсмарховский бинт на правое бедро, а потом на левое. «Я же поддерживал оба бедра», — пишет Коган. Прошло еще 20 минут, и появились профессор Боткин, профессор Богдановский и почетный лейб-медик Головин. Боткин начал выслушивать сердце.
Коган спросил: «Есть ли какая надежда?» На что Сергей Петрович посмотрел на меня и сказал, что нет никакой надежды. Лекарский помощник также описывал ранение императора. Конечности левой стопы совсем не было. Обе берцовые кости до колен раздроблены, мягкие части, мускулы и связки изорваны и представляли бесформенную массу. Выше колена до половины бедра несколько ран, происшедших как бы от дробинок. Были также подтеки, лицо закапано кровью, веко левого глаза было ранено как бы дробинкой. Из мероприятий медицинского характера врач упоминал еще опрыскивание серно-кислым эфиром. Кроме этого, для оживления деятельности сердца при такой массивной кровопотере медики надавливали кровеносные жилы от периферии к центру. Но это не принесло никаких результатов. При наложении каучуковых бинтов на правую ногу выше колена доктора старались сохранить всю оставшуюся в оборванных частях тела кровь и отдавить ее по направлению к сердцу. А чтобы сэкономить кровь для питания мозга, решено было наложить бинт и на правую руку. После бинтования ран доктор Боткин сказал, что сердечные тоны становятся яснее. После совершения обряда святого таинства деятельность грудобрюшинной преграды стала, видимо, ослабевать, и дыхание совершалось только верхними частями грудной клетки. Тотчас же помчались в конюшенный госпиталь за снарядом для переливания крови. В это же время медики подписали единственный бюллетень. Состояние Его Величества вследствие потери крови безнадежно. Лейб-медик Боткин, профессор Богдановский, почетный лейб-медик Головин, доктор Круглевский. В 15 часов 35 минут была диагностирована смерть от быстрой и обильной потери крови, острое малокровие, через разрушенные артерии нижних конечностей. Император Александр II скончался на 63-м году жизни и на 26-м году царствования.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
1: Особо отметим, что тогда тело убитого Александра II видел будущий Николай II. Его привезли в Зимний дворец проститься с погибшим дедом. Будущий самодержец поднимался по Салтыковской лестнице, ковры которой были залиты кровью. Он видел раздробленные ноги императора. Вне всякого сомнения, 12-летний мальчишка навсегда запомнил деда, лежащего в своем кабинете, на залитой кровью кровати. Возможно, многие особенности личности Николая II уходят корнями в день 1 марта 1881 года. Примечательно, что сразу же после смерти Александра II его сын, уже император Александр III, через фельдшера Когана распорядился оказать медицинскую помощь раненым конвойным казакам, находившимся во дворце, и доложить ему об их состоянии. Затем, около 4 часов пополудни, в Зимний дворец пришли профессор Венцеслав Леопольдович Грубер с ассистентами Александром Ивановичем Тринецким и Петром Францевичем Лесгофтом для бальзамирования. Они обмыли тело в кабинете, одели в чистое белье и положили на железную кровать, которую поставили в учебной комнате. В 20:30 при теле Александра II начали дежурство. В 21:00 состоялась панихида. В 23:45 врачи приступили к вскрытию тела царя. Отметим, что со времен Петра I процедура вскрытия почивших в бозе российских монархов носила обязательный характер и была прописана законодательно. В ходе вскрытия и осмотра тела врачи составили протокол вскрытия тела в бозе почившего государя-императора Александра Николаевича. Опуская текст этого документа, приведем только его резюмирующую часть. Основываясь на результатах наружного осмотра, при котором найдены обширные и глубокие разрушения на нижних конечностях с разрывом крупных кровеносных сосудов, и результатах внутреннего исследования, показывающего высокую степень бескровия всех внутренних органов, причем даже в сердце найдено самое незначительное количество жидкой крови, мы заключаем, что смерть Его Императорского Величества произошла от быстрой, обильной потери крови, острое малокровие, через разрушенные артерии нижних конечностей. Отечное состояние нижних долей обоих легких есть результат предсмертного падения сердечной деятельности. Что же касается других описанных выше изменений внутренних органов, каковы воздушная опухоль легких, сращение левого легкого с грудной стенкой, расширение просвета и изменение стенок аорты и гипертрофии левой половины сердца, то эти изменения объясняют собою те болезненные явления, которыми давно уже страдал Его Величество. Но прямого отношения к быстрому смертельному исходу описанные повреждения не имеют. Лейб-медик Сергей Боткин, почетный лейб-медик Головин, лейб-медик Федор Цицурин, лейб-медик Филипп Карель, профессор Венцеслав Грубер, профессор Богдан Обельский, профессор Николай Ивановский, прозектор Петр Лесгофт, доктор Круглевский, прозектор Александр Таринецкий. Доктор медицинских наук Юрий Александрович Молин на основании приведенного заключения сформулировал современное судебно-медицинское описание повреждений ног Александра II следующим образом. В нижних третях голени локализовались массивные зияющие раны неправильно овальной формы с неровными краями, имевшими множественные радиальные разрывы, которые формировали протяженные лоскуты, отслоенные от подлежащих тканей. В глубине ран были видны разможженные мягкие ткани, множественные костные осколки. В результате смерть последовала от взрывного, газово-детонационного разрушения обеих стоп и голеней, сопровождавшегося слепыми, непроникающими ранениями головы, бедер, с развитием травматического шока и острого малокровия внутренних органов. Нельзя исключить факта ударно-волнового повреждения, баротравмы, легких. Кроме непосредственных причин смерти Александра II, травмы от взрыва могли сопровождаться эмболией, связанной с проникновением воздуха в поврежденные венозные сосуды, а также поступление в них жира, что было вызвано попаданием в кровеносное русло частиц разможженной жировой клетчатки и костного мозга вследствие перелома костей. Врачи закончили свою работу в 7 часов 30 минут утра 2 марта 1881 года. Тело императора одели в парадный мундир с эполетами Преображенского полка, без орденов, и вынесли в учебную комнату на половине Александра II. Именно там придворный фотограф Сергей Львович Левицкий сделал негатив, то есть фотографию спокойного императора.
2: Радиозвезда.
0: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
1: 2 марта 1881 года к 11 часам утра в Зимнем дворце начали собираться все наличные члены императорской фамилии. В числе приехавших был и старший сын Александра III, будущий Николай II. Была среди собравшихся и княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская. В камерфурьерском журнале ее называли девичьей фамилией «Долгорукая» с детьми. В 11 часов 30 минут все прошли в учебную комнату, где состоялась панихида по Александру II, которую вел царский духовник Василий Борисович Бажанов. Александр III облобызал тело усопшего родителя, а затем все прошли в комнаты младших сыновей умершего царя, Сергея и Павла, где состоялся семейный фрыштик. К 13 часам в Зимний дворец начал съезжаться весь военно-административный бомонд на церемонию принесения присяги Александру III. Ровно в 13 часов начался большой выход из Малахитовой гостиной в храм Спаса Нерукотворного образа в Зимнем дворце. Из всей императорской фамилии только великая княгиня Александра Иосифовна, супруга великого князя Константина Николаевича, не участвовала в большом выходе по несовершенному здоровью и слушала молебен из молельной комнаты. Прежде чем пройти в Большую церковь, Александр III обратился к офицерам, выстроенным в Николаевском зале, подчеркивая, что «будет служить России и ее благоденствию и надеется заслужить любовь, а также уверен, что войска будут служить Его Величеству и Его наследнику с теми же верностью и усердием». Военные на слова императора ответили штатным «Ура!». В Большой церкви Зимнего дворца министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков прочитал высочайший манифест и текст присяги, в котором в качестве наследника упоминался великий князь Николай Александрович, будущий Николай II. После этого листы присяги подписали все высочайшие особы. Петропавловка по традиции грянула 101 пушечным выстрелом. Затем вся императорская фамилия прошествовала обратно в Малахитовую гостиную, наполовину императрицы Александры Федоровны. К этому времени в Малахитовой гостиной собрались члены Государственного совета. Александр III, подавив в себе недоброжелательство, облобызал его председателя, великого князя Константина Николаевича. В концертном зале Александр III обратился к военной свите Александра II. Обращение закончилось обычным «Ура!». На этом обязательные пункты столь сложного для Александра III дня закончились, и он с семьей отбыл в Аничков дворец. Вечером К 21 часу Александр III вновь вернулся в Зимний дворец вместе со старшими сыновьями, Николаем и Георгием. Все прошли в учебную комнату, где находилось тело Александра II, на панихиду по усопшему императору. Там же находилась и княгиня Юрьевская с тремя детьми. Затем император вновь отбыл Ваничка в дворец. На следующий день, 3 марта 1881 года, император прибыл в Зимний дворец к 12 часам. В учебной комнате на половине Александра II прошла панихида, на которой вновь была Юрьевская с тремя детьми. Затем император уехал Ваничка в дворец. Вновь семья собралась в Зимнем дворце к 8 часам вечера. В учебную комнату внесли гроб, затем внесли и положили в гроб императорскую парфиру. Затем доктора и придворные служители уложили тело Александра II в гроб. После краткой литии началось шествие. Приемная, темный коридор, ротонда, арабская, парадные залы, пикетная, большая церковь, в которой гроб установили на катафалк. У катафалка выставили на столах императорские регалии, за которыми смотрели два фельдфебеля. После этого Александр III покинул Зимний дворец. Собственно, эти приезды и отъезды Александра III по маршруту «Зимний» Аничка в дворец совершенно не приветствовались охраной царя. Поскольку на 3 марта 1881 года сохранялась реальная угроза для жизни царя. Однако царь был непреклонен. Он не желал жить в Зимнем дворце, с которым у него связывались очень тяжелые воспоминания. 4 марта 1881 года из Москвы привезли часть комплекса императорских регалий, хранившихся в оружейной палате Московского Кремля. Регалии торжественно доставили на 6 золоченых каретах в Зимний дворец к посольскому подъезду. Среди регалий имперского периода присутствовали и регалии Московского царства: корона Казанская, корона Астраханская, корона Грузинская, корона Польская, корона Сибирская и корона Таврическая. Все регалии уложили на 2 стола в Георгиевском зале Зимнего дворца. В этот же день к вечеру в Петербург приехали из-за границы великий князь Алексей Александрович, великая княгиня Мария Александровна и ее муж, герцог Эдинбургский. В Большой церкви состоялась лития, которую княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская слушала с хор церкви и после которой она приложилась к телу Александра II. В этот день Александр III переехал в Зимний дворец на временное проживание, расположившись на половине императрицы Александры Федоровны. С большой долей уверенности можно предположить, что сделано это было из соображений безопасности. Еще продолжались аресты членов народной воли. В этот же день извлекли 50-килограммовый фугас из-под брусчатки Малой Итальянской, буквально в 2 шагах от Аничкова дворца. К 9 часам вечера императорская фамилия съехалась в Зимний дворец к панихиде. Особо отметим, что погребальная корона на Александра II не возлагалась. Буквально за 2 недели до гибели, просчитывая свой трагический конец, Александр II распорядился в присутствии наследника корону на него не возлагать. 6 марта 1881 года приехали из-за границы великие князья Сергей и Павел Александровичи. Все эти дни в установленные часы проходили у гроба панихиды и литии. Княгиня Юрьевская в них не участвовала, слушая их с хор Большой церкви. Вместе с ней смотрели на погибшего отца и их дети. Юрьевской отчетливо дали понять, что среди членов императорской фамилии ей не место. На семейные обеды, проходившие в Зимнем дворце, ее тоже не приглашали. В субботу, 7 марта 1881 года, состоялось торжественное перевезение тела Александра II в родовую усыпальницу, Петропавловский собор. Все императорские регалии сопровождали гроб с телом усопшего императора. В воскресенье 15 марта 1881 года состоялось торжественное погребение Александра II. 27 марта 1881 года в 2 часа пополудни дети Александра III выехали в Гатчину с Варшавского вокзала. Вечером этого же дня в Гатчину прибыли Александр III и императрица Мария Федоровна. Жить в Зимнем дворце они не пожелали.
0: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
0: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Александр Дюма. Фрагмент из романа «Три мушкетера». Читают Сергей Горбунов и Ольга Голованова.
1: Было около полуночи. Ущербная луна, обогренная последними отблесками грозы, всходила за городком Армантьер. И в ее тусклом свете обрисовывались темные очертания домов и остов высокой ажурной колокольни. Впереди Лис катил свои воды, походившие на поток расплавленного свинца. А на другом берегу реки виднелись черные купы деревьев, выделявшиеся на бурном небе, затянутым большими багровыми тучами, которые создавали подобие сумерек посреди мрачной ночи. Налево высилась старая заброшенная мельница с неподвижными крыльями, в развалинах которой то и дело раздавался пронзительный монотонный крик совы. На равнине, справа и слева от дороги, по которой двигалось печальное шествие, кое-где выступали из темноты низкие коренастые деревья, казавшиеся уродливыми карликами, присевшими на корточки и подстерегавшими людей в этот зловещий час. Время от времени широкая молния озаряла весь край неба, змеилась над черными купами деревьев и, словно чудовищный ятаган, рассекала надвое небо и воду. В душном воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Мертвое молчание тяготело над природой. Земля была влажная и скользкая от недавнего дождя, и освеженные травы благоухали еще сильнее. Гремой мушкетон увлекали вперед Миледи, держа ее за руки. Палач шел за ними, а лорд Винтер, Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис шли позади палача. Планше и Базен замыкали шествие. Слуги вели Миледи к реке. Уста ее были безмолвны, но глаза говорили со свойственным им неизъяснимым красноречием, умоляя поочередно каждого, на которого она устремляла взгляд. Воспользовавшись тем, что она оказалась на несколько шагов впереди остальных, она сказала слугам:
2: «Обещаю 1000 пистолей каждому из вас, если вы поможете мне бежать. Но если вы предадите меня в руки ваших господ, то знайте, у меня есть поблизости мстители, которые заставят вас дорого заплатить за мою жизнь».
1: Гримо колебался. Мушкетон дрожал всем телом. Атос, услыхавший голос Миледи, быстро подошел. Лорд Винтер последовал его примеру. «Уберите этих слуг», — предложил он. Она что-то говорила им, на них уже нельзя полагаться. Атос подозвал Планше и Базена, и они сменили Гримо и Мушкетона. Когда все пришли на берег реки, палач подошел к Миледи и связал ей руки и ноги. Тогда она нарушила молчание и воскликнула:
2: «Вы трусы! Вы жалкие убийцы! Вас собралось 10 мужчин, чтобы убить одну женщину! Берегитесь! Если мне не придут на помощь, то за меня отомстят!»
1: «Вы не женщина», — холодно ответил Атос. «Вы не человек. Вы демон, вырвавшийся из ада. И мы заставим вас туда вернуться».
2: «О, добродетельные господа», —
1: сказала Миледи.
2: «Имейте в виду, тот, кто тронет волосок на моей голове, в свою очередь будет убийцей».
1: «Палач может убивать и не быть при этом убийцей, сударыня», — возразил человек в красном плаще, ударяя по своему широкому мечу. «Он последний судья и только. Нахрихтер, как говорят наши соседи немцы». И так как, произнося эти слова, он связывал ее, Миледи испустила дикий крик, который мрачно и странно прозвучал в ночной тишине и замер в глубине леса.
2: «Но если я виновна, Если я совершила преступления, в которых вы меня обвиняете...
1: Завыла миледи.
2: То отведите меня в суд. Вы ведь не судьи, чтобы судить меня и выносить мне приговор.
1: Я предлагал вам Тайберн, сказал лорд Винтер. Отчего же вы не захотели?
2: Потому что я не хочу умирать!
1: Воскликнула миледи, пытаясь вырваться из рук палача.
2: Потому что я слишком молода, чтобы умереть!
1: Женщина, которую вы отравили в Бетюне, была еще моложе вас, сударыня. И однако она умерла, сказал Д'Артаньян.
2: Я поступлю в монастырь. Я сделаюсь монахиней,
1: продолжала миледи.
3: «Вы уже были в монастыре», — возразил палач, «и ушли оттуда, чтобы погубить моего брата».
1: Миледи в ужасе вскрикнула и упала на колени. Палач приподнял ее и хотел отнести к лодке.
2: «О, боже мой!»
1: — закричала она.
2: «О, боже мой! Неужели вы меня утопите?»
1: Эти крики до такой степени надрывали душу, что Д'Артаньян, бывший до сих пор самым ожесточенным преследователем миледи, опустился на ближайший пень, наклонил голову и заткнул ладонями уши. Но, несмотря на это, он все-таки слышал ее вопли и угрозы. Д'Артаньян был моложе всех, и он не выдержал. «Я не могу видеть этого ужасного зрелища! Я не могу допустить, чтобы эта женщина умерла таким образом!» Миледи услышала его слова, и у нее блеснул луч надежды.
2: «Д'Артаньян! Д'Артаньян!»
1: — крикнула она.
2: «Вспомни, что я любила тебя!»
1: Молодой человек встал и шагнул к ней. Но Атос выхватил шпагу и загородил ему дорогу.
3: «Если вы сделаете еще один шаг, Д'Артаньян, мы скрестим шпаги!» Д'Артаньян упал на колени и стал читать молитву. «Ну, палач, делай свое дело», — проговорил Атос.
1: «Охотно, ваша милость», — сказал палач. «Ибо я добрый католик и твердо убежден, что поступаю справедливо, исполняя мою обязанность по отношению к этой женщине».
3: «Хорошо». Атос подошел к миледи. «Я прощаю вам», — сказал он, — «все зло, которое вы мне причинили. Я прощаю вам мою разбитую будущность, прощаю вам мою утраченную честь, мою поруганную любовь и мою душу, навеки погубленную тем отчаянием, в которое вы меня повергли. Умрите в мире». Лорд Винтер тоже подошел к ней.
1: «Я вам прощаю», — сказал он, — «отравление моего брата и убийство его светлости лорда Бекингема. Я вам прощаю смерть бедного Фелтона. Я вам прощаю ваше покушение на мою жизнь. Умрите в мире».
3: «А я, — сказал Д'Артаньян, — прошу простить меня, сударыня, за то, что я недостойным дворянина обманом вызвал ваш гнев. Сам я прощаю вам убийство моей несчастной возлюбленной и вашу жестокую месть. Я вас прощаю и оплакиваю вашу участь. Умрите в мире».
2: «I'm lost»,
3: — прошептала по-английски миледи.
2: «I must die».
3: И она без чьей-либо помощи встала и окинула все вокруг себя одним из тех пронзительных взглядов, которые, казалось, возгорались как пламя. Она ничего не видела. Она прислушалась, но ничего не уловила. Подле нее не было никого, кроме ее врагов.
2: «Где я умру?»
3: — спросила она. «На том берегу», — ответил палач. Он посадил ее в лодку, и когда он сам занес туда ногу, Атос протянул ему мешок с золотом. «Возьмите», — сказал он. «Вот вам плата за исполнение приговора. Пусть все знают, что мы действуем как судьи». «Хорошо», — ответил палач. «А теперь пусть эта женщина тоже знает, что я исполняю не свое ремесло, а свой долг». И он швырнул золото в реку. Лодка отчалила и поплыла к левому берегу Лиса, увозя преступницу и палача. Все прочие остались на правом берегу и опустились на колени. Лодка медленно скользила вдоль каната для парома, озаряемая отражением бледного облака, нависавшего над водой. Видно было, как она пристала к другому берегу. Фигуры палача и миледи черными силуэтами вырисовывались на багровом небе. Во время переправы миледи удалось распутать веревку, которой были связаны ее ноги. Когда лодка достигла берега, миледи легким движением прыгнула на землю и пустилась бежать. Но земля была влажная. Поднявшись на откос, миледи поскользнулась и упала на колени. Суеверная мысль поразила ее. Она решила, что небо отказывает ей в помощи, и застыла в том положении, в каком была, склонив голову и сложив руки. Тогда с другого берега увидели, как палач медленно поднял обе руки. В лунном свете блеснуло лезвие его широкого меча, и руки опустились. Послышался свист меча и крик жертвы. Затем обезглавленное тело повалилось под ударом. Палач отстегнул свой красный плащ, разослал его на земле, положил на него тело, бросил туда же голову, связал плащ концами, взвалил его на плечо и опять вошел в лодку. Выехав на середину Лиса, он остановил лодку и, подняв над рекой свою ношу, крикнул громким голосом: «Да свершится правосудие Божие!» И он опустил труп в глубину вод, которые тотчас сомкнулись над ним. 3 дня спустя 4 мушкетера вернулись в Париж. Они не просрочили своего отпуска и в тот же вечер сделали обычный визит господину де Тревилю. «Ну что, господа?» — спросил их храбрый капитан. «Хорошо вы веселились, пока были в отлучке?» «Бесподобно», — ответил Атос за себя и за товарищей.
0: Мы читали фрагмент из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские войска били по объектам инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам украинских боевиков, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов установки «Хаймарс», 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и почти 800 украинских беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров противника, добавили в оборонном ведомстве. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили законопроект об особом порядке приема на отдельные воинские должности в Вооруженных силах России. Теперь для поступления на такие должности военнослужащим нужно будет пройти психофизиологические и химико-токсикологические исследования. Также будет проводиться специальный отбор. Отказ от проверок станет препятствием для приема на службу или приведет к увольнению тех, кто уже служит. После подписания президентом закон вступит в силу через 180 дней после публикации. Более 16 миллионов россиян воспользовались механизмом дачной амнистии с 2006 года. Об этом сообщил